укрепился и поставил на праведность, покорность, верность, благочестие. А что получилось? Он потерял богатство, детей, преданность жены, уважение знакомых, здоровье и даже, кажется, самое главное — себя и Бога. Это мы рассмотрим на следующих по глубине уровнях. Хуже всего то, что Бог его оставил. Псалмопевец постоянно повторяет, что он воззвал, а Бог услышал. Иов узнал, что такое «зачем ты меня оставил». Может быть, Бог и близко, но не для Иова. Получается примерно как в одном жестоком рассказе. Отец сказал сыну: «Я хочу научить тебя доверию, это очень важно. Влезь на эту стенку и прыгай, я тебя подхвачу». Сын долго боится, не соглашается, отец уговаривает, все выходит хорошо. Тогда отец просит залезть на другую стенку, повыше. Сын прыгает, все хорошо. Отец выбирает третью стенку, и вот тут, в последнюю минуту, он отступает назад. А сильно ушибшийся сын, горько плача, взывает: «Зачем ты так?» И отец говорит, чтобы дать тебе самый важный урок: «Не доверяй никому». Шутка мерзкая, очень жестокая, однако именно так видит жизнь потерявший все Иов. Он доверился Богу, а тот отступил, и он, Иов, расшибся. Вера говорила одно, опыт говорит другое. Надо быть настоящим героем веры, чтобы совсем ее не утратить. Для Иова вера не в разуме, а в сердце. Верующий верен, он надежен, он выполняет обещанное, на него можно положиться. Ирония в том, что не ясно, кто кого испытывает. То есть Иова ясно одно, читателю другое. Иов считает, что это он испытывает Бога на верность, а мы знаем, что все как раз наоборот. В проверке этой главное не то, что Иов потерял все, а то, что он, по всей видимости, потерял Бога. Доказательство несложно. Еще до того, как все или даже что-нибудь вернулось, Иов доволен, потому что вернулся Бог. Но 27 глав подряд он ищет его и не находит. Вера подсказывает: ищи и найдешь. Опыт совсем иное. Никто не искал так упорно, так пылко, так жадно, как он, а толку нет. Ну вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли направо и не усматриваю. В чем дело? Почему Бог не откликается? Сочетается ли верный вот с такими поисками? Испытывал это не только Иов. Размышляя о том, что вера не дает ему утешения, когда умерла жена, Льюис пишет: «А где же Бог? Когда ты счастлив, так счастлив, что он тебе вроде бы ни к чему, так счастлив, что он просто мешает, обернись к нему с благодарностью, и он кинется навстречу. Но вот он нужен». Больше неоткуда ждать помощи, и что же, дверь захлопнулась в лицо ее, запирают, звенят засовы, а дальше — тишина. Как же решается эта проблема? Почему Иов чувствует и думает, что Бога с ним нет, когда Бог обещал быть рядом? Первая часть ответа проста. Бог испытывает его веру. Иов должен верить, что Бог никуда не делся и обещаний не нарушил, когда поверить в это нелегко. Он учится верить из чистой веры, когда опыт противоречит ей, как Христос на кресте. Такая вера бесконечно ценнее дешевой веры удачников. Вера в страдании — драгоценна не потому, что ценно страдание само по себе, это не так, а потому что она идет из глубины, из воли, а не из чувств, из сердца, а не из тех наших частей, которые зависят от среды, не от событий.
Мир придет, человек нет. То, что мы решим во времени, утверждается в вечности. Чем решительнее мы выберем Бога в нашей темной, скрытой сердцевине, тем вернее и глубже спасение всей нашей личности. Воля — страж чувств. Пусть учится вести их, а не тащиться за ними. Вот явная и простая часть ответа. Но есть и другая, сказанная уже не с тем, каков Иов, а с тем, каков Бог. Дело в том, что Бог не отвечает, Он вопрошает. Он не второй в беседе, а первый. Его имя «Я есмь», не «Он есть». Ему соответствует только первое лицо единственного числа. Объектом он быть не может. Даже объектом поисков и вопрошаний такого человека, как Иов.

Всякий раз, когда мы пытаемся испытать, подловить, проверить Бога, Он испытывает, ловит, проверяет нас, потому что Он — Учитель, мы — ученики, иначе не бывает. Виктор Франкл говорит, как поразительно все меняется, переворачивается в концлагере. Многие перестают там спрашивать о смысле жизни и открывали, что жизнь спрашивает об их смысле. Вместо того, чтобы вопрошать жизнь, почему ты так со мной поступаешь, они слышали вопрос от нее, она требовала ответа, и не словами, а делом. Даже если она не была для них орудием Божьим, даже если она была скорее абстракцией, чем личностью, они слышали то самое, что слышат от светлого существа люди, пережившие клиническую смерть. Ведь оно тоже спрашивает, а его не спросишь. Единственное, что нельзя, невозможно осветить, это свет. Нет лучшего символа для Бога из мира физики, потому что из видимых вещей только света мы не видим. Бог не может быть объектом зрения, ни телесного, ни духовного. Святой Фома писал, что мы знаем Бога правильно только тогда, когда знаем Его как непознаваемого. И Писание говорит, «Бога не видал никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Если Бог себя не откроет, нам никак Его не узнать. Когда мы хотим узнать камень, активны только мы. Когда мы хотим узнать животное, оно тоже хоть как-то активно, скажем, может убежать или спрятаться. Когда мы хотим узнать человека, мы зависим от его желания. Свободный выбор у обоих. Когда мы хотим узнать Бога, вся активность у Него. Вот Он и не может явиться Иову. Он не библиотечная книга. Так видят Его трое друзей. Его не получишь. Иов нажимает на кнопки, а толку нет. Не потому, что машина сломалась, а потому, что Бог не машина. Когда Бог является как вопрошатель, Иову приходится это понять. Потому он и кается. Ведь кается он не в совершенном и скрытом грехе, как подозревают друзья, а в метафизической ошибке, которую так и хочется назвать грамматической. Лучшие его слова — «кончились слова Иова». Бог явился, когда Иов замолчал. Мы слишком много говорим. А вот Христос говорил на удивление кратко. Когда мы молимся, чей вклад в беседу важнее, чей ничтожней? Если бы нам посчастливилось беседовать с великим человеком, чего бы мы хотели, больше говорить или больше слушать? Почему же мы столько говорим с Богом, что слушать у нас нет времени? Как Он терпелив, как кротко ждет, пока мы сгрузим весь шлак слов и мыслей и надеяться, что потом сразу мы не отвернемся от Него к миру. В ту часть секунды, когда мы замолчали, а к миру еще не обратились, Он дает нам больше милостей, чем в другие долгие часы, кроме разве таинств. Иов как-то рассказал своим разговорчивым друзьям, «Будет ли конец ветреным словам?» Но ведь он сам такой же, только с Богом. Друзья не слушают его, они сами говорят, а он не слушает Бога по той же причине. И кается он не в том, что он хуже их, а в том, что он не лучше. Все они вместе похожи на четырех дзенских монахов, которые дали обет молчания. Однажды кто-то из них произнес какое-то слово, другой сказал «Ты нарушил обет», третий сказал второму «Сам хорош», а четвертый улыбнулся и заметил «Только я удержался». Молчали вы когда-нибудь полчаса? Отдыхали? Не только от слов, но и от мыслей. Если нет, научитесь.
иначе вам не выдержать рая. Там ведь будет полчаса молчания. Только в молчании опыт и вера сходятся. Ибо вера говорит, что Бог — я, есмь, а опыт дает нам ощущать оба слова, и то, что Он главный, и то, что Он есть. Всякая речь немного его искажает. Лао Цзы выразил это так: «Кто говорит, не знает. Кто знает, не говорит». Это о нас. Бог говорит и знает. Вначале было слово, не молчание. Молчание нужно нам не потому, что Бог молчит, а потому, что Он говорит с нами, иначе мы Его не услышим. Да, именно в молчании полностью и совершенно сходятся вера и опыт.

Третья проблема – смысл жизни. Самый главный вопрос, вопрос вопросов. Иов задает Богу так. «И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня». Другими словами, куда я попал? Какая это пьеса? Зачем я в ней играю? Зачем живу? Вопрос для экклесиаста, но Иов получил ответ. Паскаль назвал их двумя величайшими философами. Я с ним совершенно согласен. Но почему один ответ получил, а другой нет? По той же самой причине, по какой Моисей узнал от Бога то, над чем тщетно бились веками сотни философов. Кто такой Бог? Как его имя? Какой он? У Моисея хватило ума Бога спросить. Экклесиаст вроде друзей Иова. Он бесконечно размышляет о Боге. Иов, как Моисей, он Бога спрашивает, ищет, а ищущие находят. Но не сразу. Почему? Что это значит? Жизнь Иова, о которой он и спрашивает, состоит из поисков и обретения. Конечно, на вопрос об ее цели, смысле, сути, свершении ответить легко — обрести Бога. А как же другая часть, сами поиски? Зачем попустил Бог столько искать и мучиться? Что он хотел этим доказать? Разве Иов в пробирке злого экспериментатора, неужели Бог убавил под ней огонь, чтобы выиграть пари? Без всяких сомнений, Бог ничего не делает ради сатаны, ради зла. Ясно и то, что самому Богу это не нужно. Он и так все знает. Он знал, что вера Иова устоит. А вот Иов не знал. Значит, страдания эти ради него, для его блага, даже крест, как сказал один святой, Бог дарит своим друзьям. Нет, особенно крест. Этот мир — долина созидания душ, мастерская скульптора. Мы — статуи. Их не завершишь, не ударив по ним резцом и много раз, не прокалив их в огне. Тут ничего не поделаешь. Раз уж мы потеряли изначальную невинность, возвращаться к Богу труднее. Ветхий человек стонет и сетует на каждом шагу. Слова «Да будет воля твоя, а не моя» принесли великую радость в Эдеме, принесут на небе, а здесь, не в раю, они труднее и нужнее всего. Почему Иов увидел лицо Господне и не умер? Потому что в страданиях обрел лицо. Льюис говорит в конце своего романа, «Как же мы встретим богов лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?» Вот он смысл жизни — обрести лицо, стать собой. Популярные психологи часто и легко это говорят, но им и не снилось то, что к этому приводит, и то, куда это ведет. Да, жизнь в том и состоит, чтобы стать собой, но не через грехи, а через страдания. Мы должны не только соглашаться, но и сопротивляться, должны карабкаться вверх, не подчиняясь притяжению своего себелюбивого «я», а не скользить вниз по широким дорогам самовыражения или самоосуществления. Смысл жизни — брань, битва, борьба. Враги наши реальнее, чем кровь и плоть. Если мы их не победим, смерть наша будет гораздо горше и страшнее, чем какие бы то ни было увечья. Иов — не исключение. А правило всех нас, так или иначе, Бог проводит через беды. Просто у Него все это уж очень явно. Далеко не все теряют детей, здоровье, имущество, надежду в один и тот же день. Но каждый из нас должен научиться полной потере. Все мы потеряем все, кроме Бога.
Все мы умрем, только Бог останется с нами. Философы дают возвышенные красивые ответы на вопрос, о котором мы сейчас говорим: добродетель, мудрость, честь, свобода, счастье, истина, добро и красота. Но забывают о маленьком вопросишке, который точит нас, пока мы всем этим восхищаемся. Ну хорошо, но как? Как сделать, чтобы этот карлик летал, словно орел? Как мне перейти отсюда туда, от убожества к Богу? Теперь мы знаем, зачем мы живы. Чтобы стать сияющим, светлым, сильным и добрым созданием, которое может выдержать ослепительное сверкание рая. Что ж, становитесь, будьте святы, как Отец ваш свят, совершенны, как Он совершен. Ну, встаньте же. Видите, этого мало. Тут надо поработать резцом, надо потрудиться. Удивительно не то, что Бог наносит нам столько ударов, а то, что их так мало. Когда увидишь расстояние между нами нынешними и теми, кем мы должны стать, просто диву даешься, как, милости Божией, удается провести нас через Него так легко, так безболезненно. Странно не то, что с хорошими людьми происходит столько плохого, а то, что с людьми плохими происходит столько хорошего. Это узнает Иов, увидев Бога лицом к лицу. Поэтому говорит, что удовлетворен, доволен. Довольны будем и мы. Начнем с того, что Бог мог сотворить нас и оставить на небе без горя и греха. Зачем же Он дал нам испытательный срок? По той же самой причине, по какой хороший учитель не дает ученику ответа. Когда мы сами находим правду, мы крепче ее помним, больше ценим. Она уже не объективная истина, а часть нашей души, наше истинное лицо. Мы узнаем, кто мы такие, только через жизнь. Значит, пока дело не сделано, мы этого не знаем или себя обманываем. Вот Иов, праведный, справедливый, возлюбленный Богом. А вот ярлыки оторваны. И он — комок страданий на куче грязи. Что же удивляться, если близкие друзья его не узнали? Он презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он отторгнут от земли живых, он червь, а не человек, поношение у людей, как сказано в 21-м псалме, который вспомнил распятый Христос. Да, Иов — прообраз Христа, настолько неузнаваемый, что узнать его нетрудно, ибо Христос — неузнанный Бог, червь, поношение у людей. Иов может узнать, кто он такой, только у своего Создателя. То же самое верно для всех. Все мы персонажи его повести. А где персонажу найти себя, как не у автора? Вот и несчастный Иов находит себя, найдя Бога.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни.

0: первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня опять иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Сегодня мы с вами продолжим говорить об истории русского монашества и поговорим о двух очень интересных фигурах, о двух святых, о преподобном Иосифе Волоцком и преподобном старце Ниле Сорском. На самом деле, вот эти две фигуры, эти двое святых, выделяются практически всеми историками, церковными историками и светскими историками, потому что они стали олицетворением двух течений в русской церкви. И вот об этом мы сегодня поговорим. Что это за течение, что это за люди и вообще какие были проблемы, чем жило монашество, русское монашество в 15-м и начале 16 века. Так вот, сначала поговорим о преподобном Иосифе Волоцком. Преподобный Иосиф Волоцкий родился в 1400

0: 439 году. И происходил он из боярской семьи. В 20-летнем возрасте он пришел и остался послушником в Боровском монастыре. Боровский монастырь был основан преподобным Пафнутием Боровским, который, можно так сказать, по своей духовной генеалогии восходит через своего учителя к преподобному Сергию Радонежскому. Нужно сказать, что преподобный Пафнутий был достаточно близок к княжеской, великокняжеской семье. И его монастырь получал много пожертвований. И жизнь в нем была очень высоко организована во всех планах. И особенно это касалось монастырского хозяйства. Множество разнообразных дел, как это называется в монастыре, послушания. Множество было разных послушаний, чем занимались братья этого монастыря. Ну, разумеется, они исполняли также и монастырские службы. И вот в этом монастыре начал свой монашеский подвиг преподобный Иосиф. Он строго следовал наставлениям Пафнутия, своего учителя. Это была тяжелая, изнурительная работа в разных хозяйственных заведениях монастыря и очень долгие, уставные, как мы называем, богослужения. Устав соблюдался буквально. Все учитывалось, ничего не оставлялось. Нужно сказать, что преподобный Иосиф был физически очень силен, и на своем келейном правиле он совершал сотни, тысячи даже поклонов, так говорится о нем. Такой это был сильный, целеустремленный, одаренный человек в совершенно разных областях. Был человеком начитанным, который предал самого себя полностью на служение Богу и наставлением своего старца Пафнутия. Преподобный Иосиф стал преемником преподобного Пафнутия на посту игумена Боровской обители. Не совсем ясно, каким образом то ли его избрала братья монастыря, или по настоянию преподобного Пафнутия он был утвержден князем. Но, тем не менее, после уже смерти преподобного Пафнутия, когда преподобный Иосиф стал управлять монастырем, он не был удовлетворен уровнем общего жития в монастыре. Из-за того, что в монастыре было множество разных хозяйственных заведений, были какие-то владения земельные, какие-то дачи, угодья, братья мало было общего в их жизни. И, можно сказать, формальное какое-то было объединение в монастыре. Преподобный Иосиф решил реформировать жизнь. Он еще, кстати, тогда был достаточно молодым человеком. И то, как он предлагал изменить жизнь монастыря, жизнь сделать более строгой для братьев, все это было встречено недовольством многих из братьев. Ну, были, конечно, те, кто его поддерживал, но получилось так, что основная братья выступила против этих реформ, и Иосифу не осталось ничего другого, как покинуть монастырь. Дух недовольства, сопротивления, он не может существовать в монастыре, и тут либо смутьян, скажем так, будет покидать монастырь, либо игумен. Мы знаем из жизни многих святых, даже того же мы вспоминаем преподобного Сергия, который также покидал свою обитель из-за недовольства братьев, дабы как-то умереть, уйти и не участвовать в спорах, и сохранить мирный дух. Так же поступил и преподобный Иосиф. Он ушел и провел некоторое количество времени, ну, говорится о том, что он странствовал по разным русским монастырям около года. И после этого он вернулся, но недолгое время провел опять в монастыре, а решил основать свой собственный новый монастырь со строгим общежительным уставом. Некоторые из братьев последовали за ним, и ему это удалось сделать. У него уже были установлены достаточно добрые, хорошие отношения с князьями. Монастырь новообразованный Волоколамский монастырь. Монастырь был основан на Волоколамском. Потекли пожертвования по образцу того места, где духовно возрос преподобный Иосиф. Он устроил жизни в своем новом монастыре, организовав превосходное хозяйство и получая в дар и от поступающих людей, и от князей большие пожертвования. Таким образом, монастырь очень быстро сравнялся вот с монастырем преподобного Пафнутия и даже превзошел его по размаху своей деятельности. По мысли преподобного Иосифа, монастырь — это не просто место, где монахи вдали от мира проходят свой подвиг, но монастырь призван стать церковно-пастырской школой подготовки иерархов. И действительно, многие архиереи XVI века были пастрижниками Иосифа Волоколамского монастыря. такую задачу выполнял монастырь преподобного Иосифа. Ну, рассказав вкратце о жизненном пути, особенностях монашеского видения преподобного Иосифа, мы теперь поговорим о жизни преподобного Нила Сорского. Не вдаваясь пока в исторические подробности спора между ними. Так, преподобный Нил родился в 1433 году и также происходил из знатной боярской семьи, из Москвы. Известна фамилия Майковы. Но в общем и целом жизнь преподобного Нила нам очень мало известна, в отличие от преподобного Иосифа. Такое вот полное житие, оно либо не сохранилось, либо вовсе не было написано его учениками. Известно нам, однако, что преподобный Нил вступил на иноческое поприще в Кирилло-Белозерском монастыре и провел там какое-то время. Там он, вероятно, познакомился с трудами отцов-аскетов, узнал об исихазме и, однако же, вскоре решил отправиться на Святую Афонскую гору в Грецию. Хотя, нужно сказать, что на тот момент, когда он поехал в Грецию, на Афон, Византийская империя уже пала и находилась под властью турков. Однако Афонская гора, знаменитая монашеская республика, продолжала свое существование, и турки признали ее традиции, признали право монахам самоуправляться и жить на Афонской горе. Вот туда-то и направил свой путь будущий, да, преподобный Нил. Вместе с молодым учеником Иннокентием, который в будущем будет прославлен также в лике святых угодников и нам известен как Иннокентий Гомельский. Что же привлекало на Афонской горе преподобного Нила? Конечно, это исихазм, о котором он узнал, вероятно, из книг, который, вероятно, практиковался в монастыре Кирилло-Белозерском. Однако преподобный Нил хотел не просто познакомиться с практикой исихазма, а пройти ее основательно, что он и сделал на Афонской горе. Провел он там даже не один год, как преподобный Иосиф провел год где-то в странствованиях по разным монастырям, узнавая, как бы вкушая дух разных монастырей, наблюдая за их уставом, за организацией жизни. А преподобный Нил провел около 10 лет на Афоне, посещая разных старцев, молясь с ними и учась у них практики умного делания, собирая и читая труды монахов, аскетов, труды, которые хранились в библиотеках афонских монастырей. Именно там преподобный Нил познакомился и с таким образом жизни монахов, который на тот момент не был распространен на Руси, а именно это скитской образ жизни. Мы говорили в одной из наших, даже, может быть, не в одной, в разных наших предыдущих беседах о том, что можно указать на три основных образа монашеской жизни. Это образ общежительного монастыря, образ монашеской жизни отшельнический, когда монах живет полностью один, подвязается, и скитская жизнь, когда несколько, небольшое количество монахов подвязаются вместе. То есть это не является таким большим многолюдным общежительным монастырем, не является и полностью одиноким. Это что-то среднее, но в чем-то имеет черты отшельнической жизни. Есть некоторые плюсы общего жития, помощь и некоторое общение братьев друг с другом, ограниченное общение. Вот что такое скитской образ жизни. Именно этот образ жизни преподобный Нил стал насаждать в России и проповедовать, и просто осуществлять в своей жизни, когда он вернулся в Россию. Нам неизвестно, изначально собирался ли он возвращаться, по какой причине он вернулся, изначально ли у него была такая идея вернуться и основать скит где-то недалеко от своего монастыря, либо он хотел уже остаться до конца своих дней на Афонской горе, где, в общем-то, были иноки и славян на тот момент, и всегда они там были. Мы это точно не знаем, как, еще раз повторяю, жития его не сохранилось. Но факт заключается в том, что преподобный Нил вернулся, и недалеко от речки Соры, в очень неказистой, болотистой местности, основал свой скит, поселился там с несколькими учениками. Все скитяне жили в небольших домиках-избушках, которые они сами срубили. Они имели свою скитскую церковь, где они собирались на богослужение пару раз в неделю. А так основное время они проводили вот в этих домиках. Эти домики, они были расположены на небольшом расстоянии друг от друга. из одного домика можно было увидеть другие дома, то есть на расстоянии брошенного камня. И также между домиками оставались и деревья, какая-то растительность. То есть внутри скита не вырубались деревья, а на дрова лес вырубался в стороне от скита. Таково было устройство жизни. И большую часть времени монахи в скиту проводили в своих личных келейных молитвах, в рукоделии и в чтении, в копировании книг. Нужно сказать, что одним из условий преподобного Нила было то, что в его скит поступали только грамотные монахи. Уже прошедшее некое обучение в Большом монастыре, а нужно сказать, что в Кирилло-Белозерском монастыре новоначальных монахов обучали грамоте. Монастыри были центром образования, центром просвещения на Руси в то время. Вот такова была жизнь преподобного Нила. Преподобный Нил оставил нам небольшие такие вот сочинения духовные, поучения для своих братьев. Оставил он также духовное завещание. Оно очень сурово в той части, где преподобный Нил завещал не хоронить себя, а бросить свое тело на съедение зверям. Вот такое он дал духовное завещание. Но тем не менее мы знаем, что он был где-то похоронен, но в итоге, где сейчас он почивает, его мощи никогда не были обретены. И в результате уже всех безбожных гонений точное место его погребения нам совершенно неизвестно, но потерялось. Вот так, не желая чести и славы земной, он хотел уйти и от посмертной какой-то славы перед людьми, чтобы иметь славу только у единого Бога. И Господь исполнил его желание. Но по сей день, однако, в музее Кирилло-Белозерского монастыря, в наше время большая часть некогда громадного, многолюдного Кирилло-Белозерского монастыря занимает музей. Там хранятся некоторые вещи, связанные с преподобным Нилом, сохранившиеся вот на протяжении нескольких сотен лет. И, в частности, его власеница, жесткая, очень суровая одежда монашеская и четки его, такие внушительные, большие четки, по которым молился преподобный Нил, совершал Иисусову молитву. Ну вот так вкратце. Теперь поговорим немного о споре между иосифлянами и нестяжателями. Такие вот имена получили сторонники, скажем так, последователи идей преподобного Иосифа и преподобного Нила. Говорят о том, что эти споры, они длились несколько десятилетий XVI века. Ну, исторически о чем идет речь? Прежде всего, упоминается собор 1503 года, на котором присутствовали и преподобный Нил Сорский, и преподобный Иосиф Волоцкий. Оба они скончались в начале XVI века, уже после этого собора. И вот на этом соборе они присутствовали. На этом соборе обсуждались гучие вопросы русской церковной жизни того момента. Одним из таких самых жгучих вопросов была борьба с ересью жидовствующих. Не будем подробно говорить о том, но она из Новгорода, эта ересь распространялась. Это было действительно искажение, очень серьезное искажение православного, вообще христианского учения, произвольное совершенно, сочетание с разными магическими, астрологическими учениями, ну и так далее. А самое главное – это то, что монахи, ну и вообще все такие вот здравые церковные силы пытались что-то вот противопоставить и очистить церковь от вот этой ереси. Одним из таких моментов, способствующих ее распространению, было то, что она была во многом тайной. Люди, которые придерживались этой ереси, они внешне могли ходить в храм, а в тайне надсмехались над церковными обрядами и исповедовали свое собственное учение, имели такой, так сказать, закрытый клуб. И в него входили многие из правящей элиты и из знатных священников. Но такая была очень опасная ересь, которая поразила русскую церковную жизнь на тот момент. И монахи обсуждали, как бороться на соборе 1503 года. И возникли разногласия между преподобным Иосифом и преподобным Нилом. Далее историки указывают на спор о монастырских владениях. Причем здесь не до конца ясно, то ли спор начался на вот этом соборе, либо на самом деле здесь уже экстраполяция некая происходит. То есть спор об имениях, был ли он начат еще непосредственно самими Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, либо по-настоящему спор начался и разгорелся между их последователями, их учениками. Тем не менее, этот вопрос он стоял, и в его разрешении участвовал не только монашествующий, но и шире вся церковь, а также и государство, которое хотело к тому времени очень обширные церковные владения забрать себе обратно и использовать их для государственных нужд. Ну, если говорить о пунктах расхождения, в чем, собственно, состоял спор, в чем состояло разное отношение к церковной реальности у этих двух святых, ну и последователей этих святых. Ну, во-первых, вот мы упоминали ересь жидовствующих, это строгость отношения к еретикам. Можно сказать, что преподобный Иосиф был очень строг и выступал за смертную казнь еретиков. Преподобный Нил выступал против этого. Ну, победила точка зрения преподобного Иосифа. Что касается монастырских владений, то здесь, зная уже жизнь упомянутых святых, мы понимаем, кто где был. Преподобный Иосиф и его последователи, тех, кого мы называем есифлянами, выступали за монастырские владения. А здесь вот разгорелся действительно очень серьезный принципиальный спор. Ученики преподобного Нила выступали не просто против или за какое-то ограничение, а вот они хотели провести даже, можно сказать, такую вот церковную реформу. Вообще освободить монастыри от этого бремени, каких-то владений, от какого-то богатства излишнего. Поэтому их прозвали нестяжателями. Они хотели полностью отдать все эти владения, земли, хозяйства, уже такие вот налаженные, государству, пусть этим занимаются. А чтобы монахи ограничивались в своем потреблении хозяйственных нуждах только самым-самым необходимым. А сосредоточились исключительно на аскетике, изучении Писания, совершении богослужения, то есть, собственно, сущности монашеской жизни. Да, ведь действительно, если так мы посмотрим, и монахи должны есть, скажем так, заниматься каким-то хозяйством для этого, или какой-то деятельностью, какими-то трудами. Но и в миру этим же занимаются. Но если в миру это во многом является вот сущностью, скажем так, мирской жизни, приумножение какого-то богатства, продление рода, приумножение этого богатства и распространение его, так сказать, на своих потомков, то в монастыре принципиально иной фокус вообще жизни человека. Он никак не связан с тем, что человек приходит в монастырь для того, чтобы приумножить какое-то богатство внешнее, материальное. Нет, фокус совершенно другой, он на внутренней жизни. Нестяжатели хотели сделать такую вот реформу. Их поддерживало государство, и велись очень серьезные дискуссии на эту тему. И нужно сказать, что даже в какие-то моменты выходцы из, скажем так, вот нестяжателей становились даже митрополитами, главой русской церкви. Но недолго он там продержался. Был он свергнут и заточен за то, что он был слишком принципиален. И вот здесь следующий пункт расхождения, такой очень существенный, связь с Византией. Последователи нестяжателей осифлян расходились в понимании вообще канонического бытия, канонического сознания русской церкви. То есть нужна ли эта связь с греками, связь с Византией, либо церковь русская уже в той исторической ситуации должна полностью ориентироваться на себя и быть в этом плане такой вот самодостаточной, независимой автокефальной церковью. То есть автокефалия русская, она созрела или нет к тому моменту? Нужно сказать, что с точки зрения греков, русская церковь тогда еще имела такую незаконную автокефалию. С точки зрения русская церковь уже на тот момент была совершенно самостоятельной. К тому моменту, как мы знаем, Византия была покорена турками. Политически это было совершенно понятно. Но с точки зрения церковных канонов, церковь Константинопольская, мать церковь, продолжала свое существование. И здесь вот был такой вопрос. Мы вспоминаем историю с преподобным Максимом Греком. Это выдающийся человек своего времени, который в своем лице соединяет Запад. Он был знаком во Флоренции с родоначальниками итальянского возрождения. После этого он принял монашеский постриг на Афонской горе и практически соприкоснулся с исихазмом, с духовной жизнью восточного монашества. А позже, проведя какое-то время на Афонской горе, он был послан по просьбе русского правительства для помощи с переводами на русский язык богослужебных текстов. Оказавшись в России, преподобный Максим оказался вовлечен вот в эти партийные, так скажем, противостояния внутри русской церкви. И Максим Грек, он отказывался признавать автокефалию русской церкви, и, в общем-то, это был один из пунктов обвинения, за что он был заточен и провел много десятилетий в тюрьме, в заточении, и был лишен даже причастия. Объявлен полнейшим еретиком. Однако были все равно, сохранялись те, кто поддерживал его. И когда при Иване Грозном уже его выпустили из заточения, он обрел учеников и своих последователей. когда ему не разрешили вернуться в Грецию, он жил в Троице-Сергиевой Лавре, где он представился и где его мощи потом обрели уже в наши времена. Ну и вот очень, так сказать, все это связано, глубокое отношение к монастырским владениям и отношение с греческой церковью, связано также и отношение с государством, то есть церковно-государственные отношения. Насколько церковь зависит от государства, насколько она должна быть независимой. Ну, в самом деле, если у церкви, если у монастырей есть большие материальные владения, то естественным образом она очень сильно в обеспечении деятельности этих своих владений зависит, опирается, это совершенно естественным образом происходит, опирается на государственную власть. И таким образом от нее просто зависит. Если у церкви нету таких владений, к чему призывали нестяжатели в главе с преподобным Нилом, то церковь духовно и морально гораздо более независима от государства. Вот этот вопрос, насколько должна быть тесна связь со светским государством, со светскими правителями, вот он уже тогда, в общем-то, вставал. Вот исторически мы сейчас упомянули некие такие вот пункты расхождения, но они не просто даже как вот теоретический спор. За это люди проливали кровь. Вот мы уже упомянули преподобного Максима Грека и другие, и митрополиты, и преподобные, которые были изгнаны, замучены, провели долгие годы, десятилетия в тюрьмах. Такой это был спор. То есть это не просто спор теоретический, а спор практический, спор мировоззренческий, спор, в котором отразилась трагедия многих жизней и отразилась низость чья-то, а также и святость и величие подвигов других людей. Тут, конечно, можно упростить, да, и встречаются такие повествования, где прямо очень отрицательно говорится о преподобном Иосифе, но здесь очень важно отметить, что сам преподобный Иосиф, он не был за стяжание, он вообще сам был, на самом деле, также большим нестяжателем, он был действительно аскетом и настоящим монахом. Недаром церковь его прославила, и он не был также против исихазма, против умной молитвы. Но вот тот образ организации общественной жизни и та его политическая, можно так сказать, деятельность, вот она выразилась в том конфликте тех, кто был вот против владений, против роста монастырского имущества и против такой тесной зависимости церкви и государства, до поддержания канонической связи, может быть, разгромлена в тот момент византийской церкви. Вот все это вот такие сложные исторические вопросы, которые во многом отзываются эхом и в наши дни. Некоторые историки говорят о том, что святитель Макарий Московский, который возглавлял русскую церковь в первой половине царствования Ивана Грозного, попытался в своей деятельности примирить, скажем так, оба эти церковные течения и опереться и на сторонников преподобного Иосифа, его видения. И также он собирал данные о старцах, о русских подвижниках. Святитель Макарий был тем, кто собрал сведения о русских подвижниках, составил знаменитый Макарийский Читиминей, то есть жития русских святых. Но во второй период царствования, уже после святителя Макария, мы знаем, что Иван Грозный, его вторая половина царствования было временем больших потрясений и для государства, и для церкви. Тут по сей день оценки деяний Грозного царя, они разнятся. Хотя, безусловно, что церковь при Иване Грозном в лице святителя Филиппа, исповедника, мученика, московского митрополита и настоящего монаха, который, с одной стороны, организовал великолепную, такую действительно процветающую жизнь на Соловецких островах, где он был игуменом, и откуда он был призван на митрополию в Москву царем Иоанном. Он также явился голосом, печальником за всех тех гонимых и в каком-то плане оппозиционеров того времени. Но поплатился за это своей жизнью. Такова вот история, если очень кратко, вот этого спора иосифлян и нестяжателей, которая продлилась в лице последователей, учеников преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского на протяжении 16 столетия. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. В следующий раз мы с вами поговорим о монашестве на Руси в 17 веке. Храни во всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии. До следующих встреч!
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, думал Левин, вышедший от Щербацких и пешком направляясь к брату. И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение. И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого, и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный. И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек. Но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я вместо того, чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда. Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты, и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин. И потом, как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с Шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель, и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иванович. Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Ивановичем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения. И последнее дело, когда он уехал служить в западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине. Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все и он сам смеялись над ним, его дразнили, звали его Ноем, монахом. А когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился со своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом, но он всегда хотел быть хорошим. Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его, — решил сам с собой Левин, подъезжая в 11 часу к гостинице, указанной на адресе. «Наверху 12-й и 13-й», — ответил швейцар на вопрос Левина. «Дома?» «Должно дома». Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку, и слышался незнакомый Левину голос. Но Левин тотчас же узнал, что брат тут, он услыхал его покашливание. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил: Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело. Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии. «Ну, черт их дери, привилегированные классы!» — прокашливаясь, проговорил голос брата. «Маша, да будь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли». Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина. «Какой-то барин, Николай Дмитриевич», — сказала она. «Кого нужно?» — сердито сказал голос Николая Левина. «Это я», — отвечал Константин Левин, выходя на свет.
1: «Кто я?» — еще сердитее повторил голос Николая.
0: Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то. И Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своей дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата с его большими испуганными глазами. Он был еще худее, чем 3 года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук, и руки, и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже. Те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего. «А, Костя!» — вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и сделал знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его. И совсем другое, дикое, страдальческое, жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице. «Я писал и вам, и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе? Что вам нужно?» Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем, и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачивание головы, он вспомнил все это. «Мне ни для чего не нужно видеть тебя», — робко отвечал. «Я просто приехал тебя видеть». Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами. «А, ты так», — сказал. «Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, 3 порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это?» — обратился он к брату, указывая на господина в поддевке. «Это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец». И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей. «Постой!» — я сказал. И с тем неумением, с той нескладностью разговора, который и так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого, как его выгнали из университета, за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то. «Вы Киевского университета?» — сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание. — Да, Киевского был, — насупившись, сердито говорил Крицкий. — А эта женщина, — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, — и он дернулся шеей, говоря это. — Но люблю ее и уважаю, и всех, кто меня хочет знать, — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — прошу любить и уважать ее. Она все равно, что моя жена, все равно. Так вот ты знаешь, с кем имеешь дело. Если думаешь, что ты унизишься, так вот Бог, а вот порог. И опять глаза его вопросительно обижали всех. Отчего же я унижусь, я не понимаю.
1: Так вели Маше принести ужинать. 3 порции водки и вина. Нет, постой. Нет, не надо. Иди. Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. Вот видишь ли. Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель. Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить. «Ты знаешь, что капитал давит работника. Работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они могли бы улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образования, все излишки платы отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, и они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить. Кончил он и вопросительно посмотрел на брата. «Да, разумеется», — сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата. «И вот мы устраиваем артель слесарную, где все производство и барыш, и главное орудие производства, все будет общее. Где же будет артель? В селе Воздреме Казанской губернии». «Да чего ж в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель?» «А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде. И от этого-то вам с Сергеем Ивановичем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства», — сказал Николай Левин, раздраженный возражением. Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая. «Знаю ваши с Сергеем Ивановичем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтобы оправдать существующее зло». «Нет, да к чему ты говоришь о Сергее Ивановиче?» — проговорил, улыбаясь, Левин. «Сергей Иванович? А вот к чему!» — вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин. «Вот к чему! Да что говорить, только одно! Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с Богом! Ступай!» — кричал он, вставая со стула. «И ступай! Ступай!» «Я нисколько не презираю, — робко сказал Константин Левин. — Я даже и не спорю». В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. «Я нездоров, я раздражителен стал», — проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин. «И потом ты мне говоришь о Сергее Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманывание. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью?» Обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтобы опростать место. «Я не читал», — мрачно сказал Крицкий, очевидно, не хотевший вступать в разговор. «Отчего?» С раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин. «Потому что не считаю нужным терять на это время». «То есть, позвольте, почему же вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья это недоступна, то есть выше их». «Но я другое дело. Я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо». Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку. «Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем». Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул. «Тоже плохо», — проговорил он. «Ведь я вижу».
0: Но в это время Крицкий в дверях позвал его.
1: «Что еще нужно?» — сказал он и вышел к нему в коридор.
0: Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней. «А вы давно с братом?» — сказал он ей.
2: «Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много», — сказала она.
1: «То есть как пьет?»
2: «Водку пьют, а им вредно».
1: «А разве много?» — прошептал Левин.
2: «Да»,
0: — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.
1: «О чем вы говорили?» — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. «О чем?»
2: «Ни о чем», — смутясь отвечал Константин.
1: «А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин», — проговорил он, подергивая шеей.
2: «Да я ведь вижу, все понял и оценил. И с сожалением относишься к моим заблуждениям», — заговорил он опять, возвышая голос. Николай Дмитриевич», — прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему.
1: «Ну, хорошо, хорошо. Да что ж, ужин?» «А вот и он», — проговорил он, увидав лакея с подносом. «Сюда, сюда ставь», — проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. «Выпей, хочешь?» — обратился он к брату, тотчас повеселев. «Ну, будет о Сергее Ивановиче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там не толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь?» Продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. «Как ты живешь?»
2: «Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством», — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которой брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание.
1: «А чего ты не женишься?»
2: «Не пришлось», — покраснев, отвечал Константин.
1: «Отчего? Мне кончено, я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая».
0: Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор. «А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком?» — сказал он. Николай дернул шею и задумался. «Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что дом все стоит? И березы, и наша классная? А Филипп Садовник неужели жив?
1: Как я помню беседку и диван. Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая».
2: «Да приезжай теперь ко мне», — сказал Левин. «Как бы мы хорошо устроились».
1: «Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Ивановича».
2: «Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него».
0: «Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им», — сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина.
2: «Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба не правы. Ты не прав более внешним образом, а он более внутренно».
1: «А, ты понял это? Ты понял это!» — радостно закричал Николай.
2: «Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что...»
1: «Почему? Почему?»
0: Константин не мог сказать, что он дорожит, потому что Николай несчастен, и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.
2: «Будет, Николай Дмитриевич», — сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику.
1: «Пусти! Не приставай! Прибью!» — крикнул он.
0: Марья Николаевна улыбнулась кроткой и доброй улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку.
1: «Да ты думаешь, она ничего не понимает», — сказал Николай. «Она все это понимает лучше всех нас. Правда, есть в ней что-то хорошее, милое».
0: «Вы никогда прежде не были в Москве», — сказал ей не Константин, чтобы сказать что-нибудь.
1: «Да не говори ей вы, она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил «вы». «Боже мой, что это за бессмыслица на свете!» — вдруг вскрикнул. «Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земства! Что это за безобразие?»
2: и он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями. Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которые он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата. «На том свете поймем все это», — сказал он, шутя.
1: «На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю!» — сказал он, остановив испуганные, дикие глаза на лице брата.
2: «И ведь вот кажется, что уйти изо всей мерзости, путаницы, и чужой, и своей хорошо было бы. А я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти». Он содрогнулся. «Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь? Поедем к цыганам. Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни». Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного. Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Приглашаем вас к радиопутешествию в Залавругу, место, расположенное в 6 километрах от карельского города Беломорска. Беломорские петроглифы – это монументальный памятник первобытного искусства. Слово «петроглифы» переводится с латыни как «надписи на камне». И вот мы стоим перед мостиком через небольшую речку, окруженную живописным лесом, который отражается в тихой глади реки. Наш экскурсовод Юлия начинает путешествие в очень далекое прошлое именно отсюда.
2: Протока нашей реки носит название Кислый Пудас. Пудас – карельский рукав. Она такая всегда стоячая, спокойная, но как будто бы закисшая. Когда мы этот мостик преодолеем, мы отправимся в пешее путешествие по лесной тропе, которая имеет протяженность 200 км. И пройдя этот путь, мы окажемся на нашем археологическом памятнике, комплексе «Беломорские петроглифы».
3: Какой воздух!
2: Да, нашим воздухом все восхищаются, особенно из далеких городов. А мы живем здесь и не замечаем, нам кажется, что так и должно быть. Ну вот, дорогие друзья, мы наконец-таки с вами пришли. Беломорские петроглифы – это наскальные изображения, оставленные нам. Но кто делал? Древние люди. Древние люди, как утверждают ученые, появились здесь после того, как сошел последний ледник. Последнее оледенение носило название Валдайское, и датируется оно 21-12 тысячелетием до нашей эры. Огромнейшая глыба льда находилась здесь на территории современной Карелии, слой льда, так называемый, корка. По утверждению ученых, она была примерно 2 километра высотой. Мы сейчас шли километр по тропе, вот представьте, две таких тропы, ввысь это было вот такой огромный слой льда. В силу климатических изменений он, конечно, начал таять и сползать постепенно. Об этом тоже он оставил нам очень много свидетельств. Во-первых, он как огромный утюг. Он утюжил и дробил все, что попадалось у него на пути. Он дробил камни, большие валуны в песок, он утюжил скалы. Вот скалы, которые мы сегодня с вами увидим, они ровные. Он полз и гладил их. Также мы с вами сможем увидеть сегодня на наших скалах ледниковые шрамы. Это борозды прямо видны на скалах, которые процарапал ледник, когда полз. Даже видно, в какую сторону он полз, двигался. Также говорят, еще очень интересная такая фраза, что ледник, уходя, рыдал. Это значит, что он очень много воды оставил. Карелия у нас край болот, озер и рек. Все водоемы эти оставлены нам ледником. Очень интересное мнение есть такое ученых, что наш вот залив Белого моря и Белое море само образовалось благодаря именно леднику. Сначала это было озеро, а потом, когда он далее двигался, струя соленая из Баренцева моря хлынула в озеро, осолонила и превратила воду в залив, а далее в Белое море. Ну и когда ледник сошел окончательно, это примерно было в 9 тысячелетии до нашей эры, конечно же, здесь стала появляться растительность, трава, деревья. Ну а раз растительность появилась, то тогда и, конечно, животные и птицы начали сюда проникать.

0: за животными, за мигрирующими стадами оленей устремились сюда люди. Это были охотники из Приурали и Сибири, где ледник сошел намного раньше, и люди там уже жили вовсю. И вот именно за стадами оленей мигрирующих кочующие охотники и устремились. Побывав здесь несколько раз, видимо, на промысле, они поняли, что жить тут, в общем-то, и неплохо. Тут климат такой уже мягкий более-менее, полно всякой дичи, полно добычи. Хорошо здесь, можно жить. И массово начали заселять наши места. Примерно в 7-м тысячелетии до нашей эры, то есть если в 9-м сошел ледник, то в 7-м примерно тысячелетии до нашей эры люди здесь уже начали проживать. Как могли выглядеть эти люди? Я вам тоже покажу. Вот такие вот головы древних людей. Созданы не просто так, не из головы. Кто-то придумал их, а это было найдено. Здесь стоянка древних людей, в ней могильник. И там такая почва, что даже скелеты и черепа сохранились вот этих древних людей. Да, и именно по этим черепам ученые воссоздали вот такие вот лица. Это два реальных древних человека, которые жили когда-то очень-очень давно. Да, посмотрите, они абсолютно как мы. Такие же люди, никакие там не обезьяны, да, как там мы привыкли думать. Люди эти были уже очень умелыми для своего времени. Они умели изготовлять оружие для охоты. Это могли быть луки со стрелами, копья. Стрелы у копий были всегда каменные наконечники, из камня острые. Также они могли изготовлять лодки. Лодок мы много увидим с вами на скалах сегодня. Лыжи, естественно, потому что тут север, как ни крути, тут зимы все равно бывали. Им приходилось придумать что-то для передвижения по снегу. Лыжников мы тоже увидим с вами сегодня. И еще самое главное вообще их достижение, как я говорю, большой шаг для человечества произошел в те далекие времена, это они освоили керамику. Что это значит в масштабах мировых? А то, что им не нужно было больше кушать сырое мясо, и они смогли его варить. Что, опять же, способствовало изменению внешнего облика. Челюстной аппарат, или как это правильно назвать, который раньше был, мы все видели на картинках, вперед маленько выдвинут, да, но в связи с тем он был усилен, чтобы рвать это сырое мясо. Теперь постепенно, конечно же, он встал на место, на то место, на котором у нас с вами находится. Потому что мясо варили, усилий не нужно было уже таких больше прилагать. Вот в керамике, да, керамических горшочках, вот, которые они изготовляли. Также в горшочках они смогли эту пищу приготовленную хранить, что опять же дало им возможность сделать запасы. То есть уже можно было там мясо, чтобы не испортилось быстро, его приготовить и хранить, закапывая глубоко в землю, где похолоднее. Поэтому это, конечно, очень большое их достижение. А теперь давайте уже наконец-то пойдем смотреть наши изображения. На скалах находится более 3000 изображений, но мы показываем самые интересные, самые основные из них. Но вы, передвигаясь сегодня за мной, можете глазками смотреть по сторонам и даже сами что-то видеть. И еще тем более в ходе экскурсии вы научитесь даже различать уже, кто есть кто и что есть что. Но мы показываем самые основные, интересные. Вот этот вот участок скалы один из наиболее интересных тем, что здесь представлены нам разные виды охоты. Это охота охотниками на парнокопытных крупных животных, скорее всего, весенний период, потому что мы увидим с вами людей на лыжах и парнокопытных животных. А как многие знают, весной самое удачное время для такой охоты, потому что крупные звери, они бегут, лоси или олени, но лоси, скорее всего, они бегут. У них ноги проваливаются в нас, как бы их легче настигнуть. И, пожалуйста, вот эта композиция. Первым делом мы с вами увидим лыжню. Вот она такая. Сначала непрерывная, вот два следа, да? А далее прерывистые, такие пунктирные линии. Почему они такие непрерывные и прерывистые? Потому что нам древний художник тут даже дал понять, изобразил как бы рельеф местности. Скала, видите, с таким пригорочком, вот он здесь. И мы видим, что лыжник у нас на лыжах, он скатывается. То есть непрерывный след. А далее по ровной местности такая пунктирная лыжня, потому что он просто шагает на лыжах. Даже такой момент учел первобытный художник. С лыжней разобрались, а где же наши охотники? А вот, пожалуйста, вот он первый наш охотник. Вот такой вот человечек. Объясняю все по порядку, чтобы вам было понятно. Вот его голова. На голове естественные рельефы даже все присутствуют. То есть нос, подбородок. Вот у него такое туловище, нога, согнутая в колене. Обязательно согнутые в коленях ноги присутствуют у всех изображений практически здесь у нас на скалах. Это нам говорит о том, что в динамике изображен нам человек или животное. То есть в динамике, в движении бегущий. И вот он на своих согнутых коленях бежит на лыжах. Также мы видим две руки, в которых у него находится вот такой большой лук со стрелой. Хорошо, разобрались с охотником, где его добыча. А вот он, пожалуйста, вам здесь представлен. Такой вот средних размеров лось. Не самый крупный из всех, кого мы сегодня увидим, но такой средненький лось. Почему именно лось, а не олень? Потому что обладает изображение характерными лосиными признаками. Это горбатая мордочка, вот это вот кожистая такая серьга и горбатая спинка. То есть мы видим, что это явный лось. На чьей стороне была удача в этот день? А на стороне охотника, потому что наш лось поражен в спину и в круп стрелами. То есть охотник вернется в племя с добычей, он молодец. Также, кстати, прошу обратить ваше внимание, что у животного, у лося также ножки согнуты. Он бежит, убегает, но не смог убежать. Не повезло ему в этот роковой для него день. Тут вообще три человека, так что мы только первого рассмотрели, сейчас будем искать второго. Вот он, пожалуйста, здесь. Второй охотник. Мы видим, что он по лыжне ушел дальше, протоптал себе тут лыжню. Вот он здесь находится. Голова, туловище, ножка. Вот она в коленке согнута, опять же, обязательно на лыжи. И в руках у него уже не лук, а вот такое вот длинное копье. А почему копье, а не лук? А потому что посмотрите, какая крупная особь встретилась на пути ему. Такой вот крупный лось. Он убегает. Не удалось, правда, ему это сделать. Но он, видимо, настолько был крупным, да, что стрелы не справились бы с задачей. Ему пришлось охотнику копьем его убить. Достиг своей цели. Племя будет сытое. В горшочках наварит мясо. Но смотрим, вспомним, что их было трое, и смотрим дальше, да? Вот у нас лыжня, тут все понятно, а вот смотрите, лыжня движется дальше. И очень далеко вот так вот уходит. Почему? Потому что третий охотник, он оказался очень настойчивым товарищем. Ну и вообще, в принципе, он же не мог, двое поймали лосей, он же не мог с пустыми руками-то вернуться. Конечно, ему тоже пришлось приложить усилия, чтобы кого-то найти. Вот он наш охотник, голова, туловище, ножка в колени согнутая, на лыжи, в руках у него лук. И смотрим, где же добыча, настиг. Вот она здесь, пожалуйста, вот такой вот небольшой лось. Небольшой, но, видимо, шустрый далеко убежал. Шустрый не только потому, что далеко убежал, а потому что, посмотрите, его пришлось еще и аж тремя стрелами поразить. Ну, чтоб уж наверняка. Так что вот здесь мы увидели с вами такой вот удачный эпизод охоты древней, да? Все три охотника достигли своей цели задуманной. Очень интересно, помимо того, что здесь такая позитивная история, мы знаем, что племя с голоду не умрет, еще очень интересно здесь есть момент, то, что древний художник нам тут еще, помимо рельефа местности, рассказал о так называемом первобытном счете. То есть, что это? Видите, вдоль лыжни с обеих сторон тянутся точки. Вот по три точки, вот по две точки и по одной. А почему первобытный счет? А потому что нам обозначается количество лыжников на лыжне. То есть мы видим, сначала они шли втроем, все вместе. Далее на двое разошлись. И третий, когда пошел один, то уже по одной точке вдоль лыжни на протяжении всем там. Настолько даже вот переданы нам здесь, да, факты и детали. Ну, скорее всего, для ближайших поколений. Конечно, уж не для нас с вами, так далеко-то вряд ли они предполагали, что вообще что-то может быть. Для будущих поколений наверняка летопись они какую-то вели. Ну и вот первобытный счет. Либо же это нам количество лыжников на тропе, а может быть следы от лыжных палок. Ну, что, в принципе, одно другому не мешает. Но факт то, что точки есть, и мы их видим, это точно. Также еще, чтобы нам было понятно, что лоси эти встретились не случайно, а именно преследовались и выслеживались охотниками. Посмотрите, здесь нам, опять же, вдоль лыжни, на всем протяжении тянется цепочка, да, лосиных следов. Вот их сколько. И чтобы уж совсем было нам понятно, что это именно лосиные следы, а не что-то иное, нам товарищ далекий из далекого прошлого изобразил вот тут вот след парнокопытного в натуральную величину. Посмотрите, вот такой вот интересный след. Ну вот. А вообще, мы не увидим с вами на скалах каких-то бытовых сюжетов, чего-то такого заурядного, а увидим либо моменты удачной охоты, либо моменты неудачной охоты, ну, по большей части. Потому что древний человек выбивал именно то, что его особо впечатлило. То есть, либо в положительном смысле, либо в отрицательном. Что-то особо впечатляющее, ну, не просто там, как за хворостом там пошел кто-то из них. Мы с вами посмотрели удачную охоту на парнокопытных животных. Сейчас мы с вами будем рассматривать другой вид охоты на медведя. Во-первых, мы видим охотников. Голова. На голове, опять же, выбиты все вот эти естественные рельефы. Нос и подбородок, они здесь присутствуют. Даже головной убор, вот такой вот некий, выбит здесь древним тем художником. Это такая деталь учтена при нанесении изображения. Также видим туловище, вот такое вот длинное, выгнутое в какой-то неестественной позе. Мы видим две ноги у него. Две ноги – это тоже как бы не очень характерная черта для наших изображений. Скорее мы видим одну ногу, потому что человек нам изображен и животное совсем боком. Здесь же человек стоит в полоборота, мы видим обе конечности. Мы видим у него руки, в которых вот такой вот огромный лук располагается со стрелой. Такой вот наш охотник. Где же его добыча? А вот, пожалуйста, совсем маленьких размеров, а может быть просто не соблюдены пропорции, медведь. Но медведь-то не просто медведь, он, посмотрите, вверх ногами выбит. Как вы думаете, почему медведь вверх ногами? Версия каждая, конечно, имеет право на существование. Но вообще, на самом деле, основная версия, что медведь вверх ногами, потому что он мертвый. А вверх ногами изображалось то, что именно вот не живо, а то, что мертво у древнего человека. Это ученые склоняются к такой версии, мы их поддерживаем. Но медведь мертвый, хорошо, кто его поразил? Наш охотник? Может быть. Смотрим, стрела вот она здесь, есть, попавшая в цель. Охотник наш успел запустить стрелу в медведя, но убил ли он его? Загадка, которой сейчас попытаемся найти ответ. Смотрите, охотник и медведь не единственные персонажи здесь на нашей композиции. Есть еще некто, вот такой вот человечек, и у него какая-то связь с медведем. Как интерпретируют это изображение ученые? Наш охотник шел по следу медведя, вот вам след, пожалуйста, преследовал его, настиг и даже успел запустить стрелу. Но какой-то чужеземец, а почему чужеземец? Обратите внимание, как выбит охотник и как выбит этот человечек. Идеально и кое-как. А считается, что именно чужеземцев, всяких врагов, выбивали плохо, чтобы как бы душу не вселять в их изображение. И какой-то, значит, чужеземец медведя-то нашего убил. И не то, что медведя-то только убил, он нашего охотника убил тоже. Посмотрите, у охотника в голове и в спине стрелы. И спинка его выгнута не иначе, как от боли. Вот такая вот печальная история произошла здесь в те далекие времена. Да, но времена были суровые, лихие, конечно, выживал сильнейший. Такая вот композиция здесь. И сейчас мы с вами познакомимся со следующим видом охоты. Как я вам уже и озвучила, да, здесь на этой скале, на небольшом кусочке, представлены разные виды охоты. Если мы посмотрели уже охоту на парнокопытных, посмотрели охоту на медведя, то теперь мы сейчас будем смотреть с вами охоту на белуху. Что есть белуха? Морской кит, морской дельфин, как его называют, северный точнее. Это не рыба, это млекопитающее, такое большое морское животное, достигающее огромных размеров, особенно самцы. И, естественно, всегда была желанной добычей у древних охотников. У добытой белухи в ход шло все. И шкура, и кости, и жир, естественно, тоже все полностью ее разбирали на запчасти, поэтому всегда была она желанной добычей и желанным объектом охоты. Охотились, конечно, на белуху на лодках. Считается, что лодки в те далекие времена были двух типов: долбленки, либо каркасные с нашивными бортами. Вообще считается, что климат был теплее здесь на 3-4 градуса в те времена, и деревья росли другие растения, не как сейчас, а широколиственные всякие дубы, вязы. Но мы с вами знаем, что они могут обладать большими стволами, такими массивными, из которого наверняка было удобно лодочку себе выдолбить. Лодочку или лодку. Ну и тут как раз-таки мы видим вот такую вот огромную лодку, возможно, долбленку, может быть, выдолбленную из такого большого ствола. В ней 12 гребцов, 12 охотников. Они такие присевшие в напряжении. Какой-то у них тут кульминационный момент охоты. В руках у них, смотрите, у каждого по палке, по дубине, может быть, весла. Что-то одно из этих всех вариантов. У первого охотника некий, он отличается от остальных всех, неким головным убором. Какая-то шапочка. Может быть, он главный охотник, какой-то предводитель, вожак этой команды. Мы видим у главного-то нашего охотника от руки идет гарпунный ремень, который присоединен к гарпуну, попадающему в белуху. Брался гарпун, какое-то древко с острым каменным наконечником. Привязывалась, скорее всего, жила животного. Это было гарпунным ремнем. И охотники с лодки запускали этот гарпун, палку эту с острым наконечником в белуху. Ранили ее, она начинала биться. Может быть, ее подтягивали к лодке и добивали вот теми самыми дубинами, которые у них в руках. И уже потом мертвую тащили к берегу. И не всегда, наверняка, кончалась схватка между человеком и природой в пользу человека. И мы могли бы думать о том, что здесь нам охотник изобразил еще только самое начало охоты, если бы не одно «но». Над нашей лодкой сверху еще что-то. На что это похоже? На вторую лодку, которая вверх ногами. Может быть, весь экипаж не вернулся с промысла того, что, скорее всего, потому что, ну, мы не видим здесь развязки охоты. То есть на всех следующих изображениях мы будем видеть натянутый гарпунный ремень. Здесь же он гармошкой выбит нам. Такая печальная история. Скорее всего, весь экипаж не смог победить в тот раз природу. Хорошо обратить внимание, обязательно присутствует на каждой выбитой лодке тотемная голова вот в носу животного парнокопытного лося либо оленя, что приносит удачу на охоте и на промысле.
1: А вот еще одно интересное изображение – пляшущий человечек.
0: Это человечек, шаман, белый шаман. Называем мы его вместе с учеными, либо же еще пляшущий человечек. Обратите внимание на его позу. Такой какой-то ритуальный танец малых народов. Может быть, где-то там до сих пор так танцуют. Танец, и ручки к небу подняты. В своем ритуальном танце шаман взывает к небу, просит всего хорошего для себя, для племени. Погоды, природы, урожая, добычи, да всего чего угодно. Но явно хорошего, потому что у неба-то плохого ведь не будут просить, правильно? Добрый, хороший, положительный персонаж. Мало того, что поза у него такая, место, в котором он выбит, вот здесь вот наверняка что-то значило для древних людей. Булыжники, лодки. Очень напоминает такой древний некий амфитеатр. Такие как скамьи, да, и возможно здесь прямо вот на этих же камнях восседало древнее племя и наблюдало за каким-то ритуальным танцем своего шамана. И вот болели за него. Давай нам сильнее танцуй, чтобы все у нас случилось, и лосята мы хорошего раздобыли. Его глубина примерно 3-4 миллиметра, как и глубина большинства изображений здесь. Глубже не выбивались рисунки. Порода, что мы сейчас с вами стоим, скала, это гнейса гранит. Мощный, основательный. Считается, что это вышедший на поверхность Балтийский щит. По утверждению ученых, ему 3 миллиарда лет. Если, как утверждают они, планете нашей 4,5 миллиарда лет, то вот этим скалам 3 миллиарда лет. Скала очень крепкая, верхний слой мягкий, то есть позволил им выбить вот на такую глубину. Ну а дальше она очень-очень крепкая. Ученые делали эксперимент, брали победитовое сверло. Но это то сверло, которое бетон сверлит, и прям такое крепкое. И не на этих, конечно, скалах, на подобных делали эксперимент, что насколько можно углубиться вниз. Оказалось, что там не на 5 ли сантиметров всего они смогли. Крепким сверлом, но скала крепче оказалась. Ну а рисунки сами выбивались не так уж и долго, то есть опять же ученые, только другие, но тем не менее, такие экспериментаторы. Решили провести эксперимент тоже, насколько долго человек мог его выбивать. И небольшую белуху, небольшим размером, опять же не здесь, конечно, на подобных скалах, попробовали выбить. И потратили на нее вообще там 40 минут, наверное, на небольшую белуху. А выбивали каким способом? Ударом камень о камень. То есть брался кварцевый отбойник, кусок кварца. Кварцевые жилы проходят у нас здесь в скалах, даже вот, видите, белеет, как такой вот беленькое, да, это кварцевые жилы. То есть отщипывался кусок от этого кварца, от такой же жилы. Кварц при отщепах вот этих, при отколах, делает острый край, дает. Первобытно такая кисть. Брался другой какой-то камень побольше, да потяжелее. И вот, значит, ударом камень о камень, кварцевая кисть, сверху другой камень обычный, да, точка за точкой, и наносился на скалу рисунок. Ученые выяснили, сначала выбивался контур изображения, а потом уже заполнялась точка за точкой внутри. Видите, скала вся таких черных вот всяких вкраплениях. Mm-hmm. Это такой скальный лишай. Естественная такая вот вещь на скале появляющаяся. И он вообще такой паразит. Год за годом он все заполняет собой. Mm-hmm. То есть все щелочки, выбоинки, трещинки в скале. Ну все, что как бы может он заполнить. И, соответственно, естественно, наши рисунки тоже. Тут-то ему вообще сам Бог велел. Так хорошо ползешь, да и заползай себе. И, конечно, ученым сейчас современным им приходится принимать меры против этого, чтобы мы с вами могли смотреть и любоваться. Они чистят всяким специальным своим методом. Там подкрашивают даже порой, опять же, природными только красками, либо шунгитной, либо гуашью. Изображение по контуру ничего не дорисовывая ни в коем случае. Здесь вот много изображений. Они не собраны в единую композицию, как, например, вот там, но тем не менее. Лыжня, смотрите, непрерывная, потому что скала у нас такая, пригорочка. Точки, да, обозначающие наверняка количество лыжников на тропе. Это охота на белуху. Но белуха, видимо, была настолько крупной особью, что на нее пришлось охотиться несколькими экипажами. С трех лодок. На лодках присутствуют тотемные головы. Ремни гарпунные натянутые. Эта охота оказалась удачной, завершенной. И племя долго употребляло в пищу и в быту то, что они поймали на этом промысле. Изображения здесь наносились, конечно, на всем нашем комплексе не месяц, не полгода и даже не года, столетия. Разными абсолютно художниками, разными поколениями даже. И в связи с тем, что скала затягивается лишаем, художник мог не заметить просто рисунок предыдущий и выбил. Есть даже такие понятия у нас существуют здесь, вот палимпсест. То есть что это такое? Это перекрытие одних изображений другим. Даже есть и такое. То есть изображение, а сверху другое изображение выбито. А вот эти крупные животные, но прошу обратить ваше внимание, что вот под этими лосями, да, есть вот такие серые какие-то еще изображения. Mm-hmm. А это вот именно что одно на другом. Вот вам на большом лосе маленький лось. Вот лодка, которая прямо вот идет через животное. Таким образом, как же нашли-то наши изображения, как происходило открытие? Очень интересно, в несколько этапов, порой даже случайным образом находились наши изображения. И первый этап, так называемый этап открытия, произошел в 20-х годах 20 века, а именно в 1926 году сюда к нам, в село Сорока, а так раньше назывался наш город, приехал студент-этнограф из Ленинграда Александр Линевский. Приехал собирать быт, информацию о быте, фольклоре, помор наших, да, местных жителей. Собрался уже уезжать, вроде как все тут почерпнул, что он хотел для себя. Но вдруг один из местных жителей близлежащих поселков по фамилии Матросов ему сказал: тут вот в реке у нас есть посреди реки такой скалистый островок, а на нем какие-то изображения неведомые. Ну, Линевский заинтересовался, естественно, на лодочке они отправились туда, на этот островок, и что их предстало взору. Действительно, скалистый островок, который был весь заполнен наскальными рисунками, наскальными изображениями. Что здесь присутствует в основном? Это белухи разных размеров, парнокопытные животные, тоже, опять же, разных размеров и в разном направлении бегущих. Водоплавающие птицы, лебеди, скорее всего, судя по форме их шеи и длине. Но все бы ничего. Но Линевский наш, Александр Михайлович, впечатлившись и начав изучать, дал название скале «Бесовые следки». Потому что здесь, помимо вот этих изображений, что мы сейчас с вами посмотрели, белух, парнокопытных и водоплавающих птиц, есть еще вот такое изображение – беса. У него какие-то слишком большие детали его человеческого организма, непропорциональные, да, но понятно, что не человек, какой-то бес. Мы видим его ступню, этого беса. Эта ступня не единственная ступня на скале, а это последняя в цепочке следов. То есть на всем протяжении скалы тянутся вот эти вот следы. Вот так вот цепочка следов тянется и кончается у него на ноге. То есть бесовые следки. Очень интересно выбиты эти следы, характерно прямо так, попеременно правая и левая нога, шагающие. Все одинаковые, равные, как замерили, 37-му современному размеру ноги, кончающиеся на вот этом вот бесе. Бес наследил, бесовые следки. Что его древний художник имел в виду? Ну, конечно, точно мы не узнаем никогда, но есть такая версия, что он, так как это островок, вода, соответственно, вокруг, может быть, древний человек вышел босыми ногами на скалу, натоптал сырыми-то, ну, понравились ему следы его, он их и выбил. А человека, может, уже и другой художник прибил. Факт тот, что бесовы следки, бес и его следы. В общем, Линевский, увидев вот это, так впечатлился, что вот дал название бесовы следки, забросил свою этнографию и этнологию, стал археологом, переквалифицировался и стал в течение 10 лет, ну, вот, следующих, напомню, 1926 год, изучать эти изображения. Изучал он их один, тяжело ему было одному изучать. Ему на помощь через 10 лет ровно, в 1936 году, подоспел археолог, уже состоявшийся, уже матерый, по фамилии Равданикас. Равданикас через 10 лет, в 1936 году, подоспел ему на помощь, и они предположили, что вдвоем уже, что, наверное, помимо вот той скалки, вот этой скалы с этими изображениями, ведь наверняка еще же где-то есть изображение в лесу. Не может же быть, что вот одна скала и все. Начали опрашивать местных жителей. Где? Покажите. Ведь есть же. А местные жители, к слову, вообще старались не говорить на эту тему. Даже не то, что с кем-то приезжим, а между собой даже. Потому что они придавали вообще всем этим изображениям скальным какую-то вот чертовщину, что-то дьявольщина какая-то, что-то вот нехорошее. Ну, какое-то вот такое. И не говорили. Поэтому никаких свидетельств, хотя бывали здесь, конечно, путешественники, но им не показывали. Никаких письменных свидетельств на существование изображений нету более ранних, чем 20-е годы 20 века. Но раскрутили они местных жителей на информацию и в итоге показали. Опять же, местный житель, другой уже, но тоже по фамилии Матросов, как и первый. Популярная фамилия просто в том поселке. Он сказал, да, действительно, в лесу есть еще изображение. И они пришли, Равданикас, Линевский, тот самый Матросов с вами, вот сюда. Вот этот участок скалы, он всегда был под открытым небом, никогда ничем не спрятан, то есть доступен. Просто что, как я уже сказала, местные придавали плохое значение. Началось более плотное изучение, пошли активные работы по изучению, по очистке скалы от лишайника. Был написан двухтомный монументальный Равданикасом труд, научный. Ну и плюс 1936 год, там война уже не за горами. В общем, казалось, что, во-первых, петроглифы изучены уже хорошо. Ну плюс война уже не до петроглифов стала. Ну как бы и решили, что с петроглифами вопрос решен. Как-то подзабыли их уже. Ну есть, есть, хорошо, труд написан, все замечательно. И так бы и было, и видели бы мы с вами только вот ту скалу. Если бы не одна счастливая случайность. В 60-х годах началось строительство каскада ГЭС. Вот в том месте вот, было очень удобно брать для стройки песок. Как такой типа песчаного карьера организовали. И вот эта дорога, по которой мы с вами шли, как автомобильная дорога 60-х годов для подъезда вот именно грузовых транспорта, грузового за песком сюда. И значит, 1963 год, берут песок, берут, и в одной из погружений ковша экскаватора строители, работники этой техники видят что-то странное в этом песке, в этом ковше. Процесс остановился, вызваны ученые, и оказалось, что строители наткнулись на стоянку древнего человека. Копали и выкопали. Стоянку древнего человека, в которой были обнаружены наконечники от стрел, наконечники от копий, даже древнее костровище и даже вот эти вот фрагменты керамики, обломки керамических горшков. Естественно, процесс весь приостановился, вообще прекратился. Здесь были вызваны ученые. Приехал 60-е годы, напомню, 20 века. Приехал еще один ученый-археолог, да, его фамилия Саватеев. И они предположили тут, ну, этот Саватеев предположил, да, что наверняка под слоем почвы-то с песком есть же скала, на ней-то, может быть, тоже есть изображение. 5 или 7 лет копали. Сняли 2 метра почвы, обнаружили скалу, на которой было найдено еще множество изображений. Да, 60-е годы вот таким вот счастливым образом, случайным, благодаря строительству ГЭСа были обнаружены, еще было обнаружено большое количество изображений. А вообще работы ведутся и по сегодняшний день, археологические изыскания. Об этом
2: где-то
0: тоже...
2: еще можно быть еще, да?
0: Может быть, наверняка, вот абсолютно даже под тем лесом, ну, под этим, где-то вот здесь, вот наверняка, да. Но сейчас работы не ведутся по поиску новых, прям такие глобальные работы, по крайней мере, чтобы почву снимать там несколько лет, потому что, во-первых, это дорогостоящее в любом случае мероприятие, а во-вторых, как бы решено обеспечить полноценную сохранность этих уже найденных. Сейчас очень идет активно процесс по включению наших не только беломорских, но и карельских петроглифов в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть, когда это уже наконец-таки окончательно произойдет, охраняемость и сохранность обеспечится в полной мере, потом уже начнутся наверняка изыскания такие вот масштабные. Ну а пока изображения ищутся здесь, до сих пор даже уже где вроде все открыто и находятся даже. Вернемся к нашим конкретным изображениям. Вот здесь мы, смотрите, видим лыжников, 3 человек. Это не просто лыжники, а самые древние лыжники. Изображение самое древнее лыжников на планете. То есть древнее вот этих лыжников не найдено. Вот. Они разного размера, то есть от крупного к маленькому. Возможно, это семья, может быть, старшие более поколения младшего вывели на охоту. Или же не семья, но в принципе просто там члены племени одного, старшие с младшим, с подростком. Каждый из них на лыжах. У каждого в руках некая такая лыжная палка. Может быть, копье, а может, одно другое заменяло тоже, чтобы не носить много всего. На спине такой вот некий вырост. Конечно же, это не горб, а такая ноша, рюкзачок такой первобытный. Здесь вот такие же лыжники в количестве 4 человек. Также от крупного к маленькому. Также они на лыжах все и с лыжными палками, которые могли являться копьем одновременно. Мы еще можем увидеть вот такую вот лодочку, похожую, да, на расческу чем-то маленько. Тотемная голова обязательно присутствует. Ну, а вот эти вот палочки, может быть, это люди, и художник просто, ну, вот таким талантом обладал своим художественным, что не изобразил их, как там, например, мы видели с ногами прям совсем, а просто такими черточками. А есть еще версия, что такими вот схематичными палочками изображались как бы мертвые души. Те члены экипажа, которые не вернулись с промысла, может быть, с конкретного, а может быть, в сезон, там, сколько их не вернулось, членов племени с промыслов морских, столько вот тут изобразили нам. Здесь вот такая композиция. Парнокопытное животное. Вот голова, туловище, две ноги. Сзади него человек. Голова, туловище, нога в коленке согнута на лыжи. Рука. И между ними некая связь. Что это может быть за связь? Версий, опять же, несколько. Возможно, это копье, попавшее в цель, охотник. А может быть, это какой-то момент уже одомашливания.
1: Часть скалы с древними рисунками, с которой началось открытие петроглифов, долгое время находилась под защитой сооруженного над ней павильона. Слушаем экскурсовода.
0: Защитный павильон принимал туристов, гостей города с 60-х годов до 90-х. Он функционировал. Но в 90-х годах, к сожалению, пришел в негодность, стал аварийным. Бетон, потому что и там вода рядом, и он неотапливаемый был. Ну, понятно, что как бы он уже пришел в негодность. И его закрыли. 20 лет он был закрыт, он был аварийным. Скала была законсервирована, которая в нем находится. Примерно года 3 назад было решено, что нужно тот снести, новый построить. Что и делается сейчас. Тот старый павильон снесли полностью вообще до скалы и сооружают новый. Почти уже завершили этот процесс. Можно будет круглый год его посещать, видеть эту скалу, вот эту с бесом, да, первооткрытую. Очень интересно. 20 лет никто не видел, представьте.
1: Беломорские петроглифы. Это часть экспозиции Краеведческого музея города Беломорска. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о символе веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Сегодня у нас передача будет посвящена второму пришествию. Мы будем говорить о шестом члене символа веры, ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Отец Александр, что мы можем с точностью сказать о грядущем втором пришествии Иисуса Христа?
1: Сказать можем довольно много чего, потому что сам Христос об этом говорил, и много есть мест в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета, где эта тема обсуждается, и многие даже подробности какие-то вот этого второго пришествия мы там видим. Ну, суд, 25 глава от Матфея, книги Апокалипсиса, да, Откровения Иоанна Богослова, в евангельских других местах Христос говорит о втором пришествии, самые разные детали. Можно это все собрать вместе и какую-то картину выстроить. Так что сказать можно довольно много всего с некоторой определенностью. По поводу того, будет ли Христос явлен в теле, конечно, да. Но если он воскрес, и если уже тело как бы человеческое, преображенное, конечно, но тем не менее, все-таки тело человеческое было как-то инкорпорировано в жизнь Троицы, вот, то почему он должен его сбросить в тот момент, когда он придет судить живым и мертвым? Конечно, да. Даже вот эти видения ветхозаветные, Иезекииля, скажем, у других некоторых пророков, мы видим эти картины, где описывается такое богоявление. Это даже еще вроде и не страшный суд, но все наши изображения, которые иконографически как-то пытаются это передать, они, в общем, отталкиваются именно от ветхозаветных пророчеств. Вот, скажем, в ряду иконостаса, который называется «Дейсис», собственно, изображается вот это самое второе пришествие. Вот, и уже из этого изображения можно многое понять. В центре его Христос, грядущий во славе, в образе человеческом, ибо в пророчестве там и говорится, что вот в центре там некое описывается такое очень сложное и трудновообразимое обычным образом видение каких-то ангельских сил, чинов, которые как-то клубятся, и в центре сверкающий некто, да, и сказано «подобие Сына Человеческого», то есть подобие человека. То есть Христос, если мы имеем в виду, что Он будет судить живым и мертвым, и Он явится для этого суда, вот как раз и займет вот это место. И на нашей иконе Христос в силах, так называемый, да, то есть вот во славе вот этой явившейся, он как раз и изображен в деисисном вот этом ряде иконостаса. А по правую и по левую сторону ряды святых, которые молят его о спасении мира, стоят пред ним в молитвенном преклонении, да, справа Божия Матерь от него, слева Иоанн Предтеча, ну и далее там апостолы, пророки, святители, ангелы обычно всегда изображаются, то есть это будет некоторый сон праведных, да, которые вот, например, в книге Откровения Иоанна Богослова говорится, что 44 тысячи праведников там, да, в белых одеждах, ну, собственно, мучеников, вот, будут сидеть для суда. Апостолам он говорит, да, сядете на престолах и будете судить. Такое изображение, конечно, тоже очень распространено во фресках, скажем, которые изображают страшный суд обычно на западной стене храма. Ну, скажем, во Владимире в Успенском соборе, там рублевские сохранились фрески, конечно, не с большими утратами, но тем не менее, там можно очень много понять, увидеть. Вот там как раз все вот эти подробности переданы в высшей степени. Вот, реалистично и замечательно, красиво. Вот, так что да, отвечая на ваш вопрос, значит, да, Христос явится в том образе, в котором, в общем, церковь его знает, в образе человеческом, и то, как это будет, да, об этом много сказано в Священном Писании.
0: А что значит «со славою»? Люди будут ожидать, будут желать вот этого второго пришествия, или же слава в том смысле, что все увидят?
1: Ну, и то, и другое. То есть мы говорим о том, что Христос пришел в рабьем зраке, то есть в образе обычного человека, да, ну, раба, все мы рабы Божии. Вот он явился в образе обычного человека. Никакой славы внешней и величия, как сказано там у пророка Исаии, не было в нем, да, вид его был самый обыкновенный. Вот. А второй раз, когда он придет, вот он придет во славе, со ангелами небесными, да, вот окруженный этим сонмом небесных воинств, как победитель, но это, так сказать, все какие-то очень слабые образы, да, какой-то там император, триумфатор, вот что-то подобное, но это только какие-то намеки на ту славу, которая присуща только Господу Богу. «Слава твоя неприступна», сказано, да, вот, то есть она абсолютно, она несравнима ни с какой славой там человеческой, это просто сияние, ослепительное сияние, от которого обычный человеческий глаз слепнет, поэтому Бог в каком-то смысле есть полная тьма, это так же, как смотреть незащищенным глазом на солнце, да, если... какое-то короткое даже время посмотреть, глаз просто перестает вообще реагировать. Вот, вот что такое слава божественная.
0: Ну, все-таки Господь придет на, в какой-то конкретной точке земного шара, правильно я понимаю?
1: Ну, мы не можем сказать, где. Ну, евреи, да, считают, что это будет на там, горе, значит, на Сионе, в общем, там где-то у Иерусалима, где они стараются все похорониться и первыми там как-то воскреснуть, если кто-то там из них верит в воскресение. Вот, но сказано, что явление будет как молния от одного края неба до другого. То есть, насколько здесь география будет иметь какое-то место, я не думаю, потому что это будет как-то всем народам ясно. Это все должны увидеть и более-менее одновременно. Это не то, что он явится на этой стороне земного шара, а на той стороне никто и понятия не иметь не будет о том, что там все осветилось славой божественной, а потом он придет сюда или как. Нет, конечно. То есть, это уже событие, которое... отчасти за пределами бытия этого мира, или как минимум на грани пределов бытия этого мира. Там сказано, опять-таки, в Священном Писании, что небо свернется как свиток, и звезды, и все прочее. Да? То есть все, конец этого мира наступает. И в этот момент будет явление.
0: Я вот слышал предположение, что, возможно, речь здесь о том, что о современных средствах телекоммуникации, то есть все от одного края неба до другого, в том смысле, что да, все увидят, но на экранах своих устройств, да.
1: Ну да, или на смартфонах своих. Нет, конечно, нет, это точно не так. Все это уже куда-то канет вместе со свитком, уж тем более небес и звезд, если все это свернется в трубочку, то какие-то наши смартфоны тут совсем будут бессильны.
0: Отец Александр, к моменту второго пришествия будет ли христианство проповедано везде?
1: Ну, сказано так, но понятно, что это не может быть абсолютным высказыванием, да? И на этот счет обычно указывают на то, что Христос ведь спустился в ад и проповедовал тем людям, которые, как минимум, ну, не могли никак да, быть причастны к этой проповеди, просто потому что они умерли, погибли, так или иначе, да, отошли в мир иной до явления Христа. Вот. Апостол Петр говорит там даже в первом послании, по-моему, о том, что те люди, которые погибли во время потопа, и им будет проповедно, хотя это уже грешники совсем, да. Вот. Кроме того, есть люди на разных, так сказать, там, континентах. И есть, конечно, такие места, где-нибудь там в джунглях Африки или Амазонки, где люди понятия не имеют ни о каком Христе, вообще ни о чем. Вот, ни о Евангелии, никакой проповеди там не прозвучало. Но в общем и целом, интегрально, если брать, то на земле проповедь христианская более или менее охватила все человечество. И мы видим, что ну, все сколько-то маломальские развитые, образованные там, какие-то люди, страны, континенты, все-таки не просто даже они слышали о том, что есть христианство, есть Христос, и что-то такое про распятие, может быть, что-то слышали, так, допустим, да, китайцы, которые приезжают сюда и ходят по Эрмитажу, им что-то китайцы же рассказывают, показывая на распятие, на всякие средневековые изображения, что они им рассказывают, нам довольно трудно представить себе. Но, по крайней мере, что-то они говорят, и, значит, как какая-то информация там доходит до них, да. Вот. Но я думаю, что опять-таки вот та проповедь, которую Христос обратил в Аде к тем людям, которые умерли до его пришествия, она как-то не пройдет мимо и тех людей, которые ничего не слышали. И недаром апостол Павел говорит в послании к римлянам о том, что каждый народ языческий будет судиться по тому закону, которому научен. То есть с него не спросится знать больше, чем ему было дано. Но это было бы и странно с точки зрения какой-то божественной правды, божественной справедливости и уж тем более божественной милости. Если человеку не было объяснено и сказано, вообще ничего не в курсе, вот, то вряд ли с него можно это спросить. Тут какое-то большое погрешение против нравственного чувства будет. Вот. Так что, конечно, этим людям, если и не было проповедано, то будет проповедано. И те, которые, вот, очевидно, по апостолу Павлу, жили по тем нравственным правилам и нормам, которым были научены в каком-то традиционном смысле общества, вот, они, очевидно, не отвернутся от Христа. Они увидят в нем какую-то высшую правду, которая покрывает все те нравственные правила и законы, которым они были научены и которые они пытались исполнять. Те люди, которые не исполняли тех законов, которым были научены и которых как-то привлекали все-таки к нравственной жизни, да, вот их соотечественники какие-то, да, единоверцы. Вот. Ну вот те действительно могут отвернуться от Христа. И вот здесь и происходит вот это разделение, да, на одних и других.
0: Отец Александр, судите живым и мертвым. Означают ли эти слова, что до момента второго пришествия судьба каждой души окончательно не определена?
1: Ну да, есть такое суждение в церкви. Ну, вот насколько оно догматически, иногда в учебниках, скажем, по догматическому богословию, оно излагается с некоторой уверенностью, что есть некий первый суд. Ну, вот в самом Евангелии мы этого как-то так явно не видим. Можно, конечно, думать, что вот притча о богаче и Лазаре дает нам какую-то вот такую, может быть, картину вот этого предварительного суда, потому что здесь вот судьба одного человека, судьба другого человека, но это явно еще как бы до страшного суда уже это разделение произошло. Так можно понимать. И вот отсюда, видимо, из этого места, может, какие-то еще есть такие фрагменты, которые говорят о том, что действительно после непосредственно смерти тело рассыпается в прах, ну, рано или поздно, а душа продолжает какое-то свое существование, ущербное, конечно же, Да, душа не может жить, вполне себе радуясь своей жизни без своего тела. Потому что изначально человек создан в этом единстве. И это, конечно, страшный болезненный разрыв, смерть. Да? Как это разорвется, какого рода эта боль, никто из нас не знает. И будет ли это так вот болезненно именно? Мы представляем себе, что такое боль нашего тела. Мы представляем себе, что такое боль как бы души, когда что-то нас сильно огорчит, расстроит, да, чем-то мы страшно подавлены и поражены каким-то горем или чем-то таким. Вот это мы все знаем. А вот когда душа от тела отрывается, вот этого опыта, конечно, ни у кого из нас нет. Это только у того, кто пережил окончательно этот разрыв. Вот. Поэтому душа, конечно, не благоденствует, независимо от того, была она душой праведного человека или душой грешного человека. Но, тем не менее, разница в их состоянии, конечно, есть. Душа человека, жившего праведно, она в себе возрастила как-то, принимая благодать Божию, некоторую гармонию, да, некоторую радость, светлость, покой. Вот такие какие-то свойства ей присущи. И поэтому ее существование, оно будет более как-то, так сказать, ну, скажу такое слово, наверное, неуместное, комфортно, но более безболезненно, более-менее травматично, скажем так, да. Вот. И, может быть, даже своего рода блаженство эта душа будет иметь. Вот. Душа человека, так сказать, захваченного собственными страстями, который жил каким-то злом, который он творил, особенно сознательно, да, причиняя кому-то злобы, ну, понятно, что вот она где-то в этом состоянии примерно и перейдет в мир иной. Вот со всем этим комплексом, так сказать, узлов таких болезненных, да, и каких-то завязок самых неприятных, отвратительных. Ясно, что это будет как-то ее крутить, мучить. И вот мы понимаем, что такое мучение души, да, пока она еще связана с телом, тем не менее мы понимаем, что такое душевные мучения, какие они могут быть. Ну вот, можно себе представить, что там душа, уже абсолютно оторвавшись от тела, и не имея возможности, вот как мы имеем здесь, телесно как-то компенсировать, что ли, да, начать работать там очень интенсивно или что-то такое, чем-то себя занимать, а там чем занимать? Ты один на один остаешься вот с этим всем комплексом того, что в тебе, и больше вокруг ничего нет. Вот, поэтому это состояние, безусловно, мучительное. Здесь даже можно говорить, конечно, о суде, что Бог будет тоже как-то тут судить. Но здесь, мне кажется, даже не столько стоит говорить о суде, сколько просто о продолжении того состояния, которое имела душа человека в жизни вот этой, которую она, так сказать, стяжала добра или стяжала зла. И вот этим она и будет жить, либо добром, либо злом.
0: Отец Александр, в свете всего вышесказанного, что такое ад и рай?
1: Ну, вот я бы сказал именно так, что вот состояние души, которая много грешила и в этом как-то застала человека смерть, то есть душа оторвалась от тела, вот это состояние можно назвать, наверное, адом. Вот, состояние души, которое претерпевает душа, жившая, ну, праведностью, светом, стремлением к добру, милосердием, ну, и всеми, так сказать, добродетелями, да, ну, или хотя бы преимущественно в ней были развиты вот эти добродетели, к которым Церковь нас и призывает, а для того, чтобы мы не мучились, а для того, чтобы обрели покой и блаженство в конечном счете, да, вот. Вот это и будет состояние рая. Слова условные, потому что рай – это, собственно говоря, то место на земле, куда Бог поместил первых людей, Адама и Еву, вполне локализованная, так сказать, на земной поверхности. По крайней мере, две из рек четырех, которые упоминаются, Тигр и Евфрат, там есть. Ну, какие-то там были другие, Гифон, еще какая-то там вот. Они, можно там миллион есть версий, что это такое, какие-то притоки, что-то еще, в общем, одним словом, неважно. Это было место на земле, куда Бог поместил людей. И это место географически понятное, там более-менее всегда достаточно тепло и хорошо, и комфортно. Вот, там Бог насадил райский сад, да, то есть рай – это, в общем-то, и сад, вот, в котором человеку хорошо и приятно быть. Но главное, находясь в совершенной связи с Богом, он не испытывал никакого дискомфорта, в принципе, не испытывал, да, он был как бы всем абсолютно наполнен, удовлетворен, жил радостно, вот, и занимался творчеством, да, по заповеди Божией, хранить и возделывать райский сад. Так что все-таки рай – это прежде всего именно состояние человека до грехопадения. Это, ну, и состояние человека, и как бы состояние мира, в котором он был Богом помещен. Вот. Ну, с грехопадением, понятно, это райское состояние, да, было, так сказать, утрачено.
0: Отец Александр, а ад тогда что такое?
1: Ну, как... ад – это как нечто противоположное раю. Вот есть состояние абсолютного какого-то блаженства и удовлетворенности всем, а ад – это будет состояние...
0: Нет, но все-таки как-то он, этот ад, он локализован, он в материальном мире или нет? Вот вы говорите, что до грехопадения рай был расположен вот там-то и там-то. В случае с адом, где он расположен?
1: Ну, опять-таки, какие-то там могут быть версии, что это где-то там под землей. Мы, на самом деле, не очень хорошо знаем, что там под землей происходит. В самых недрах там мы знаем немножко мантию, вот там скважины бурен, там на 10 километров, может быть, еще сколько-то больше там, да. Вот, но, так сказать, всякими методами исследуем, там какая-то магма и, в общем, раскаленная, да, огонь и все это, тоненькая корочка, которая, под которой вот бушуют эти вот какие-то вещи. Может быть, это как-то связано с инфернальным миром, мы не знаем. Ну, на этот счет какого-то, по-моему, общего мнения нет. Это место, как и рай, это больше, конечно, всегда акцент делается на состоянии человека, как он себя чувствует в этом месте. Не так важно, какое было это место между Тигром и Евфратом или какое-то другое, да, вот, как важно то, что человек жил полнотою бытия, а там это будет нечто противоположное.
0: Отец Александр, после второго пришествия души праведников воссоединятся со своими телами, а души грешников воссоединятся с телами?
1: Конечно, да. Всеобщее воскресение.
0: Да, соответственно, мы можем предположить, что на Земле, на планете Земля будут и грешники, и праведники, ну, скажем, не на планете, а вот в материальном мире локализованы.
1: Ну да, но мы уже говорили, что после, собственно говоря, страшного суда, да, или вот в преддверии страшного суда, вот начнет происходить просто какая-то трансформация этого мира, и останется земной шар вообще как небесное тело, и вообще останутся ли небесные тела, если как свиток совьется небо, и луна, и звезды, и солнце померкнут. Вот еще так что здесь о какой-то материальной привязке уже говорить не приходится. И если сворачивается пространство таким образом, так, наверное, и время сворачивается, и, так сказать, вот все это, весь этот сон человеческих существ, воскресших, выпадает в какое-то совершенное инобытие, о котором мы мысленно можем что-то представлять. Для этого Господь нам и дает разум и так далее. Вот, какое-то умозрительное, да, вот мы умом прозреваем, глазом мы этого не можем прозреть и представить даже. Потому что ничего подобного в этом мире, очевидно, тому, что будет, нет.
0: Но вот, тем не менее, сказано: «Судите, живым и мертвым придет Господь». То есть будет некий суд, который как-то во времени произойдет, и поскольку это суд, на нем будет приниматься решение по каждой конкретной душе, так сказать, какая у нее будет судьба. Получается, что в результате этого решения Божьего душа праведника, условно говоря, возможно, попадет не в рай, вот этот условный, а наоборот будет мучиться.
1: Ну, я не думаю, наоборот, что здесь есть некоторое такое легкомыслие, что при вот этом условно первом суде будет произойдет такая полная путаница, что будет непонятно, кто есть кто.
0: Нет, ну,
1: Господи, наверное, понятно, более конечно. Или менее все. И главное, вот я повторяю, здесь, конечно, мы рассуждаем и в символе веры, и многие отцы, конечно, и в Священном Писании говорится о суде, но мы его немножко понимаем слишком юридически и слишком, так сказать, социально. То есть... Ну, сидит какой-то судья, допустим, сверхсправедливый, вот стоят все, и он каждого вызывает, там на весах взвешивает, да. Там, понимаешь, его душу, бесы тянут в одну сторону, ангелы в другую сторону, они между собой там спорят, соревновательность процесса, да, адвокат, прокурор. Ну, что-то это какое-то несколько примитивное, я не думаю, что так будет. Мы другого себе представить не очень-то, может быть, можем. Но мне кажется, что вот, скажем, то, как страшный суд описан в Евангелии от Матфея в 25 главе, да, вот Евангелие о страшном суде мы читаем как раз там в предпостной неделе, вот, там ведь никаких нету посторонних лиц, да, ни бесов, там, ни ангелов, которые соревнуются между собой, вот, а как бы просто открывается истина о каждом человеке. Вот. Если при вот этом условном, если это так, да, первом суде, там скорее это вот просто самоощущение человека. Он жил хорошо, и потому ему продолжает быть, в общем, неплохо, скажем так. Ну, плохо от того, что душа от тела оторвалась, но, в принципе, его душа находится, продолжает сохранять некоторую внутреннюю гармонию, цельность. Она нераздираема, да, вот так вот. Вот. А другого раздираема. Вот, мне кажется, и все. А вот уже страшный суд, тут уже Христос непосредственно участвует, и он уже... предъявляет каждой душе то, как он видит. Вот, скажем, в первом суде я бы сказал так, что больше играет роль, как сама душа себя проявляет, чувствует, воспринимает. Душа грешника, она, в общем, понимает, что он грешник. Вот, душа праведника понимает, что ну, ему просто вот не делается плохо. А там высвечивается уже как бы целиком вся его жизнь с некоторых уже высот божественных, а не только субъективное такое ощущение, которое имеет душа

0: вас будут разрывать своими когтями, там, вцепляться, да, там, в живот вам и внутренности вырывать. Это очень красочно и реалистично любили изображать там где-нибудь в романской живописи, в архитектуре и пластике всякой. Вот. Но все-таки что-то, мне кажется, иное тут должно быть. То есть смысл этого, он, в общем, правильный. Судьба людей, которые жили плохо, она будет плохая. Им будет плохо. Судьба людей, которые жили хорошо, будет да. позитивна.
1: Александр, я вот все-таки не понял. Представим да. праведника, который скончался за 1000 лет до второго пришествия, до вот этого второго суда. Он может услышать от Господа: нет, ты отправляешься, твоя душа достойна вечных мучений. А при этом ну, вот сейчас его душа страдает ну, лишь от расставания с телом.
0: Ну, кто сказал, что это человек праведник? Допустим, суд человеческий мог сказать, что да, это был большой праведник.
1: Нет, а на
0: самом
1: вот вы
0: деле
1: говорите,
0: он был, конечно,
1: да,
0: большой
1: понятно,
0: грешник.
1: Просто... Говорите, а? Вот вы говорите, что по результатам жизни нашей уже до второго пришествия душа пребывает в том или ином состоянии.
0: Да-да-да.
1: Вот если душа пребывает в условно хорошем состоянии, может ли после второго суда, второго пришествия, что-то здесь поменяться?
0: Увидеть, что на самом деле то, что она жила, как ей кажется, хорошо и праведно, на самом деле, с точки зрения Бога, это все плохо и нет. Я не думаю, потому что в каждом человеке есть голос Божий, совесть его. И вот внешние люди могут ошибаться. Вот здесь я могу допустить, что какого-то человека мы считали большим праведником.
1: Да, конечно. Даже церковь иногда признает там некоторые канонизации недействительными.
0: Ну, да, да, это очень редко случается. И, как правило, это больше ну, какие-то такие, я бы сказал, ну, опять-таки, внешние стороны. В общем, Бог судит, потому что в сердце человека, понимаете? А мы судим, потому что мы видим все-таки. Да, то, что мы видим, по делам их узнаете их, это не пустой звук. Это, конечно, много чего может быть. Ну, скажем, вот там исключение каких-то людей из синодиков в связи с тем, что выяснились какие-то обстоятельства. Я не уверен, что здесь будет ну, какая-то абсолютная правда в таком суждении. Мы не знаем. Ну, дали они какие-то показания, допустим, под пытками, под муками, не выдержали и все. Значит ли это, что Бог таких людей не примет? Вот. Очень, может быть, что и примет. Да, канонизация – это такой педагогический акт. То есть мы показываем того человека, который с точки зрения христианской, ну, не то чтобы идеален, но в нем явно проявилась вот какая-то праведность. Здесь мы узнаем какие-то детали его жизни, которые колеблют эту точку зрения, то лучше не нужно. Такие ошибки могут быть, и эти ошибки могут скрыться действительно на страшном суде. И может быть, уже даже и в жизни этого человека. Потому что мы-то ошибаемся, но он-то про себя все знает. Если он тайно грешил, а мы его записали в святые, ну, ему от этого не стало лучше. Вот, так что я думаю, что вот такой ошибки быть не должно, потому что совесть каждого человека, она... явно ему даст понять, кто он такой. И, соответственно, его состояние вот в этом абсолютном неком вакууме, да, вот этого бытия до страшного суда, оно проявит себя, и он не будет спокоен, душа его не будет спокойна от того, что здесь мы его объявили да, праведником, святым.
1: Александр, а что такое восхищение церкви? Насколько вообще православна вот эта доктрина?
0: Ну, восхищение церкви, это понимаешь, это вот горний Иерусалим. Это то, что в Апокалипсисе описывается, в Откровении Иоанна Богослова. Вот, что церковь восторжествует в результате. Да, то есть там уже речь идет не только не о судьбе отдельного человека, а о судьбе церкви как таковой. То есть люди, объединенные в церкви, в тело Христово, да, в едином Святым Духом, да, они представляют

0: какой-то свой совершенно особенный род единства, который вот в этом образе горнего Иерусалима, небесного Иерусалима, да, сияющего града на какой-то условной горе, да, просто в небе, поднимающийся в небо вот этот сияющий град, это просто образ церкви, вот восхищение церкви, то есть вот это вознесение какое-то, да, вот об этом речь идет.
1: Вот баптисты считают, что перед вторым пришествием состоится как раз вот это самое вознесение Христа и, простите, вознесение церкви, конечно, и это разделенные по времени события, то есть праведники, находящиеся внутри церкви, вот таким образом вознесутся, а потом будет суд
0: Ну,
1: над оставшимися.
0: да, тут могут быть разные интерпретации. В конечном счете ничего, кроме Священного Писания, абсолютно достоверного у нас нет. У нас, помимо Священного Писания, есть еще предания, в отличие от баптистов. Да, и мы можем основывать свои предположения еще и на суждении некоторых людей, которых мы опять-таки считаем святыми. Вот. Ну вот картина, которая у нас вырисовывается, она вот такая. То есть вот такую хронологию строгую выстраивать, что зачем точно будет, довольно сложно, потому что мы оперируем с разными текстами. Если мы возьмем просто Откровение Иоанна Богослова и вот какую-то хронологию будем пытаться выстраивать, то будет какая-то, может быть, одна последовательность. Если мы учтем еще речение самого Христа в Евангелиях, будет, может быть, немножко другая последовательность и картина. То есть, поскольку речь идет о вещах абсолютно запредельных по отношению к этому миру и к нашему опыту, который только и ограничивается этим миром, то всякое вот такое решительное суждение, окончательное, и вот это точно будет так. Сказать довольно сложно. Тем более, что все эти речения, они же облечены в образ таких видений, да, пророческих видений. Вот какие-то вспышки прозрения, да, вот у пророка или у тайнозрителя уже христианского времени. И он пытается опять-таки каким-то нашим языком все это изложить. Ну вот да, мы имеем это, но опять-таки оперируя вот с этими разными текстами, можно выстроить так, можно выстроить иначе, можно что-то переставить местами. Ну, я бы не стал из этого делать какую-то стройную теорию, что пытаются, конечно, делать, может, протестанты особенно любят, так сказать, чтобы все было четко и ясно, да? Вот, думаю, что это какой-то путь ошибочный. Общие черты нам даны, несомненно, и мы можем на них твердо опираться.
1: Что вы думаете о теориях о всеобщем спасении?
0: Ну что я могу думать? Тут скорее я бы сказал так. Есть, значит, вот эти учения об апокатастасисе, то есть общем спасении, что вообще говоря, не будет в конечном счете, вот после каких-то всех этих сложных событий, не будет тех людей, которые будут мучиться. Вот. Христос пришел спасти всех. Да? Значит, вот если мы можно выбрать такие места из слов самого Спасителя, из посланий апостольских и так далее. Я специально, конечно, сейчас готов все их вот перечислить прямо подряд, которые говорят о том, что в конечном счете спасутся все. Над этим, конечно, думали очень многие святые отцы, и среди них были те, которые приходили именно к такому выводу. Но были и другие, которые к этому выводу не приходили. Вот, что все-таки судьба некоторых людей будет разрешена окончательно, и она может оказаться окончательно плачевной. Вот. Понятно, что здесь педагогические, опять-таки, соображения выступают совершенно явно на какой-то значительный такой план, существенный, да. Ну, то есть, если все спасутся, так я буду жить, получать все удовольствия и грешить, и творить Бог знает что, все равно же я спасусь, в конце концов. Вот. Поэтому это, конечно, будет плохой стимул для того, чтобы человек, в сути, стремился к праведности. И мы знаем по опыту, что человек может муки совести собственной, которые его, конечно, будут так или иначе преследовать, ну, до некоторой степени успешно заглушать какими-то удовольствиями и радостями вот жизни здесь. Да? И он может как бы и не очень-то почувствовать, ну, и перейдет себе туда, а там Господь Бог за всех распялся, ну, и всех спасет. Вот. Это, конечно, немножко и странная картина, но что можно говорить, опять-таки, из общих соображений в пользу? Ну, вот тоже святые отцы некоторые, которые склонны считать, что все так или иначе спасутся, говорят о том, что ну а как праведники будут радоваться, когда они будут знать, что где-то вот там существуют иные места, ну или пускай это не в пространстве времени, да, но какие-то иные, подобные им, бесконечно мучаются и обречены на вечное мучение. Вот человек, который действительно любит всех, ну вот святой в таком высшем степени, да, человек пронизанный, живущий любовью, будет ли он счастлив и не будет ли его душа как-то уязвлена страданиями другого человека, пускай даже страшного грешника. Вот. Ну, есть всякие теории, ну, западная известная теория очистилища, что, значит, там такая есть как бы промежуточная часть между, так сказать, совершенным блаженством, условным раем и адом. То есть большинство людей как раз должно было бы попадать вот в эту промежуточную категорию. Есть, которые, ну, уж совсем праведные, и они таковые и есть, и понятно, где они будут. Есть, которые абсолютные грешники, и тоже все с ними понятно, они не каются, они и пребывают, и злобятся дальше, ну, просто как бесы, вот, так сказать, продолжают свое существование уже после смерти. Вот. И между ними существует основная масса, которые, ну, в чем-то и хорошие люди, и праведные, а в чем-то, конечно, и подверженные страстям, ну, как в общем большинство людей, на самом деле, наверное, мы можем констатировать, да. Вот, значит, что должно? Вот огнем неким, как кто-то из святых отцов, может быть, Григорий Ниский, он был один из сторонников вот этого всеобщего спасения, между прочим, говорил, что огнем как бы в нем будет выжигаться все плохое, все греховное, и это будет заполняться, это пространство будет заполняться праведностью. То есть это мучительная процедура, которая закончится тем, что человек все-таки очистится. Да? То есть как это? Понятно, что там никакого огня, там уже никакой материи нет, значит, абсолютно духовные какие-то явления. То есть вот этими своими страданиями, муками он будет как бы изживать в себе вот эти страсти, эти пороки, эти грехи совершенные, которые его мучат, но вот они будут мучительно, но из него выходить. То есть, грубо говоря, если на 50%, на 51% он был все-таки праведный, а 49%, значит, будет, у него есть шанс в эту сторону склониться. А те, у кого совсем все плохо, ну, те уж попадают в другое место. То есть, ну, опять-таки, разные какие-то здесь могут быть гипотезы, как это вот согласовать. Вот. Есть тоже рассуждение, основанное на базисном таком утверждении о свободе человека. Грубо говоря, каждый получает то, к чему он стремился. Ты стремился к добру, ты более-менее это и получишь.
1: Но да? Никто же к вечным мукам не стремится.
0: К вечным мукам не стремится, но ко злу стремится. Вот ты в зло и попадаешь. Вот ты в нем и продолжаешь существовать во зле, которое в тебе, оно и в тебе, оно и вне, оно как-то вот охватывает тебя.
1: Александр, но вечные муки – это все-таки зло по отношению к мучимому человеку, а грешник, вот, он все-таки причинял зло не
0: вот
1: себе.
0: Опять-таки вопрос об источнике этого зла, которое мучит нас. Вот. Когда мы мучаемся, допустим, от чего-то, да, где этот источник? Ну, да, бывает, что нас кто-то обидел, и мы это самое. Но все равно, на самом деле, да, это внешнее некоторое раздражение, а весь процесс-то, он внутри нас происходит. И там тоже, в общем, муки связаны с тем, что было внутри. Вот, муки грешника. Вот опять-таки не Бог это придумывает изощренные способы пыток этой души, да? Это все жило в ней. Она в этом как бы себя утверждала. И вот она получает то, к чему она как бы стремилась, да? Вот. Да, он не хотел мук, но он их получает в результате своих поступков, действий, настроя, устремления и так далее, да?
1: Отец Александр, а правда ли, что в древней церкви христиане мечтали стать свидетелями второго пришествия? Вот иногда в проповедях священники говорят, что вот мы боимся, у нас там все эти фильмы про постапокалипсис и так далее. Да, а вот древние христиане, наоборот, ждали Христа.
0: Насколько да, совершенно все... верно, совершенно верно. И это были как раз изображения второго пришествия, не столько ужасающие, сколько, наоборот, радуюсь. Вот все там молитвы общие, там, скажем, литургия, которая совершалась в ранней церкви, заканчивалась словами «Маранафа» – «Господь, приди». То есть они ожидали этого пришествия. Каждая литургия была, в конечном счете, вот этим актом, который мог закончиться вот реально вторым пришествием, да, вот мы совершили общую молитву с призыванием того, чтобы этот мир закончился, и пришел Христос, и настало царство. Вот, когда это не происходит, так сказать, вот во всей полноте реальности, все равно божественная литургия переживается как пришествие царства. Вот, в средние века действительно это стало приобретать другой характер. Тут акцент стал переноситься на вот это вечные муки, на вот все эти подробности, какие именно будут муки, как будут мучить. То есть в какую-то воспитательную сферу перенеслось. Но я могу это объяснить только тем, что в первые века церковь была полна людьми, которые хотели этого Царства Небесного, вожделели прихода Христа и наступления вот этого времени. Они жили все-таки, старались жить высокой жизнью. Вот. Потом, когда в церковь в раннем Средневековье, да, там в IV веке, хлынуло огромное количество людей, понятно, что там они из самых разных побуждений приходили в церковь, карьерных каких-то выгод, там, не знаю, вступление в брак с кем-то, вот не будешь крестьянином, не отдадим за тебя дочь, да. Ну вот, вот всякие побочные причины могли быть, и понятно, что вот уже с этой, так сказать, массой людей надо было педагогически беседовать иначе. То есть нужно было что-то другое им предлагать, гораздо более низкое, гораздо более для них понятное, внятное. И иногда надо было их припугнуть, если что они, в конце концов, будут жить плохо. Ну, это вполне оправданно. Если человек живет плохо, он приходит к плохому концу. Разумеется, в вечной жизни. Вот. Но просто вот образная система, она стала меняться. Если раньше это было радостью, то есть когда человек действительно праведник, ну, знаем даже и по опыту, что некоторые люди отходят, да, умирают в очень благостном состоянии, как бы вот всех любя, всех прощая и желая только уже с Богом встретиться и на этом жизнь закончить. Другие люди умирают очень тяжело. мечутся, как-то страдают, неспокойная душа. Вот. Они могут быть злобны по отношению даже к ближним своим, которые за ними там ухаживают и так далее. Да? Разные, разные люди бывают. В старости вообще, я думаю, очень многое проявляется. Вот что человек накопил за жизнь, к чему он пришел, вот все и вылезает.
1: Да. Отец Александр, прошли уже 50 минут, выделенные для нашей передачи, но я надеюсь, что у нас еще будет несколько передач по символу веры.
0: Закончить, наверное, стоит.
1: Да, в следующий раз уже про Святой Дух и в Духа Святаго Господа и так далее. Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на евангельскую притчу о званных и избранных. Ныне хочу объявить любви вашей, волю домовладыки неба, касательно званных на вечерю Царствия Небесного и под разными житейскими благовидными предлогами отказавшихся прийти на нее. Притча об этой вечере вы слышали из ныне чтенного Евангелия. Вечерью называется будущее блаженство. Человек, устроивший велию вечерю, есть Отец Небесный. Рабом называется принявший зрак раба нашего ради спасения, единородный Сын Божий, который постоянно возвещает нам в Евангелии: «Покайтесь, приближибуся Царство Небесное». Званные на небесную вечерю – это мы, христиане. На вечере все уже готово, то есть Царствие Небесное для достойных уготовано от сложения мира. Званные, как вы слышали, уклоняются от приглашения под разными земными предлогами. Одному препятствует идти на вечерю земля, другому – рабочие валы, третьему – женитьба. Все отказываются от высокой чести быть в Царстве Отца Небесного и не стыдятся своего отказа, и как ни в чем не бывало, как будто никто их и не звал, на вечную вечерю спокойно занимаются своей суетою. Узнайте же здесь каждый сам себя. Один из нас занят землею, земным, например, земным тленным богатством, и весь век свой собирает богатство, всю жизнь свою убивает в заботах о том, чтобы больше собрать этой земли, и некогда ему заняться спасением души своей. А между тем бедная душа вопиет ему каждый день: «Позаботься обо мне, я ведь у тебя одна, я ведь у тебя дороже всего мира, а если погубишь меня, то ничем не выкупишь, ибо какой даст человек выкуп за душу свою? Какая тебе польза, если ты приобретешь мир весь, если ты сделаешься всемирным богачом, а душу свою потеряешь или погубишь? Позаботься о моем нескончаемом блаженстве, купленном для меня заслугами единородного Сына Божия. Не пренебреги такую дорогую ценою, данную Отцу Небесному, выкуп за меня. Не продавай меня за сребро дьяволу, вечную неволю и на вечную уготованную ему муку». Так вопиет душа. Но страсть к земному заглушает голос души, и богач продает ее каждый день, бесценную душу променивает на тленное богатство. Ему проповедуют: «Оставь пристрастие к богатству, доколе тебе до бесконечности связывать себя попечением о прахе. «Готовься на вечную вечерю Царства Небесного». А он говорит: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». И смотрит на свою землю, на свои земные сокровища. «Точно, ты купил землю, правду говоришь. На что же тебе так много этой земли? Ведь она обременяет твою душу. Ведь она удаляет ее от источника живота твоего, от Бога. Ведь жизнь твоя не зависит от изобилия твоего имения, как сказал Христос. Живот твой. Ах, ты сам скоро сделаешься землею, и тогда тебе не более нужно будет земли, как только чтобы засыпать тебя и сравнять с этой общую всех матерью. Так иди же на вечерю Царствия Небесного, пока есть время. Там все тебе готово. Там тебе веле вечеря, великое, нескончаемое утешение. Другому препятствует идти на вечерю Царствия Небесного волы. Я купил, говорит, 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Что это за 5 пар волов? Это наши 5 чувств – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это наши рабочие волы, которым все мы имеем в этой жизни такое сильное пристрастие и коими так усердно работаем земному. Не правда ли, что мы преданы чувственности? Купили мы себе эту петерицу у Господа, да и работаем ею, всеусердно не Господу, как бы следовало, а плоти, миру возлежащему и дьяволу. Зрение и слух утешаем театрами да цирками, да вечерними собраниями, исполненными житейской суеты, лени и празднословия. Вкус и обоняние лелеем вкусными и благовонными явствами и напитками. Осязание ласкаем мягкими одрами, седалищами и мягкими одеждами. Каждый день усердно работаем мы этими 5 волами. Стремимся с жадностью испытать все наслаждения плотские и испытываем. А между тем, увы, горе. Как дорого обходится для души нашей это испытание чувственных удовольствий. Она пропускает время собраться на небесную вечерю, вязнет в чувственности и погибает. Ах, да не говорит никто из нас, братья, дай ты мне потешить мои 5 чувств. Дай ты мне испытать все земные удовольствия. Не заставляй меня отказаться от них, они так приманчивы. Насыщусь, тогда попекусь о душе. Нет, возлюбленные братья, время дорого. Им искупается вечность. Спешите, спешите на небесную вечерю и оставьте пристрастие к чувственным удовольствиям, удаляющим сердца наши от Бога. Здесь будете наслаждаться, не заботясь о спасении души, там будете мучиться. Здесь откажете себе в удовольствиях ради Царствия Небесного, там живот вечный наследуете. Горе вам, насыщеннее ныне, яко взалчите, говорит Господь. Третьему препятствует идти на вечерю Царствия Небесного жена. Я женился, говорит, и потому не могу прийти. Но отчего жена препятствует спасению души? От того, что оженивайся, печется о мирских, как угодите жене, а не о Господнем, не о том, чтобы угодить более всего Господу. Женившийся свою волю связывает с волею своей супруги. А какова бывает эта воля? О, опыт говорит, что воля супруги часто бывает противна и воле супруга, и воле Божией. Извольте угождать любимой своей супруге и из любви к ней нарушать заповеди Божьи. Извольте вместе с нею пить до дна чашу земной суеты и отказываться от вечери Божьей. А нет, если вы не хотите служить с нею суете и губить свою душу, она лишит вас своей любви. И пойдут распри и раздоры. Ах, как многие женатые действительно принуждены сказать Господу, приглашающему нас в свое вечное царство, «Я женился, и потому не могу прийти». Не могу прийти, потому что я должен угождать жене, и я желанием и прихотям, которые для меня обратились в закон. Так что же, уже ли не жениться, скажут некоторые? Нет, никто этого не говорит. Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Моги вместите, да вместит. Угождай жене, но не в том, что вредит спасению души твоей, но не в том, что противно воле Божией. Как глава жены, умей стоять выше прихоти жены и сам, направляя я желание горнему миру, а не земному. Избирайте же, возлюбленные братья, что хотите, или идите на вечерю Царствия Небесного, стремитесь к вечному блаженству, узким и прискорбным путем правды и удаления от пристрастия к земным вещам и наслаждениям. Или, если будете заниматься только земным, то без всякого сомнения вовеки погибнете. Аминь.
3: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званых и избранных читал диакон Леонид Казаков.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мы продолжим беседу про книгу Клауса Хаакера «Богословие послания к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам.
1: Хаакер смог сказать нечто новое, достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хаакер об этом много пишет. То, что касается послания, его формы, это такое открытие библеистики, ну, еще XIX века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев, здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть. Возможно, как раз специфика послания к римлянам, то есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Первая тема, с которой начинает Хаакер, которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, это тема мира. У римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир, в конце концов, воцарился, восторжествовал. Но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться. Ну, или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели. Что словом, что делом. Когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. Римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти. Это было очень распространенное убеждение римского общества. Апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. Такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
0: Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
1: Да, христиан. То есть здесь римляне, как в деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Угу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственно. Империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
0: Если мы через эту концепцию мира прочитаем, и не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Такой вопрос апостола Павла. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
1: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель наш автор с рассуждениями Сенеки, с римской философией.
0: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
1: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
0: делая
1: через зло.
0: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
1: Да, считается, что это, ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет, ну, буквально там ремарка, что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля.
0: Несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Нельзя не вспомнить, что именно из послания к римлянам апостола Павла знаменитая фраза «нет власти ни от Бога». В связи с этим вопрос к вам такая ожидаемая тема, как отношение христиан к власти и к властителям, и вообще к теме власти, особенно к такой мощной власти, как власть Рима. Есть ли об этом что-то в книге Хакера?
1: Да, есть. Здесь много об этом. В общем, о том, о чем мы говорили, это как раз к этому и относится. То есть римский контекст и философский, и политический. То, что касается власти, и даже не власти скорее, сколько закона. Это тоже такая важная тема рассуждения апостола Павла насчет того, можно ли исполнить закон, нужно ли его исполнять. Он здесь полемизирует с христианами, которые строго настаивают на соблюдении Моисеева закона. Но эта тема, она и переплетается с римской тоже очень важной темой законности. То есть мы знаем, что римляне, ну, можно сказать, изобрели современные законы. То есть до сих пор на юридических факультетах обычно изучают римское право. И правовая терминология очень часто латинская, до сих пор там юридическая латынь. И, в общем, апостол Павел это все хорошо знал. Его посыл тоже такой двойственный, то есть исполнение законов требует государства, иногда и грозя всякими карами, но в Золотом веке этого не нужно будет делать. То есть законы из такой внешней принудительной силы преобразуются в такое внутреннее чувство людей. Уже не надо будет стоять в угрожающей позе кому-то, каким-то начальником, с тем, чтобы законы исполнялись.
0: А вот я сейчас хочу спросить, а христианам уже сейчас не надо стоять в угрожающей позе, чтобы жить друг с другом нормально, или в будущем веке, а сейчас пока можно поорать друг на друга, особенно начальникам на подчиненных.
1: Ну, лучше этого, конечно, не делать. С другой стороны, что золотой век римлян, где эти римляне, что Царство Божие, хотя христиане вот здесь нас слушают, оно еще не наступило, поэтому мы находимся в таком транзитном состоянии, но весть апостола Павла в том заключена, что то, что будет, уже наступает, оно уже здесь. И это нужно иметь в виду, когда вот тоже говорят о законах. Здесь, кстати, тоже интересная глава насчет того, что через закон люди понимают, насколько они греховны. Законом познается грех. Параллель, никак не связанную с апостолом Павлом, то есть апостол Павел вряд ли на этих авторов влиял, а вот они, скорее всего, прямо или косвенно на него повлияли. Рассуждение римлян о том, что римский, по-моему, там Сенеку он приводит в пример, который вроде бы даже в письме к Нерону пишет про законы, что законов не должно быть много. Мало того, некоторые законы, когда они приняты и как-то вот утверждаются в сознании людей, они провоцируют людей на преступления. То есть похожая очень формулировка на то, что пишет апостол Павел в послании к римлянам.
0: Ну, вообще пишет, что я говорю о том, что вы больше не рабы закона. Закона нет, все. Да. Потому что он такую потрясающую приводит тоже фразу, тоже очень мощную. Она и красивая, и глубокая такая. Глубокий философский текст, конечно. Закон, он имеет актуальность для живых, а для мертвых нет. Вот, например, женщина замужем, по закону она жена мужа. Муж умер, и если она выйдет замуж второй раз, то она не прелюбодействует, потому что смерть отменяет закон. И он говорит, так и вы тоже умерли для закона и воскресли в воскресении Христовом. Ну так какой закон? Закона нет. Когда есть закон, есть грехи. Когда нет закона, нет грехов, поэтому вы святые. В этом смысле вот эта фраза, которую произносит священник во время литургии, которая произносится на Евхаристии, «святая святым», эта фраза говорит о том, что нет закона, закона нет. Этой фразой это провозглашается. Но это, конечно, сильно.
1: Да, закона нет в перспективе, закон есть, то, что называется, в моменте. Но так устроено время, что оно обращено вот к этой эсхатологической перспективе, к парусии, к второму пришествию. И апостол Павел преисполнил надежды, что это произойдет очень-очень скоро. Ему как раз помогает вот эта римская и философия, и политическая философия с золотым веком, с царством справедливости, с вот этой идеей, что не нужно много законов. То есть там полемика шла, что вот при Клавдии много приняли законов, но принимали, как у нас говорят. Это привело к тому, что понизилась правовая культура, как ни странно, римлян. То есть это обсуждалось и было актуально в то время. Обсуждается, в частности, что ввели законы против отцеубийств. То есть раньше римляне и слыхом не слыхивали, что какие-то неблагочестивые римляне на своих родителей руку поднимают. А теперь, после того, как этот закон был принят, все чаще можно слышать об отцеубийствах.
0: Да, интересный эффект.
1: Вот он, законом познается грех. Но как бы в римском варианте. А есть вариант, связанный с ветхозаветным законом у апостола Павла. И вот здесь эти вещи совмещаются. Очень удачно апостол Павел соединяет две традиции, выстраивает свою аргументацию, опираясь и на то, и на другое. И вместе с тем и критикуя то, и другое. То есть он не то, что с позиции государственной такой идеологии критикует Библию, и наоборот. А он стремится и тех, и других объединить, и тех, и других привлечь, полагая, что всех объединил Христос.
0: Так вот, все-таки, если апостол Павел ожидает скорого пришествия, он вот этот конкретный фрагмент про «нет власти не от Бога» пишет с мыслью о том, что никогда и не будет власти христианской, а будет только языческая. Но мы не доживем до того, когда такая вероятность, хоть как бы то ни было, приблизится к реальности. Не будет такого никогда. Власть всегда власть язычников, всегда не просвещенная Христовым светом. Ну, потому что вот на данный момент это очевидно так.
1: Ну, апостол Павел так не считал. Он считал, что, ну, у иудеев есть писанные законы, а у язычников написаны в их сердцах.
0: Ну хорошо,
1: на плотяных скрижалях.
0: Да, он хорошо относится к язычникам в принципе. Но можно ли так понять, что все вот эти фразы, которые он говорит про власти, это исключительно про власть нехристианскую.
1: Он считает, что то, что он говорит, гораздо важнее римлян самих по себе иудеев, даже самих по себе христиан. То есть это касается вообще всех.
0: Но мне кажется, что то, что он говорит, именно для него актуально только для просвещенных Христовым светом.
1: Просвещенные...
0: А остальным это бессмысленно говорить.
1: Нет.
0: Потому что главное это условие. Вы приняли Христа, а потом все остальное.
1: Не думаю, что так стоит вопрос в такой последовательности. Сначала принимайте, сначала запишитесь.
0: А потом поговорим.
1: На катехизические курсы, потом крещение, потом тоже
0: какие-то дальнейшие ступени. Этот же вопрос, этот момент, что вы особенные. Вот крещение, это же ваша смерть. Вы умерли в этом крещении для вот этой жизни. У вас теперь другая.
1: Ну да, но она началась не с того, как вы крестились, а с того, как все это совершил Иисус Христос. Вот об этом говорит, об этом чудесном, невероятном событии апостол Павел. Всех приглашает в это событие.
0: А все-таки как наш автор Клаус Хакер трактует вот эту главу, посвященную власти и отношение к власти, и вот всему этому нет власти ни от Бога, все от Бога, Божие установление, противящиеся сами на себя навлекут осуждение и так далее. И вообще начальника надо уважать просто за то, что он начальник, и точка, такова воля и слово Божие. Это вообще что значит по мысли Хакера?
1: Это как вот и все другие темы из римского репертуара. Мир, праведность, справедливость, всеобщая греховность. Эта тема власти тоже, она повод для апостола Павла вот провести такую как бы инкультурацию. То есть через известные всем вещи, очевидно, да, власть от Бога или от богов, как римляне считали. Мало того, властители сами боги.
0: То есть в этом смысле ничего не изменилось.
1: Провести линию вот своего свидетельства об Иисусе Христе, да, это все как бы помогает сказать основное и главное. То есть не то, что сама по себе власть от Бога здесь интересует.
0: Не интересует.
1: Слушайте, это такие очень... слова, которые для всех понятны.
0: Это очень интересное толкование.
1: И благодаря которым апостол Павел может, собрав вот эту всю мозаику, создать свое Христово целостное видение. А что римляне там говорят, что философы, что литераторы, что иудеи, что язычники.
0: Всем большое спасибо.
1: Да, это все как бы строительные леса. А вот главное и основное, оно как бы иногда скрыто за лесом. Но все-таки это основной массив, не знаю, сооружение, башня, там, как в пастыре Ерма, которую строит апостол языков, апостол Павел. Вот это очень интересно. И часто в истории как раз богословия вот эти все подпорки, да, эти строительные леса представляли основной частью того, что хочет сказать Павел.
0: А это не так.
1: Да, ему как бы цеплялись за вот эти вот...
0: Украшательство.
1: Не украшательство, а то, что имело только такую служебную, техническую функцию. Поскольку ведь вопрос языка, для него это очень важно, как людей достучаться, как стать для эллинов эллином, для иудея иудеем, для христиан христианином.
0: А вот смотрите, тогда получается так, чтобы понять эту 13 главу послания к римлянам, мы должны отрешиться от себя самих и представить себя римлянами. А теперь представляем так, вот мы римляне, и мы такие вот, наша власть римская. Наша самая лучшая, наш император самый великий, другого императора в мире нет и никогда не будет, Рим первый и второму не бывать, и наша армия самая лучшая. Все народы должны приветствовать Рим, когда он входит своими войсками на их территорию. Наши дороги самые прочные, наши женщины самые красивые, наши дети самые румяные, наши цветы самые разноцветные, наше небо самое яркое, наши боги самые лучшие. Это можно бесконечно, потому что приятная песня римлян. Но главное, что наша власть римская самая-самая лучшая.
1: Да.
0: Она годится для всего мира.
1: Да.
0: И вот приходит апостол Павел и говорит, ну что, римляне, наша власть лучшая? Наша власть самая приятная? Наша власть годится для всего мира? Нашу власть мы принесем. Наши дети что, самые румяные, да, римляне, а? У нас что, армия самая лучшая, самая сильная? Дороги у нас самые крепкие, да? Ага. А потом приходит к следующей главе. То есть это ирония.
1: Ну, не знаю, как насчет иронии.
0: Эта глава посвящена тому, где он просто перечисляет то, что все и так говорят, а когда еще и он это перечислил, но в рамках текста, где он говорит о вести Христа и этом умирании во Христе, это все звучит, ну, в сравнении с той вестью, о которой говорят христиане. И тут христиане понимают: ой, да, это ж такая ерунда, это ж такая обыденность. И теперь, такими глазами перечитывая эту 13 главу, Боже мой, так именно это же здесь и написано, смотрите. «Ибо начальник Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, для сего вы и подати платите».
1: Да, кстати, интересный момент, что он говорит «вы», а не «мы». Дело в том, что подати платили не граждане. Апостол Павел был римским гражданином, и подати не платил.
0: У него в послании очень много иронии. Особенно вот эта ирония, когда он говорит про иудеев и про эллинов. Там есть такое место, сейчас я его найду. Это просто звучит, ну, на этом месте аудитория должна смеяться, когда
1: он
0: это говорит.
1: То, что он здесь перечисляет вот эти все вещи, сейчас это похоже на иронию, то есть такой как бы трюизм.
0: «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые».
1: Очевидность.
0: Ну, слушайте, это же смешно.
1: Что как будто римляне не знают про подати. Как будто они не знают, что если они будут совершать какие-то правонарушения...
0: Ну и отдавайте всякому должное. Кому подать, тому подать. Кому оброк, кому оброк. Ну и отдавайте.
1: Кому кто окажется в тюрьме, да.
0: Или вот, например, тот момент, сейчас я его найду, он полон юмора. Вот, например. То есть представьте себе, что перед ним, допустим, вот его аудитория, это эллины и иудеи, то есть христиане из иудеев, из язычников. И вот между ними там какие-то могут быть несогласия. И уже в апостольской среде мы знаем большие споры по этому вопросу. Огромная дискуссия, наверное, на повышенных тонах. И вот он говорит, обращаясь к этой огромной аудитории: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Это же так смешно.
1: Да, кстати, вот в этой книге Хакера, которую мы обсуждаем, есть еще один римский мотив. Он неявный, но тоже интересный. То есть у римлян была идея благородной смерти. То есть такой жертвенной смерти ради ближнего. Ну, как правило, ее практиковали военные. То есть полководец давал обет погибнуть за Родину. В общем, надо сказать, что мы в нашей современности, вообще новое время и даже еще раньше, являемся преемниками вот этой римской такой государственнической героики. То есть римляне научили все другие народы и последующие поколения Родину любить. Причем вот так самоотверженно, принося жертвы, то, что называется, на алтарь Отечества, ради пользы ближнего. И апостол Павел такую идею в послании к римлянам развивает, что он готов, непонятно, что под этим подразумевается, даже вот себя принести в жертву ради обращения ко Христу иудеев, которые еще во Христа не уверовали. То есть вот это отголосок идеи благородной смерти, то есть в римском варианте она для апостола Павла, конечно, совершенно неприемлема, но он ее тоже наполняет новым смыслом, правда, это вот не детализировано, что он здесь имеет в виду, как это он принесет себя в жертву, в каком смысле. Но на уровне вот этих литературных ассоциаций, да, есть и благородная смерть. Как римляне это культивировали, в общем, у римлян это был такой настоящий культ героев, которые пожертвовали многим здоровьем, жизнью ради процветания Отечества, принесли себя в жертву.
0: А что еще хорошего в Риме находит апостол Павел?
1: Много чего хорошего находит в Риме. Тоже не само по себе его это все интересует, а его интересует это как параллели к его проповеди.
0: В целом книга Клауса Хакера «Богословие послания к римлянам», как вам кажется ее место в современной библеистике, в современном богословии?
1: Пожалуй, вот эта глава 6, мы в основном к ней обращались, самое интересное.
0: Она называется «Римлянин римлянам?» – вопросительный знак.
1: Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме. Потому что первые части, они, в общем, посвящены такому разбору посланий, то, что, в принципе, много кто делает. То есть это такое руководство, на что надо обратить внимание, когда читаешь послание к римлянам. Даже здесь нету цитат, а только сноски. То есть очень хорошо, конечно, если читатель, который вознамерится прочитать книгу Хакера, еще и возьмет с собой Новый Завет и будет следить, о чем там пишет Хакер, какие он делает замечания по поводу тех или иных глав и стихов из послания к римлянам.
0: То есть нужно в одной руке держать книгу Хакера, а в другой текст.
1: Да, иначе, если просто наизусть не знаешь апостола Павла, это читать, как сказать, не то чтобы неинтересно.
0: Бессмысленно.
1: Да,
0: ничего не говорят его замечания.
1: Да, его замечания ничего не говорят, потому что мы не можем вспомнить, что же он там в первой главе пишет, что во второй, что в третьей, как правило. Если вот люди не являются профессиональными библеистами или баптистами-протестантами, которые, в общем, помнят Библию наизусть. Дальнейшие главы, 7, 8, 9, они тоже, в общем, уже посвящены таким вопросам, я бы сказал, периферийным. То есть, как воспринимали послание апостола Павла от там эпохи раннехристианской до 20 века. Ну да, по-разному воспринимали, тоже много здесь каких-то интересных фактов, что Иоанн Златоуст писал, что Августин, что Мартин Лютер, что Карл Барт.
0: Вам больше всего понравилась глава «Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме».
1: Да, с римлянами как римлянин.
0: Ну вот апостол Павел едет, говорит, буду у вас проездом, скоро буду, вот это послание римляне прочитали, это послание его берегли. Все, послание закончено. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Последняя строчка послания. Последняя да не последняя. Еще есть постскриптум. А в постскриптуме апостол Павел пишет длинный перечень людей, которых он везет с собой. То ли он вперед их посылает, то ли с собой везет. То ли это люди, которые послание привезли от него. Наверное, скорее всего, так. И, конечно, кто здесь в первых строчках? Женщина. И дальше тоже есть много женщин, которых в качестве своих учеников и в ряду своих учеников посылает апостол Павел. Но главное в этом длинном списке – женщина номер один. И дальше тоже много в первых строчках тоже женщин нам встречается. Тоже вот такой прекрасный момент завершения послания.
1: Да, кстати, здесь есть и апостол женщина Юния, которую в средние века переделывали в Юния.
0: Да, да, да, да. А как же они переделывали сестру нашу Фиву, Прескиллу,
1: Мариамму? Нет, эти-то ничего, это просто частные лица. А здесь апостол Павел специально отмечает, что Андроник и Юния, они прославились между апостолами. То есть они тоже апостолы, и из всех апостолов выдающиеся.
0: И поэтому они Юнию переделали из женщины в мужчину. У нас есть...
1: Переделывали, да. Не верили своим глазам.
0: Когда читали этот текст. У нас есть передача про женщин в Новом Завете.

0: женщины, приходите изучать богословие. Это когда вообще у женщин такая возможность появилась? На электронную почту пишите info@ebif.ru. В любом возрасте можно начать учиться.
1: Сайт Института богословия и философии ebif.ru. Там есть информация про набор на курсы теологии и на курсы культурологии. Вот эти курсы доступны. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в рубрике «Календарь памятных дат» у микрофона Светлана Шишунова. 5 сентября 1940 года в газете «Пионерская правда» началась публикация повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Повести, главный герой которой сразу же стал самым известным персонажем советской литературы для школьного возраста. Аркадию Петровичу Голикову, писавшему под псевдонимом Гайдар, удалось создать такого героя, который на протяжении примерно полувека предлагался ребенку, растущему в России, в качестве образца поведения. И в 2013 году Министерство образования и науки Российской Федерации включило повесть Тимура и его команда в список 100 важнейших книг, которые ребенок должен прочесть за свои школьные годы. Нередко в современной России можно услышать, что советская нравственность была по сути нравственностью христианской, ведь были вот тимуровцы. Давайте заглянем в Википедию, что там говорится на эту тему. Цитирую. «Тимур Гараев, персонаж Аркадия Гайдара, советский мальчик, помогавший людям». Такое определение, но это же прекрасно. Помогал людям. Другая статья Википедии. «Тимуровец» – понятие из советских времен, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки. Тимур организовал отряд ребят, тайно помогавший пожилым или больным людям. Вообще замечательно. Помощь ни родственнику, ни другу, просто нуждающемуся человеку. Это же как добрый самаритянин из притчи Спасителя. Да еще тайная помощь, прямо по Евангелию от Матфея, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но есть одна особенность в разговоре взрослых людей о книгах для подростков. Как правило, эти книги в зрелом возрасте никто не перечитывает. Вот книги для маленьких – другое дело. Да, мы их читаем вслух детям, внукам. Но Тимур и его команда – это книги для детей постарше. А такие книги взрослый человек припоминает довольно смутно. Так давайте откроем повесть «Тимур и его команда». Что же там реально написано? Вот две сестры, Ольга и Женя, отдыхают в дачном поселке. А там дети под руководством Тимура то складывают одинокой старушке дрова в поленницу, то защищают ребенка от домашних побоев, и все это действительно тайно, только при одном условии, о котором Википедия не пишет. При условии, что это люди из семей красноармейцев. Вот Тимур рисует на воротах дома красную звезду, и Женя объясняет, это значит, что из этого дома человек ушел в Красную армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. «У тебя отец в армии?» «Да», — с волнением и гордостью ответила Женя. «Он командир». «Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой».

0: защитой тоже. Что же получается? А если бы та старушка с дровами не имела бы сына в Красной армии? Ну, например, у нее вообще бы никогда не было детей. Не дождаться бы такой старушке помощи от тимуровцев. Или вот по соседству живет вдова с маленькой девочкой. Этот дом на особом попечении. Там отец тоже был в Красной армии и погиб на войне. А если бы он был штатским и погиб, скажем, в автокатастрофе, его дочь ведь точно так же была бы сиротой. Но тогда она не привлекла бы тимуровцев. А если бы человек из такого-то дома погиб, страшно сказать, не в Красной, а в Белой армии, и тоже оставил бы одинокую старушку-мать. Тимуровцы помогают только родственникам красноармейцев. Об этом в повести говорится много раз. И вот это принципиальная разница с той помощью доброго самаритянина, которого Господь ставит нам в пример. Самаритянин увидел избитого человека. Разве он его спрашивал, а есть ли у тебя родственники в такой-то армии? Если есть, тогда помогу. Нелепо же такое себе представить, правда? Евреи не признавали самаритян своими единоверцами, они их всячески чуждались, и в притче Христа речь о милости человеку именно из чужого лагеря. Повесть оказана просто потому, что это человек, и ему плохо. Ради справедливости в повести Гайдара тоже есть эпизод такой безыдейной помощи. Это самое начало знакомства Тимура и Жени. Девочка случайно попала на чужую дачу, поневоле там заночевала, а наутро видит на столе записку. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». И подпись «Тимур». Вот тут Тимур еще ничего не знает, что это дочь красного командира. И тем не менее он проявляет к этой девочке удивительное доверие. Потом его дядя будет этим поражен и будет отчитывать Тимура. «И ты оставил ее утром одну в квартире, да, вот эту незнакомую девочку. Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом». А на Женю тоже огромное впечатление произвело доверие такое и забота незнакомого человека. Тем более, что она этого доверия не оправдала. Она в этой чужой квартире еще и разбила зеркало, убежала и забыла там свои вещи. Она ждет возмездия, в общем, закономерного. А вместо того получает сверток со своей потерей и с новой запиской. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А внизу стояла подпись «Тимур». Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге. Она потрогала лежавшую в кармане записку и спросила: «Оля, Бог есть?» «Нету», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник. «А кто есть?» «Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». Женя помолчала и опять спросила: «Оля, а кто такой Тимур?» «Это не Бог, это царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга. «Злой, хромой, из средней истории. А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?» «Тогда не знаю. Отстань. На что тебе этот Тимур дался?» «А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека». Какой замечательный вопрос Женя задает старшей сестре. Ведь совершенно атеистически был воспитан ребенок. И вдруг у него возникает подозрение. Если человек может так благородно отнестись к другому человеку, то, может, есть Бог? Может, Бог все это и устроил? И этот диалог напоминает начало романа «Мастер и Маргарита». Удивительно, Булгаков ведь работал над этим романом вплоть до своей смерти в том же самом 40-м году, в каком написана повесть Тимура и его команда. Там Воланд спрашивает у Берлиоза: «Что ж, по-вашему, Бога нет?» «Нет». «И дьявола нет?» «Нет никакого дьявола». И Воланд хохочет: «Что же это у вас? Чего не хватишься, ничего нет». Гайдар, конечно, не мог знать об этой рукописи, но его Ольга – это тот же голос большинства жителей СССР того времени. Бога нет и никого нет. И мне кажется, если бы вся повесть Тимура и его команда была написана на уровне этих двух эпизодов, вот Женя на чужой даче и ее возвращение к Ольге, Она была бы действительно прекрасна, и даже можно было бы говорить о ее близости к христианской этике. Но эти эпизоды, чем дальше, тем больше заслоняются другими. Теми, где во главу угла ставится красная звезда, красная армия, и служение этому красному миру подчиняет себе просто человеческие побуждения. Вот кульминация. Женя узнает, что ее отец проездом с фронта 3 часа будет в Москве. Но узнает слишком поздно, ей уже не успеть, и Женя будет Тимура телефонным звонком и делится своим горем. «И только на 3 часа?» — волнуясь спросил он. «Женя, ты плачешь?» «Я слышу, ты плачешь. Не смей, не надо. Я приду скоро». Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. «Да, вот он последний, 23:55. Следующий пойдет только в 3:40. Он стоит и кусает губы. Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. Ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. И 13-летний мальчик принимает мужское решение, взламывает замок на гараже уехавшего дяди, выводит мотоцикл и успевает за бессонную ночь примчать Женю в Москву. Дарит ей это свидание с отцом. По детским меркам это маленький подвиг. Тимур ведь знает, что дядя его не погладит по голове за такое. Но кто или что вдохновляет мальчика на этот подвиг? Вот красная звезда, горящая перед глазами. Без звезды это был бы поступок маленького рыцаря. Мальчик служит девочке, потому что это девочка. Мотив обычный и естественный для европейской литературы. Но Гайдар подчеркивает, что Женя не просто девочка, она дочь красного командира. Луч красной звезды на нее указывает, как на свою. Постоянно повторяются в словах и героев, и рассказчика слова «красная звезда», «красноармейцы». Тимур ходит в безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. А для чего предназначалась Красная армия, ведь однозначно сказано в декрете о ее создании для защиты завоеваний Октябрьской революции, а вовсе не России, скажем, да? Для защиты власти Советов и социализма. А красная звезда, как объявлял приказ наркома Льва Троцкого, есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной армии. Пятиконечная звезда использовалась как символ и в императорской России, и в других странах она используется, только не красная. Красная пятиконечная звезда изначально была именно знаком большевиков, и невозможно отделить ее от их идеологии. Вот, скажем, Большая советская энциклопедия писала: «Красная пятиконечная звезда – символ конечного торжества идей коммунизма на 5 континентах земного шара». Все однозначно. Кстати, первоначально она носилась на груди. Лишь в ноябре 18 года приказом Реввоенсовета РСФСР звезда стала располагаться на головных уборах. Конечно, Гайдар об этом знал. Он же сам в те годы воевал в Красной армии. Так что звезда на рубашке Тимура на груди – это прямая отсылка к первым годам гражданской войны. И отсылка не единственная. Вот разговор Тимура с главой хулиганов Квакиным. «Послушай, ты на заборе вот такой знак видел?» И Тимур показал на звезду, вышитую на своей безрукавке. «Ну, видел», — насторожился Квакин. «Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-нибудь увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили». «Ой, комиссар, какой ты горячий!» — растягивая слова, сказал Квакин. «Ой, атаман, какой ты упрямый!» — не повышая голоса, ответил Тимур. «А теперь запомни и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний». Вот две мальчишеских команды. Между ними, можно сказать, война. Там и пленные есть, и засады, и ночной бой. И как друг к другу обращаются их лидеры? Комиссар и атаман. А где еще комиссар и атаман возглавляли враждующие армии? Да на гражданской войне. И в биографии самого Гайдара это было. Когда заходит с кем-нибудь разговор о жизни Аркадия Петровича, обычно обязательно кто-то вспоминает, он уже в 17 лет командовал полком. Верно, верно. В 1921 году Тухачевский назначил Аркадия Голикова командовать полком по борьбе с бандитизмом. Действовал этот полк в Тамбовской губернии против восставших крестьян. Это называлось борьбой с бандитизмом. На радио «Град Петров» была не одна передача о Тамбовском восстании, и передавался рассказ Солженицына «Эго» в исполнении автора. Этих крестьян русских, доведенных до отчаяния комиссарскими поборами и, наконец, восставших, истребляли разными средствами, вплоть до отравляющих газов. Вот против них и действовал полк под командованием будущего Гайдара. А в следующем, 22-м году, будущий писатель возглавил отряд Чона, частей особого назначения, в Хакасии. Это Енисейская губерния была. Там Гайдар действовал против атамана Ивана Соловьева. А кто был атаман Соловьев? Казак, который воевал на Первой мировой войне, потом пошел к Колчаку, после победы красных был заключенным концлагеря, но сумел оттуда бежать в тайгу. И к нему туда стали стекаться люди, и еще целых 4 года он смог сопротивляться в тайге новой власти. Было у его отряда трехцветное русское знамя с надписью «За веру царя и отечества». Ну, в советских документах, естественно, этот отряд именовался бандой. Между прочим, очень поддерживали Соловьева хакасы, вот местное население, и Гайдар с ними обходился, ну, по образцу подавления Тамбовского восстания. Даже его собственное начальство нашло, что этот 18-летний командир что-то уж очень много расстреливает местных жителей. Так что Гайдару из Красной армии пришлось из-за этого уйти. И позднее признавался Аркадий Петрович, что ему снятся убитые им люди. И вот противнику комиссара Тимура дается тоже наименование «атаман». Этот Мишка Квакин, его подручные – это действительно бандиты. Они ничем не занимаются, кроме кражи чужих яблок. Вот таковы противники мальчиков с красной звездой в этой повести. Не случайное место их сборища, не просто какой-нибудь сарай, а часовня. Конечно, там уже нет богослужений, но там целые фрески. Гайдар описывает подробно, с иронией. Например, там картина «Страшного суда». И важно, что в подсознании маленького читателя невольно откладывается такая ассоциативная связь. Часовня, атаман – это связано с плохим, с гадкими квакинцами. А хорошие герои – это не просто дети, это пионеры. Постоянно подчеркивается. Пионеры. Тимуровцы в этой повести поют «Мы – веселая команда пионеров-молодцов». И у Тимура постоянно на шее пионерский галстук. А ведь пионерская организация – это не просто объединение детей. При вступлении в пионеры каждый должен был сказать, торжественно клянусь, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Да и пионерский салют звучал, как к борьбе за дело Ленина и коммунистической партии путь готов. Гайдар умел писать для детей. Кратко, динамично, увлекательно. Есть в его повести цельность и какая-то устойчивость. Она вся такая гладкая и крепкая, как яблоко. Но яблоко, сточенное изнутри червем идеологии, это очевидно при сравнении с зарубежными повестями для детей, где речь тоже идет о помощи людям, в том числе и незнакомым. Вот какую бы мы знаменитую западную повесть на эту тему ни взяли, Поллианна, Томасина, «Таинственный сад», «Маленький лорд Фаунтлерой», я называю только то, что было в эфире «Радио Град Петров», там совершенно немыслимо представить присутствие какой-то политической идеологии. Вот американская девочка Поллианна, да, дочь бедного священника. Она с радостью помогает всякому встречному, и ей все равно, это нищий бродяга или это миллионер с роскошной виллы. не представить, чтобы она выясняла, имеют ли они отношение к какой-то партии или к военной организации этой партии. А пионеры – это ученики коммунистической партии. А Красная Армия – это организация, созданная для защиты власти конкретной партии большевиков. Вот потому советская литература, в отличие от русской дореволюционной классики, не пользуется в Европе и Соединенных Штатах никаким спросом. Там только недоумение могут вызвать все эти пионеры с красными звездами. А на героев Толстого и Достоевского спрос как был, так и остается громадным. Между прочим, сначала повесть Гайдара называлась «Дункан и его команда». Главного героя звали Владимир Дункан. И тем самым возникали ассоциации с европейской классикой. Потому что Дункан – это имя благородного короля в трагедии Шекспира «Макбет». Это и название яхты, на которой герои Жюль Верна искали по всему свету капитана Гранта. Но издатель отказался выпускать повесть с таким названием. Советский мальчик, вдруг Дункан. Тогда и дал Гайдар герою имя собственного сына Тимур. И тут уж иные ассоциации. Вместо Запада – Восток. Потому что Тимур, он же Тамерлан, это среднеазиатский полководец, завоевавший огромные земли. И, безусловно, именно благодаря повести Гайдара это имя стало достаточно распространенным и в России. И есть еще в этой повести свидетельство, что у Гайдара было стремление как-то приблизить этот художественный мир к миру классики, к миру традиционной культуры. Есть там один такой персонаж, который все время называется джентльменом. Седой джентльмен, это доктор Колокольчиков, явно такой бывший человек. И не положено бы, согласно советской идеологии, этого персонажа изображать с уважением, с симпатией, но у Гайдара они там определенно есть. Но идеология заявляет и заявляет о своих правах. Стал бы Гайдар детским писателем, не случись Октябрьской революции? Думаю, стал бы. У него действительно был нужный для этого дар. Но тогда он писал бы книги, свободные от этой всепоглощающей идеологии. И писал бы он их не отравленной памятью о совершенных им убийствах. Повесть «Тимур и его команда» появилась 5 сентября 1940 года. А 5 сентября 1918 года был опубликован декрет о красном терроре. Террор был в этот же день официально объявлен внутренней политикой советского государства. «Бывают странные сближения», — говорил в свое время Пушкин. Вряд ли, конечно, кто-то специально позаботился о совпадении этих двух дат. Однако это сближение напоминает, что жертвой красного террора оказалась в 20 веке вся русская литература. Не только потому, что красные убили таких писателей, как Гумилев или Мандельштам, но и потому, что писатели, искренне служившие красным, как Гайдар, тоже были по-своему их жертвами. В этом служении, неизбежно исказив данный им Богом талант. До свидания, дорогие радиослушатели. У микрофона была Светлана Шишунова.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: прозвучала шестая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и камерного оркестра «Коллегиум Дель'Арте».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волне радио «Град Петров» передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее веду я, Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче прозвучат записи английского ансамбля «Хиллиард». В этот коллектив входят четыре певца. Контртенор Дэвид Джеймс, два тенора Роджер Кови Крамс и Джон Поттер и баритон Гордон Джонс. Назван ансамбль в честь художника-портретиста 16-17 веков Николаса Хиллиарда. Музыканты исполняют как старинную музыку, так и современную, как светскую, так и духовную. В нашей сегодняшней программе будет представлена, пожалуй, самая интересная сторона творчества ансамбля – духовная музыка современных композиторов. И первым прозвучит произведение Айвена Муди «Canticum Canticorum». Это положенные на музыку три коротких стиха из песни «Песней Соломоновых». Текст звучит на латыни, но гармоническая структура музыки основывается на византийском исоне.

Это была песнь песней Соломона, композитор Айвен Муди. В нашей сегодняшней программе звучит современная духовная музыка в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И на очереди произведение эстонского композитора Арво Пярта, названное по первой строчке «Некто из фарисеев». Арво Пярт положил на музыку отрывок из Евангелия от Луки, известный как «Притча о двух должниках». То, что сделал композитор, напоминает средневековые мистерии, когда евангельские тексты представлялись в виде драматического действия. Баритон Гордон Джонс поет слова Иисуса Христа, а контртенор Дэвид Джеймс изображает фарисея Симона. Два тенора Роджер Кове Крамс и Джон Поттер ведут текст от автора. Участники Хиллиард ансамбля поют здесь по-английски, поэтому я позволю себе напомнить вам этот евангельский отрывок. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне ни на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

прозвучала мини-опера Арво Пярте «Некто из фарисеев» на текст Евангелия от Луки. Сегодня мы слушаем духовную музыку современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И нашу программу продолжает мотет Майка Финниси «Стабат аутем юкста круцем» «При кресте Иисуса стояли», написанное на текст Евангелия от Иоанна. Этот мотет является частью цикла Майка Финниси, созданного в стиле средневековых песнопений и посвященного Деве Марии. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.

Это был мотет Майка Финниси «Stabunt autem juxta crucem». Вы слушаете программу из цикла «Антологии христианской музыкальной культуры». Она сегодня посвящена ансамблю «Hilliard» из Англии. Сейчас прозвучит произведение «Here in Hiding» композитора Джеймса Макмиллана. Название «Here in Hiding» взято из первой строчки стихотворения Фомы Аквинского, над текст которого написана музыка. Полностью эта строчка звучит так. «Godhead here in hiding, whom I do adore». «Божество здесь сокрыто, которому я поклоняюсь». Стихотворение посвящено таинству Евхаристии. Музыкальная ткань произведения весьма прихотлива. Соло, дуэты, трио и, наконец, квартет чередуются, соединяются, разделяются. Текст звучит то по-латыни, то по-английски. А финальный квартет объединяет и латинскую, и английскую версию. Произведение Джеймса Макмиллана предшествует короткий куплет средневекового григорианского песнопения на те же слова –

в исполнении английского ансамбля «Хиллиард» прозвучало произведение Джеймса Макмиллана «Here in Hiding» на слова Фомы Аквинского. Продолжаем знакомство с творчеством этого замечательного музыкального коллектива. Большинство из произведений современных композиторов, исполняемых «Хиллиард» ансамблем, написаны специально для него, как и «Глориус Хилл» композитора Гевина Брайерса, который продолжает нашу программу. Вот что писал об этом сам Брайерс. «Глориус Хилл» — это была первая пьеса, которую я написал для ансамбля. И я использовал уникальную способность ансамбля с непринужденностью переходить от старинной музыки к современной. И пьеса движется от пассажей для голосов соло до частей с хроматической гомофонией, и почти как если бы музыка двигалась

между 12 веком Пиротино и 16 веком Джезуальдо. Музыка написана на слова произведения поэта эпохи Возрождения Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека». Это речь, с которой обращается Бог к Адаму до его падения.

Английский коллектив Hilliard Ensemble исполнил пьесу Гевина Брайерса «Glorious Hill» на слова Пика Деля Миранделла. И завершит нашу программу композиция Элизабет Меткалф «Music for the Star of the Sea» – «Музыка звезде морей». Композитор взяла за основу антифон «Ave Maris Stella», в котором Дева Мария сравнивается со звездой морей. Слова «Ave Maris Stella» составляют весь текст этого произведения Элизабет Меткалф. Участники Hilliard Ensemble тянут отдельные слоги, а вся фраза звучит целиком только в финале.

0: программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучала духовная музыка современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие друзья!
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса, опус 3, номер 5, Георга Фридриха Генделя.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живезде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

Ти на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 202-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время за Иисусом следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали отрывок из послания к Галатам, который способен открыть для нас на многое глаза. Во-первых, мы с вами, слушая внимательно этот отрывок, можем реально представить себе ту обстановку, в которой действовали апостолы, и, во-вторых, сделать из этого нравственные выводы для себя. Напомню, что в послании к Галатам, во 2 главе, апостол Павел пишет о том, что когда он пришел в Антиохию, то увидел поведение апостола Петра и был возмущен. Апостол Петр проявлял в своей деятельности двойственность, которая была связана, как пишет апостол Павел, с лицемерием. До прибытия неких представителей церкви в Иерусалиме, которые отличались почитанием иудейского закона, апостол Петр вел себя с язычниками как язычник, желая приобрести их. Но как только пришли ревнители закона, апостол Петр резко поменялся и начал, желая, видимо, не портить отношений с посланными от апостола Иакова, начал проповедовать верность закону. И вот апостол Павел выступает против апостола Петра и говорит ему: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Апостол Павел обличает апостола Петра, и в этом, как люди, желающие знать истину о своей христианской истории, мы должны вывести, что апостолы не были абсолютно безгрешными людьми, они были способны проявлять некие слабости, хотя, конечно же, во многом, в большинстве своем, пример их жизни является примером для нас. С другой стороны, мы видим то, что апостолы не были абсолютно дружны между собой. И если, скажем, апостол Петр делал какую-то ошибку, то апостол Павел в данном случае не боится осудить его. Вернее, даже осудить не его, а его неверный поступок. И третье, что для нас с вами становится очевидным из этого отрывка, это то, что апостол Павел выступает за искренность в обращении к служителям. Вспомним другой отрывок из послания апостола Павла, где тот объясняет свое поведение перед слушателями. Он говорит о том, что чтобы приобрести слушателей и верующих во имя Христа, он ведет себя с язычниками как язычник, а с иудеями как иудей. Но при этом он не проявляет лицемерие. Он не старается показать себя в какой-то ситуации лучше или хуже. Он старается использовать любой шанс для привлечения новых членов в Церковь Христову. В данной ситуации апостол Павел как бы говорит, что если я проповедую в данный момент язычникам, и ко мне приходят уже верные, но держащиеся других традиций, я не буду подделываться под тех, кто уже верен Христу. Я все равно буду своим словом и в первую очередь делом и поведением проповедовать именно тем, кто еще не знает истины о Христе. Нравственный вывод, который напрашивается из этого апостольского чтения, очевиден. Апостол Павел говорит в первую очередь о чистоте помыслов и искренности. Искренность, лежащая в основе проповеди Христовой, является залогом ее успеха. И если мы с вами будем в первую очередь стремиться к этой самой искренности, то и мы с вами, будучи призваны к проповеди веры во Христа, в первую очередь своим поведением, не только словом, как мы с вами прекрасно знаем, слово очень часто не доходит до слушателя, и как мы знаем из притчи о сеятеле, которую мы слышали неделю тому назад, слово очень часто падает при дороге или на каменистую почву, или в тернии, и только небольшая часть, посеянная на доброй земле, дает благой всход. Так вот мы, в первую очередь, своим поведением должны привлекать людей во Христа. Все те апостольские послания, которые мы регулярно слышим с вами в храме, являются примером, образцом поведения для нас, поскольку именно в них содержится объяснение того, как мы в нашей жизни, как верующие во Христа, должны вести себя с еще не уверовавшими людьми. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы в первую очередь призваны искренней проповеди Евангелия нашим примером. И если наш пример окажется положительным, то и люди, увидев, с одной стороны, нашу любовь к ним, а с другой стороны, нашу искреннюю веру, поймут, что именно во Христе является истина, которая делает людей свободными. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Константина Костромина.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 сентября 25 августа по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола Варфоломея,

0: епископа Карийского. Они пострадали от еретиков ариан во второй половине IV века. В этот день прославляется святитель Мина, патриарх Константинопольский. Он был избран на патриарший престол в 536 году. Рукоположение его совершил находившийся тогда в Константинополе святой папа римский Агапит. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 552 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобного мученика и иеромонаха Моисея Кожина, пострадавшего в 1931 году, и священномученика протоиерея Владимира Мощанского, погибшего в 1938 году. Преподобный мученик Моисей Кожин родился в 1868 году. В юности поступил в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где принял монашеский постриг. В 1896 году он был рукоположен в иеромонаха и служил в Соловецком монастыре вплоть до его закрытия в 1924 году. В 1926 году он приехал в родное село Оленица в Мурманской области и стал служить там в церкви Рождества Иоанна Предтечи. В 1931 году зимой отец Моисей Кожин вместе с церковным старостой Петром Егоровичем Кожиным и псаломщиком Федором Клементьевичем Кожиным ходили по селу и собирали подписи против закрытия церкви. В селе проживали в основном рыбаки. Староста устраивал у себя дома обеды для односельчан, где обсуждались приходские дела. Вскоре отца Моисея, церковного старосту и псаломщика арестовали по обвинению в срыве колхозного собрания, так как якобы вместо собрания рыбаки пошли на обед к старости. Было заведено групповое дело, отца Моисея приговорили к 3 годам ссылки. Преподобный мученик Моисей Кожин скончался от цинги 7 сентября 1931 года в Ленинграде в тюремной больнице. В продолжении церковного календаря послушайте житие апостола Тита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Апостола Тимидисти Тит был уроженец острова Крит, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию древних поэтов. Занимаясь наукой, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. Первое, что ему удалось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова родной дяди Тита послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь и уверовал в Него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, Его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святаго Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен на

Тут кесаря. Святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита, Гортину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычникам светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычников. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитвам святого Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святителя Мины, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Мина, патриарх Константинопольский, был сначала пресвитером в Константинополе и надзирателем за странноприимным домом преподобного Сампсона Странноприимца в царствовании святого Юстиниана I. После низложения реки Анфима на Константинопольский престол был возведен святой пресвитер Мина как достойный епископства за свою высокую добродетель и твердое исповедание православия. Во время патриаршества святителя Мины произошло чудо, сделавшееся широко известным всему городу. Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и причастился святых Христовых тайн. Дома он рассказал об этом своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь. Этот еврей был стеклодув. Жене своей ничего не сказал. Мать 3 дня со слезами искала сына, громко его звала. И, наконец, на 3-й день он отозвался из раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка, который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему приходила пресвятая жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об этом случае стало известно святителю Мине и святому Юстиниану I. Мальчик и его мать приняли крещение. Но отец ребенка ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем. Тогда император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 522 году.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь», «Знаменная», прозвучало в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко. Музыка раннего русского многоголосия.

0: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово о званных и избранных. На чаша вкупе отрицатися вси. Идите, все уже готово. Так звал и ныне постоянно зовет нас на свою вечерю, то есть в Царство Небесное, уготованное нам от сложения мира и имеющее открыться под конец его, Господь наш, Иисус Христос. «Грядите, яко уже готова суть вся», — зовет Господь, зовет своих рабов, зовет из любви и милости на пир духовный, то есть на вечной радости в Царстве Небесном. И как же отзываются рабы на голос своего Господа? На чаша вкупе отрицатися вси. Все, как будто сговорившись, начали отказываться под разными благовидными предлогами. Один купил поле и хотел идти и посмотреть его. Другой волов и шел испытать их. Третий паял жену и ради жены, то есть из сильной привязанности к ней, не мог идти на званый вечер. Каждый сказал Господу: «Молюсь идти, имей мя отречено». Рабы пренебрегли Господом, Его вечерею, немало не задумавшись, отказались быть у царя в доме. Не крайнее ли это оскорбление величества и благости царя неба и земли? Но так или почти так поступаем едва ли не все мы, ведь эти рабы именно мы. Мы то под разными благовидными, а большей частью и вовсе неблаговидными предлогами, отказываемся от царской вечери или от благочестивой жизни, которая ведет к ней. Кто чему страстно предан в здешней жизни, тот тем и отговаривается от приглашения быть на вечере. Теперь, братья, спросите каждый сам себя, к чему он в жизни пристрастен? Что больше всего занимает его мысли и сердце? Чего он больше всего желает и ищет? В чем больше любит проводить время? И после этого скажите, насколько занимает вас, ваш ум, ваше сердце, Бог и благо, уготованное им, любящим его на вечере Царства Небесного, в которое он приглашает нас через ныне чтенное Евангелие? А бесконечно важны будущие блага. Не весьма ли многие из нас, если не словами, то делами, говорят Господу, зовущему нас на свою вечерю: «Я занят тем и тем. Мне это нравится больше, чем твоя небесная вечеря. Молюсь ти, имей меня отречено». Ах, Боже мой! Как часто печаль века сего, лесть, богатство и у прочих похоти, входящие в наше сердце, подавляют слово о Царстве Небесном. И оно бывает бесплодно. Иной сидит над грудой собранного богатства, которым он услаждается, которое боготворит, и коего с избытком было бы довольно для избавления от голода и холода тысячи бедных. Ему говорят: «Царь Небесный зовет тебя на вечный пир своего царствия. Поспешай туда, пока двери не затворены. Употреби часть своего богатства на помощь бедных. Милостынью бедным приобретай милость небесного домовладыки и судьи, оставь страстную привязанность к богатству, губящую бессмертную душу навеки, немедли, жизнь коротка. Может быть, даже в сию ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал еси, кому будут». Но он, яко глух не слышай, говорит зовущему: «Молюсь идти, имей мя отречено». Завистливый, который мучится благополучием других, и вся чужие блага хотел бы иметь у себя, также отказывается от небесной вечери и говорит: «Молюсь идти, имей мя отречено». Чревоугодник и человек развратный, им же Бог чрева и слава в студе их, говорят: «Молюсь идти, имей мя отречено». Хищник, грабитель, отказываются от небесного царства и своими делами говорят: «Молюсь о ти, имей мяу тречена», лицемер, обманывающий себя и людей видом благочестия и не родящий об исправлении сердца своего, из которого исходит всякое зло, какое примечается в людях, делами своими говорит: «Молюсь о ти, имей мяу тречена». Всякий, кто живет в мире на удачу, как бы случайно, не размышляя о том, какая последняя цель его жизни на земле, отдаваясь безотчетно потоку жизни света, общепринятым правилам, обычаям и привычкам его, говорит Иисусу Христу, зовущему его в небесное свое царство: «Молюсь о ти, имей мя отречено». Словом, весь мир во зле лежащий, по свидетельству апостола, так или иначе отказывается от небесного царствия. Есть немногие люди, и же не суть от мира, которые терпеливо идут к небесному Отечеству, но их ненавидит мир, смотрит на них с презрением. Но что до того? Их любит Отец Небесный. Сын Его Единородный и Дух Животворящий, их любят ангелы и святые человеки-небожители. Одумаемся, братья, что мы говорим и делаем. Подумаем, от чего и из-за чего мы отказываемся. Мы отказываемся от своей вечной блаженнейшей жизни из-за праха, из-за суетных, скоро приходящих, перемешанных со скорбью, печалью, удовольствий и забот здешней жизни. Выслушаем, какой приговор произнесет на нас оскорбленный нашим отречением Господь. Вот его приговор: «Не един мужей тех званых вкусит моя вечери. Мнозебо суть звани, мало же избранных». Ни один из званных и отказавшихся не вкусит вечных радостей Царства Небесного и, значит, ввержен будет во тьму кромешнюю. Тогда рече царь слугам, связавший ему руцы и нози: «Возьмите его и вверзите во тьму кромешнюю. Ту будет плач и скрежет зубом». Но многие из нас скажут: когда же мы отказывались от этой вечери? Не были ли мы христианами? Не ходили ли мы в храмы Божии? Не были ли участниками таинств веры? Не разделяли ли со всеми христианами надежд веры? А нам скажут: вы были христианами только по одной наружности, а не по делам. Вы ходили в храмы, принимая таинства, а сердца ваши не исправили. Знали только свою волю и не старались испытывать, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Пред вашими глазами были заповеди Божии, а вы их не исполняли. Вас звали в небесный чертог не раз, не два, а многократно, и вы отказывались. Теперь все кончено. Суд на вас давно написан. Примите же его от праведного судьи. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Но ныне еще есть, братья, надежда удостоиться небесной вечери. Пока есть время, переменим жизнь, исправим свое сердце, из которого исходит всякое злое пожелание, всякая страсть, всякий грех. Перестанем страстно гоняться за удовольствиями и обычаями света. Вспомним слово апостола: «Любы мира сего, вражда Богу есть. Ижебо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает». Согреем свои души верою и любовью. Соберем здесь запас добрых дел, как мудрые девы, шедшие на брак к небесному жениху, то есть в Царство Небесное, запаслись елеем или милостынею, и будем всегда готовы отвечать Господу не словами «и мы имя отречено», а словами «Идем, Господи, идем, помоги нам поспешить в небесный чертог Твой». Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званных и избранных читал Георгий Корольчук.
2: Любовь может все, только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу, только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волне радио «Град Петров» передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее веду я, Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче прозвучат записи английского ансамбля «Хиллиард». В этот коллектив входят четыре певца. Контртенор Дэвид Джеймс, два тенора Роджер Кови Крамс и Джон Поттер и баритон Гордон Джонс. Назван ансамбль в честь художника-портретиста 16-17 веков Николаса Хиллиарда. Музыканты исполняют как старинную музыку, так и современную, как светскую, так и духовную. В нашей сегодняшней программе будет представлена, пожалуй, самая интересная сторона творчества ансамбля – духовная музыка современных композиторов. И первым прозвучит произведение Айвена Муди «Canticum Canticorum». Это положенные на музыку три коротких стиха из песни «Песни Соломоновых». Текст звучит на латыни, но гармоническая структура музыки основывается на византийском исоне.

Это была песнь песней Соломона, композитор Айвен Муди. В нашей сегодняшней программе звучит современная духовная музыка в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И на очереди произведение эстонского композитора Арво Пярта, названное по первой строчке «Некто из фарисеев». Арво Пярт положил на музыку отрывок из Евангелия от Луки, известный как «Притча о двух должниках». То, что сделал композитор, напоминает средневековые мистерии, когда евангельские тексты представлялись в виде драматического действия. Баритон Гордон Джонс поет слова Иисуса Христа, а контртенор Дэвид Джеймс изображает фарисея Симона. Два тенора Роджер Кове Крамс и Джон Поттер ведут текст от автора. Участники Хиллиард ансамбля поют здесь по-английски, поэтому я позволю себе напомнить вам этот евангельский отрывок. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

прозвучала мини-опера Арво Пярто «Некто из фарисеев» на текст Евангелия от Луки. Сегодня мы слушаем духовную музыку современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И нашу программу продолжает мотет Майка Финниси «Стабат аутем юкста круцем» «При кресте Иисуса стояли», написанное на текст Евангелия от Иоанна. Этот мотет является частью цикла Майка Финниси, созданного в стиле средневековых песнопений и посвященного Деве Марии. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жена, се сын твой», потом говорит ученику, «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе».

Это был мотет Майка Финниси «Stabunt autem juxta crucem». Вы слушаете программу из цикла «Антологии христианской музыкальной культуры». Она сегодня посвящена ансамблю «Hilliard» из Англии. Сейчас прозвучит произведение «Here in Hiding» композитора Джеймса Макмиллана. Название «Here in Hiding» взято из первой строчки стихотворения Фомы Аквинского, над текст которого написана музыка. Полностью эта строчка звучит так: «Godhead here in hiding, whom I do adore». «Божество здесь сокрыто, которому я поклоняюсь». Стихотворение посвящено таинству Евхаристии. Музыкальная ткань произведения весьма прихотлива. Соло, дуэты, трио и, наконец, квартет чередуются, соединяются, разделяются. Текст звучит то по-латыни, то по-английски. А финальный квартет объединяет и латинскую, и английскую версию. Произведение Джеймса Макмиллана предшествует короткий куплет средневекового григорианского песнопения на те же слова –

в исполнении английского ансамбля «Хиллиард» прозвучало произведение Джеймса Макмиллана «Here in Hiding» на слова Фомы Аквинского. Продолжаем знакомство с творчеством этого замечательного музыкального коллектива. Большинство из произведений современных композиторов, исполняемых «Хиллиард» ансамблем, написаны специально для него, как и «Глориус Хилл» композитора Гевина Брайерса, который продолжает нашу программу. Вот что писал об этом сам Брайерс. «Глориус Хилл» — это была первая пьеса, которую я написал для ансамбля. И я использовал уникальную способность ансамбля с непринужденностью переходить от старинной музыки к современной. И пьеса движется от пассажей для голосов соло до частей с хроматической гомофонией и почти как если бы музыка двигалась между 12 веком Пиротина и 16 веком Джезуальдо. Музыка написана на слова произведения поэта эпохи Возрождения Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека». Это речь, с которой обращается Бог к Адаму до его падения.

английский коллектив Hilliard Ensemble исполнил пьесу Гевина Брайерса «Glorious Hill» на слова Пика Деля Мирандела. И завершит нашу программу композиция Элизабет Меткалф «Music for the Star of the Sea» — «Музыка звезде морей». Композитор взяла за основу антифон «Ave Maris Stella», в котором Дева Мария сравнивается со звездой морей. Слова «Ave Maris Stella» составляют весь текст этого произведения Элизабет Меткалф. Участники Hilliard Ensemble тянут отдельные слоги, а вся фраза звучит целиком только в финале.

0: В программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучала духовная музыка современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие друзья.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Слово – это не просто набор звуков. Словом можно убить, словом можно спасти. Изучением влияния слова занимаются лингвисты, физики, химики и психологи. Все они подтверждают, что слово – это мощный инструмент. О значении слова в жизни личности и общества в целом нам сегодня расскажет врач-психотерапевт, практикующий семейный психолог, автор передач на радио «Град Петров» Альфред Александрович Щеголев. Здравствуйте, Альфред Александрович.
1: Здравствуйте. Ну, я не буду оригинальным, повторив такую известную истину, что человек, в отличие от животного, существо словесное. Мир слова – такой особый человеческий мир. Человек становится человеком по мере овладения словом. Понятно, да, вот это евангельские слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово – суть то, что делает меня человеком. Слово дает мне возможность осмыслить происходящее со мной и происходящее вне меня. То есть слово дает мне смысл. Смысл – вот это самое главное. Самое интересное, что вообще человек получает реальность своей жизни, осмысливаемую как бы реальность своей жизни, по тому слову, которым он эту реальность обозначает, которым он ее выражает, в котором он ее осмысливает. У того, кто владеет словом, есть не только средство такой полноценной коммуникации, средство достойного общения, но есть и чувство вот такого особого таинственного проникновения в саму суть явления и вещей. Человек воспринимает мир в образах и символах, а осмысливает в слове. Поэтому неумение владеть словом обрекает человека на достаточно бессмысленное существование, ставит его в зависимость, причем нередко такую рабскую зависимость, от тех, кто оказывает на него свое словесное давление, забивая его голову словами, которые он не в состоянии осмыслить и что-то им существенное противопоставить. Вообще слово – явление такое почти сверхъестественное, хотя люди по большей части забывают об этом. Обыденное отношение к слову, к своему языку, вот такая словесная бытовщина, нередко выхолащивает вот эту плодотворную силу слова, превращает слова, словесные обороты в пошлые штампы, в пределах которых человек мыслит свою жизнь. Для человека многое в жизни и вообще в мире исчезает, если он не имеет слов для обозначения тех или иных явлений, тех или иных состояний, переживаний. Мир для него лишается красок, лишается перспективы, глубины. Все становится несколько примитивным, и в этом примитивизме удушается его человеческое достоинство. Как бы мельчает и заболачивается его душа. Словарный запас человека – это его величайшее духовное богатство, благодаря которому он может резонировать душой со всем бесконечным многообразием окружающего мира. И, напротив, примитивный словарный запас – это его ужасная духовная нищета. Он оказывается как бы замурованным в самом себе. Ну, разумеется, по словарным запасам я понимаю не только количество знаемых слов, так обычно говорят о словарном запасе, но и умение пользоваться ими как средствами выражения собственной души, душевных движений. Повторяю, слово – это особый духовный мир человека. Бессловесные существа, в отличие от человека, находятся как бы в другой системе координат, ориентируются в другой модели мира. Слово беспредельно расширяет горизонты человеческого существования, и чем богаче словарный состав человека, чем более динамично он владеет этим словарным запасом, тем шире и глубже ему открывается мир, тем большими возможностями он владеет для своего самовыражения, тем плодотворнее и интереснее его коммуникация, его взаимоотношения с другими людьми. Слово – это не просто условное обозначение предмета или явления или состояния. В слове есть своя неизъяснимая глубина, своя музыка, свое чувствование, своя, если хотите, мистика, своя тайна. Нет слов абсолютно тождественных между собой. Каждое слово обнаруживает особый аспект того, что оно означает. Скажем, ну, для нечувствительного уха нет разницы между словом «смотреть» и «видеть». Вроде бы одно и то же. Слова – синонимы. А на самом деле можно смотреть и не видеть. Потому что видеть – значит активно всматриваться в наглядный образ, находить в нем нечто существенное для видящего. А смотреть – это всего лишь так пассивно воспринимать зрительную информацию, глазеть. Да? Наши душевные состояния, они пытаются выразиться в слове. Если мы находим точное слово для выражения нашего душевного состояния, мы испытываем особое чувство облегчения. Я бы сказал, такую некую разрядку душевного напряжения. И напротив, повышение жизненного тонуса нашей душевной жизни, оно тоже может быть связано со словом. Да? То есть слово может давать разрядку, слово может тонус повышать.
0: Да.
1: С другой стороны, само по себе слово может вызывать к жизни наши непроявленные душевные переживания, углублять, рассвечивать их. Поэтому, опять повторяю, примитивный словарный запас – это всегда уплощенность, это всегда сдавленность, расплющенность человеческого существования. Чувства и переживания, никак не взаимодействующие со словом, никак не проявляющиеся в слове, обречены на непонятость и неудовлетворенность. Человек оказывается как бы заточенным в своих эмоциональных переживаниях, не может поделиться ими с другими людьми, а потому становится несчастным в общении, вечно раздраженным, вечно непонятым, вечно недовольным как собой, так и окружающими. Для любого человека реальность его жизни обусловлена словом. Слово отражает не только мир, в котором мы пребываем, сколько нашу внутреннюю модель этого мира. А от этой нашей внутренней модели многое зависит в нашей судьбе. Там, где один видит повод чуть ли не для самоубийства и ничего другого в своей жизни видеть не желает или не может, другой видит основание для, скажем, иронии или сарказма. То есть обстоятельства жизни, они действенны не сами по себе, а зависят от той головы, в которую они попадают, и в которой осмысливаются, и которая дает добро на ту или иную реакцию на эти обстоятельства. И здесь, понятно, все будет зависеть от того, какими словами обозначить для себя человек смысл жизненных обстоятельств, с которыми он непосредственно столкнулся. Одно и то же событие можно описать разными словами. Ну вот, знаете, есть легенда о том, как однажды там восточный правитель призвал к себе астролога для предсказания судьбы на ближайший год. Тот, заглянув в гороскоп, всплеснул руками: «О, великий правитель, в ближайший год ты потеряешь всех близких тебе людей и останешься в одиночестве». На это великий правитель приказал бросить его, этого астролога несчастного, в темницу, как недоброго вестника, а то и обезглавить. Ты был призван другой предсказатель. Этот заглянул в гороскоп, радостно провозгласил: «О, великое чудо, государь! Предстоящий год ты переживешь всех, кто недостоин жить подле тебя». И этот был удостоен монаршей милости, понятно, да? Вот что значит должным образом обозначить значимое событие. И то, ну как изложить? Примитивный язык, способный обозначить лишь примитивную модель мира, делает человека душевным и духовным калекой. Может, это кому-нибудь покажется наивным, но я твердо убежден, что использование всяких грязных слов, если мы будем ими пользоваться, ничего у нас выходить не будет, никакого общего дела, потому что не той словесной коммуникацией в наших взаимоотношениях мы пользуемся. Знаете, есть болезни соматические, инфекционные, связанные с нарушениями в регуляции жизнедеятельности наших внутренних органов, есть болезни душевные, связанные в первую очередь с нарушениями в нашей психоэмоциональной сфере. А вот есть болезни духовные. Они заявляют о себе больным словом прежде всего. И пока человек схренословит, пока пользуется больным, извращенным, искалеченным, гнилым словом, он обречен на нелепость собственного существования. А если такое слово становится всеобщим распространенным средством коммуникации в обществе, то такое общество будет порождать социальную нелепость одну за другой, как гидра, знаете, свои отрубленные головы. Люди, обмазывающие друг друга навозной жижей сквернословия, отказавшиеся от разумного слова, можно сказать, даруемого им небесами, перестают быть людьми и превращаются в некие человекоподобные существа – бессмысленные и нелепые, способные лишь тиражировать свое бессмыслие и свою нелепость, и неспособные к творческому человеческому сотрудничеству. Гнилое похабное слово, постоянно пребывающее на устах, оно порождает тьму и отмраченность души. Для человека как бы закрывается солнце этого мира. Он обрекает себя на прозябание в мире темном, грубом, тусклом, безликом, безобразном, потому что безобразном. Образа нет. Он ощущает и переживает мир по мертвому гнилому слову, которым этот мир для себя обозначает. Поэтому я и говорю, что пока будем пользоваться гнилыми словами, вот все будет так, как соответствует, так сказать, это языку. С грязным языком легко подлечить, с таким языком каждый может тянуть только в свою сторону, ненавидеть другого, который тянет тоже в свою сторону. По сути своей, это язык ненависти и одичания. И потому ему абсолютно недоступны сферы духа и высоких таких вот душепросветляющих переживаний. Поэтому можно утверждать, что носители всяческого сквернословия есть подлинные отравители духовных источников и сеятели взаимной вражды. Поэтому гнилой больной язык – это больное существование. Больной язык – это больная нация. Эпидемия сквернословия – это вот буквально, я бы сказал, духовного спида. Это свидетельство как морального, то есть общественного, так и нравственного, то есть личностного разложения. Слово – очень чувствительный индикатор духовного благополучия или неблагополучия. Действительность, которая осмысливается похабным словом, она сама становится похабной. Человек, не знающий слов любви, в чем-то не совсем человек. Тотальное сквернословие, которое замутило наш великий язык, как навозная жижа, чистый родник, это болезнь духовная, от нее фармакологических средств нет, ей не преграда никакая там хирургия или физиотерапия или что-то из этого медицинского арсенала. И болезнь эта шагает по стране семимильными шагами, принимая форму некой бесовской эпидемии, поражающей всех от мала до велика. Болезнь эта принимает столь распространенную форму, что многие люди даже не отдают себе отчет в собственном сквернословии, полагая это подобие естественным, простым, а главное, легко доступным средством человеческого общения и самовыражения. Сквернословят все, и старый, и млад. Вот я, идя на работу, прохожу мимо школы. Значит, парами, группами в ожидании занятий стоят перед школой школьники и школьницы 8, 10, 15 лет. Вот обрывки их разговоров доносят до моего слуха лишь стопроцентную матершину, да еще заявленную с явной бравадой, с желанием продемонстрировать свою низкопробность. Создается такое впечатление, что ребята просто никогда и не слышали правильной русской речи и могут выражать свои чувства не иначе, как используя матершину. Не стесняются присутствием старших, мальчики не стесняются девочки, а девочки ни в чем не уступают мальчикам. И совершенно очевидно, что такой язык общения создает и соответствующую форму вот этих примитивных стадных взаимоотношений. Более того, такой язык становится чуть ли не паролем для пропуска в групповое общение. А групповая общность, ведь это предмет особого идолопоклонства у подростков. Группа многое определяет формирование социальных установок у подростка. И потому матершина въедается в сознание подростка как нормальное средство коммуникации. Последующим, там, глядишь, он и не знает другого языка общения, даже становясь взрослым человеком. Результатом мы имеем то, что нецензурщина буквально въелась в ткань нашей разговорной речи. Она пробивает себе дорогу и в кинематографе, и в литературе, и на сцене, оправдываясь какой-то жизненной правдой, хотя правда такая всего лишь навсего пошлый натурализм. Если следовать такому натурализму, да, и, так сказать, принимать его как некое знамя, то можно живописать, к примеру, картину выгребной ямы, гниющих трупов. Ну, впрочем, да, и до этого тоже есть всегда охотники, особенно из наших эстетствующих образованцев, любящих посмаковать тухлятинку. Это известный такой эстетизм такой. Ребенок, рано усвоивший больной язык, не имевший возможности ничего ему противопоставить, очень рано вовлекается в антикультуру, психологическим выражением которой является некое беснование души. Я думаю, что сквернословие более чем что-либо другое связано именно с этим душевным состоянием. Это, если хотите, постоянная, почти навязчивая антимолитва, некий призыв к себе силы внутренней нечистоты, выраженный, понятно, вот символикой похабного слова. Вот такое слово действует как некий заговор, приворот, сделка с темной стороной собственной души. Человек как будто подтверждает злым силам, таящимся в нем, что он на их стороне, их помощник, и он их союзник. И он как будто хочет умилостивить их, расположить в свою сторону, становясь под их стяги. Он вольно или невольно отвращается от светлого начала в себе и уступает, расчищает себе место буйству злой воли, проникается ее энергией, ее силой. Поэтому борьба со сквернословием на уровне, скажем, светского осуждения, невоспитанности никогда не принесет плодов. Это проблема религиозного воспитания и формирования на его основе должных нравственных установок личности. Если вообще вот вдуматься в смысл матершины, то ведь это всегда проклятие в сторону матери, то есть в сторону той, которая дала жизнь. Это не всегда осознаваемое проклятие источника жизни, а потому это отождествление себя с силами прямо противоположными, силами смерти, разложения, хаоса. Если молитва всегда обращена к источнику жизни, то антимолитва, сквернословие – в сторону смерти. Ну, а притупленное восприятие языка, отсутствие чувствительности к слову, когда человеку совершенно безразлично, какое слово исходит из его уст, всегда свидетельствует о его глубоком духовном неблагополучии, упоении сквернословию. Оно возникает у того, в ком отсутствует святыня души. Такой человек и в других людях не видит ничего, кроме своего подобия. Люди, у которых чувство личности размыто, подавлено, но которых, видимо, компенсаторно распирает изнутри чувство гордыни, самодовольства, они становятся нечувствительными к чистому слову. Гнилое, мерзкое, грязное словцо оказывается у них удобным подспорьем для того, чтобы метнуть его в лицо окружающим, показывая им тем самым абсолютное к ним презрение и просто хамское безразличие. Грязь есть грязь, и в грязи все грязно. Чистые слова оказываются для него ненужными. Более того, он как будто стыдится, испытывает внутреннюю неловкость от слов, которые выражают своим содержанием нечто отличное от доступного ему мирка. Когда люди в большинстве своем начинают постоянно пользоваться сквернословием в своей обыденной речи, в своих коммуникациях, взаимосвязях с другими людьми, тогда сквернословие принимает характер некой эпидемии. Национальный язык становится замутненным, примитивным. Страдает не только культура речи, идет вообще просадка национальной культуры. И вместе с этим идет понижение уровня личности людей, составляющих вот эту национальную общность. В культурно одичалом социуме матершина, она иногда может оказаться неким стимулом, вызывающим некое подобие воодушевления. Это вызывает чуть ли не восторг у почитателей словесных помоев. Но на похабном слове нельзя строить культуру. Лучше даже сказать, что вне культуры, вне национальной культуры, в которой язык является основной скрепой, социум как нация оказывается на пути деморализации, деградации, дегенерации и дебилизации. Язык, повторяю, это такой самый тонкий индикатор духовного состояния и отдельного человека, и всего общества. И борьба за чистоту слова, за здоровый язык, есть борьба за национальное достоинство. Не нужно какого-то большого воображения, чтобы представить, что ребенок, активно и пассивно впитывающий в себя жизненные впечатления, вольно или невольно начинает воспроизводить тот язык, на котором говорят окружающие его люди, и прежде всего его близкие. Наивно предполагать, что ребенок будет иметь правильное понятие о жизни и о людях его окружающих, пользуясь при этом ненормативной лексикой. Испоганенный язык окружающих, запавший в его душу, будет формировать в нем испоганенную модель окружающего мира. Он будет видеть в нем только то, что означает «поганое слово». Для всего другого у него не найдется соответствующих слов. И, стало быть, это другое не будет им осмыслено. Убогий язык делает плоской и пошлой его душу. Сквернословие не столь безобидно, как оно кажется посредственным и недалеким умам. В сквернословии заложен огромный энергетический потенциал разрушения. Нередко потребность сквернословия возникает как реакция подавленных, вытесненных из сознания влечений эмоций на требования их дальнейшего вытеснения и сдерживания. Какие влечения и связанные с ними эмоции особенно нетерпимы в социальном функционировании личности? Ну, как правило, агрессивные и сексуальные. Их необходимо как-то хотя бы частично подавлять для того, чтобы социальное взаимодействие людей было бы вообще возможным. Если все будут следовать и руководствоваться своим поведением только своими агрессивными и сексуальными порывами, то общественные устройства, взаимоотношения людей между собой будут невозможными. Будет борьба всех против всех. Поэтому в человеческом обществе часть инстинктивных влечений подвергается вытеснению, подавлению во имя социального существования. И культурный человек тем и отличается от человека некультурного, что держит себя всегда в известных социально приемлемых рамках. Однако вытеснить влечение – это совсем не значит его уничтожить. Оставаясь в подсознании, вот это неудовлетворенное влечение дает о себе знать самыми разнообразными способами. Скажем, аномальное поведение, невроз, вегетососудистая дистония, расстройство сна, алкоголизм, сексуальные девиации, психосоматические заболевания. И вот одним из способов разрядки накопившегося внутреннего неудовлетворения и раздражения и является сквернословие. Сквернословие по своему содержанию – это всегда смесь затаенной или явной агрессии и неудовлетворенной сексуальности. Человек вербально, то есть через слово, хочет отреагировать то, что находится под социальным запретом. Но отреагирование это мнимое, оно дает лишь легкое сиюминутное облегчение, а дальше все неотреагированные эмоции накатывает вновь и вновь. Поэтому потребность в сквернословии становится навязчивой, особенно у человека скрыто агрессивного и сексуально неудовлетворенного. А сексуальная неудовлетворенность, в свою очередь, может быть связана у этого человека с такими его детскими сексуальными фантазиями, реализовать которые у него нет никаких шансов. Отсюда вот это частое упоминание матери в облике совершенно падшей женщины. Поэтому проблема сквернословия совсем не просто решаемая. За ней стоят нередко такие глубинно-психологические факторы, которых, ну, как бы не укротишь простым дисциплинарным запретом. Все дело не в какой-то социально организованной казарме, а именно вот в этом раннем приобщении ребенка к культуре. Потому что только в культуре существует, как бы это сказать, вот система противовесов примитивным природным позывам. Ведь можно было бы сказать, и защитники сквернословия часто так и утверждают, что сквернословие – это, так сказать, предохранительный клапан на котле вот этих бунтующих влечений и взвинченных эмоций. Высказался посредством ненормативной лексики, как будто полегчало. Действительно, иногда крепкое словцо, сказанное вовремя и к месту, пронзительно и кратко, может, несомненно, оказать некое стимулирующее воздействие, дать как бы такую эмоциональную разрядку, взбодрить, ну, иногда рассмешить. Все зависит от того, кто и в каком контексте употребил такое крепкое выражение. Все хорошо в меру. Знаете, как говорили средневековые врачи, все есть яд и все есть лекарство. Ядом или лекарством делает доза. Вот если человек через каждое слово вслух вспоминает о какой-то нехорошей падшей женщине, то такая навязчивость, одолевшая его, говорит о его серьезном душевном дефекте. Он не может иметь связанную речь без этих ущербных вставок, подтверждающих его неумение связно мыслить. В качестве своего языкового самовыражения он использует избитые и затасканные штампы, а для того, чтобы как-то связать их воедино, использует свое сортирное красноречие. Я знаю, что есть чуть ли не поэты и певцы похабного слова, есть такие. Они обычно очень любят ссылаться на то, что и великие мастера слова не чурались крепкого словца. Обычно вспоминают Пушкина, ну, конечно, Баркова. Они, видимо, полагают, что если они так же, как и великие литераторы, используют подобные выражения, то сразу должно быть становится чуть ли не вровень с ними. Понимаете, вот живой творческий человек может иногда похулиганить, может. Только вот надо помнить, что в души людей, да, в храм культуры, он входит не своим бытовым хулиганством, а тем, что действительно достойно его творческого гения. Культура обращает взор человека на предметы более возвышенные, чем выгребная яма или затхлая помойка. И для того, чтобы овладеть пространством культуры, нужно соответствующие культуре понятия, образы, нужен соответствующий язык. Сквернословие не в силах выразить красоту, не в силах выразить любовь, не в силах выразить молитвенный восторг, солнечную радость. Сквернословие – это язык понукания, язык злобности, ненависти, ущемленности, безверия. То есть язык того, что можно обозначить как мрак души. А омраченная душа ненавидит свет, презирает всякую просвещенность, не приемлет культуру. В былые времена, кстати сказать, похабное слово было не в чести у простого трудового человека. Сквернословие было принадлежностью либо люмпена, деклассированного элемента, либо принадлежностью челяди, да, всякого рода лакеев, которые чувствовали себя ущемленными и зависимыми от своих господ. То есть сквернословили, да и сейчас сквернословят, те, кто чувствует себя не вполне полноценной личностью. Потрясает то, что именно русский язык, такой мощный по возможностям духовного и душевного самовыражения, по глубине осмысления мира, по тонкости мировосприятия, по красоте звучания, подвергся в последние столетия такой порч, что русская матершина стала чуть ли не международной принадлежностью. Мне один мой знакомый, приехавший недавно с Ближнего Востока, рассказывал, как неоднократно слышал русский мат из уст арабов. Свой язык они, видимо, для этих целей не используют, так сказать, берегут. И это, понятно, не тот русский, который, знаете, вот по слову Ломоносова, сочетает в себе там великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, кроме того, богатство и краткость изображения греческого и латинского языка. В свое время Пушкин, вот, живя в Михайловском, он записывал образцы правильной, великолепной русской народной речи. Он восхищался правильностью речи неграмотных псковских крестьян. А Пушкин-то, это же не просто какой-то там вот лингвист-эксперт, это бог русского языка. Вот этот неграмотный псковский крестьянин, слышавший чуть ли не ежедневно в храме музыку древнего церковно-славянского говора, он невольно, как на камертон, настраивался на этот язык. Правильность его бытовой речи имела несомненную опору в слышимых им образах древнеславянских языковых оборотов. Он чувствовал особую музыку этого языка, особый его ритм, темп, особое его благочестие. А теперь вот все вроде бы грамотные, но нередко несут такую тарабарщину, замешанную на словесных помоях, что уши вянут. Прав, наверное, был Флобер, который говорил, что когда все будут грамотными, то ничего, кроме газет, читать не будут. А теперь и газеты-то читать не надо. Самое страшное то, что телевизор, а теперь еще и компьютер, особенно в молодежной среде, активно вытесняет книгу. Для молодых людей это, можно сказать, гуманитарная катастрофа. Книга дает слово, книга учит слову, книга дает особое чувство слова, чего не скажешь о телевизоре, подле которого молодые люди с младенчества проводят нередко, ну, сами знаете, да, многие часы, предаваясь простому глазению. Вот представьте, в книге я читаю описание чего-либо, ну, природы, там, внешности какой-то или поведения человека, какого-то события. И читая, я по слову воспроизвожу в своем воображении образ этого описания. То есть слово писателя обозначает некую образную реальность и дает мне возможность через слово осмыслить эту реальность. Скажем, это дубрава, а это березовая роща, а это лесная чаща, а это поляна, ну и так далее. Я беру там простейший пример. Если я не знаю, как называется соответствующая этим словам реальность, то я ничего не различаю. Для меня что чаще, что роща, что поляна, что степь одинаково и не дифференцировано. И если я пытаюсь как-то выразить свои впечатления от пребывания в той же чаще или роще, я просто буду говорить о каких-то деревьях вообще. Вот нас удивляет, почему у многих современных детей такой куцый язык. А потому что, глядя на телевизионную картинку, ребенок никак словесно не обозначает для себя видимые им реалии. Он соответствующих слов-то еще не знает, и потому не может словесно воспроизвести их. Так вот, если чтение, да, развивает мышление, то вот такое тупое глазение в телевизионный ящик, лишь увеличивая поток впечатлений, никак не способствует их многогранному осмыслению, не дает слов для такого осмысления. Ну а использование привычного бытового сквернословия и вовсе парализует желание владеть живым языком. Утрачивается вкус к красивому языку, исчезает потребность чистого и прозрачного языка, на поверхность всплывает словесная тина, язык повседневного общения заболачивается всякого рода словесной дрянью, замусоренный язык перестает быть средством самовыражения для человека, его душевные переживания не находят созвучия, резонанса в произносимом им слове, он оказывается словно замурованным в самом себе, и когда ему плохо, горько, больно, тоскливо, тревожно, он не может выразить всех оттенков переживаемого им состояния. Он прибегает к дурнословию, или к алкоголю, или к наркотическому средству, дабы каким-нибудь, пусть даже химическим средством, повлиять на собственное самочувствие. Лишенный живого слова человек, он постепенно утрачивает свое человеческое содержание. Да и свой человеческий облик тоже нередко, тоже теряет. Кстати, в медицинской психологии есть такой термин – алекситимия. Он означает отсутствие слова для выражения душевного переживания. Понимаете, вот для всякого человека оказывается чрезвычайно важным запечатлеть свое переживание в точно подобранном для этого слове. В противном случае эмоциональные переживания, влияя на его вегетативную регуляцию, на вегетативную реакцию его организма, а она всецело зависит от эмоционального состояния человека, она может разрегулировать работу его внутренних органов. Он болеть начинает. То есть, скажем, человеку плохо, а в чем ему плохо, он словесно обозначить не может. И тогда ему кажется, что плохо ему, потому что, ну, как говорят, живот болит. Подобное мы часто наблюдаем, кстати, у детей. Это понятно. Маленький ребенок, он еще не владеет соответствующим словарным запасом, чтобы описать свое самочувствие. Так вот, алекситимия – это не только причина непонятости окружающими состояния человека, а это еще и один из основных факторов развития так называемых психосоматических переключений. А это все наши, так сказать, болезни. Это и гипертония, и язвы, и язвенные колиты, и нейродермит, и артрит, и вообще психосоматический аспект есть в любом, так сказать, заболевании. Там, где нет отреагирования в живом слове, существует высокая вероятность образования того или иного функционального соматического симптома, который, можно сказать, протаряет дорогу уже тяжелым органическим страданиям. Иногда в сердцах сказанное грубое нецензурное слово может дать на какое-то время ощущение внутреннего облегчения. но оно не дает возможности глубокого отреагирования. Оно действует поверхностно, так сказать, симптоматически, как, знаете, затяжка табачным дымом. Из психотерапевтической практики, кстати, мы знаем, какой колоссальный терапевтический эффект возникает от возможности выговориться больному. Это снимает внутреннее напряжение, дает возможность в словах передать свое состояние, быть понятым врачом. Люди, которые не могут этого сделать по причине, скажем, скудости своего языка, они физически страдают вдвойне. Ребенок в тяжелых болезненных ситуациях страдает невыносимо, если подле него нет матери.

другими людьми, окружающим миром. Возьмите хотя бы, к примеру, вот наши больные экологические проблемы. Ведь они связаны в последнюю очередь с хамским отношением к природе. А хамское отношение к природе, оно возможно у человека с искалеченным, больным мировосприятием, в котором нет слов для обозначения живого чувства природы. Для хама не существует высокой гармонии мироздания. Он этим словом не научен, они для него, знаете, как для барана колокольный звон. Он чтит в этом мире только свой узколобый интерес и материальную выгоду. Вот и получается, какие слова посеешь в душе ребенка в раннем детстве, такие поступки ему в последующем и пожнешь. Поэтому для судьбы человека так важно внедрение в мир слова с самого раннего детства. И начинается это внедрение очень рано. Ребенок поначалу, понятно, не владеет словами для общения с окружающими, но он имеет другие способы коммуникации с окружающими. Ну, скажем, плач, крик, похныкивание ребенка. Да, это не только выражение им своего недовольства, но это и способы его общения. Постепенно оформляется гуление, да, затем лепет. Это уже элементы его будущего языка общения, так называемый протоязык. Потом появляются слоги, односложные слова, мама, папа, баба. Весь этот протоязык слагается в взаимодействии с самым близким к ребенку человеком, его мамой. Ему очень важно в моменты их таких вот тесных общений, когда она с ним аукается, когда он видит ее лицо, мимическую артикуляцию, сопровождающую ее слова. Этой артикуляции он невольно подражает, воспроизводит звуки речи, осваивает фонемы языка через контакт такой с мамой. Мать своим присутствием, своим эмоциональным вовлечением в общение с младенцем стимулирует его к звукопроизношению, дает почувствовать ему, если хотите, вкус говорения. Где-то к году и чуть позже у ребенка созревает речевой центр в мозгу, и с этого времени он начинает постоянно овладевать словами своего языка, уже как бы более быстрее идет процесс. Но чувство языка закладывается у ребенка не в более сознательном возрасте, а именно в раннем детстве, и связан прежде всего с присутствием подле него матери в этот вот ответственнейший период его жизни. Если он, так сказать, недополучает контакта с матерью, необходимого ему, он может иметь серьезные проблемы своего речевого развития. Более того, может вообще отставать в своем психическом развитии, часто болеть и так далее. Очень важным в сохранении чувства языка является пение ребенку песенок. Лучше, когда эти песенки ребенку поет его мама, а не чужой дядя слащавым голосом, да, по телевизору. В последующем очень важно в усвоении языка и в сохранении чувства языка будет чтение вслух, да, заучивание стишков, а это ритм, это темп, это мелодичность, это гармоничность речи. Ну а дальше, конечно же, сказки, былины, мифы. Они помимо понятных ребенку слов, речевых оборотов, приучающих его к правильной речи, дают ему еще основу его нравственного воспитания, поскольку сами по себе являются способом образной подачи нравственных истин, необходимых ему в дальнейшем для того, чтобы стать полноценным человеком. И, конечно же, важно, чтобы ребенок слышал подле себя правильную речь, усваивал ее как средство общения с другими людьми, потому что покалеченный, испоганенный язык ведет людей к деградации, к понижению и примитивизации ценностей жизни. Отсутствие потребности в четком и точном слове, не только отражающем, но и осмысливающем собственные переживания, делает возможным дикое проявление инстинктивных сил. Человек, утративший или не имевший способности внимать разумным словам, становится опаснее свирепого хищника, потому что его жизненные биологические инстинкты, агрессии и похоти берут в нем безусловную и окончательную власть над его поведением. А в этих инстинктах человеческое существо не имеет себе равных среди других живых существ. Владение языком дает человеку возможность созидать. Отсутствие человеческого языка, замена его гнилым суррогатом, вольно или невольно толкает человека к разрушению, либо при невозможности этого к саморазрушению. Да, собственно, основа любого разрушения – это саморазрушение. А что более всего саморазрушает человека? Его осмысление, его язык. Так что легкое отношение к языку, такое бездумное, бессмысленное его растление, чревато трагедиями. Ну, как говорят, вроде бы мелочь, да, слово, подумаешь, не все ли равно, как говорить. Вот микроб тоже мелочь, даже под микроскопом не всегда его увидишь. Да только эта мелочь может отправить на тот свет не только человека, слона.
Так что мелочь.

0: Вещь может быть очень даже предметом грандиозным. Гнилое слово, больной язык общения, всегда свидетельство деформации сознания. Давно известно, кто умеет мыслить, тот умеет говорить. Сейчас чуть ли не у всех на устах слово «блин». После каждого невнятного слова и все «блин».
1: К сожалению, это слово проникает уже в ряды людей образованных. Это просто вообще удивительно.
0: Да,
1: Альфред
0: да.
1: Александрович, а как вы считаете, что сейчас можно сделать? Или уже это бесполезно? Это
0: надо
1: уже
0: заново учить читать. Причем читать медленно, вдумчиво. Для этого нужны учителя, которые могут их приобщить к чтению. Вот я в этом плане очень рекомендую лекции профессора Ужанкова Александра Николаевича. Даже у него там несколько лекций, которые посвящены именно методике медленного чтения с углубленным разбором того, что человек читает. Потому что нередко, знаете, читают так, ничего не усваивая. Но он говорит, что нужно какое-то произведение, но серьезное, которое обычно тоже не прочитывается как следует. Его нужно читать дважды. Первый раз знакомство с сюжетом, а второй раз детали. Потому что, как он говорит, деталь – это царица смысла. Когда человек начинает, мы говорим, смаковать чтение, да, на самом деле он ловит детали, вот это схватывание деталей, оно дает, конечно, потрясающее удовлетворение от самого процесса чтения. Есть такие возможности у современной нейрофизиологии, у больных, которым это необходимо, можно попеременно выключать левое полушарие и правое полушарие. Потом оно опять, включается. Так вот, человек, у которого включено левое полушарие и выключено правое полушарие. Ему говорят, хлеб можно назвать каким-нибудь другим словом? Он говорит, да в принципе это как-то, так, наверное, привычка, привыкли хлеб называть хлебом. Называли бы его деревом, наверное, вы бы, считали. Понятно, да? То есть,
1: да.
0: В принципе, обозначение условное. Да? Тот же самый человек, но с выключенным левым, включенным правым. И тот же самый вопрос. Хлеб можно иначе назвать? Хлеб, да, хлеб. Другим словом. Как это нет? Хлеб. Хлебушка. Такой душистый, он такой, да, замечательный.
1: Здесь уже эмоционально играет роль.
0: Да. Понимаете? То есть в правом полушарии название предмета, оно сливается с самим предметом. А в левом полушарии, это абстракция такая, да. А почему бы не заменить может,
1: привыкнем к другому.
0: Привыкли, да. Может, его номером каким-нибудь заменить, математическим, все. Так вот, очень важно, что при чтении человек воспринимает символ, букву, предложение, казалось бы, строчку, а включает-то он правое полушарие, включает-то он воображение.
1: Да.
0: Понимаете, когда он находит это чувство слова, ведь если бы не было в слове вот этой его существенной части, поэзия была бы невозможна. Ведь поэзия – это музыка. Музыкант записывает нотами, а поэт записывает словами, тоже буквами.
1: Да.
0: Это тоже музыка. Если нет вот этого чувства поэтического языка, и нет чувства языка как такового.
1: Вот, Альфред Александрович, время меняется, ритм жизни у нас сейчас такой очень своеобразный. Хочется его немножечко притормозить. Как вы считаете, чтобы развить чувство языка у наших подростков, у наших юношей, вы сказали с помощью чтения, какое, может быть, произведение, каких авторов сейчас им будет доступно и поможет им раскрыть эту красоту
0: понимаете,
1: языка?
0: Понимаете, дело не в произведении, а дело, опять-таки, в учителе, о чем мы говорили сегодня с вами. Учитель, понимаете, подросток, ему нужно видеть человека, который сам читает и который, понимаете, получает великое удовлетворение от этого чтения, который делится этими переживаниями. Он видит, что этот текст, который, казалось бы, вроде бы для него однозначный, а сколько ассоциаций он порождает, как он вообще раздвигает границы личности, как вообще мир становится интересным.
1: Пример читающего человека важен.
0: Понимаете, все свести к методике какой-то. Освоим какую-то методику, по этой методике мы будем пройти чтение одного произведения, другого. Но он не понимает. Особенно, возьмите классическую литературу. Но там без экскурсовода, образованного, который вводит
1: в этот мир. Да.
0: Невозможно. Он не понимает. Сейчас они не понимают Анну Каренину. Они уже по 18, по 19 лет. В чем там вообще такое? Что там такое? Непонятно, да? Да и вообще неинтересно. Евгений Онегин, вот это вот уход от глубинного резонанса, слова в мироощущение, ну, вот это трагедия большая. Потому что русский язык, он, конечно, великое богатство. Вот почему, видимо, он так и подвергся такое искалечиванию, потому что они чувствуют, что в этом языке заложено просто бездна смыслов. И человек, который приобщен к языку, он другой человек.
1: Он защищен чем-то.
0: Во многом, да, во многом. Он переживает смыслы, он переживает судьбу свою. Ну вот ко мне разные люди приходят, в том числе и молодые. Вот им кажется, что вообще судьба, она должна быть вся такая в кайф. Вот жизнь, она для того, чтобы ее прожить, так сказать, там, да, бери от жизни все. Они даже никак не хотят принять во внимание, что вообще в жизни есть и страдания, и сострадания, подъемы, и спуски, и, так сказать, откровения, какие-то тупики. Вот это все жизнь. Когда у человека есть вот этот масштаб соответствующий, вот полноте жизни, ну да, это ценность, он все проживает, он все оттенки знает этой жизни. Не надо думать, что вся жизнь – это сплошные удовольствия, развлекухи, какие-то удивительные путешествия. Это пустая жизнь. Недаром Юнг, я вот его люблю, очень часто цитирую. Что такое невроз? Несогласие на необходимые в жизни страдания. Страдания, опять-таки, это не то, что такое, знаете, мазохистическое упоение страданием, а это преодоление страданий, потому что на страдания человек включает ресурсы личности. Он как бы обретает самого себя, он понимает, что он может преодолеть это страдание за счет своих возможностей. Но их нужно открыть. А в обычном состоянии, они у него в замурованном состоянии находятся. Не раскрывает себя. Поэтому, когда он решает задачу, когда он, так сказать, преодолевает какую-то трудность, когда встречается линия неодолимого, тогда я поднимаюсь, да, вот я уперся в стенку, да, образно говоря. Все, дальше пути нет. Значит, что мне нужно? Мне нужно подняться как бы над этим забором, да, чтобы идти дальше. Так для того, чтобы подняться, нужно иметь опору собственную, да, в своих личностных свойствах. Надо обрести новое как бы, да, качество своей личности. Ну да. И понятно, да, когда человек приобщен к культуре, когда приобщен к культуре слова, это же такое подспорье.
1: В жизни, да.
0: Кстати, ведь очень часто, знаете, человек с проблемами, он приходит, почему? Он не может словесно обозначить свою проблему. Депрессняк у меня, депрессняк. Ну, а с чего ты взял, что депрессия? Да, вообще как-то все не то. Не, да. У него ничего нет, понимаете? Вот, да. Что его задевает? В отношениях с кем? В отношении чего? Вот абсолютно не дифференцированное восприятие. Нет дифференцированного восприятия, почему? Нет слов для обозначения вот такого тонкого восприятия.
1: Альфред Александрович, вот дети в младенчестве владеют словом по-разному, на разных этапах своей жизни. Можем ли мы сказать, что это является индикатором вообще развития, в начале развития жизни этой личности? Некоторые дети в 2 года уже начинают говорить предложениями, а некоторые еще в 4 не могут связать предложения.
0: Да, тут многое зависит от темпов развития. Надо всегда ждать. Я так обычно не бью в набат, если там 2 года он там что-то там не говорит. Надо, некоторые начинают позже говорить.
1: Это не страшно, и нельзя сказать, что это сигнал уже к какому-то неблагополучию. Нет.
0: Ну, знаете, как говорили еще давно это известное выражение, да, что человеку нужно 4 года или 5 лет для того, чтобы научиться говорить, и 50 лет для того, чтобы научиться молчать. По-разному, понимаете, есть люди, которые поздно начинают говорить и ничем не отличаются в своем вербальном и психическом развитии от сверстников. Вот. Есть такие молчуны такие, он может все понимать. Он понимает, он что-то, так сказать, там, ну, как не входит в контакт. По каким причинам? По-разному. Ну, ко мне приходят, там, бегут, говорят, о, там, аутизм, там, и все прочее. И там начинают сразу, так сказать, там,
1: лечить. Диагнозы ставить.
0: Да, сразу диагноз и все. Ну, подождите немножечко. Войдите в контакт. Не надо вербального контакта. Не надо требовать от него слов в ответ. Но не хочет он. Вот он таит про себя, понимаете? Вот.
1: То есть это созревает в нем.
0: Да, на язык прикосновений, на язык жестов, да, на язык мимики. Ребенок к этому чувствителен, кстати. Если мать как бы не эмоциональна в общении с ним, если ее лицо ничего не выражает, а он ничего не прочитывает, для него пока слова, вот пока он еще у него левое полушарие не заработало, то есть оно работает, но речевой центр еще не включен так активно. Он правополушарный. Вот плач, крик, похныкивание. Что для него важно? Вот мимика мамы, ее состояние. Он прямо, так сказать, вот ловит какую-то биоэнергетику ее присутствия. Особенно важны прикосновения. Для него вот этот вот язык прикосновений, он все для него. Поэтому мама напряжена, руки напряжены, все, он ловит эти вот такие жесткие руки. А мама вот вся такая мягкая, такая, да, любящая, все, у нее ручки у нее расслаблены, она ему моментально передает непосредственно, ну, кожный контакт, по сути дела, свое состояние. Вот это он ловит. А так он все время как бы, ну, в такой опасливой установке, не очень воспринимает.
1: И, конечно, к таким детям, как и ко всем остальным, как вы уже говорили, надо больше читать им, петь, сказки рассказывать, и тогда чувство языка, чувство слова
0: конечно,
1: в нем проснется обязательно.
0: Конечно. А некоторые дети, знаете, вот они не поздно начинают читать, но ну, слушать они всегда. Вот я очень многим в своем развитии, вот я с детства, так сказать, как бы вынес, это вот Ленинградское радио.
1: Да.
0: Как они читали, и сказки. Постановки были прекрасные, да, и литературно-музыкальные композиции. Такие чтецы были замечательные. Литвинов такой, ой.
1: Николай Литвинов.
0: Я помню, я всегда, да, Николай Литвинов вставал на коленки на стул, упирался лбом в это радио, да. И вот мог часами буквально так замечательно было. Ничего другого. Телевизора не было, но зато воображение как работало, на слово реагировало, все. А сейчас телевизор, да, зрительное восприятие, ну, а чего его обозначать словом? А так слово ловишь, да, и, так сказать, вот пытаешься воспроизвести, да, фантазии.
1: К счастью, вот в архивах сохранились передачи с Николаем Литвиновым для детей, поэтому вот можно нашим родителям современным порекомендовать, отыскивать это в
0: интернете. Грановская читала, всегда бежал, все бросал, а если еще там с музыкальным сопровождением, ну вообще.
1: Ну что ж, наша передача закончилась. О значении слова в жизни личности нам рассказывал врач-психотерапевт, практикующий семейный психолог Альфред Александрович Щеголев.
0: Всего доброго.
1: До свидания. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

1812. Что было на самом деле? Вокруг Отечественной войны 1812 года до сих пор идет много споров. К годовщине Бородинской битвы обозреватель журнала «Фома» Олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных исследователей. Ответы на 5 самых частых и неудобных вопросов о вторжении Наполеона в материале «Фомы». Первое. Была ли война с Наполеоном неизбежна? Разве нельзя было договориться? Отечественная война 1812 года унесла жизни сотен тысяч людей. Даже более, потери только в русской армии и среди гражданского населения России, по оценкам историков, достигают миллиона человек. А потому совсем не праздным является вопрос, можно ли было решить дело миром. Ведь в течение нескольких лет между Россией и Францией существовал союзный договор, а императоры двух держав называли себя братьями. К тому же на фоне постоянных проблем в наших отношениях с Англией, против которой Наполеон тогда воевал, был смысл помочь разгрому этой державы. Тем более сейчас мы знаем, сколько проблем у России было с владычицей морей впоследствии, в XIX веке, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Черном море, на Кавказе, вплоть до прямого военного столкновения. Зачем же Александру I было отвергать дружбу с Бонапартом, отказываться от союза с ним? Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть на положение дел в Европе, которое складывалось в начале XIX века. Одним из ключевых противоречий европейской, по тем временам это значило мировой, политики, было соперничество Англии и Франции. Оно уходит корнями в XVII век, а после Французской революции и начала революционных войн только обострилось. Противостояние продолжилось и с приходом Наполеона к власти. – В 1805 году он даже собрал на берегу Ла-Манша армию вторжения в Англию, однако разгром англичанами французского и испанского флота, Испания в тот момент была союзником Наполеона, перечеркнул эти планы. Кроме Франции и Англии в Европе было 3 великих державы – Австрия, Пруссия и Россия. Все они принимали участие в войнах против революционной Франции, когда Бонапарт был генералом республиканской армии. Несмотря на то, что Наполеон объявил себя в 1804 году императором и попытался отказаться от своего революционного прошлого, каждая из этих держав все более опасалась установления гегемонии Франции, что могло означать потерю суверенитета и даже, как показал пример Испании в 1808 году, замену правящей династии на родственников Наполеона. Очень примечательно, в какой момент Наполеон принял решение завоевать море через сушу, то есть запретить всем странам континентальной Европы торговать с Англией, чтобы задушить ее экономику. Эта идея пришла французскому императору в голову в 1806 году, когда он одержал ряд оглушительных побед над армиями антифранцузских коалиций и вошел в столицу Пруссии, Берлин. Неожиданно быстрый для самого Наполеона разгром державы, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе, привел его к мысли, что он может навязать свою волю всем странам континента. Политика континентальной блокады, предполагавшая разрыв многовековых экономических связей, вызвала непонимание не только у союзников Французской империи, но даже у ее чиновников. Родной брат Наполеона, Луи, которого он сделал королем Голландии, в 1810 году из-за нарушения блокады, которое король позволял в интересах своих новых подданных, лишился престола. Французский император открыто объявил врагами всех, кто поддерживает торговые связи с англичанами. Претензии Наполеона на гегемонию исключали ситуацию, когда хотя бы одно государство континента могло не соблюдать блокаду. Поэтому Наполеон предпринял в 1807 году вторжение в Португалию, впоследствии лишил выхода к Адриатическому морю Австрийскую империю, присоединил к своей империи ганзейские города в Северной Германии. Россия в начале XIX века пыталась найти дипломатическое решение и не ввязываться в европейский конфликт. Но непомерное расширение империи Наполеона и его растущие амбиции с российской точки зрения становились опасными для нашей страны. В 1805-1807 годах Россия приняла активное участие в антифранцузских коалициях.
Мир и союзный договор с Наполеоном были заключены не в результате переосознания российских государственных интересов, а вынужденно, после крупных поражений в 1805 и 1807 годах и разгрома союзников Австрии и Пруссии, которые на время союзниками быть перестали. Россия подписывала договор, чтобы получить передышку перед очередным столкновением. Параллельно она воевала с Турцией и Персией, причем война с Турцией, которая шла с 1806 по 1812 год, была спровоцирована французской дипломатией. Исполнение требований Наполеона, которое уже обернулось большими экономическими потерями, в перспективе вело к изоляции страны. Это означало лишь отсрочку столкновения с Французской империей и ее союзниками, но в еще более тяжелых условиях. Один на один с гигантской армией, которая больше не отвлекалась на борьбу с англичанами в Испании и обеспечение континентальной блокады. А сверх того Наполеон мог пригласить в коалицию шведов и турок. То есть возникла ситуация, когда жизненные интересы России и Англии совпали. Союз с Наполеоном по мере перекройки Европы становился немыслимым с точки зрения нашего будущего. Вопрос уже стоял не о том, будет ли война, а о том, когда и в каких условиях она разразится. Никаких иллюзий в России на этот счет не было, и русское правительство использовало пятилетнюю передышку 1807-1812 годов для подготовки к будущему столкновению. Была успешно завершена война с Турцией, проведена реорганизация армии, увеличена ее численность, развернуто строительство крепостей вдоль западной границы. В 1810 году Наполеон понял, что Россия вышла из блокады, а войну с Англией фактически имитирует. И, в свою очередь, начал развертывать огромную армию на территории Польши и Германии у границ России. Если в предыдущих кампаниях численность армии под командованием Наполеона редко превышала 200 тысяч, то к 1812 году достигла беспрецедентной по тем временам цифры в 600 тысяч человек против 240 тысяч у России. Не дождавшись от Александра I начала боевых действий, Бонапарт был уверен, что русские попытаются ударить первыми. Он перешел Неман. Началось вторжение великой армии в Россию. Перед походом на Россию он прямо заявил одному из своих приближенных, Доминику Пратту: «Через 5 лет я буду хозяином мира. Остается Россия, но я ее раздавлю». В окружении французского императора уже возникали идеи о том, чтобы исключить Российскую империю из списка европейских держав, вернуть к допетровским границам. А прежде всего Россия должна была поддержать французскую экспедицию в английские владения в Индии. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, то есть Англия, говорил Наполеон графу Нарбонну накануне вторжения. В 1812 году Россия была пока еще нужна Наполеону как союзник в войне с Англией, но неравноправной. Поэтому целью наполеоновского нашествия был не Санкт-Петербург и не Москва. Ему был нужен очередной мир, подписанный на барабане после разгрома русских армий, который вернул бы Россию в фарватер его политики. Но пойти на поклон к завоевателю Россия отказалась. Второе. Почему Наполеон наступал на Москву, если столицей был Санкт-Петербург? Такой вопрос не может не возникать, ведь в те времена столица Российской империи располагалась не в Москве, а именно в Санкт-Петербурге. Двигаясь в сторону Первопрестольной, главные силы армии Наполеона оказывались все дальше и дальше от места, где находился император Александр I. Чего же хотел Наполеон, наступая на Москву? Ответ на этот вопрос неожиданный, но важный для понимания истории Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что французский император вообще заранее не планировал, не ставил самостоятельной целью захват Москвы, Санкт-Петербурга или какого-либо крупного города. Стратегический принцип Наполеона вообще состоял не в занятии территории. «В Европе немало хороших генералов», — говорил Бонапарт. «Но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно – массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».
Эта концепция подтверждалась опытом предыдущих кампаний Наполеона. Он прекрасно знал, что само по себе взятие столицы противника или каких-то крупных городов не лишает его воли к сопротивлению. Например, французская армия два раза, в 1805 и 1809 годах, брала Вену, но австрийцы продолжали сражаться. Лишить противника воли к сопротивлению, покончить с ним вовсе или принудить к миру, подписанному на барабане, удавалось лишь после поражения армии. При Аустерлице в 1805 году, при Ваграме в 1809. А где именно удастся разгромить военную силу противника, в городе или в чистом поле, несущественно. И после вторжения в Россию Наполеон добивался одного – решающего сражения, в котором будет разгромлена русская армия. Понимало ли русское командование цель противника? Очень ясно понимало. О чем свидетельствует переписка Александра I и командующих русскими армиями. И действовала неожиданно для Наполеона, постоянно маневрируя и отступая, используя партизанские отряды на путях снабжения его армии, до последнего отказываясь от генерального сражения, к которому Бонапарт так стремился. Наличие трех полевых армий для самостоятельных действий – Барклая, Багратиона и Тармасова, первая и вторая западные, третья – обсервационная – позволяло в одном случае атаковать французов с их союзниками, в другом случае отступая, идти на соединение друг с другом. Это и произошло с войсками Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском. А если требовалось, оперативно создавались новые соединения. Так, для прикрытия дороги на Санкт-Петербург из армии Барклая был выделен усиленный корпус Витгенштейна численностью в 25 тысяч человек. В результате основные силы Наполеона увязались в погоню за главными силами русских и, заранее того не планируя, оказались под Москвой, а после Бородинской битвы – в самой Москве. Но что же Санкт-Петербург? Сама по себе столица Наполеона мало интересовала, тем более, что там находился император Александр, с которым он собирался подписать мир на барабане. Но вот снять угрозу в виде русских войск на северном фланге своих сил, показательно разгромить отдельный русский корпус, такая цель укладывалась в его стратегию. Первоначально против Витгенштейна выступило два армейских корпуса под командованием Макдональда и Удино. Однако, несмотря на численное превосходство французов, Витгенштейну удалось воспользоваться разобщенностью войск противника и нанести им поражение при Клястицах. В итоге русские войска Витгенштейна еще более явно стали угрожать коммуникациям Наполеона. Тогда на помощь Удино и Макдональду был отправлен баварский корпус Сен-Сира. Однако из-за болезней и массового дезертирства к сентябрю их численность резко сократилась. Наступление там окончательно захлебнулось, и судьба кампании решалась вокруг Москвы. Наступление главных сил Великой армии, французы называли их экспедиционной армией, а затем московской армией, превратилось в бесконечную гонку за войсками Барклая и Багратиона, а позднее ставшего командующим Кутузова. Наконец, соединенные русские армии дали сражение при Бородине, которого так хотел Наполеон, ожидая, по его словам, что все остальное рухнет вместе с ними. Разгромить русские армии не удалось. Несмотря на большие потери, они сохранили боеспособность. И Наполеон, вопреки собственному принципу, решил, что взятие Москвы вынудит русских просить мира. Однако использовать Москву как разменную карту на переговорах у французов не получилось. Александр I от них просто отказался, оставляя все послания Наполеона без ответа. Москва пострадала в страшном пожаре. Армия Кутузова смогла снова уйти и начала пополняться и готовиться к наступлению. Для Наполеона и его империи это стало началом конца. Третье. Наполеон отправил в Россию 600 тысяч солдат. Почему под Бородином оказалось вчетверо меньше? Готовясь к войне, Наполеон собрал против России беспрецедентно огромную по тем временам армию в 600 тысяч солдат, из них 450 тысяч в первом эшелоне. При этом во время боев под Смоленском главные силы Наполеона насчитывали 185 тысяч, а при Бородине лишь около 130 тысяч. Почему так произошло? Соответствовало ли это планам русского командования? И как это соотносилось с замыслами Наполеона? Как и во многих вопросах, связанных с Отечественной войной 1812 года, тут начинающего знакомиться с темой человека встретят неожиданные открытия.
Несмотря на то, что никакого формально утвержденного Александром I генерального плана войны историкам неизвестно, сохранилось немало документов, позволяющих судить о замыслах военно-политического руководства России, оперативная документация и переписка. Смысл этих документов мы можем понять, опираясь на наше послезнание, то есть возможность спустя 2 с лишним века сделать выводы из реального хода боевых действий. Уже в наши дни историк Виктор Безотосный нашел в Российском государственном военно-историческом архиве документ под названием «Патриотические мысли или политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Эта аналитическая записка была составлена 2 апреля 1812 года, по старому стилю, то есть менее чем за 3 месяца до начала войны, по распоряжению Барклая де Толли подполковником Чуйкевичем, служившим в особенной канцелярии военного министерства. Так назывался орган, координировавший деятельность военной разведки, недавно созданный Барклаем. Текст документа выглядит так, словно Чуйкевич успел заглянуть в будущее. Что же он предлагал в документе? Исходя из 2-кратного численного превосходства противника и анализа стратегических принципов Наполеона, который прославился быстротою в военных его действиях, ищет генеральных баталий, дабы одним или двумя решить участь целой войны, автор записки сформулировал ключевую идею стратегии будущей войны. «Предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает». Это означало уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки. Надо бы навести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык. По мысли автора записки, потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость государства состоит в целости его армии. Когда же численность неприятельской армии сократится, надо дать сражение со свежими и превосходящими силами, и тогда можно будет вознаградить с избытком всю потерю. Особенно, когда преследование будет быстрое и неутомимое, на что мы имеем перед ним важное преимущество в числе и доброте нашей конницы. Патриотические мысли – это аналитическая записка о неутвержденной императором план войны. Тем не менее, мы можем определенно утверждать, что Барклай разделял изложенные в ней идеи и действовал в соответствии с ними, вплоть до назначения Кутузова главнокомандующим. Более того, после перехода командования к Кутузову тактика русской армии не изменилась. В действиях Барклая и Кутузова видна преемственность, несмотря на их взаимную личную неприязнь. Что же думал сам император? Как отмечал Виктор Безотосный, перед началом войны Александру было предложено более 40 планов ее ведения, но лишь немногие авторы планов имели доступ к сведениям, полученным военной разведкой. О мнении царя мы можем судить по его переписке в начале войны. В письмах командующему Дунайской армией Чичагову и 2-й армией Багратиону мы находим сходные мысли. Необходимо уклоняться от генерального сражения ввиду подавляющего превосходства противника. Вести войну затяжную, сколь угодно продолжительную. В письме графу Салтыкову даже обсуждается возможность вывоза ценностей из Петербурга. Необходимости длительного отступления армии постепенно готовили общественное мнение и официальные известия о военных действиях. Из письма Александра I графу Салтыкову. До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудрее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля. Силами нас превосходнее, можно сказать смело на всех пунктах. Противу нашей 1-й армии, составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме 3 направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятелей их 11. Противу Тармасова 1 силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столько же щекотливо, как от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Но потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. На негосиации же нам надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственно, продолжением войны можно уповать, с помощью Божию перебороть его. Конец цитаты.
Итак, после перехода войсками Наполеона границ Российской империи, вместо генерального сражения, которого тот жаждал, наши войска начинают отступать вглубь страны. Это был сюрприз. Бонапарт рассчитывал на скоротечную кампанию. В письме жене он писал, что через 3 месяца все будет кончено. Его замысел заключался в том, чтобы умножить массу на скорость, разгромить русские армии у границы, используя подавляющее численное превосходство. При этом совершенно не рассматривался вариант их глубокого стратегического отхода. Предполагалось, что русские не будут отдавать без боя свою территорию. Но именно это они и сделали. Сразу же, даже до пересечения границы, уже в момент сосредоточения, у Великой армии начались проблемы со снабжением. Территории Польши и Восточной Пруссии были слишком бедными, и часто даже за большие деньги невозможно было купить продовольствие и корм для лошадей. Уже тогда участились случаи дезертирства. Пытаясь нагнать и окружить отступающие русские армии, войска Наполеона двигались форсированными маршами, обозы не успевали доставить заготовленные на границе запасы продовольствия. В результате уже в первый месяц войны, когда Великая армия достигла Витебска, это 480 километров от границ, ее потери от недостатка продовольствия, болезни и дезертирства достигали трети личного состава. А из-за падежа лошадей численность конницы сократилась почти вдвое. Один из приближенных Наполеона, Арман Каленкур, писал: «Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Витебска, уже стоила армии больше, чем 2 проигранных сражения». Больше того, 5 армейских корпусов Наполеону пришлось выделить для действий на флангах, 3 на север против корпуса Витгенштейна и 2 на юг против 3-й армии Тормасова, а часть сил основной группировки держать для охраны растянувшихся коммуникаций. Например, для осады Бобруйской цитадели, гарнизон которой насчитывал 100 человек, выделена была целая дивизия. Взять эту крепость так и не удалось. По мере того, как линии снабжения растягивались, настоящим кошмаром для обозов и гарнизонов Великой армии стали летучие кавалерийские отряды, упомянутые в записке, состоявшие из частей регулярной кавалерии и казаков. Их жертвами становились склады, обозы, небольшие группы солдат противника, прежде всего фуражиры. Причем их действия не были хаотичными. Командование представляло, где и какой отряд находится. Важно пояснить, эти летучие отряды смешивают с вооруженными отрядами крестьян. Однако крестьянские отряды действовали только в пределах своей местности, при случае оказывая помощь армейским отрядам. Стратегия русского командования в ходе первой половины войны 1812 года оказалась в целом очень эффективной и перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Огромные потери Великая армия понесла, еще не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, нашим войскам предстояло еще выстоять в неизбежном сражении, которое состоялось у ворот Москвы. Четвертое. Почему Бородино называют полем русской славы, если армия отступила? В отечественной военной истории есть куда более бесспорные военные триумфы, как, например, Полтава или итальянский поход Суворова, состоявший из целого каскада побед над французской армией. Даже в войне 1812 года последние сражения – Вязьма, Красная, Березина – выглядят куда более бесспорными успехами. Во всех случаях для Великой армии соотношение потерь было кошмарным. В боях при Красном оно превысило 1:15. Тем не менее, ни одна из этих побед не занимает такого места в нашей национальной памяти, как Бородино. Результат Бородинского сражения выглядит на этом фоне очень скромно и оставляет много вопросов. Русская армия к исходу дня была выбита со своих позиций. Бородино, Семеновская, Курганная высота. Затем отступила, а Москву защитить не смогла. Так почему же Бородино называют полем русской славы? Прежде всего, необходимо разобраться, какими силами располагали стороны. Ведь существует мнение, что русская армия обладала численным превосходством, и при этом Наполеон весь день успешно атаковал, искусно создавая перевес на нужных участках. Сохранившаяся боевая документация обеих армий позволяет довольно точно определить численность войск в день генерального сражения 26 августа 1812 года по старому стилю.
Армия Наполеона насчитывала 129 тысяч строевых солдат при 587 орудиях. В состав русской армии входило 108 тысяч регулярных войск, 9,5 тысяч казаков при 620 орудиях и 32 тысячи ратников ополчения. Ополченцы, за исключением нескольких батальонов, практически не отличались от нестроевых. Две трети ратников даже не имели ружей. Недоразумение возникает, когда их включают в общую численность русской армии, чего военному специалисту того времени никогда бы не пришло в голову. Поэтому говорить о численном превосходстве русской армии невозможно. Помимо этого, армия Наполеона обладала качественным перевесом. Практически все ее части имели опыт и прошли боевое слаживание. В русской армии примерно шестую часть регулярных войск составляли необстрелянные новобранцы, прибывшие буквально накануне сражения. Казаки существенно уступали регулярной кавалерии по вооружению и выучке. Начальник штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов вообще отрицал их ценность в генеральном сражении. У Наполеона также имелся существенный в полтора раза перевес в кирасирах – 7800 против 5400. Этот вид ударной тяжелой кавалерии при массированном применении мог прорывать даже плотные пехотные построения за счет огромного веса лошадей – более 600 килограмм. Задача, которую ставил Наполеон, как всегда, была одна – разгром армии противника. Ему нужен был новый Аустерлиц, чтобы подписать мир на барабане, который подчинил бы его требованиям внешнюю политику России. Он довольно точно оценивал численность русских войск и опасался лишь одного, что они снимутся со своих позиций и продолжат отступление. Согласно воспоминаниям его приближенных, накануне сражения он даже просыпался среди ночи, чтобы убедиться, что русские не ушли. О намерениях Кутузова нам судить сложнее. Он скончался в 1813 году и воспоминаний не оставил. Задача, которая стояла перед ним, была противоречивой. Необходимо было дать генеральное сражение и при этом избежать разгрома армии. Дело в том, что длительное отступление крайне пагубно сказывалось на состоянии русской армии, падала дисциплина, участились случаи дезертирства. Поэтому нельзя было оставить Москву без боя. Это могло подорвать авторитет главнокомандующего и привести к полной потере управления. Задача Кутузова осложнялась тем, что русской армии пока не удалось достичь перевеса в кавалерии, как это будет во второй половине кампании. И сведения о численности армии противника были неточными. Кутузов исходил из несколько завышенной оценки в 150 тысяч. Растянутое построение русской армии ясно указывает на то, что русский главнокомандующий опасался обхода позиции, который неминуемо привел бы к полному разгрому. Значительные силы, 2 из 7 пехотных корпусов, были выделены для прикрытия дорог, по которым в случае неудачного исхода сражения предстояло совершить отход. Таким образом, Наполеону принадлежала инициатива, а растянутость фронта позволяла выбрать место для нанесения удара превосходящими силами. Сражение отличалось крайним ожесточением. Потери обеих сторон были огромны. С каждой стороны выбыло из строя более четверти состава и около трети генералов – 28 из 73 у русских, 51 из 150 у французов. Русские задействовали почти все силы, но Наполеон так и не решился ввести в бой свой последний резерв – императорскую гвардию, несмотря на просьбы своих маршалов. Французский историк и участник сражения Пеле Клозо, служивший при штабе Великой армии и впоследствии изучавший русские боевые документы, писал, следовало ли вечером двинуть под страшным огнем императорскую гвардию, единственный резерв, не введенный в дело. Она могла быть истреблена, прежде чем дошла бы до неприятеля со своим грозным штыком. Она назначалась не для такого боя. Филипп Поль де Сегюр, адъютант Наполеона в 1812 году, писал, «Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных. Не было даже 800. Обыкновенно по числу этих последних и определяется успех. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, нежели о нашей победе. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках?» Наполеон смог нанести русской армии тяжелые потери – 44-45 тысяч. При том, что потери его армии были несколько меньше –
35-40 тысяч. Но устроить русским новый Фридланд ему так и не удалось. Армия Наполеона к 5 часам вечера, задолго до конца светового дня, была настолько измотана, что прекратила атаки. А когда русские начали отход с поля боя, уже была не в состоянии организовать преследование. В тяжелейших условиях русская армия смогла выстоять этот день, а после совершить организованный отход. Как это часто бывает, великое событие обрастает преувеличениями. Не стало исключением и Бородино. В реляции о сражении Кутузов сообщал императору, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами. А отступление с поля боя на 6 верст объяснял тем, что позиция из-за понесенных потерь стала для армии невместную. Еще более восторженно писал императору Барклай. Неприятель, отраженный от всех пунктов, с бесчисленную потерью, удалился с места сего беспримерного сражения. Но, как мы показали выше, великая легенда возникла не на пустом месте. Даже многим французским участникам сражения его результат показался невнятным. По точному выражению Лермонтова, Москва сдана была недаром. Несмотря на то, что Москву защитить не удалось, а войска были потрясены решением о ее оставлении, результат Бородинского сражения и его последствия для России оказались, по выражению участника сражения, графа Михаила Воронцова, благоприятными. Русская армия сохранила волю к продолжению борьбы. Наполеон объявил Бородино своей победой и имел для этого основание. Поле боя осталось за ним, но его стратегическая цель достигнута не была. Русская армия не была разгромлена и сохранила боеспособность. После Бородина Наполеон почему-то потерял из виду свою главную цель, начал думать, что сам по себе захват Москвы сломает русских, и они запросят мира. Но после занятия Москвы Наполеон уже не ставил задачу разгрома армии противника, то, к чему он неуклонно стремился во всех своих предыдущих кампаниях. 2 месяца в Москве он ждал, что русские

Русская армия, несмотря на тяжелые потери, сохранила боеспособность, а затем смогла восстановить свою численность. Бородино стало могилой французской кавалерии, что пагубно сказалось и на состоянии разведки армии Наполеона, действовать которой во второй половине кампании оставалось вслепую. В день сражения он еще не понимал, что при Бородине он потерял последний шанс для успешного завершения войны. Спустя 2 месяца, когда Наполеон понял, что мира на барабане не будет, и начал отступление, восстановившейся русской армии удалось, как написал Чуйкевич, вознаградить с избытком всю потерю, устроив неприятелю преследование быстрое и неутомимое. Пятое. Говорят, в 1812 году за русских воевал генерал Зима. Именно такое объяснение катастрофы Великой армии в России давал сам Наполеон в своем 29-м бюллетене. Ключевой причиной ее гибели якобы стала зимняя стужа. По мнению Наполеона, в начале ноября 1812 года внезапно ударили сильные морозы, которые вызвали гололедицу и в несколько дней погубили почти всех лошадей его армии. В результате она вынуждена была бросить большую часть артиллерии и запасов продовольствия и стала беззащитной от налетов казачьей конницы. А до 6 ноября, нового стиля, согласно бюллетеню, погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Действиям регулярной русской армии в бюллетене отводится самое скромное место. Спустя 22 года Денис Давыдов в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» с досадой отмечал, что наполеоновское объяснение получило распространение не только в Европе, но и в русском обществе, даже среди ветеранов 1812 года. Несмотря на поражение Франции в наполеоновских войнах, ее культурное влияние на русское дворянское общество продолжало быть огромным. Насколько объяснение наполеоновского бюллетеня соответствует действительности? Первый снег в 1812 году выпал 3 ноября, накануне боев под Вязьмой. К тому времени состояние главных сил армии Наполеона уже оставляло желать много лучшего. В боях за город французские корпуса, несмотря на общее численное превосходство, 30-40 тысяч против 25-30 тысяч русских, потеряли вчетверо больше, чем авангард Милорадовича. 7 тысяч против 1800. Причем большую часть потерь армии Наполеона составили пленные. Причины столь плачевного положения не могли быть связаны с зимними холодами. В дальнейшем морозы часто сменялись оттепелью. Так, 19 ноября после боев под Красным остатки корпуса Нея переходили Днепр по тонкому льду, причем часть солдат провалилась. Результат этого сражения для Великой армии был еще более ужасающим. Одними только пленными она потеряла около 20 тысяч солдат. При этом потери русской армии составили около 2000 человек. Русские захватили более 200 пушек, половину артиллерийского парка Великой армии. Наконец, 26 ноября, при переправе через Березину, французам пришлось наводить мост, потому что река не замерзла. Когда армия Наполеона подошла к Березине, из всех ее войск боеспособность сохраняли лишь остатки гвардии и корпуса Виктора и Удино. Эти два корпуса не принимали участия в походе на Москву и присоединились к главным силам Великой армии лишь накануне переправы. Именно эти войска осуществили прорыв из окружения и прикрытие отхода главных сил. Поскольку корпуса Виктора и Удино в ноябре 1812 года действовали в тех же погодных условиях, что и главные силы Наполеона, то причина низкой боеспособности его армии под Вязьмой и Красным, очевидно, с зимними холодами не связаны. Так в чем же дело? Покидая Москву 19 октября, армия Наполеона имела 20-дневный запас продовольствия. Замысел французского императора заключался в том, чтобы отступить к тыловой базе в Смоленске, получить подкрепление, пополнить запасы и продолжить активные действия. Маршрут движения к Смоленску должен был пройти через неразоренные войной районы Калужской губернии. Однако в сражении при Малоярославце армия Кутузова остановила движение Наполеона на Калугу, выдавив его армию на разоренную дорогу через Бородино и Вязьму. И при этом продолжало параллельное преследование, не давая противнику остановиться на отдых. А на коммуникациях Великой армии продолжали действовать партизанские отряды.
9 ноября

Наполеон, наконец, добрался до Смоленска, но его надежды на отдых и восстановление армии не оправдались. Запасы продовольствия оказались невелики, а после ухода гвардии их организованное распределение оказалось невозможным из-за падения дисциплины. Воспоминаниям французского интендантского чиновника Пюебюска, служившего в Смоленске, солдаты были похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. В довершение всех несчастий Великой Армии русские начали наступление на ее флангах. 19 октября корпус Витгенштейна выбил противника из Полоцка и перешел Двину, а 16 ноября, во время боев под Красным, армия Чичагова заняла Минск, важнейшую тыловую базу французов, перерезав их коммуникационную линию. Таким образом, основной причиной низкой боеспособности армии Наполеона был недостаток продовольствия. Эта ситуация была создана действиями русских войск, наступлением армии и рейдами партизан еще до наступления сильных холодов. В начале декабря, уже после переправы армии Наполеона через Березину, наконец ударили 20-градусные морозы, которые, собственно, и отличают климат русской равнины от Западной Европы. В этот период от холода погибли десятки тысяч солдат. Но на исход кампании это уже никак не влияло. По-видимому, эти события хорошо запомнились участникам кампании, и Наполеон решил этим воспользоваться, приписав зимним холодам решающую роль в гибели своей армии. Ирония состоит в том, что именно эти морозы, сковавшие лед на Зембинских болотах к западу от Березины, обычно непроходимых осенью, позволили Наполеону и остаткам его армии выскользнуть из окружения. Можно ли считать зимнюю стужу хотя бы союзником русской армии, пусть слабым и ненадежным? Даже на этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Дело в том, что русская армия, так же, как и армия Наполеона, несла небоевые потери больными, отставшими и обмороженными. После сражения за Малоярославец в армии Кутузова находилось в строю 90 тысяч человек, а к концу кампании 27 тысяч. И это при том, что ее главные силы в этот период в боях практически не участвовали. Под Вязьмой, Красным и на Березине действовали лишь авангарды. Отставшие русские солдаты, их в итоге насчитывалось 48 тысяч. В отличие от французов, после лечения и отдыха вернутся в строй. Но это будет лишь весной 1813 года, а на ход кампании 1812 года они повлиять уже не могли. Несложно понять, почему Наполеон пытался скрыть причины катастрофы, постигшей его армию. Еще бы! Человеку, которого немецкий философ Гегель назвал воплощением абсолютного духа, не хотелось признавать, что русские его перехитрили, а своими действиями перечеркнули все его генеральные планы. Поэтому он предпочел все списать на действия сил природы. В таком объяснении оказались заинтересованы и незадачливые союзники России, которым не хотелось признавать ее огромный вклад в победу над Наполеоном.

0: Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
1: Да, были люди в наше время.
0: Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть вот рассветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в бородинский бой». Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений, носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да. Были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.

В рубрике «Календарь памятных дат» прозвучали фрагменты статьи Олега Черных 1812, «Что было на самом деле», и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Чеслов Саманович.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт вновь посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. На этот раз его пианистическому искусству. Сегодня мы послушаем несколько фортепианных произведений разных авторов в исполнении Рахманинова. «Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии», писал музыковед и композитор Борис Асафьев, подчеркивая, что этот редчайший мелодический дар проявлялся у Рахманинова не только в его собственных сочинениях, но и в его исполнении. Поразительное умение осмыслить, одухотворить, не просто выразительно произнести, но именно спеть любой музыкальный интервал придавало, по словам Асафьева, особое обаяние мелодиям Рахманинова, им сочиненным или им сыгранным. Ритм длительности, ритм воздушных пауз, то есть еле уловимых молчаний и передышек, ритм глубины дыхания — все это было пронизано мелодической закономерностью чередований прилива, отлива и смен светотени. А главное — овеяно орлиным полетом, спокойной властностью. Конец цитаты. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова мы послушаем знаменитую мелодию из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в не менее знаменитом переложении для фортепиано Джованни Сгамбатти, итальянского композитора XIX века. Запись 1925 года.

Прозвучала мелодия из оперы Глюка «Орфей и Евридика» в переложении для фортепиано Джованни Сгамбати в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Перед тем, как прозвучит следующее произведение, обратимся к некоторым страницам биографии Рахманинова. Концертная «страда», как часто называют эту сторону творческой деятельности Рахманинова, продолжалась почти 25 лет. Каждый год по несколько месяцев он выступал в разных городах Европы и Америки. Эта работа, пишет Софья Александровна Сатина, требовала крайнего нервного напряжения. Когда Сергей Васильевич выступал, он отдавался исполнению целиком, не обращая внимания на то, где и кому он играет. Он не мог представить себе жизни без эстрады, без выступлений, и поэтому, несмотря ни на утомление, ни на напряжение, ежегодно продолжал концертировать, когда уже в этом не было никакой нужды в смысле заработка. Конец цитаты. Конечно, не могла не радовать музыканта постоянная растущая признательность самой широкой публики. Софья Сатина писала: «Сергей Васильевич был поражен, когда однажды где-то в провинции после концерта носильщик, несший его чемодан, обратился к нему, сказав: „Как вы хорошо играли сегодня, мистер Рахманинов“. Его узнавали кондукторы на железных дорогах. Во время его ежедневных прогулок совершенно незнакомые ему люди снимали шляпы и приветствовали его на улицах. Шоферы, продавцы в лавках на Бродвее, казалось, не имевшие никакого отношения к музыке, просили позволения пожать ему руку и всячески оказывали ему внимание. Такое отношение всегда очень трогало Сергея Васильевича». Конец цитаты. Мы уже говорили в наших передачах о том, что активная концертная деятельность, кроме всего прочего, давала Рахманинову возможность широкой помощи всем, кто в ней нуждался. Его отзывчивость к чужому горю выражалась в конкретных действиях, всегда очень точно направленных и при этом абсолютно лишенных всякой рекламы и позы. Не могу здесь не привести несколько строчек из письма Рахманинова его близкому другу, музыканту Никите Семеновичу Морозову, преподавателю Московской консерватории. Морозов – один из тех, кого Рахманинов материально поддерживал долгое время, а в голодные 20-е годы буквально спас от смерти. Это письмо января 1925 года так ярко характеризует Рахманинова. «На твой первый вопрос, долго ли я буду присылать тебе эту пенсию, отвечу так: буду присылать, пока могу. На второй вопрос, почему я это делаю, скажу твоими словами, чтобы вам немного теплее и светлее становилось, когда эти деньги приходят. Писать тебе, когда они приходят, совершенно не нужно. Пиши, когда вздумается, я всегда рад получать твои письма. Очень мне понравился приведенный в письме твоем разговор с Верой Александровной относительно присылки мною денег. Всех беспокойных разговоров она и слушать не хотела, сказала только: поблагодари, а разговоры брось. Золотые слова, особенно последние. Я их еще бы сократил, выкинув и первые. Ну вот и все про наши дела». Далее Рахманинов описывает свою гастрольную жизнь. «Чуть не сказал сейчас каторжная жизнь. Да вовремя вспомнил, что не мне это говорить и не тебе это слушать. Устал я очень, милый друг. Здоровье мое ничего, мучает только невралгия. И чем больше я устаю, тем больнее мне делается, и тем чаще боли появляются. Это значит, что к концу сезона у меня боли почти беспрерывные». Конец цитаты. Тем не менее, Рахманинов всегда говорил, что концерты — его единственная радость. «Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую боль, она прекращается, когда я играю. Если я не буду работать, я зачахну». Так отвечал Рахманинов врачам, советовавшим уменьшить количество выступлений, поскольку всех тревожили и упомянутая невралгия головы, много лет мучившая музыканта, и начинающийся артрит пальцев правой руки. Об одном рахманиновском концерте 1941 года хочется сказать особо. Вновь обратимся к воспоминаниям Софьи Сатиной, поистине бесценному источнику. Война с Россией продолжала все более и более волновать Сергея Васильевича. Бессильный помочь родине, он чувствовал и переживал с ней со свойственной ему обостренной впечатлительностью все ужасы войны и неоднократно говорил, что должен что-то сделать, предпринять, но что, он сам еще не знал. Скромный от природы человек, Сергей Васильевич в душе, вероятно, сознавал, что к его мнению многие прислушиваются и среди русских, и среди американцев. К осени у него созрело решение.
открыто выступить и показать своим примером русским, что надо в такое время забыть все обиды, все несогласия и объединиться для помощи изнемогающей и страдающей России. Всегда ненавидя рекламу, Рахманинов решил на этот раз широко использовать ее и поместить во всех объявлениях в газетах о концерте в Нью-Йорке, что весь сбор он отдает на медицинскую помощь русской армии. Этому решительно воспротивились некоторые из близких Сергея Васильевича американцев. Ему удалось все же настоять на том, чтобы объявление о помощи русской армии было напечатано в программах его нью-йоркского концерта, так что публика могла ознакомиться с этим фактом при входе в зал. А газеты, конечно, отметили этот факт на следующий день. Трудно представить себе эффект, произведенный этим известием в то время хотя бы только на русскую колонию в Америке. Сергей Васильевич получал письма благодарности от многих людей из самых далеких углов Соединенных Штатов и Канады, от представителей всех слоев и классов русских, населяющих эти страны. Писали лица колеблющиеся, лица, хотевшие помочь русским, но не знавшие, как поступить. Писали люди, сами уже начавшие собирать на помощь России и увидевшие в лице Рахманинова моральную поддержку. Сергей Васильевич решил передать весь сбор в сумме $3920 непосредственно русскому генеральному консулу в Нью-Йорке. На эти деньги было закуплено оборудование для медицинских центров. Что касается самого концерта, состоявшегося 1 ноября 1941 года, то игра Сергея Васильевича была совершенно исключительной. Это был один из тех немногих концертов, который удовлетворил самого Сергея Васильевича. В программе стояли вариации Моцарта, соната Бетховена, Навилетта Шумана и соната для скрипки Баха, переложенная Рахманинова для фортепиано. Во втором отделении Сергей Васильевич играл несколько песен Шумана, Шуберта, Шопена, Чайковского и Рахманинова, переложенных для фортепиано. Что касается песен, то не слышавший их 1 ноября просто не может представить себе всей красоты его тона, того вдохновения, с которым он пел эти песни, в особенности знаменитую серенаду Шуберта. Теперь кажется совершенно непростительным факт, что песни эти не были записаны на пластинке вовремя. Запись все же была сделана весной 1942 года. Конец цитаты. Посылая в Москву закупленное медицинское оборудование, Рахманинов писал: «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Одна из песен Франца Шуберта, о которых упоминает Софья Александровна Сатина, знаменитая «Серенада» в переложении для фортепиано Ференца Листа, прозвучит в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Это та самая знаменитая запись 1942 года, сделанная по следам ноябрьского концерта 1941 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали мелодии из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в переложении для фортепиано с гамбати и серенада Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни», читает народный артист России Георгий Корольчук. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
1: Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память», читает Наталья Роснюк.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: «Ветер бил в лицо». Рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», читает Елена Дельвер. Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 202-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время за Иисусом следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении Спасителем женщины, 12 лет страдавшей кровотечением, всем достаточно хорошо известен. Он содержится у трех евангелистов-синоптиков, то есть у Матфея, Марка и Луки. Напомню, что перечисленные мной Евангелия называются библеистики синоптическими, потому что содержат много схожей информации. И уже с XIX века учеными было доказано, что при их написании евангелисты Матфея, Марка и Лука использовали одни и те же источники. В этих Евангелиях, в отличие от Евангелия от Анна, которое написано в совершенно ином ключе, много общего, много параллельных мест о словах или о делах Спасителя. Поэтому эти Евангелия называются синоптическими, что в переводе из греческого значит «общий взгляд». И вот читавшийся сегодня отрывок из 5 главы Евангелия от Марка об исцелении кровоточивой, он содержится также в повествованиях евангелистов Матфея и Луки, а значит, три раза в году читается за божественной литургией, а один из них раз даже в воскресный день. То есть это эпизод, известный людям, которые регулярно посещают храм Божий. Поэтому я в своем сегодняшнем слове ограничусь несколькими темами, которые ставят вопросы перед нашей церковной практикой. Дело в том, что это чудо не совсем обычно. Ну, правда, чудо вообще не может быть обычным. Но среди описываемых в Евангелии исцелений оно отличается тем, что внешне было совершено как бы без согласия Спасителя, тайно. Кровоточивая не просила Христа об исцелении, как это обычно делали больные, или они просили, или за них кто-то просил. Она сзади, пытаясь быть незаметной, прикасается к краю одежды Христа и получает исцеление. Ну, правда, столь необычный способ для нее был вынужденным. Кровоточивая не могла напрямую подойти к Господу. Ее бы просто не пустили, она вообще не могла находиться среди людей, потому что была нечистой в соответствии с законом Моисея. Ну что значит нечистой? Как это понимать? А вот понимать-то это надо как раз буквально. Дело в том, что в дни месячных очищений женщина была физически нечистая. В древности на Ближнем Востоке люди не носили нижнего белья, не было гигиенических средств, дефицит воды и страшная жара. И вот совокупность всех этих факторов, она приводила к тому, что в такие дни женщина оставляла за собой кровавый след и распространяла неприятный запах. Поэтому в этот период она была изолирована, никуда не могла пойти, не принимала участия в каких-то общих мероприятиях и уж, конечно, не имела права посещать храм. Но по вполне понятной причине храм-то это не место для зловония или кровавых меток на полу. А вот сегодня эта физиологическая особенность женского организма не является признаком нечистоты. Поскольку все носят нижнее белье, множество различных гигиенических средств, навалом воды, и беседуя с женщиной, мы никогда не сможем понять, какой у нее сейчас период. Потому что если женщина чистоплотная, то она чиста всегда, вне зависимости от дней месяца. И, естественно, сегодня этот процесс не является препятствием для посещения храма, как он не является препятствием для нормальной, полноценной жизни женщины в обществе. Правда, сегодня закон о нечистоте нарушается гораздо чаще, чем в ветхозаветные времена. Вот всякий, кто приходит в храм Божий грязный, в неопрятной одежде, извините, с немытой физиономией, с нечищенными зубами, если состояние его тела таково, что он в радиусе нескольких метров вокруг себя распространяет отнюдь не аромат французских духов, а нечто совершенно иное, то такой человек совершает грех. Он своей нечистотой оскверняет храм Божий. И администрация наших церквей, дежурные смотрители, конечно, должны следить за тем, чтобы физически нечистые люди не переступали порог Дома Божия, которому подобает чистота и святость. Вообще вопросы храмовой этики, ну, если так можно выразиться, они сегодня являются достаточно насущными. Действительно, как надо одеваться, когда приходишь в храм? Как следует одеваться мужчине, женщине? Какой внешний вид недопустим для присутствия за богослужением? Вот каких-то внятных правил или стандартов по этому вопросу не существует, и обычно начинающие прихожане руководствуются советами не слишком грамотных и не слишком умных уборщиц, которые работают в храме, и с удовольствием любят поучать всех, кто заходит в него. Но, возвращаясь к теме сегодняшнего Евангелия, все-таки надо отметить необычность исцеления кровоточивой. Она как бы без спроса Спасителя крадет его божественную силу для своего исцеления. И Господь ясно говорит, что после ее прикосновения он чувствует, как часть силы ушла из него. Ну а значит ли это, что само по себе прикосновение ко Христу сделало ее здоровой? Понятно, что нет. Но ее вера, ее внутренняя расположенность к принятию божественной благодати, наверное, те 12 лет ее страданий, лишений, угнетений, связанных с ее болезнью, не прошли даром. Страдания таким образом вспахвали почву ее души, что сделали эту душу восприимчивой к семенам божественной благодати. Она получила то, о чем... Нет, не просила словами, но о чем думала, что она желала и во что верила, что только этот странствующий учитель, проповедник, которым одни восторгаются, которого другие называют обманщиком, вот в нем, своей очищенной страданиями душой, она чувствует источник божественной энергии. Своим обостренным внутренним духовным зрением она видит во Христе не просто учителя, одного из многих рабби, которые ходили все времена по дорогам Палестины. Она видит в нем кого-то несоизмеримо больше, и поэтому без слов и без просьб она прикасается к краю одежды Христа, в котором она видит источник благодати и силы, способный излечить ее от смертельного недуга. И также молча, без слов, как эта женщина просила об исцелении, Господь также вот без слов, без внешних действий исцеляет ее, видя чистоту ее души и крепость веры в Него. и уже как назидание окружавшим его людям, и как назидание всем нам Христос указал причину исцеления этой женщины словами, которые не раз произносил он после исцеления людей, слова, которые нам надо помнить, особенно когда посещают нас испытания. «Вера твоя спасла тебя». Да, вера, сопряженная с терпением и упованием на Господа, является той силой, в ответ на которую спасает Бог человека, спасает как в границах жизни земной, так и в перспективе жизни вечной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 сентября, 25 августа по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого апостола Варфоломея, так как в этот день, в VI веке, из Анастасиополя были перенесены его мощи. Христиане спасали святыню от персов и отправились к берегам Черного моря. Однако персы их настигли и выбросили ковчег с мощами в море. Божьим промыслом ковчег не утонул, а пристал к берегу в Италии, острова Липары, где местный епископ с клиром торжественно перенес мощи в храм. Сегодня мы вспоминаем еще одного святого первого века, святого апостола Тимидиста, Тита, епископа Критского. Также сегодня празднуется память святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена-исповедника, епископа Корийского. Они пострадали от еретиков ариан во второй половине IV века. В этот день прославляется святитель Мина, патриарх Константинопольский. Он был избран на патриарший престол в 536 году. Рукоположение его совершил находившийся тогда в Константинополе святой папа римский Агапит. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 552 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобного мученика и иеромонаха Моисея Кожина, пострадавшего в 1931 году, и священномученика протоиерея Владимира Мощанского, погибшего в 1938 году. Преподобный мученик Моисей Кожин родился в 1868 году. В юности поступил в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где принял монашеский постриг. В 1896 году он был рукоположен в иеромонаха и служил в Соловецком монастыре вплоть до его закрытия в 1924 году. В 1926 году он приехал в родное село Оленица в Мурманской области и стал служить там в церкви Рождества Иоанна Предтечи. В 1931 году, зимой, отец Моисей Кожин вместе с церковным старостой Петром Егоровичем Кожиным и псаломщиком Федором Клементьевичем Кожиным ходили по селу и собирали подписи против закрытия церкви. В селе проживали в основном рыбаки. Староста устраивал у себя дома обеды для односельчан, где обсуждались приходские дела. Вскоре отца Моисея, церковного старосту и псаломщика, арестовали по обвинению в срыве колхозного собрания, так как якобы вместо собрания рыбаки пошли на обед к старости. Было заведено групповое дело, отца Моисея приговорили к 3 годам ссылки. Преподобный мученик Моисей Кожин скончался от цинги 7 сентября 1931 года в Ленинграде в тюремной больнице. В продолжении церковного календаря послушайте житие апостола Тита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Апостол Тимидиста Тит был уроженец острова Крит, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию древних поэтов. Занимаясь наукой, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. Первое, что ему удалось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47-й главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова, родной дядя Тита, послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь и уверовал в него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святаго Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до заточения, апостол Павел направил пасторское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен на суд Кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита, Гортину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычникам светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычников. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитвам святого Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святителя Мины, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Мина, патриарх Константинопольский, был сначала пресвитером в Константинополе и надзирателем за странноприимным домом преподобного Сампсона Странноприимца в царствовании святого Юстиниана I. После низложения ретика Анфима на Константинопольский престол был возведен святой пресвитер Мина как достойный епископства за свою высокую добродетель и твердое исповедание православия. Во время патриаршества святителя Мины произошло чудо, сделавшееся широко известным всему городу. Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и причастился святых Христовых тайн. Дома он рассказал об этом своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь. Этот еврей был стеклодув. Жене своей ничего не сказал. Мать 3 дня со слезами искала сына, громко его звала. И, наконец, на 3-й день он отозвался из раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка, который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему приходила пресвятая жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об этом случае стало известно святителю Мине и святому Юстиниану I. Мальчик и его мать приняли крещение, но отец ребенка ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем. Тогда император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 522 году.

Херувимская песня Софрониевская в гармонизации Ивана Гарднера прозвучала в исполнении хора храма всех скорбящих «Радость» в Минске.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга, культурно-исторического наследия и традиций нашего города. В историю Санкт-Петербурга вписана трагическая страница блокадных лет. 8 сентября этого года город отмечает 85-летие начала блокады Ленинграда. Память об этом событии хранится в сердцах жителей Петербурга. В эти дни в Санкт-Петербурге состоятся экскурсии, посвященные музыкальной и культурной жизни осажденного города. Петербургская филармония приглашает принять участие в уникальном экскурсионном маршруте по местам, где в осажденном городе продолжала звучать музыка. Участники экскурсии пройдут по историческому центру между Михайловской, Итальянской, Малой Садовой улицами и площадью Островского. Экскурсия свяжет Санкт-Петербургскую филармонию, театр музыкальной комедии, Александринский театр и другие памятные точки.
2: Меня зовут Юлия Кантер, я заместитель директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Когда мы касаемся именно музыкальной жизни в блокированном городе, мы, конечно, вспоминаем в первую очередь Большой зал Ленинградской филармонии. В городе остался один симфонический оркестр. Это Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Всю войну этот оркестр был здесь. В городе продолжала звучать музыка. Наш город уникален не только вот этой историей музыкального противостояния расчеловечиванию нацизма, но и какое количество людей хотели слушать музыку, и кто находил в себе силы приходить на концерты. В нашем городе работало несколько очагов музыкальной культуры. Ленинградская филармония, театр музыкальной комедии не уезжал в эвакуацию. Это был единственный театральный коллектив, который работал в городе. Из-за повреждений, полученных осколками снарядов, а иногда и прямыми попаданиями, театр вынужден был переехать в другие помещения. Множество концертов, сюжетов из оперетт было сыграно в Александринском театре. Сам театр уехал в эвакуацию, а здание осталось. Эти три точки являются ключевыми для нашей экскурсии. Но, естественно, речь идет на ней и о радиокомитете. Там есть остановка. Мы останавливаемся около театра имени Комиссаржевской. Этот театр начал свою работу в 43-м и официально театром стал в 44-м году. От площади искусств до площади Островского мы ведем речь о музыке в годы войны и музыке в годы блокады. Самым исполняемым композитором был Петр Ильич Чайковский. Звучала музыка композиторов-современников Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна. Звучала и зарубежная музыка – немецкая, австрийская, английская, французская и так далее. В послевоенное время оркестр Ленинградского радиокомитета в полном составе, как второй коллектив симфонический, вошел в состав Ленинградской филармонии. Сегодняшний академический симфонический оркестр филармонии, второй оркестр – это оркестр Ленинградского радиокомитета. То есть память живет буквально в смысле в поколениях. Мы находимся в помещении читального зала музыкальной библиотеки Петербургской филармонии. Эти уникальные реликвии сохранились со времен Великой Отечественной войны и блокады. Это подлинники, книга концертов военного времени. Здесь записано все. Сколько концертов было, сколько было посетителей. 9 августа 1942 года состоялась ленинградская премьера 7-й симфонии. Продано более 1000 билетов. Это полный зал. Дирижер Карл Элиасберг и оркестр Ленинградского радиокомитета. Концерты шли почти ежедневно. И вот на одной из репетиций, которые происходили в радиокомитете, Карл Ильич Элиасберг обнаружил, что исполнителя партии «Малого барабана» вот его нет. Жавдет Айдаров, 24-летний музыкант, как сказали Элиасбергу, умер, его уже ночью снесли в мертвецкую, расположенную под зданием Дома радио. Элиасберг, закончив репетицию, спустился вниз, чтобы отдать дань памяти ушедшему, и обнаружил, что у него дергается мизинец. Оказалось, что это голодная кома. Айдарова подняли, буквально в смысле отпоили кипятком, реанимировали, и он сыграл 9 августа в этой премьере. Экскурсии «Блокадный музыкальный маршрут» пройдут в сентябре, их три, и в январе. На этом мы и закончим. И экскурсию будет вести кандидат искусствоведения, сотрудник филармонии Ольга Гаврилина.
1: Мы заходим в театр музыкальной комедии.
3: Генеральный директор театра музыкальной комедии Шварцкопф Юрий Алексеевич. Наш уголок блокадной истории, там есть что посмотреть, что узнать о том периоде работы театра. Если ту пайку хлеба, которую выдавали в блокадный период, зрители меняли, чтобы попасть на спектакль театра музыкальной комедии, Мне кажется, это самый четкий ответ, что такое для блокадного города работать все дни блокады. Зачастую исторически мощные факторы как-то уходят из памяти, особенно молодого поколения. И мне кажется, долг наш все-таки напоминать о том, как мы жили, как мы победили в той страшной войне. Во время войны классика здесь шла, но здесь рождались спектакли, раскинулось море широко. То есть театр жил полноценной творческой жизнью. Жизнь у нас очень непростая, но зрителю, народу нужен переключиться от реалий сегодняшнего дня в мечты. Этот жанр это позволяет сделать. Жить, радоваться жизни, надеяться, что-то будет изменяться к лучшему.
1: Экскурсовод Ольга Гаврилина показала некоторые памятные уголки театра, рассказывающие о тех годах.
4: Мы находимся в Ореховом фойе театра музыкальной комедии. Здесь уже 5 лет существует экспозиция, посвященная работе театра музыкальной комедии в период блокады. За мной находится инсталляция «Грим-уборная театра». Здесь и украшения, и букетик цветов, грим. Но есть и атрибуты, которые адресуют нас к блокадному времени. Те самые 125 граммов блокадного хлеба, муляж печки-буржуйки, теплые вещи. Температура в театре часто опускалась ниже нуля. Туфли грели на электрической лампочке. Костюмы позволяют нам понять, в каких условиях работали артисты. Женщины были вынуждены скрывать свою излишнюю худобу, пытаясь одевать на себя какие-то накидки. Вы можете видеть клеточку. В театре во время блокады находился большой белый попугай Жако. Он принадлежал актрисе Галине Семенченко. Каждый день она приносила его с собой на службу в этой клеточке. Он стал таким своеобразным талисманом для сотрудников театра. Незадолго до того, как должен был начаться обстрел, попугай как будто предчувствовал и начинал беспокоиться, хлопать крыльями. Сотрудники понимали, что нужно уходить в бомбоубежище. Сотрудники театра получали 125 грамм хлеба, но попугая подкармливали, давали ему хлебные крошки.
5: Я заведующий литературно-драматургическим отделом. Годлевская Марина Михайловна. Я очень рада была, когда сказали о том, что будет такая интересная экскурсия, потому что это центр города, и в нем действительно было очень много сосредоточен мест, о которых можно было говорить как о местах искусства. И Малый оперный театр, и театр комиссар Жевской, и театр музыкальной комедии, и филармония, и Александринский театр, в котором потом нам пришлось работать. Артисты приходили каждый день все в театр к 11 часам. Если в течение 2 дней кто-то не приходил, значит, этого человека уже не было. Известны случаи гибели артистов, пока шли в театр. Они ходили пешком, замерзали по дороге. Удивительно, что спектакли ведь прерывались обстрелами, и артисты в своих же костюмах вместе с одетой публикой шли в бомбоубежище в Александринском театре. Девочки балетные работали в европейской гостинице в Малом оперном театре, где были госпитали, помогали. Огромное количество концертов дали на линии фронта, на заводах. В 1942 году в страшные морозы руководство города решило устроить елку для детей 5-6 января 1942 года. Дети одетые собрались. Артист нашего театра Борис Таубе изображал Деда Мороза. Был спектакль. Для них самое большое удовольствие было то, что был обед. Какой-то супчик из чечевицы, крошечная котлетка и мусс. Было несколько таких елок. Руководство города придумало для детишек. Пытались вот жить так, чтобы, когда здесь приходили зрители, они забывали о тех страданиях и ужасах, которые они переживали в остальные часы. После обстрела всей коммуникации в театре были разрушены. И было принято решение городом, переходим в Александринский театр, который почти пустовал из-за того, что была эвакуация театров. Но там жило несколько артистов. Замечательная артистка из Мичурина, Самойлова, была в ужасе, что приехала сюда какой-то тру-ля-ля. И она не желала ни с кем иметь ничего общего. Жила только там, наверху, в Александринке. Но прошло несколько времени. Молодой человек, который работал в Александринском театре художником, сделал декорации для нашего спектакля «Сорочинская ярмарка». И он уговорил Мичурину Самойлову посмотреть спектакль. «Сорочинскую ярмарку» все очень любили. Она посмотрела, пришла после за кулисы и стала опускаться на колени. Поняла, что такое минутка веселья для страдающих людей, как это полезно и важно. Шли клонические опереты. Вейдера, Стильва, Мистер Икс. Шли советские опереты, известные «Сорочинская ярмарка», «Свадьба в Малиновке». Но театр мечтал сделать свой спектакль. И мне очень дорог один спектакль, который очень мало прошел. Вот «Лесная быль» — это был спектакль об одной питерской семье из Автова, которые там уже были немцы, ушли в лес и создали там партизанский отряд. Публика стала очень много ходить на этот спектакль. Художественный руководитель театра Николай Яковлевич Енет решил создать полноценное художественное произведение, обратился к Всеволоду Вишневскому. Он сначала отказывался страшно, потому что такое оперетта, я никогда не занимался, я серьезный человек. Но в конце концов создали такой спектакль. Три было автора пьесы и три композитора молодых. Раскинулось море широко. Были несколько спектаклей, которые очень любили артисты, потому что, например, в «Трех мушкетерах» действие происходило в монастыре, и можно было под сутану надеть шубу или теплое пальто. Такие спектакли страшно ценились. Умерло ведь больше всего артистов оркестра. Они сидели недвижимые. Ужасно было с губами у артистов, которые играли на духовых инструментах, приставали губы к мундштукам. На рояле пальцы прилипали. Все сидели в таких перчатках, где были отрезаны для пальчиков. Но смешные случаи случались с теми же мушкетерами. Был такой замечательный артист Николай Радашанский. Он очень плохо себя чувствовал, и у него опухли ноги от недоедания, от голода. И он не мог уходить вместе со всеми со спектакля «Бомбоубежище» во время обстрела. И у него была такая фраза: «Черт, кто-то наступил мне на ногу». Это было в темноте. И вот как только он произнес это сразу, был обстрел. И так продолжалось 6 раз. На 7-й кто-то из публики крикнул ему: «Радашанский, пропусти ты эту фразу». Он пропустил фразу, и спектакль доиграли. Понимаете? Это 43-й год. Умели как-то вот так спасались, да.
1: Пройти блокадный музыкальный маршрут можно будет несколько раз. Первые экскурсии 8, 15 и 23 сентября начнутся в полдень от здания Большого зала филармонии. Их проведет сотрудник филармонии, музыковед Ольга Гаврилина. Наш репортаж закончен. До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Соль диез минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Иов. Жизнь — это страдание. Продолжение второе.

Проблема для Иова не в том, есть ли Бог. Один лишь безумец говорит в сердце своем, что Бога нет. И не потому, что так подсказали разум и очевидность, а потому, что ему этого очень хочется. Тогда можно грешить без стыда и кары. Такой психоанализ мы найдем и у псалмопевца в 14-м псалме и у апостола в послании к римлянам. Проблема не в том, каков Бог сам по себе. Этим заняты богословы и философы. Книга Иова толкует о другом. Кто мне Бог? Какие у нас отношения? Собственно, здесь проблемы две. Первая связана с Иовом и поисками, другая — с Богом и обретением. Во-первых, надо понять, почему Иов правильно соотносится с Богом, когда ищет. Во-вторых, надо понять, почему обретенный Бог правильно отвечает Иову, не ответив ни на один его вопрос и даже еще не вернув ему земных благ. Два места ставят нас в тупик, где Бог одобряет богохульство и осуждает правоверные благочестивые слова трех друзей, и где самый строптивый, нетерпеливый и требовательный человек в Библии вдруг сдается, раскаивается и радуется. Прочитаем первую фразу. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову. Сказал Господь Елифазу Феманитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Но ведь Иов сам признает, что говорил о том, чего не разумел. Он думал, что Бог его враг. Мало того, что Бог проиграет, если дело дойдет до суда. Как это было бы страшно выиграть процесс у Бога. Никакой надежды не останется. Кьеркегор замечательно назвал свою проповедь о том, как полезно думать, что против Бога мы всегда неправы. Если источник правды неправ, правды нет, утешиться нечем, дороги домой не найти. Иов говорит глупости, он богохульствует. Почему же Бог решил, что он говорил верно? И почему он решил, что друзья говорили не так верно? Каждую их мысль можно десятки раз найти в Библии. Они защищают Бога, они благочестивы, они правоверны. Собственно, они считают, что Бог верен, и всякий человек лжив. Они хотят одного — «Восстань, Господи, да не преобладает человек». Что ж тут неверного? Очень смелые толкователи выводят отсюда, что Иов написан еретиком и противоречит всей Библии, на самом деле, конечно, думая, что эта Библия неправоверна, если она противоречит Иову. Для них Иов — герой, Бог — злодей. Другими словами, они безумны, как Иов, который хочет выиграть в суде. Что-то здесь не так. Видимо, есть какой-то другой выход. Да, есть. Вдумайтесь, что сказал Бог. Иов говорил не правду, а верно, правильно. Друзья не лгали, не говорили неправду, а говорили не так верно. В чем тут разница? Разница такая же, как между существительным и наречием. Говорить правду — нечто объективное. Говорить правильно — субъективное. Иов далеко не всегда говорил правду, но он всегда говорил по правде, правдиво. В словах его не было правды, в нем была. У него было то, что Кьеркегор не очень точно называл субъективной истиной. Что же это значит? Вот что. Иов связан с Богом. Бог ему очень важен, очень нужен. А друзьям достаточно правильных слов.
У Иова с Богом отношения верные, а у друзей неверные. Связь с Богом всегда отчаянная, предельная, всецелая. Если мы связаны с Ним частично, разумно и расчетливо, мы вообще с Ним не связаны. Иов решил, что Бог несправедлив, значит, он как бы ничто. Это ошибка. Но Иов хоть знает, что Бог или все, или ничего. Бог есть любовь, а противоположно любви не ненависть, но равнодушие. Любовь Иова отравлена ненавистью, любовь друзей — равнодушием. У Иова с Богом супружеская ссора. Никто из друзей с ним не ссорится, они живут порознь, в гости ходят отдельно. Семья, где ссорятся друг с другом, навряд ли распадется. Но у слов Божьих есть и другая причина. Самой очевидной и важной разницы между речами Иова и его друзей мы не замечаем потому же, почему не замечаем на карте букв, обозначающих континенты. Разница в том, что друзья говорят о Боге, а Иов с Богом. Это и значит говорить верно. Бог — личность, а не предмет. Он присутствует, а не отсутствует. Бубер пишет: «Бог — ты, и никогда не станет оно». Еще он пишет: «К Богу можно обращаться, выразить его нельзя». Представьте, что я тут, рядом, а вы заговорили с кем-то обо мне в третьем лице. Это очень невежливо. Но это еще и неверно с метафизической точки зрения. Вы говорите о действительном, как о недействительном, о присутствующем, как об отсутствующем, так и говорили друзья. Они не молятся, только учат и получают. А Иов все время молится, как Августин в своей исповеди. Он все говорит или Богу, или при Боге. Вот почему в его сумраке так сияет свет. Он неразлучен с Богом, с самим светом. Друзья пытаются зажечь светильники, рассуждая о Боге как о какой-то концепции. А Бог тут, с ними. Он пятый в их компании, собравшийся вокруг навозной кучи. Иов в это верит и говорит верно, то есть обращается к собеседнику, который вправду здесь. Друзья об этом не знают. Практический урок Иова — самый полезный урок на свете — понять, что Бог рядом. Вот оно, самое простое и самое главное упражнение для тех, кто хочет реализма и святости. Между этими словами нет разницы. Оба означают одно — жить в реальности, не в иллюзии. А что реальнее Бога?

Другое странное место. Ответ Иова. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». В Библии нет человека, на которого трудней угодить. Иов — Фома неверный Ветхого Завета. Почему же этот иудейский Сократ вдруг сдался? Бог не ответил ни на один его вопрос. Мало того, он сказал: «Да что ты знаешь? Какое ты право имеешь думать, что прав? Кто ты, в конце концов?» Даже обычный человек обидится, а тем более такой требовательный. Проведем небольшой опыт. Представим себе, что Бог дал Иову то, чего Иов ждал. Представим, что он ответил ясно и точно на все вопросы. Уж Бог-то может это сделать. Представим, что он написал для Иова свод богословия. Что, по-вашему, будет? Кажется, я это знаю, потому что я знаю Иова. Доволен он будет 5 секунд, ну, 5 минут. Потом появятся новые вопросы, как головы у гидры. Для такого человека каждый ответ рождает 10 вопросов, ведь у Иова разум первоклассного, честного, истового мыслителя. Сотни солдатиков выйдут из его головы, Бог их встретит, разобьет, выйдут другие тысячами, ничто не удержит их, даже ответы, ведь каждый ответ порождает новые вопросы. В конце концов останется поле битвы, завалено телами идей и недоразумений. Через это поле к Богу не пробраться, как не пробрались бы к нему трое друзей Иова. Истина опасна тем, что ее затемняют истины. Против этого есть только одно средство, и Бог его применил. Здесь 2 ступени, 2 части. Первая — отрицательная, не давать ответов, пусть верных, не отрезать головы гидре, чтобы не выросли новые. Вот Бог и не отвечает на вопросы. Он отвечает Иову. И это уже вторая главная часть. Иисус тоже всегда отвечал не на вопросы, а тому, кто спрашивает. Ибо видел, что истинный вопрос — это человек. Бог отвечает на самое глубокое желание Иова — встретить истину, а не просто узнать. Иов доволен единственным ответом, который может удовлетворить нас во времени или в вечности и побороть суету-сует. Тот же самый ответ получил Экклесиаст, получили и трое друзей, но это не слова, а личность. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Это вершина книги. Самый важный из стихов. Он объясняет, почему Бог довел Иова до гноища. Здесь цель его жизни, ее суть. Так решилась проблема зла. И спор веры с опытом, и спор о смысле жизни, и поиски себя, и поиски Бога. Никто, даже сам Иов, не сможет задать других вопросов. Этот ответ заполняет бесконечность, ту дыру в сердце, которую заполнит только Бог. Самый великий на свете вопрос и самый великий ответ прозвучали, мне кажется, незадолго до смерти Фомы Аквината. Фома был
один в часовне, так он думал, а на самом деле друг его, Реджинальд, видел все и клялся потом, что это правда. Он думал, что он один, и молился у алтаря. Христос сказал ему с распятия: «Ты хорошо написал обо мне. Какой ты хочешь награды?» Такой же самый вопрос он задал, начиная свое служение: «Что вам надобно?» И Фома дал ему великий ответ, от которого у меня сжимает горло, бьется сердце: «Только тебя, Господи». Богослов, изыскавший тысячи ответов, самых точных, самых полных, хочет только того, чего хотела Мария и не хотела Марфа, единого на потребу. Вот почему даже Иов остался доволен. Он получил то, чего и хотел. Голове его, сознанию, это известно не было. Сердцу, подсознанию, утробе было: «Мы все хотим того же, ничего не поделаешь. Бог нас такими создал. Только один ключ подходит к замку, только Ромео нужен Джульетте». Бездна, бездну призывает. Только бесконечное удовлетворит бесконечность. Ни одно животное не годилось в жены Адаму. Так и здесь. Ни одно создание, тем более ни одно понятие, не подойдет нашему сердцу. Понятие картинки, а на картинке не женишься. Хотя многие пытаются, подменяя жену или друга их неудачным образом. Иов доволен, потому что жизнь — это повесть, ведущая к браку. А теперь наступила свадьба. Блаженство, ожидающее верных на небе, дано ему здесь, на земле. Видите, какая разница между слышанием уха и видением глаза? Иов слышал о Боге, но его не видел. Представьте, что ваш отец за границей, он посылает вам письма, мать, Матерь Церковь, их вам читает, объясняет, передает. И вдруг он появляется на пороге и говорит: «Вот и я». Представьте, что письма были очень точны, и мать объясняла их прекрасно. Все равно разница огромна. Он здесь, и это ценнее всех писем в мире. Святой Августин в своей проповеди о чистой любви к Богу представляет, что Бог задал нам примерно такой же вопрос, как святому Фоме. Это проверка, тест. Так мы можем узнать, чиста ли наша любовь? Выполняем ли мы первую заповедь? Любим ли Бога именно той сокровенной глубиной нашей личности, где совершается главный выбор и навечно решается участь? Августин предполагает, что Бог говорит нам: «Я дам тебе все, чего ты хочешь, все разрешу, все прощу. Ты не умрешь, не будешь страдать, сможешь все, кроме одного. Ты никогда не увидишь меня». Согласитесь ли вы? Если нет, ваша любовь к Богу чиста. Смотрите, что вы сейчас сделали. Отказались от всего, что есть, нет, больше, от всего, что можно пожелать и выдумать ради Бога. В прямом смысле этих двух слов. «Не вздрогнуло ли твое сердце?» — спрашивает Августин при словах «никогда меня не увидишь». Дрожь — это самое ценное в тебе, чистая любовь к Богу. Иов ее ощущал все время, пока мучился. Ведь он говорит не о болезнях своих и не о потерях, даже не о семье, а о Боге. По всей видимости, Бог оставил его, он Бога не увидит. Увидеть его он хотел больше всего, любой ценой. Собственно, он говорил то же самое, что Августин в исповеди: «Пусть я умру, только дай мне увидеть твое лицо». Одно обещано нам — несчастье, не свобода,
даже не жизнь, а то, что нам одно и нужно — Бог. Мудрость в том и состоит, чтобы этого хотеть, сообразуя желание с возможностью. Поэтому Иов несравненно мудрее Экклесиаста, и мы должны уподобиться именно ему. Ибо суета — философия ада, а поиски Иова — философия чистилища, из которого все до единого попадают в рай.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В программе «Возвращение в Петербург» мы продолжаем посвящать передаче 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился по старому стилю 15, по новому 28 ноября 1906 года и скончался 30 сентября 1999. В нашей программе прозвучали фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я надеюсь, вы прослушали, не пропуская все 27 передач. Это очень важно. И предваряя каждую передачу, я говорила о том, что Лихачев для нас путеводная звезда в русской культуре. Часть русской культуры – это культура названия, где свою позицию Лихачев пронес сквозь все годы жизни. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге, родился в России и умер в России, а большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Но он – человек века именно потому, что связывает своей собственной жизнью Россию дореволюционную и Россию постсоветскую. 10 лет назад, к 110-летию Дмитрия Сергеевича, вышла книга, посвященная его жизни. Книга называется «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век». Она была издана петербургским издательством «Вита Нова», соответственно, в 2016 году. Впоследствии она переиздавалась издательским домом «Мир» в 2021. В Петербург для презентации книги и для участия в мероприятиях, посвященных 110-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, приезжал и автор книги Владислав Зубок, и внучка Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессор Манчестерского университета Вера Сергеевна Зелетенкевич-Тольц.
2: Я очень рада выходу книги Владислава Зубока. Она одновременно выходит на русском и английских языках. Владислав Зубок – профессор Лондонской школы экономики в Великобритании. Мы хорошо знакомы, можно сказать, даже дружим. Я читала эту книгу в рукописи, мы много обсуждали и концепцию книги, и отдельные ее части. Это первая настоящая книга о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, и действительно замечательно, что такая книга вышла. Эта книга, на мой взгляд, ставит очень важный вопрос, и это первая попытка ответа на этот вопрос, может быть, будут другие попытки, что сделала Лихачева Лихачевым. И это действительно вопрос, это в какой-то мере загадка, это то, о чем я думаю многое, у меня есть свои какие-то ответы, но вот первый ответ такой нам дает книга профессора Зубока. Я очень рада, что сейчас будет возможность услышать от самого профессора Зубока об этой книге, о ее создании, о содержании, что он считает какими-то основными моментами и выводами этой книги. И вот обсуждению этой книги здесь. Спасибо вам.
1: На презентации выступил автор книги, профессор Лондонской школы экономики Владислав Мартинович Зубок.
3: Эта книга действительно невозможна была бы без помощи очень многих людей. Вера Сергеевна, прежде всего, которая сейчас уже отбывает назад в Англию, оказала неоценимую помощь. Фонд Лихачева на первых и на последних этапах, отдел древнерусской литературы и переводчики, переводчицы, и редакторы, всем я им крайне благодарен. Хочу сказать о том, что читатель может найти в книге. Главное, я подчеркиваю, я не специалист по тем вопросам, которые всю жизнь волновали Дмитрия Сергеевича. Это история русской культуры, люди Древней Руси, русский национальный характер, охрана памятников и ряд других. Мой взгляд на Лихачева – это взгляд человека, начавшего жить сознательной жизнью и заинтересовавшегося.

Лихачева Лихачевым в конце 20 века, и в чем причина того, что историки-биографы не взялись за изучение этой личности до меня. По сути, в основе необычайного авторитета Лихачева в России лежало то, что был последним историком и филологом земли русской, который стал фигурой общенационального значения. Можно подумать, в какой ряд его ставить: Соловьев, Ключевский, еще ряд людей, Лихачев. Не хотел бы, чтобы кто-либо в рецензиях этой книги употребил советский штамп. Лихачев был сложным и противоречивым человеком. Нет, Дмитрий Сергеевич был цельный и непротиворечивый. Личностью. Если он и делал себя под кого-то, то под лучших представителей петербургской интеллигенции Серебряного века, того культурного времени, который Д.С. Дмитрий Сергеевич считал самым важным в тысячелетней эволюции русской культуры. Мне, историку 20 века, было полезно и интересно изучить жизнь Дмитрия Сергеевича прежде всего как подвиг, его слово в его древнем значении, первоначальном, как свершение человека дореволюционной русской культуры, который смог сохранить себя и свое достоинство на протяжении всех 7 десятилетий советской власти и даже в конце стал общенациональным публичным интеллектуалом, способным оказать на эту власть влияние. Какие же качества человека Лихачева, ученого Лихачева, Лихачева публичного интеллектуала помогли ему стать тем человеком, которому поверила вся страна и которому прислушивались властители этой страны. Первое – это его подход к русской культуре и российской истории. С самого начала, как мы знаем, Лихачева привлекали большие мировоззренческие вопросы. История, философия, человек и культура, искусство и литература были для него в сущности аспектами одного и главного – смысла человеческого существования. Отсюда его необычайно панорамное, эпохальное видение и ровное дыхание лихачевских мыслей и писаний. На него оказали громадное влияние идеи русской историософии, того эсхатологического осмысления бытия, которое возникло у многих мыслящих людей России после революции. Это осмысление было, характеризовало русскую интеллектуальную мысль в 20-е годы и пробудилось вновь в трудные годы Великой Отечественной войны. Воспоминания Лихачева Славка о блокаде следует осмыслять в одном ряду с дневниками Вернадского, Пришвина, младших современников, Князева, Манькова. Следует назвать русскую мемуаристику и работу зарубежной России, Федотова, Флоровского, Вейдля, Шмемана, Мейндорфа и других. Некоторые из них были друзьями и коллегами Лихачева. Это были очень разные люди по возрасту и взглядам, но их объединяло ощущение связи времен, катастрофичности эпохи, в которой они попали, и ответственности людей культуры за будущее страны. Лихачев всегда чтил своих учителей и сам назначал себя учеником тем интеллектуалам, которым он восхищался. Среди первых был Леонид Георг, Сергей Алексеев Аскольдов, сын философа Козлова, среди вторых Жермунский, Мейер, Шахматов и другие. Лихачев, историк культуры, формировался в советское время. Это очень важно подчеркнуть. Но в сознательной и твердой оппозиции советскому детерминизму, узкому материализму, двоемыслию, безразличию к личности, попранию национальных и христианских принципов и основ культуры. В Лихачеве заметен сплав личного, выношенного, выстраданного христианства и философского осмысления времени, заимствованного из философии Бергсона, Лоскова и других замечательных философов интуитивизма. Несомненно, Лихачев был глубоко христианской личностью сам, причислял себя к катакомбной церкви, был вне иерархии Русской Православной Церкви, установленной Сталином. Его личная мораль основывалась на принципе «мы отвечаем за все, и за наши настоящие поступки, и за прошлое нашей культуры, и даже за ее будущее». Лихачев был в молодости членом потешной космической академии, которая провозгласила принцип веселой науки в оппозиции скучной, монологичной советской науки. Всю жизнь он боролся за полифонию научного творчества. Он отстаивал право на существование всех и всяческих подходов, в том числе формализма, структурализма, других измов. Думаю, он сейчас бы поддержал и постмодернизм, не разделяя сами эти подходы сам. Он отстаивал право их на существование. Воспринимал науку исключительно серьезно, как одну из основ человеческой культуры наряду с религией, философией, литературой.

0: литературы, искусства. Прогресс же он отрицал как смысл истории. Для него смыслом человеческого бытия было раскрытие абсолюта в человеке и через человека. Для него, как историка литературы и культуры Древней Руси, не могло быть чистой науки с ее особым жаргоном, уходом в математику, в статистику и так далее. Особо стоит сказать о его антидетерминизме. Его собственный жизненный опыт давал ему ясно увидеть, в основе всего лежит промысел и случай. Промысел и случай. Многократно он должен был погибнуть, но был спасен. В своих размышлениях о русской истории Лихачев отвергал детерминизм российского московского деспотизма и не считал Киевскую Русь, не считал Новгород и Псковские демократии маргинальными для русской культуры и истории. В его глазах сталинская деспотия была лишь историческим несчастьем, наваждением личного произвола, а не детерминированным периодом российской истории. В той же степени приход Горбачева и внезапно мирный конец советской государственности воспринимался им, как и многими русскими эмигрантами того же возраста, что и Лихачев, как чудо преображения. Лихачев стал делать научную карьеру в позднесталинские и послесталинские годы. Это наложило свой отпечаток на некоторые его труды. Но и даже в этих работах видно то, чего не могло быть у так называемых настоящих советских ученых. Он видел благо в человеке. В русской истории искал прежде всего общечеловеческое, благое, направленное на добро. На всех его трудах лежал отчетливый отпечаток его христианско-философского мировоззрения. О втором качестве Лихачева, его патриотизме и основах этого патриотизма. Тема заслуживает особого внимания в наше смутное время. Патриотизм Лихачева восходит корнями к великорусскому национализму, характерному для очень многих образованных людей в России до революции. Это был патриотизм, однако, не этнический, он был культурно-имперский. На молодого Лихачева оказали влияние принципы родиноведения, малых родин, которые тогда распространялись в русской интеллигенции в подражании романтическому немецкому национализму. Послереволюционный опыт не уничтожил этих основ патриотизма, но существенно преобразовал их. Во-первых, обострилось желание сохранить образ России-матери, ее культуры, восходящей к древности. Те основы, которые гибли на его глазах под ударами атеистического большевистского режима. Это глубокое чувство повлияло на выбор молодым Лихачевым профессионального пути. Он ушел в Древнюю Русь. Во-вторых, ушли элементы великодержавного национализма. В немалой степени это произошло под влиянием христианского персонализма, его философии, становления его как интеллектуала. Но помогло ему также, в кавычках, что сталинская диктатура использовала полный набор русского имперского шовинизма в своих собственных интересах. Она также использовала антисемитизм и борьбу с космополитами для своих собственных целей. Лихачев соприкасался с интеллектуальной средой, где антисемитизм был реакцией на большевизм и советскую власть. И он успешно преодолел этот черный соблазн. Нельзя сказать, что роль евреев в российской истории культуры его не интересовала, она его интересовала. Но жесткая формула Солженицына «200 лет вместе» была не из его интеллектуального репертуара. В основе патриотизма Лихачева лежала не российская государственность, не этнос, а русский язык и культура, которую он понимал, опять же, не как оборонительный этнополитический периметр, который надо держать постоянно в обороне, не как остров, а как поле для диалога и взаимодействия разных людей и разных времен. В его концепции русская культура была, безусловно, культура имперская, созданная всеми людьми, которые населяли империю. Лихачев опасался этнонационального черного передела культуры после распада СССР и боролся с этим, как он боролся по-партизански в 70-е, 60-е, 50-е годы за сохранение культурного наследия, так он открыто стал бороться с этим после советского развала. Он был всегда против попыток рассматривать Русь и Россию как закрытую особую цивилизацию. Был непримирим к евразийству с ее абсолютизацией биологической пассионарности, с его географическим, этническим мифотворчеством. Вся история русской культуры для Лихачева – это история общего творчества народов и история внешних влияний – сканда византийского, южнославянского и, прежде всего, европейского. В 1991 году Дмитрий Сергеевич говорил о единственности европейской культуры, от которой мы все зависим. Достоевский говорил, Дмитрий Сергеевич, в своей знаменитой статье речи на открытии памятника Пушкину в Москве в 1881 году, ошибся, что всечеловечество исключительно русская черта, она европейская черта. Подводя черту под этой мыслью, Лихачев сказал, насильственная смерть русской культуры необратима. Нужно строить новую, открытую, европейскую культуру. Это будет задачей для молодежи. Я этим живу. Лихачев считал, что старая Россия погибла вместе со старой культурой, этой музыкой во льду, уничтоженной репрессиями, войнами и советским кичем. Возрождение новой России считал он возможно также лишь через создание новой культуры. В Италии в 1991 году, в апреле, он говорил, «Стоит отнять универсализм и признать только свою национальную культуру, как гибнет свобода, и наоборот. Наша культура должна строиться на трех основаниях, трех европейских основаниях – личном характере культуры, ее универсализме и творческой свободе». На мой взгляд, мировоззрение работы Лихачева примеряют русское славянофильство и русское западничество. Он был славянофилом, когда речь идет о любви к русскому народу, его истории, о том, что русская культура должна звучать громко в мировой культурной симфонии. И он был западником, когда речь шла о Петербурге, модернизме, борьбе с ксенофобией, религиозным обскурантизмом, о европейских основаниях русской культуры. Таким образом, на протяжении своей жизни Лихачев эволюционировал от романтического великорусского национализма к идее культурного полифонизма, общей человечности, где русскому языку и культуре отведено навсегда важное и почетное место. И, наконец, третье и последнее, что вызвало мой интерес и о чем я постарался написать в книге, это позиция Лихачева как гражданина в несвободной авторитарной стране. В переписке со своим старым товарищем по кадетской партии Иваном Петрункевичем Владимир Вернадский в конце 20-х годов защищал руководство Академии наук, которое пошло на сотрудничество с большевиками. Он вспоминал рассказ французского ориенталиста Абеля Ремюза о китайском мандарине, который согласился стать советником при Чингисхане. Этот советник Чингисхана был предателем в глазах других образованных китайцев, но он спас китайскую культуру от полного уничтожения, тем сохранил возможность для возрождения Китая. Дмитрий Лихачев, видимо, знал об этой истории. Во всяком случае, он последовал по пути советника Чингисхана. Вопрос о сохранении и спасении российского культурного наследия для него был неоспоримо важнее, чем личная неприязнь к советской власти. Он знал, как разговаривать с советскими начальниками на понятном им языке. Он знал, как добиваться своего, не теряя морального авторитета, не роняя своего достоинства. Именно эти черты Лихачева не были поняты должным образом его младшими интеллектуальными современниками. Я говорю не обо всех, а о некоторых, которые критиковали его в 60-е годы и позже, так называемые шестидесятники. Его строгость в принципах, его гражданский реализм и нравственный пуританизм, забота о незапятнанной репутации казались им старомодными. Эти люди с меховой культуры и позднее люди постмодернистской распущенности не поняли Лихачева. Лихачев всю жизнь интересовался русским национальным характером, искал в нем доброе. Вместе с тем он не страдал болезненными колебаниями русского сознания от самоуничижения к обособлению и гордыне. Он пронес через всю свою жизнь чувство собственного достоинства, одну из тех черт, которая казалась многим людям следующих поколений нарочитой и где-то даже пафосной. Но именно этому хочется подражать сегодня. Хочу в заключение сказать о своем выношенном мнении по поводу той идеи, которая родилась только вчера, о том, каким должен быть центр Лихачева. Мое глубокое убеждение, что нужно делать этот центр таким, каким хотел его сделать сам Дмитрий Сергеевич, но не смог до конца. Всю свою жизнь Лихачев существовал на интеллектуальном острове. Лихачеву хотелось, когда возникла идея Советского фонда культуры, и слово «советский», кстати, было избрано не им, а Раисой Максимовной Горбачевой, ему хотелось, чтобы центр всегда был международным, и чтобы он стал международным клубом интеллигенции. Мы прекрасно помним, как Лихачев многократно в своих выступлениях говорил, и по телевизору, и по радио, что должна быть духовная интеллектуальная высота. Самолет присасывается к небу, так и к этой духовной и нравственной и интеллектуальной высоте присасывается русская интеллигенция. Вот и, на мой взгляд, необходимо, чтобы этот центр был международным центром интеллигенции, в которой, безусловно, большинство резидентов, приглашенных, стипендиатов должно быть людьми России, но также людьми так называемого ближнего зарубежья, большой России, которой уже нет, и те слависты, те люди, которые занимаются русской культурой и мировыми проблемами, которые хотят и должны иметь возможность приехать и провести время в Санкт-Петербурге. Когда такой центр появится, и в нем появится постоянный ротирующийся состав интеллектуалов высокого класса, высокого международного качества, то это и будет тем небом, который позволит Санкт-Петербургу реально, на деле, а не на слове, вернуть титул культурной столицы России. Спасибо.
1: Никита Владимирович Благово, основатель и директор Музея истории школы Карла Мая, поделился своими воспоминаниями о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве.
2: Я очень волнуюсь, потому что выступать перед такой высокоинтеллектуальной аудиторией истинных петербурженок и петербуржцев, почитателей творчества великого Дмитрия Сергеевича Лихачева, очень почетно и ко многому обязывает. Мне посчастливилось познакомиться с Дмитрием Сергеевичем. Я увидел случайно фильм, который показывал канал «Культура», и в который Дмитрий Сергеевич посвятил несколько фраз благодарственных школе, которая, как он впоследствии во всех воспоминаниях писал, оказала большое влияние на его мировоззрение, на его весь дальнейший творческий путь, несмотря на он был на то, что он был большим, на то, что он был связан со многими выдающимися учеными. И вот ореол личности Дмитрия Сергеевича произвел неизгладимое до сегодняшнего дня и, наверное, до последнего дыхания впечатление. Я в книге, которая была написана под патронажем Дмитрия Сергеевича и в последующих ее изданиях, очень подробно изложил первую встречу в среду в отделе древнерусской литературы. Я не буду ее все пересказывать, но помню меня, имевшего опыт печальные взаимоотношения с чиновниками советской эпохи по разным причинам, поразило, что когда я едва приоткрыл дверь, патриарх отечественной культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, встал из-за стола, обошел и с улыбкой пошел навстречу рядовому неизвестному ему посетителю. В дальнейшем на диванчике, а не визави, прошла замечательная, почти полуторачасовая беседа, которая потом продолжилась, привела к выпуску книги, привела к появлению музея, который уже 22 года существует, в котором есть отдельная экспозиция, посвященная Дмитрию Сергеевичу, по сути дела, отдельная комната. Здесь было в великолепном высоконаучном докладе много сказано, и я отдельно низкий поклон вам, как автору этой книги, адресую. Книга действительно, уже судя по вашему докладу, вижу, насколько она серьезна и фундаментальна. В отличие, бегло скажу, от книги Попова, которую я видел недавно и высказал большие критические замечания. Вот благодаря выходу книги почувствует дух величия и важность сохранения и приумножения каждым жителям нашего города, и не только жителям нашего города, тех высоких нравственных идеалов, которыми был привержен Дмитрий Сергеевич, и которые должны быть в каждом человеке, вообще живущем на нашей земле, а уж в Петербурге-то особенно. Поэтому я желаю всем познакомиться детально, почувствовать, вспомнить Дмитрия Сергеевича, все свои встречи, все счастливые люди, которые работали с ним в отделе древнерусской литературы, и попытаться подпитать свою душу теми условными щедротами, которые дарит нам Дмитрий Сергеевич. И, может быть, каждый из нас что-то приобретет, станет лучше. Я поймал себя на мысли. Кажется, совсем недавно я вручал приветственный адрес, специально сделанный с майским жуком, Дмитрию Сергеевичу в день его 90-летия. Потом была выставка 100 лет, и уже еще прошло 10 лет. И сохраните в своей душе частицу этого восприятия, пронесите через всю оставшуюся жизнь.
1: Дорогие друзья, в программе «Возвращение в Петербург» прозвучала очередная передача, посвященная 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Лихачев для нас высочайший ориентир в вопросах отношения к топонимике. Вы слушали фрагмент презентации книги «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век», состоявшейся к 110-летию Дмитрия Сергеевича в 2016 году. Автор книги – Владислав Мартинович Зубок. Книга вышла в издательстве «Вита Нова». Несомненно, Дмитрий Сергеевич Лихачев – тот человек, биографии которого должны выходить каждые 10 лет. В этом году, на 120-летие Дмитрия Сергеевича, мы обязательно должны увидеть новые биографические публикации. То, что осталось за кадром, что называется, и не вошло в репортаж, это, например, вопрос автора книги Владислава Зубока руководству архива Пушкинского дома, когда архив Дмитрия Сергеевича Лихачева станет доступен для исследователей. Как вы уже слышали в нашем репортаже, при подготовке этой биографии академика Лихачева автор пользовался полной поддержкой и открытостью семьи Лихачева. Однако до работы с архивом, хранящимся в Пушкинском доме, даже при таких обстоятельствах автора биографии Лихачева не допустили. Я присутствовала при этом вопросе и при этом ответе на конференции, посвященной 110-летию Лихачева. И, насколько я помню, хранитель архива Пушкинского дома ответила, что неизвестно когда. Владислав Зубок переспросил: «Ну что, хотя бы примерно, я-то никогда не войду. Мои дети войдут?» Архивист молчит. «Внуки?» – переспрашивает Владислав Зубок. Архивист говорит: «Вы же знаете, как медленно и кропотливо идет работа по описанию архива». «Понятно», – сказал автор биографии Лихачева, и на этом вопрошание и ответ на вопрос был завершен. Не поспоришь, кропотливая и ответственная работа архивистов сродни работе реставраторов. Поспешность неуместна. Но, с другой стороны, архив Лихачева не такой огромный, а важность его более чем огромна. И ответственный, профессиональный исследователь, одобренный наследниками Лихачева, конечно, мог бы работать и с неразобранным архивом, дополняя наши с вами представления об этом человеке. А как я говорила в программах, где звучала аудиоверсия воспоминаний Лихачева, если мы личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины, нам важно попытаться понять, как сформировался он сам. Об этом же, как вы слышали, сказал и автор биографии Лихачева. Цель его работы для себя была понять, как сформировался Дмитрий Сергеевич Лихачев. Как Лихачев стал Лихачевым? Единомыслие достигают люди, для которых важен и авторитетен Лихачев. Также хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что две темы, важные для Лихачева и прозвучавшие в этой передаче, «Петербург» и «Образование». Это темы последних публикаций на сайте «Радио Град Петров». Для чего нужен Петербург? Миллионы людей из разных регионов России летом едут в Петербург. Что для них Петербург, можем только догадываться. Что Петербург сам по себе, попробуем поразмышлять вместе с гостями наших передач. Сборник цитат о Петербурге под заголовком «Для чего нужен Петербург» читайте на нашем сайте. Знание и образование – не одно и то же. 1 сентября – День знаний или День образования? Сборник цитат из передач «Радио Град Петров» о месте образования в нашей жизни читайте на нашем сайте. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой в вагоне он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах. И так же, как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чем-то. Но когда он вышел на свои станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидал в неярком свете, падающем из окон станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами и махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как укладывались, рассказал ему деревенские новости о приходе рядчика и о том, что отелилась пава, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде Игната и лошадей. Но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись в сани, и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховую, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкой страстью, воспоминание о которой так мучило его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда тому придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в 9:00 ночи подъехал к своему дому. Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею сонный и босиком, выбежал на крыльцо. Легавая сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась об его колени, поднималась и хотела, и не смела положить передние лапы ему на грудь. — Скоро ж, батюшка, вернулись, — сказала Агафья Михайловна. — Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, — отвечал он ей и прошел в кабинет. Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности. Оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был, с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе». Но это говорили его вещи. Другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли 2 пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их,
стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири. Пошел приказчик и сказал, что все, слава богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие. Отелилась пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова. «Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну», — сказал он приказчику. Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной. Пахнуло навозным теплым паром, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая, чернопегая, широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его. Левин вошел в денник, оглядел паву и поднял краснопегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взволнованная пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком. — Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, — говорил Левин, оглядывая телку. — В мать! Даром, что мастью в отца. Очень хороша. — Василий Федорович, ведь хороша! — обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку. Кого ж дурной быть? А Семен Рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитриевич, — сказал приказчик. Я вам прежде докладывал про машину. Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном Рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную. Дом был большой, старинный, и Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам. Но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства, и которую он мечтал возобновить с своей женой, с своей семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться. Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным «А я сяду, батюшка». Села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами,
и что он без них жить не может. С нею ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала, и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось. Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти. Он слушал и читал книгу, и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль. Через 2 года будут у меня в стаде 2 голландки. Сама Пава еще может быть жива. 12 молодых беркутовых дочерей. Да подсыпать к ним наказывай конец этих 3 чуда. Он опять взялся за книгу. Ну, хорошо, электричество и теплота одно и то же. Но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну, так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом. Особенно приятно, как Павина дочь будет уже краснопегою коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих 3, отлично. Выйти с женой и гостями, встречать стадо. Жена скажет, мы с Костей как ребенка выхаживали эту тёлку. Как это может вас так интересовать, скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто оно? И он вспоминал то, что произошло в Москве. Ну, что же делать, я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить. Он приподнял голову и задумался. Старая ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и, внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно повизгивая и требуя, чтобы он поласкал. «Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна, — а пес. Ведь понимает же, что хозяин приехал, ему скучно». «А чего же скучно?» «Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать». С измальства в господах выросла. Ничего, батюшка, было бы здоровье да совесть чиста. Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли. «Что ж, принесть еще чайку», — сказала она и, взяв чашку, вышла. Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил его, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями. «Так-то и я», — сказал он себе, — «так-то и я». Ничего, все хорошо.

После бала рано утром Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день. «Нет, мне надо, надо ехать», — объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь. «Нет уж, лучше нынче». Степан Аркадьевич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в 7 часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянные или очень чуткие и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большую частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. «Какая ты нынче странная», — сказала ей Долли. «Я, ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит», — сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. «Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется». «Ты приехала сюда и сделала доброе дело», — сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами. «Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить. Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, — сказала Долли. У тебя все в душе ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои тайны, как говорят англичане. Какие же у тебя тайны? У тебя все так ясно. Есть, — вдруг сказала Анна. И неожиданно после слез хитрая смешливая улыбка сморщила ее губы. «Ну так они смешные, твои тайны, они мрачные», — улыбаясь, сказала Долли. «Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать», — сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли. И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее. «Да, — продолжала Анна, — ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила, я была причиной того, что бал этот был для нее мучением, а не радостью. Но право, право, я не виновата, или виновата немножко», — сказала она тонким голосом, протянув слово «немножко». «О, как ты это похоже, — сказала на Стиву, — смеясь, — сказала Долли. Анна оскорбилась. «О, нет, нет, я не Стива», — сказала она, хмурясь. «Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволю себе сомневаться в себе», — сказала Анна. Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы. Она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним. «Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку, и что он...» «Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли?» Она покраснела и остановилась. «О, они это сейчас чувствуют», — сказала Долли. «Но я была бы в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны», — перебила ее Анна. «И я уверена, что это все забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть». «Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака.
И лучше, чтобы это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день. «Ах, боже мой, это было бы так глупо!» — сказала Анна. И опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. «Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Ките, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Ну, ты поправишь это, Долли, да?» Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у нее есть слабости. Врага этого не может быть. «Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю. А теперь я еще больше полюбила вас», — сказала Анна со слезами на глазах. «Ах, как я нынче глупа!» Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже перед самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьевич с красным веселым лицом и запахом вина и сигар. Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и когда она в последний раз обняла заловку, она прошептала: «Помни, Анна, что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга». «Я не понимаю, за что?» — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы. «Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть».

И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками свои последние планы жизни и спрашивать его совета. «Он все не хочет давать мне развода. Ну что же мне делать?» Он был муж ее. «Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете?» «Камеровский, смотрите же за кофеем, ушел. Вы видите, я занята делами. Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно, мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна?» С презрением сказала она. «И он от этого хочет пользоваться моим имением». Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт – пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинной, женщине стыдливой, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться. Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы, но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир. Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел, и произвел именно то самое, что было нужно, то есть повод к шуму и смеху, и залил дорогой ковер и платье баронессы. «Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу?» «Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно», — отвечал Вронский. «Так нынче во французском», — и, зашумев платьем, она исчезла. Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. «Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить». Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги. А есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо. Прелесть в восточном строгом стиле, жанр рабыни Ребекки, понимаешь? С Беркашевым тоже вчера разбронился, и он хочет прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого, в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем цикле передач «Памятные даты» прозвучит передача, посвященная Бородинскому сражению, одному из знаменательных событий русской военной истории. У микрофона Нина Жерве. Кому из нас с детства не знакомы эти строчки? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана, ведь были ж схватки боевые, и говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина». Почему же вся Россия помнит про день Бородина? Чем это военное событие заслужило столь великую славу в сердцах наших предков и в наших собственных сердцах? Вот об этом мы с вами сегодня и постараемся поговорить. Очень трудно в одной маленькой передаче цикла «Календаря памятных дат» рассказать о столь знаменательном, замечательном, удивительном событии. Том событии, о котором оставили память и наши великие поэты. Вспомните строки Александра Сергеевича Пушкина. «Великий день Бородина мы братской тризны поминая твердили, шли же племена бедой России угрожая, не вся ль Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор». В июне 1812 года без объявления войны Великая армия Наполеона вторглась в Россию. Наполеон считал, что для разгрома русской армии будет достаточно 2 месяцев, после чего он заставит Александра I подписать мир в покоренной Москве. Совсем иного мнения был русский царь. Принимая накануне войны французского посланника графа Нарбонна, он в ответ на угрозы развернул карту России и сказал: «За нами пространство и время». Показав на карте границы Российской империи у берегов Тихого океана, он добавил: «Если удача не будет на стороне русских, Наполеону придется идти до этих мест, чтобы найти мир». К войне 12 года Наполеон был готов. Собственно, зарубежные и русские дипломаты подозревали приближение этой войны уже в 1807 году, когда был подписан в Тильзите мир между Россией и Францией. По мнению некоторых, будущая война была прописана уже в самих условиях Тильзитского мира. Наполеон стремился к мировому господству. Одну за другой он завоевывал европейские страны, утверждался в Средиземноморье. И Россия, конечно, мешала ему своим величием и своей силой. Но только в 1810 году возник уже открытый конфликт между Россией и Наполеоном. Он был спровоцирован неудачным сватовством Наполеона к одной из сестер императора Александра, Анне. Получив отказ, Наполеон уже откровенно постарался задеть Россию так, чтобы она приняла этот вызов. В конце 1810 года Наполеон вел завоевания в Северной Европе. Среди завоеванных ими земель оказалось герцогство Альденбургское, которое принадлежало русской короне. И, конечно же, Российская империя посчитала личным оскорблением завоевание этой территории Наполеоном. Так были разорваны дипломатические отношения между Россией и Францией, и Наполеон откровенно начал готовиться к будущей войне. Для этого у него был великолепный плацдарм в виде герцогства Варшавского, которое было подчинено Франции в результате успешных завоевательных войн Наполеона до этого в Европе. Кроме того, Наполеон проявил максимум хитрости военной и политической. Он сумел поссорить Россию со всеми ее бывшими союзниками и теперь рассчитывал действительно быстро и безболезненно завоевать российское государство. Размышляя, как наносить главный удар, Наполеон считал, что Петербург – это голова России, Киев – ее ноги, а вот Москва, старая столица, это ее сердце. И поэтому французская армия должна была наносить главный удар по сердцу России, по Москве. Но при этом Наполеон во всех своих завоеваниях пользовался, как правило, уже вполне определенной, почти всегда беспроигрышной для него тактикой. Он наносил решающий удар в первые же дни войны. Он уничтожал основные силы противника в приграничном сражении. Именно так он собирался действовать и по отношению к России.
Поэтому на самой границе, на территории герцогства Варшавского, была собрана колоссальная по численности армия, доходившая до 600 тысяч, в то время как российские возможности были намного меньше. Вдоль границы русские силы составляли чуть более 200 тысяч. Они были распределены на довольно большом расстоянии и формировались в три армии. Первая под командованием Барклая де Торре, которая стояла в районе Белоруссии. Вторая под командованием Багратиона на Немане. И третья в районе Луцка под командованием Тармасова. Для Наполеона идея мгновенной молниеносной войны была особенно привлекательна, и он практически считал себя непобедимым. И когда началось наступление французской армии, действительно русские войска начали отходить вглубь России. Тяжело особенно переживал эту ситуацию командующий второй русской армией, генерал Петр Багратион. Темпераментный ученик Суворова, грузинский князь, очень эмоциональный человек. Он изливал в письме душу перед начальником штаба первой армии Ермоловым. Писал: «Я никакой здесь позиции не имею, кроме болот, лесов, пески и гребли. А ежели я выберусь отсюда, то ни за что не останусь командовать армией и служить. Стыдно носить мундир, ей-богу. А ежели наступать будете с первой армией, тогда я здоров и пойду с вами». Действительно, первая армия под командованием Барклая де Толли пыталась первоначально выполнять заранее составленный план отступления, но соединиться первой и второй армиям удалось только за Смоленском. А после соединения начались конфликты между двумя командующими. Педантичный, предельно спокойный, выдержанный прибалтийский немец Барклай де Толли обычно многократно проверял то или иное свое решение перед тем, как его осуществить. Совсем иначе поступал темпераментный грузинский князь Багратион, командовавший второй армией. Стычки и конфликты между ними принимали все более серьезный характер, и тогда встал уже непосредственно вопрос о назначении главнокомандующего. Нужен был такой человек, которого бы уважали в армии, который знал бы, соответственно, все существующее положение и мог с максимальным успехом осуществить, казалось бы, неосуществимое. Таким человеком в России был только Михаил Илларионович Кутузов. Но император Александр с Кутузовым находился в ссоре. Он был крайне обижен на полководца, проигравшего, как он считал, Аустерлицкое сражение. В связи с этим Кутузов был тогда отстранен от командования русскими войсками –

и ответственность за судьбы своей родины. Это был единственный реальный план, который при соответствующей подготовке мог бы привести к победе. Один из родственников спросил у собиравшегося в действующую армию Михаила Илларионовича: «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?» На что Кутузов ответил: «Разбить нет, а обмануть надеюсь». Неудачное начало войны с Наполеоном очень угнетало русскую армию. Вступив в должность главнокомандующего, Кутузов ободрил войска, обещал остановить французов, выгнать их из России. В войсках поэтому говорили: «Пришел Кутузов бить французов». И еще говорили: «Наступил конец отступлению». Но на следующий день, после появления Кутузова в армии, вышел первый приказ главнокомандующего – продолжить отступление. Среди командиров и солдат поднялся ропот. Ропот этот дошел до Михаила Илларионовича. Лукаво прищурив единственный глаз, Кутузов велел передать войска: «Это не отступление, а маневр, который должен исполнять». Так Кутузов сберегал армию до Бородина. Сама позиция у деревни Бородино была выбрана Кутузовым не случайно. Он хорошо знал окружающую местность и искал такое положение для русского войска, которое создавало бы максимальные возможности контроля за передвижением французских сил. Бородинское поле находилось между двумя основными дорогами, по которым двигались французские войска – Старой Смоленской и Новой Смоленской дорогами. Именно это и определило выбор Кутузова. План Бородинского сражения, его реализация – образец выдающегося мастерства полководца. Пример блестящего искусства подчинения противника своему замыслу. Только гениальный полководец, причем полководец, органически связанный со своей армией, полностью уверенный в ее моральной, физической силе. И только армия, полностью доверяющая своему руководителю, могли решить подобную задачу. Местность, где развернулась Бородинская битва, представляет собой холмистую равнину. С запада на восток она перерезается двумя дорогами, ведущими из Смоленска к Москве. У Можайска эти дороги сливаются. Севернее пролегала еще Ново-Смоленская дорога, проходившая через деревню Валуево, село Бородино и деревню Горки и Татариново. Южнее ее, на расстоянии 4 километров, проходила Старо-Смоленская дорога через деревни Ельня и Утица. Через поле, вначале параллельно Ново-Смоленской дороге, а затем все более сближаясь и, наконец, у Бородина пересекая ее, протекает река Колоча. У деревни Старая, в 5 километрах северо-восточнее Бородина, Колоча впадает в реку Москву. Несколько речек и ручейков, впадающих в реку Колочи, впоследствии сильной засухи, до того обмелели, что в ходе сражения никакого значения не имели. Местность была пересеченной. Ряд высот, находившихся в этом районе, создавали возможность усилить позицию инженерными сооружениями. Такова высота в центре между Ново-Смоленской и Старо-Смоленской дорогами, получившая в ходе сражения по имени находившейся здесь батареи название Курганной, Центральной или батареи Раевского. Вторая важнейшая высота в деревне Семеновской, расположенная южнее центральной высоты. Здесь находились Семеновские или Багратионовы флеши. Наконец, высота у деревни Шевардино, западнее Семеновской, где был построен Шевардинский редут. Наполеоновские войска приближались к Бородино 3 колоннами. Правая колонна продвигалась по Старо-Смоленской дороге. Здесь шли в основном польские части корпуса Понятовского. Центральная колонна двигалась по Ново-Смоленской дороге. Здесь располагались главные силы наполеоновской армии – корпус Даву, Нея, кавалерия Мюрата и гвардия. Здесь же находился и сам Наполеон. Левая колонна имела во главе корпус Евгения Багарне. Она продвигалась проселочными дорогами севернее Ново-Смоленской. На виду Бородинского поля наполеоновская армия появилась 24 августа по старому стилю или 5 сентября по новому, около 12 часов дня. Шевардинский редут, передовое русское укрепление, принимает на себя первый удар. Борьба, развернувшаяся за Шевардинский редут, и для Кутузова, и для Наполеона имела в первую очередь значение с точки зрения выигрыша во времени. Быстрота ликвидации укреплений Шевардина, находившегося в центре, между Старо-Смоленской и Ново-Смоленской дорогами, решала успех обходных движений русского левого фланга. Пятиугольное укрепление у Шевардина вооружено было 12 орудиями. Правее редута также располагалась артиллерия. В общей сложности

0: Шевардинской позиции было 8 тысяч человек пехоты, 4 тысячи конницы и 36 орудий. Наполеон бросил против шевардинских укреплений 30 тысяч человек пехоты, 10 тысяч конницы и 186 орудий. По диспозиции Наполеона шевардинский редут предположено было атаковать с двух сторон. Со стороны Новосмоленской силами Мюрата и Даву и со Старосмоленской дороги корпусом Понятовского. Бой за шевардинский редут начался около 2 часов дня. Через 3 часа атакуемые со всех сторон французами под огнем сильной артиллерии защитники редута вынуждены были отступить. Редут был занят противником. Багратион, учитывая огромное значение, которое приобрел шевардинский редут, в связи с необходимостью французам перегруппировать свои войска, послал к Шевардину новые силы. Уже в 5 часов началась контратака русских, а через некоторое время шевардинский редут был вновь занят русскими войсками. Однако создавшаяся угроза обходного движения со стороны французов, скопившихся у Шевардина огромными силами, заставила русских к 11 часам ночи оставить укрепление. Дальнейшая оборона его становилась уже излишней. Цель была достигнута. Сражение у Шевардина задержало развертывание французской армии на целый день. Это давало возможность русским продолжать укрепление своих основных позиций у Бородина. Когда французы вступили окончательно на Шевардинский редут, Наполеон узнал, сколько же пленных русских взято французами, на что получил ответ: «Их нет. Русские в плен не сдаются, Ваше Величество». В тот же день, 24 августа, корпус Евгения Багарне предпринял попытку захватить Бородино. Но попытка эта закончилась для французов неудачей. 25 августа военные столкновения происходили лишь на левом фланге, в районе между Семеновскими багратионовыми плешами и деревней Утица. Обе стороны, русская и французская, готовились к решающему сражению. Русские заканчивали строительство укреплений, французы возводили батареи против Бородина и других мест, производили перегруппировку сил. В ночь накануне решительного столкновения Наполеон обратился к войскам с приказом. Прекрасно зная свою армию, Наполеон сулил солдатам изобилие, победоносное завершение войны, скорое возвращение на родину. Кутузов накануне Бородинского сражения приказа не издавал. Он объезжал войска, беседовал с солдатами. Подъехав к Симбирскому полку, он сказал: «Вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови. Каждый полк будет употреблен в дело. Вас будут сменять, как часовых, через каждые 2 часа. Надеюсь на вас». Как справедливо отмечает один из участников Бородинского сражения, князь Кутузов не имел надобности воспламенять в груди своих подчиненных негодование к неприятелю. Не время было витиистовать. Огненная черта, означавшая шествие Наполеона, зарево пожаров, каждый вечер освещавшая небосклон, явственно свидетельствовали о злодействах врагов. Красноречивее приказов говорили нам о мщении за оскорбленное Отечество. Незадолго до восхода солнца первый выстрел был сделан из русского тяжелого орудия, и артиллеристам в предрассветной дымке показалось, что неприятель уже начал наступление. Но вскоре вновь наступила тишина. Услышав орудийный выстрел, Кутузов поехал один на батарею за деревню Горки. Приблизительно в это же время Наполеон из деревни Валуева направился к Шевардину. Вскоре блеснул первый луч солнца, и наступил день 26 августа, 7 сентября по новому стилю. «Это солнце Аустерлица!» — воскликнул Наполеон. Но он ошибся. Это было солнце Бородина, солнце заката Наполеона. Располагая войска на Бородинской позиции, Кутузов должен был принять во внимание, что значительная часть русской позиции от села Бородино и далее на северо-восток, благодаря крутизне правого берега реки Колычи, останется вне действий противника. Фактически, крайней точкой правого фланга позиции явилось расположенное на Новосмоленской дороге село Бородино. А центром позиции был участок между редутом Раевского и Семеновскими флешами. Крайней точкой левого фланга деревня Утица на Старосмоленской дороге. Линия фронта, таким образом, составляла 4 километра. Фланги упирались в дороги. Перед Наполеоном открывалась возможность, маневрируя по одной из них, или даже по обеим, применить излюбленный им прием – обойти русскую армию и навязать ей бой перевернутым фронтом. Но Кутузов заставил противника отказаться от флангового маневра и предпринять фронтальную атаку против наиболее укрепленной части позиции от редута Раевского до Семеновских Плешей. Это было достигнуто специфическим расположением сил. За крутыми берегами реки Колыча, на участке, где атака противника исключалась, была сконцентрирована значительная группа войск 1-й армии – до 30 тысяч человек. На участке от деревни Горки до редута Раевского располагалась также часть 1-й армии численностью 13 тысяч. Приблизительно 23 тысячи человек находилось восточнее Бородина, у деревни Князьково, южнее поворачивающей здесь в северном направлении Новосмоленской дороги. Таким образом, на правом фланге русские силы были расположены севернее и южнее Новосмоленской дороги. Участок батареи Раевского, Семеновские Плеши, на протяжении около 2 километров был занят частями 2-й армии. Здесь было сконцентрировано более 32 тысяч человек. Лес и кустарники около Утицкого кургана занимали небольшие группы егерей. В сущности, расположение Кутузовым войск на Бородинской позиции было подчинено 3 задачам. Обеспечить центр, где он ожидал нанесения главного удара, сохранить резервы, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден, и обеспечить за собой кратчайшие дороги на Можайск. Если бы Наполеон попытался обойти русские войска, маневрируя по Новосмоленской или Старосмоленской дорогам, то есть совершить фланговый маневр, Кутузов, обеспечивший за собой кратчайшие пути, сохранял полную возможность вообще избежать решительного боя на Бородинской позиции. Кутузов принимал сражение в том случае, если Наполеон подчинялся его воле и проводил его в той форме, в какой это Кутузову было наиболее выгодно, то есть в форме ряда фронтальных атак против наиболее укрепленного русского центра, где плотное построение боевых порядков было надежной гарантией для возможного прорыва. В том случае, если бы бой развернулся по намеченному плану, Кутузов предполагал в его ходе нанести измотанному противнику контрудар в тыл со стороны Старосмоленской дороги. С этой целью Кутузов выделил особую группу Николая Тучкова и приказал скрытно расположить ее восточнее Утицы. Фланги русской позиции привлекали особенное внимание Наполеона, и накануне дня решительного сражения он имел все необходимые сведения об их состоянии. В сущности, бой за Бородино, состоявшийся 24 августа, за 2 дня до основного битвы, был ничем иным, как разведкой боем русского правого фланга. Затем 25 августа была осуществлена разведка боем русского левого фланга. Получив необходимые сведения, Наполеон уже по-своему строил план сражения. Накануне Бородинского сражения в русской армии был проведен молебен. Перед войсками пронесли икону Смоленской Божьей Матери, спасенную из огня при оставлении Смоленска в начале войны. После окончания молебна несколько голов поднялось кверху и послышалось: «Орел парит!» Кутузов взглянул в небо и, увидев там знаменитую птицу, парящую над войсками, тотчас обнажил свою седую голову. 100 тысяч русских кричали «Ура!» и верили, что славный орел не случайно явился над ними в эту минуту. Сражение началось в 6 часов утра на правом фланге у села Бородино. И снова, еще раз мы вспоминаем до боли знакомые с детства строки Михаила Юрьевича Лермонтова. «Нуж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Нам не видать таких сражений. Носили знамена, как тени. В дыму огонь блестел. Звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала. И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Да, действительно, эти строки, знакомые нам с детства, заставляют еще и еще раз вспомнить те события, которые развертывались на Бородинском поле. Части Багарне атаковали деревню Бородино. После кратковременного, но упорного боя малочисленная группа егерей, защищавшая Бородино, была оттуда выбита, и приблизительно к 7 часам утра село было занято противником. Но дальнейшего развития операции французов по Новосмоленской дороге не получилось. Открытые дороги были для Наполеона закрыты. Но зато обладание этим пунктом предоставляло возможность французам обстреливать с севера батарею Раевского Этим они и воспользовались. Почти сразу же вслед за атакой на Бородино началось наступление дивизии «Кампана» на Семеновские флеши. Первая атака, предпринятая с юга со стороны Утицкого леса, приблизительно к 6 часам 30 минутам была отбита. Около 7 часов после активной артиллерийской подготовки началась вторая атака на флеши. Атака опять велась в южном направлении. Французы захватили часть укреплений, но стремительной контратакой русских были выбиты. В этом сражении был убит генерал Кампан, а Даву получил сильную контузию. Третья атака французов на Плеши продолжалась с 8 до 9 часов утра. Как и две предшествующие, она была лобовой, но атакующие части были значительно усилены. На Плешах было около 15 тысяч человек, в то время как двинутые против них в атаку французские войска насчитывали 30 тысяч. Одна из Плешей была захвачена французами, но штыковой атакой русских они вскоре оттуда были выбиты. О характере сопротивления, которое оказывалось русскими, можно судить по донесению командира одной дивизии, принимавшей участие в отражении третьей атаки на флеши. Вот отрывок из этого донесения. «Сопротивление моей дивизии не могло быть продолжительно. Дивизия исчезла не с поля сражения, а на поле сражения». Не успев закончиться, третья атака, как в 9 часов утра, началась четвертая. Через полчаса все три флеши оказались захвачены французами. Но еще через полчаса они вновь были в руках у русских. Почти одновременно с четвертой атакой на Флеши началась атака на редут Раевского дивизиями Брусье и Марана. Этой атаке предшествовала длительная артиллерийская подготовка, которая велась из села Бородино. В тот самый момент, приблизительно в 9 часов 30 минут утра, Флеши на некоторое время были захвачены войсками Даву и Нея. Не лучше было положение левого края. Под давлением Понятовского корпус Тучкова оставил деревню Утицу, укрепившись на Утицком кургане. Положение русской армии становилось чрезвычайно серьезным. Успех французов у батареи Раевского мог создать угрозу прорыва всей линии русских укреплений. Но взять батарею не удалось. К 10 часам утра французы были снова выбиты из Семеновских флешей. Неудачи не могли сломить упорство французов. Наполеон бросал новые силы против центральных укреплений русской линии и засыпал их огнем артиллерии. Атаки следовали одна за другой. В 10 часов утра началась пятая атака на флеши и вторая атака на редут Раевского. Флеши вновь были захвачены французами. В это же самое время у русской артиллерии на батарее Раевского иссякли снаряды, и французам удалось ее захватить. Но использовать свои победы французы не успели. Флеши вновь были возвращены русскими. А при помощи подоспевших частей под командованием Ермолова редут Раевского через какие-нибудь четверть часа был очищен от французов. Вторая атака на редут вместе с контратакой продолжалась около полутора часов. На Семеновских флешах в это время французы трижды атаковали русских. Пятая атака началась в 10 часов и закончилась в 10:30. Шестая продолжалась с 10:30 до 11:00. Седьмая с 11:00 до 11:30. Наполеон начал действовать против защитников Плеши не только фронтальным ударом, но с помощью обходных движений, которые тоже отражались русскими. В 11:30 Наполеон предпринимает решительную атаку против Флешей, которые уже стоили ему огромное количество жизней, но продолжали оставаться в руках русских. Против Семеновских Флешей Наполеон бросил две трети своей артиллерии. В районе сражения в центре между Семеновскими флешами и редутом Раевского действовали 400 французских и 300 русских орудий. Число французских солдат, брошенных на Семеновские флеши, почти в три раза превосходило количество их защитников. Учитывая тяжелое положение центральных участков фронта, Семеновских флешей и редута Раевского, Кутузов в 11 часов 30 минут предпринял кавалерийский рейд в тыл противника, используя для этого кавалерию Уварова и казачьи полки Платова. Но улучшить положение Семеновских флешей рейд кавалерии уже не смог. Около 11 часов 30 минут французы овладели флешами. Контратака русских здесь ни к чему не привела. Был смертельно ранен командующий 2-й армией один из лучших учеников Суворова Петр Багратион. Захват Семеновских флешей и укрепление там французской артиллерии должны были резко ухудшить положение защитников редута Раевского. Французы теперь имели возможность обстреливать редут не только с северо-запада, то есть с села Бородино, но и с юга со стороны Семеновских флешей. Захват флешей заставил также отступить корпус Тучкова, защищавший Утицкую высоту. В итоге к полудню весь левый фланг и центр, за исключением редут Раевского, начали отходить уже на новую линию укреплений. Но редут, благодаря рейду Уварова и Платова, держался. Тяжелые чувства испытывал Наполеон, сидя у Шевардинского редута и наблюдая за ходом сражения. Его трудно было узнать. Он знал, что превосходит русских количественно. Его войска сражались с невероятным упорством, стремясь к победе. В приказе по армии накануне боя он призывал их драться так же, как по Аустерлицам и Фридландам. Но наполеоновские солдаты дрались так же, как и раньше, а может быть, даже и лучше. Однако это был не Аустерлиц и не Фридланд. Сломить упорство русских никак не удавалось. Более 100 000 трупов осталось на поле сражения. Французская армия потеряла в этот день 58 478 человек, а русская – 43 000. «Французская армия расшиблась об русскую», – писал о Бородинском сражении Ермолов. Наблюдая уже на завершающем этапе боя с Семеновских высот за русской армией, Наполеон видел, что она не сломлена, что она занимает новую линию, что она не только не бежит, но готовится к дальнейшему сопротивлению. Со всех сторон к Наполеону шли требования о посылке свежих сил. Резервы были полностью использованы. Оставалась только гвардия. Но бросить теперь в бой 20 000 лучшего своего войска Наполеон не рискнул, ибо уже не надеялся на окончательный разгром русской армии. «Будут удивляться, — говорил Наполеон, — зачем я не употребил резервов для приобретения значительных успехов, но мне надобно сохранить резервы и нанести ими решительный удар в сражении, который неприятель даст нам под Москвой. Успех сегодня обеспечен, а потому мне должно помышлять об участи всего похода и для этого сберегать резервы». Отказавшись от военных действий против новой линии русских укреплений, Наполеон тем самым как бы признавал, что основная задача Бородинской битвы – разгромить русскую армию французами – не была решена. А в ночь с 26 на 27 августа, опасаясь контрнаступления, Наполеон оставил все занятые им за день пункты и вернулся к исходным позициям утра 26-го. Бородинское сражение было выдающейся победой России, еще раз продемонстрировавшей все превосходство русской армии над французской и военного искусства Кутузова над военным искусством Наполеона. Бородино еще не означало полного разгрома наполеоновской армии, но это было поражение, которое его в значительной степени подготовило. Пушки под Бородином, как образно замечает один из революционных исследователей этого сражения, прогремели отходную французской армии. Отходная не смерть, но предвестник неизбежно близкой смерти. Наполеон сам признавал свою неудачу. «Из всех моих сражений, — говорил он, — самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных в битве под Москвою выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». В то же время все задачи, поставленные Кутузовым, были им в ходе Бородинского сражения блестяще решены. Именно такой итог отражен и в документе, чрезвычайно интересном. Это черновик «Описание сражения при селе Бородина», происходившего 26 августа, подписанный фельдмаршалом Кутузовым. Он хранится в одном из военных архивов нашей страны и написан этот текст в сентябре 1812 года. Вот чем кончается описание сражения. «Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия, артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью за свое отечество». Можно, конечно, много еще рассказать и о самом Бородине, и о том, какие последствия оно имело для дальнейшего хода войны 12-го года. Можно вспомнить и о тех выдающихся событиях, которые связаны с именем Михаила Илларионовича Кутузова в завершающий этап этой войны. Но сегодняшнюю передачу мне хочется закончить строками из стихотворения Петра Вяземского. «День настал, мы ждали битвы, все возрадовалось ей. Шли давно о ней молитвы приунывших усачей. И на пир веселый, словно каждый радостно летит. Будь у каждого три жизни, он всех трех не пощадит. Никогда еще в подлунной не кипел столь страшный бой. Из орудия от чугунной разразивших поднял вой. Целый день не умолкает, извергая смерть кругом. Строй за строем исчезает под убийственным огнем. Словно два бойца во злобе набежала рать на рать. Грудью в грудь схватились обе, чтоб противника попрать. Но победа обоюдна. То дается нам, то им. В этот день решить бы трудно, кто из двух непобедим. Крепнет боевая вьюга, все сильнее растет она, и, вцепившись друг во друга, разнимает ночь одна. Грозный день сей Бородинской им и нам в почет равно. Славься, битва Исполинской, славься, век Бородино! На этом наша сегодняшняя передача, посвященная Бородинскому сражению, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Заведующий отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Альбрехта Вячеслав Фадеев получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Награда присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В Петербурге актуализировали перечень номинаций премии городского правительства в области журналистики. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Изменения делают систему премирования более гибкой, позволяют шире охватить журналистское сообщество города и отметить самые разные формы профессионального мастерства, пояснили в Смольном. Премии будут вручать за лучшие телепрограмму, радиопередачу, публикацию в городских печатных средствах массовой информации, фоторабота в СМИ, публикацию в информационных агентствах и сетевых СМИ, публикацию для детской, юношеской и студенческой аудитории, а также за лучший медийный проект. Всего 8 номинаций. Отмечается, что размер премий не изменился. Победителем 5-го федерального конкурса тренеров по бережливому производству в номинации «Тренер региональных и отраслевых центров» стала Александра Осман, тренер Петербургского регионального центра компетенции в сфере производительности труда. Второе место в категории «Тренер по бережливому производству» занял еще один петербуржец Алексей Жижин из компании «Вертекс». В этом году в конкурсе участвовали 150 специалистов из 42 регионов страны. Победители демонстрируют умение обучать инструментам бережливого производства и применять их на реальных производствах. Председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга Василий Понеделко отметил, что победа петербургских специалистов подтверждает наличие в городе сильной школы бережливого производства. По его словам, грамотная организация процессов позволяет предприятиям повышать эффективность без лишних затрат, увеличивать выпуск и укреплять позиции на рынке. Тренеры регионального центра компетенции помогают предприятиям Петербурга оптимизировать процессы и внедрять бережливые технологии. В Петербурге упростили порядок размещения эксплуатационной маркировки. Согласно изменениям в городские правила, теперь для нанесения маркировки разрабатывать отдельные проектные решения не потребуется. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. В случаях, предусмотренных правилами, достаточно подготовить для Комитета по градостроительству и архитектуре схему размещения маркировки и пояснить, для чего она нужна. Также необходимо подтвердить существование объекта, который нужно обозначить. Эксплуатационная маркировка позволяет организовать пространство во дворах, в частности, обозначить зоны, где нельзя парковать автомобили, а также где необходимо сохранить проезд для спецтехники и обеспечить доступ к контейнерным площадкам. Первая подобная маркировка появилась в Петербурге в 2024 году в муниципальном образовании Коломяги. За март-август текущего года здесь зафиксировали 420 нарушений, почти на 15% меньше, меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. В Петербурге дали старт всероссийской акции «Сохраним лес». На территории Комаровского участкового лесничества высадили 3500 сеянцев сосны на площади более 1,5 гектаров. В мероприятии участвовали школьники, волонтеры и представители культурного центра «Хутор Приморский». В этом году в лесах, парках, садах, скверах и на бульварах Петербурга высадят почти 22 тысячи деревьев и свыше 90 тысяч кустарников. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели профилактический визит в Центр реабилитации диких животных «Сирин» в Ленинградской области. Специалисты оценили условия содержания зверей и птиц. Сейчас в центре проживают 250 животных, свыше 230 птиц и 19 млекопитающих. Инспекторы осмотрели территорию, помещения и вольеры. Все животные выглядят здоровыми, для них организованы необходимые условия содержания и питания с учетом особенностей каждого вида. Большинство животных попадают в центр после травм. Их лечат, готовят к самостоятельной жизни и по возможности возвращают в природу. В центре остаются только те, кто не сможет выжить самостоятельно по причине состояния здоровья или длительного содержания в неволе. Среди таких обитателей эму Вася, найденный в лесу зимой 2021 года, и черный гриф Бармаглот, который 7 лет провел в тесной клетке после попадания в капкан. На реабилитацию в Сирин регулярно поступают совы, конюки, коршуны, орланы, вороны и чайки. Среди млекопитающих чаще всего помощь требуется лисицам, енотовидным собакам и ежам. Состоялся 99-й марафон «Пушкин-Петербург». Его участниками стали спортсмены из 79 регионов России и 12 стран. Атлеты преодолели 4 дистанции на выбор – 5, 10, 30 и 42 километра. Их маршрут пролегал по историческим локациям с финишем на Дворцовой площади, где спортсменам вручили памятные медали. Марафон «Пушкин-Петербург» проводится с 1923 года и является одним из старейших легкоатлетических пробегов. Более 150 жителей Петербурга поучаствовали вместе со своими питомцами в необыкновенном кроссе «Бегом с поводком». Площадкой для благотворительного праздника стал Ладожский парк. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района. Горожане и их четвероногие друзья преодолели дистанции 800 метров и 2 километра. Для юных участников организовали мини-забег с плюшевой игрушкой. Кроме спортивного состязания, гости увидели показательные выступления собак и фото-выставку животных из приютов. Также в программу вошли мастер-классы и тренировки по йоге и пилатесу. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. Во вторник, 8 сентября, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 9 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13. В среду без существенных осадков плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
3: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о Церкви и национальных государствах в XIX-XX веках.
1: К началу XIX века завершилась эпоха Просвещения. Мир вступил уже в новую эпоху. Это было время расцвета национального самосознания, время образования национальных государств, время революций и переворотов. Новые процессы не обошли стороной и Балканы. Там также происходили революции и создавались национальные государства. Поначалу все они использовали церковь в качестве знамени, вокруг которого они собирались для восстания. То есть церковь им была нужна более, так сказать, как действительно знамя, действительно какой-то такой вот повод и некий знак, под которым они могли бы собраться. Когда, наконец, они завоевывали свободу и независимость, церковь использовалась ими в качестве декоративного элемента для национальной символики. И, к сожалению, мы должны констатировать, что эти новые государства совершенно не стремились предоставить церкви позиции ни для интеллектуального, ни для духовного лидерства в обществе. Итак, греческая война за независимость, которая длилась 8 лет с 1821 по 1829 год, в конце концов увенчалась успехом. И на карте мира появилось греческое государство. Оно было намного меньше современной Греции, которая и так все равно небольшое государство. Но тогдашнее это было только, собственно, Пелопоннес, Аттика и Беотия с близлежащими островами. То есть это вот самый юг нынешней Греции. Столицей стали Афины в знак преемственности с великим древнегреческим прошлым. После поражения Турции в войне с Россией, война была в 1828 по 1829 году, Турция по Адрианопольскому мирному договору наконец признала независимость Греции. Греция поначалу провозгласила себя республикой, затем под давлением международных сил стала королевством. С 1828 году премьер-министром страны был граф Иоаннис Каподистрия, который прибыл туда из России на должность президента республики, но затем был понижен в звании. После долгих консультаций с различными группами влияния на греческий престол пригласили немецкого принца Отто из одного из мелких германских княжеств. По исповеданию он был лютеранином. Что касается положения церкви нового государства, то после анафемы патриарха Григория V, которая была произнесена в 1821 году, формально она пребывала в расколе с Константинополем. А Каподистрии пришлось заняться организацией церковных дел. Так он до этого долгое время жил в России, то идеи его об управлении церковью также формировались в России. В 1833 году прошел собор в Нафплионе, и он учредил независимую от Константинополя церковь Эллады в границах нового государства. Управление полностью скопировали с русского синодального образца. Это сделал Феоклит Фармакидес, которого называют своего рода греческим Феофаном Прокоповичем. Церковь управлялась Святейшим Синодом Королевства Греции, которое состояло из 5 епископов, 4 священников и 1 мирянина, представителя короля, оверпрокурора. Новое греческое церковное устройство поначалу до мелочей было похоже на русскую синодальную структуру, которая, в свою очередь, была скопирована с протестантских образцов. Поначалу церковь находилась в строгом подчинении государству, но общая тенденция выражалась в том, что понемножечку-понемножечку церкви удавалось отвоевать все больше и больше свободы. Режим управления греческой церкви реформировали с того момента по сегодняшний день не менее 25 раз. В результате церковное и редакционное управление в Греции чрезвычайно сложно и запутано, и обычному человеку разобраться в нем крайне сложно. После серии безрезультатных протестов Вселенского престола, в конце концов, этот режим с небольшими поправками был признан Константинополем в 1850 году. Таким образом, на Балканах появилась первая церковная автокефалия, которая вышла из-под юрисдикции Константинополя. По иронии судьбы, эта автокефалия была греческой. По мере постепенного роста греческого королевства росла и греческая церковь. В ее юрисдикцию входили новые епархии, однако положение их не совсем равное. Сегодня на территории Греческой Республики есть несколько типов церковного устройства. Всего в Элладской церкви имеется 81 епархия. 41 из них принадлежит к так называемым новым территориям, которые были присоединены Греции в 1913 году в результате Балканских войн. Номинально они находятся под властью Вселенского Патриарха, который временно передал их в управление Афинского синода, и с тех пор они в него входят. Теоретически Константинополь может в любой момент потребовать их возврата. И на самом деле покойный архиепископ Христодул по поводу этих территорий, он имел конфликт с Константинопольским патриархатом, в котором он проиграл. Как раз архиепископ Христодул настаивал на том, что эти все-таки епархии должны быть переданы под управление Греции окончательно уже, а не так на временной основе. Крит и часть островов до сих пор входят в юрисдикцию Вселенского патриарха и, соответственно, управляется им. Афон, имеющий автономный гражданский статус, также принадлежит Вселенскому патриарху, но управляется самостоятельно. Часть греческих клириков и богословов-мирян видели в независимом греческом государстве начало восстановления Византийской империи. А другая часть греков отождествляла современную Грецию с Древней Элладой и составляла в обществе такую прозападную, просекулярную и пропротестантскую группу. В общем, это такой раскол в греческом национальном сознании. Ну, немножко он напоминает, может быть, у нас раскол между западниками и славянофилами, но у них он еще более ярко выражен. То есть часть греков – секуляристы, которые видят всю славу Греции в Древней Греции и отождествляют себя только с Древней Грецией. Другие церковные греки отождествляют себя с Византией и вдохновляются как раз византийским прошлым. И напряжение между этими двумя такими самоотождествлениями до сих пор является характерной особенностью современной греческой культуры. Богословское образование в Греции также устроено по протестантскому образцу. В университетах есть богословские факультеты, и таким образом большинство греческих богословов было мирянами, в то время как приходские священники обычно рукополагаются, не имея систематического богословского образования. К этому нужно добавить, что значительное число богословов проходит часть своего обучения или стажировку в одном из немецких, как правило, протестантских университетов. И часто немецкие богословские идеи оказывали влияние на их мысль, увы, за счет православных традиций. Греческое богословие XIX века страдало от неестественного развода между монастырями и интеллектуальной жизнью церкви. И это было школьное, а не мистическое богословие византийских дней, когда богословское творчество процветало не только в университетах, но и в монастырских кельях. Конечно, сейчас эта ситуация меняется. Сейчас уже многие священники имеют университетское образование, хотя, опять же, все-таки меньшинство среди них. А многие люди, которые получают богословское образование, большинство тех, кто получает богословское образование, никогда священниками не делается. Чаще всего они просто преподают закон Божий в школах. После трагических событий 1821 года Константинопольский патриархат уже никогда более не обрел своего прежнего статуса. Патриарх остался главой православного Милета, но администрация его была помещена под гораздо более пристальное наблюдение, и власть его постоянно урезалась. В течение всего XIX века, после окончания греческой войны за независимость, греческое население в Отоманской империи находилось в весьма странном положении. До конца Балканской войны 1913 года оно значительно превышало по численности население королевства Греции. Материальное благосостояние турецких греков тоже было заметно выше, чем благосостояние их элладских собратьев. Некоторые из них по-прежнему занимали высокое положение в Отоманской империи. Например, финансы турецкого правительства продолжали в основном управляться греческими банкирами. Греки служили в дипломатическом корпусе Отоманской империи, как, например, Мусурус Паша, который долгое время был отоманским послом в Великобритании. Он был греком. Но, несмотря на то, что такие люди верно служили своим хозяевам, они всегда помнили и, собственно, не могли не помнить о существовании свободного греческого государства, чьи интересы зачастую бывали противоположны турецким интересам. Под благосклонным правлением султанов Абдул-Меджида и Абдул-Азиза в середине XIX века все шло достаточно гладко. Однако, когда во время правления Абдул-Хамида в конце века наступила исламская реакция, она привела к новым сложностям и к возобновлению настороженного отношения к грекам. Все это усугублялось спорами вокруг Крита и войной 1797 года, которую Греция проиграла Турции. Младотурки, которые низвергли Абдул-Хамида, разделяли его нелюбовь к грекам, несмотря на свои такие революционные идеи, либеральные. Балканская война лишь укрепила их позиции. В Балканской войне Турция, в конце концов, проиграла, и Греции удалось отвоевать новую территорию. Участие греков в турецких правительственных делах на сей раз закончилось раз и навсегда. Положение православного Вселенского патриарха в течение XIX века было особенно сложным. По национальности он был, естественно, греком, но в то же время он был гражданином Турции. При своей интронизации он давал клятву верности султану, который при этом часто мог находиться в состоянии войны с греческим королевством. Паство патриарха завидовало свободе своих собратьев в королевстве и мечтало с ними воссоединиться, но закон запрещал ему как-либо поощрять и поддерживать все эти упования. Дилемма, которая была поставлена перед Григорием V весной 1721 года, по-прежнему стояла, хотя и в менее острой форме, но тем не менее стояла перед всеми его преемниками. У патриархата более не оставалось никакой власти над греками из Греции. Они находились под управлением автокефального архиепископа Афинского. И теперь турецкие греки возлагали свои надежды, надежды о поддержке и защите, на Афины и на короля Греции. Если бы христианская империя была бы восстановлена в Константинополе, то патриарх, конечно, утратил бы большую часть своей административной власти, но он с радостью расстался бы с ней и передал бы ее законному христианскому императору, которому она принадлежала по праву. А его церковь, в свою очередь, оказалась бы под защитой христианского правительства. Но ситуация сложилась иначе. Патриарху приходилось в постоянно ухудшающейся атмосфере, с постоянно сокращающейся властью, управлять населением, чья верность принадлежала проживающему вдали иностранному монарху. А с этим монархом патриарх не мог себя открыто ассоциировать. Но королевство Греция, которым правил этот монарх, было слишком маленьким и слишком бедным и слишком слабым, чтобы оказать патриарху реальную помощь во время опасности. В прошлом многие греки видели своего спасителя в русском царе. В этих взглядах имелись определенные преимущества. Хотя русский царь не раз подводил своих греческих поклонников, но, по крайней мере, он был могучей фигурой, с которым туркам так или иначе приходилось считаться. Более того, он не вмешивался в отношения греков с их патриархом. При этом, каковы бы ни были русские политические амбиции, сами греки никогда не стремились к тому, чтобы их земли вошли в Российскую империю. Появление на карте мира независимой Греции сократило русскую поддержку. Греческие дипломаты весьма изобретательно и успешно могли науськивать британских и французских государственных деятелей на Россию и друг на друга. Россия со своей стороны предпочитала оказывать поддержку славянской Болгарии, которая добивалась независимости. Грекам это, естественно, совсем не нравилось. И, увы, к сожалению, патриарх не нашел в себе сил пересмотреть свою роль в этом изменяющемся мире. Вселенский патриархат не захотел и не смог стать лидером православной икумени. Греки не были единственным народом, который обретал независимость в XIX веке. Сербы, румыны и болгары также, в конце концов, сбросили с себя атаманское иго. Все они горели националистическим жаром, и все жаждали национального самоопределения. Патриарх, увы, не смог сделаться объединяющим центром для всего православного мира и не смог остановить центробежные тенденции балканского национализма. Благоприятная возможность была утеряна. Патриарх остался греческим и не смог стать по-настоящему вселенским. Тем не менее, конечно, всю вину возлагать на патриархов невозможно. Они были греками, которые были выращены и воспитаны в традиции эллинизма. Хранительницей этой традиции оставалась православная церковь. Именно из этой традиции она черпала свои силы. Во многом благодаря этой традиции она выжила и стала тем ядром, вокруг которого объединился греческий народ. И более того, в атмосфере XIX века интернационализм воспринимался как орудие тирании и реакции. Национализм был тогда самым прогрессивным явлением. Однако патриархат слишком далеко отклонился в другую сторону. Его длительная и изнурительная борьба за подчинение болгарской церкви, которую они стремились подчинить греческим иерархам, никому не принесла никакой пользы и лишь усугубила положение дел. Тяжбы между славянскими и греческими монастырями на Афоне, который по существу был весь остроен заново благодаря щедрой помощи русских царей, ну, пускай даже, как греки говорят, не всегда бескорыстный, но тем не менее, действительно, без помощи русских царей просто Афон не выжил бы никогда. И все эти тяжбы, они весьма далеки от примера христианской любви и сотрудничества. Ну, и в конце концов, именно националистическая слепота не позволила Константинопольскому патриархату в начале XX века совершить новый миссионерский прорыв и обратить к православию еще один многочисленный народ. Что же происходило с другими восточными патриархатами? Они входили в Милет и, соответственно, оставаясь номинально, то есть согласно церковному праву независимыми, фактически находились под контролем Константинополя. Александрийский патриарх был самым бедным и самым малочисленным из всех трех восточных патриархов. Он постоянно проживал в Константинополе. паства его в Египте в основном состояла из греческих купцов и промышленников, которые проживали в этой стране. Коренное коптское население практически целиком принадлежало к монофизитской церкви. К примеру, в 1651 году все православное население Каира не превышало 600 человек. Вряд ли православное население Александрии было намного больше. То есть это была вся паства блаженнейшего, божественнейшего и святейшего отца и пастыря-начальника, папы и патриарха Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отца отцов, пастыря-пастырей, архиерея-архиереев, судьи Вселенной. Вся его паства едва ли превышала 1000 человек. Лишь после 1846 года многие греки переехали в Александрию, и таким образом патриаршее паство заметно увеличилось. Соответственно, с этим несколько увеличилось его влияние. Антиохийские патриархи с конца Средневековья перенесли свою резиденцию в Дамаск. На их территории всегда проживало значительное православное население. Этнически на 90% оно было арабским. Патриархи тоже были арабами. Именно на территории антиохийского патриархата Риму удалось добиться самых значительных успехов. Если Александрийские и Иерусалимские патриархи в XVI-XVII веках работали рука об руку с их коллегами в Константинополе, то антиохийские патриархи предпочитали идти своим путем. Именно в этом регионе римо-католические миссионеры действовали еще со времени крестовых походов и успели весьма значительно там укорениться. А в 1631 году патриарх Игнатий II Антиохийский частным образом тайно признал верховенство Рима над собой. Его преемники, Ефимий II и Ефимий III, оба поддерживали дружеские отношения с римскими миссионерами. А преемник Ефимия III, Макарий III, который правил с 1647 по 1672 год, не только в 1662 году тайно принес клятву верности Риму и подчинил ему свой патриархат, но публично на банкете во французском консульстве в Дамаске, состоялся банкет в том же 1662 году, произнес тост за здоровье своего святого отца, римского папы. Патриарх Афанасий III направил в Рим тайное послание с признанием власти над собой римского папы в 1687 году, но позже, под влиянием своего иерусалимского собрата Досифея, раскаялся в содеянном и занял резко антиримскую позицию. Однако его преемник Кирилл V опять подчинил себя Риму в 1716 году. В 1724 году, когда Афанасий III, перед этим он вернулся на патриарший престол, а в 24-м году он скончался, то тогда проримские иерархи в Дамаске срочно избрали новым патриархом некого Серафима Танаса, который получил образование в Риме. Его хиротонисали как Кирилла VI. В то же время антиримская партия заручилась поддержкой Фанара и избрала антиохийским патриархом молодого греческого монаха Сильвестра. Далее, в течение 3 десятилетий, в Антиохии было 2 соперничающих патриарха. Ни один из них не мог не только распространить свою власть на всю территорию патриархата, но даже прожить сколько-нибудь длительный срок в патриаршем дворце в Дамаске. Приходил его соперник, выпихивал его оттуда, потом изгнанный выходил своими сторонниками, набирал побольше сторонников и выпихивал, в свою очередь, своего соперника и так далее. Победила молодость. Кирилл VI скончался первым, и в конце концов на престоле остался один Сильвестр. Но значительная часть его паства отделилась и создала собственную униатскую церковь. Похожая тактика была испробована и в Египте, где около 1750 года арабский священник по имени Иосиф Вавилос был хиротонисан в патриарха Александрийского Серафимом Танасом, тем самым Кириллом VI. Естественно, при этом ему оказали активную поддержку римские миссионеры. Поначалу Иосифу удалось вокруг себя сколотить значительную партию, но в конце концов, благодаря активным действием православного патриарха Матфея Псалтиса и его друга Мирянина-богослова Евстратия Аргентия, униатский раскол в Египте удалось свести на нет. Итак, с 1724 года патриарх Антиохийский и все его епископы были греками. Патриархи и большая часть епископов постоянно проживали в Константинополе. Такое положение продолжалось до 1899 года, когда на Антиохийский престол зашел первый арабский патриарх Милетий Думанг. Это стало возможным лишь благодаря сильнейшему давлению Российской империи. И нужно сказать, что многие греческие иерархи до сих пор за это на Россию обижаются. На всем Ближнем Востоке действовало Российское императорское палестинское общество. Конечно, его нельзя назвать чисто духовной организацией. Она активно защищала российские политические интересы в распадающейся Отаманской империи. Великобритания изо всех сил препятствовала деятельности общества. Россия, как правило, поддерживала арабские интересы против греческих. В конце концов, арабский патриарх Антиохии был признан Константинополем. Думается, что без русской помощи арабское православие вряд ли стало бы тем, чем оно является сегодня. На территории Иерусалимского патриархата ситуация была следующей. Мы помним, что в 637 году, когда Иерусалим занял халиф Омар, он принял тогда Иерусалим из рук патриарха Сафрония. По условиям договора патриарху было дано право содержания христианских святых мест в Палестине. После изгнания крестоносцев из Иерусалима это право в основных чертах восстановили за православным патриархом. До XVI века все патриархи иерусалимские были арабами. Однако и тут, при сильном давлении Фанара, власть перешла к грекам, членам Иерусалимского братства гроба Господня. По уставу Иерусалимской церкви патриархи, епископы и все церковные официальные лица избираются из членов этого братства. Патриарх является председателем братства, которое состоит из 100 членов. Все из них – греки. Практически вся паства патриарха – арабы. Большая часть священства и диаконства также состоит из арабов. После Константинопольского Иерусалимский был самым состоятельным патриархатом, так как значительные средства поступали туда от паломников и от многих щедрых жертвователей на святые места. Теперь поговорим о славянских церквах. На территории исторической Болгарии население было весьма смешанным. Да, и сами болгары были широко рассеяны за пределами своих земель. Они составляли вторую по численности и по влиятельности после греков этническую православную группу в Отаманской империи. Болгарская церковь входила в греческий милет. Болгарским населением управляли греческие епископы, которые прилагали все усилия, особенно в городах, чтобы искоренять славянское богослужение и максимально эллинизировать церковь. А если болгарин хотел сделать хоть какую-нибудь карьеру, то перед ним стоял выбор – либо принять ислам, либо эллинизироваться. Естественно, такое положение в долгосрочной перспективе могло принести лишь обратные результаты. К 1830 году на всем Балканском полуострове не имелось ни одного болгарина, который считал бы себя греком. Но, с другой стороны, многие проживавшие в Болгарии греки публично сжигали болгарские книги. Болгары изо всех сил добивались церковной автономии – греки столь же страстно этому противились. К середине XIX века начался бурный период общего национального возрождения славянских народов. В России это время отмечено расцветом славянофильства, а на Балканах наблюдались те же самые тенденции. В 1862 году вышла в свет книга Паисия Хиландарского «История славяно-болгарского народа, его царей и святых». Другими видными деятелями славянского возрождения были Сафроний Врачанский, Юрий Бенелин, и они все сыграли значительную роль в возрождении славянского самосознания. Константинополь более уже не мог игнорировать эти процессы. Несколько наиболее дальновидных вселенских патриархов XIX века пытались удовлетворить, в общем-то, вполне законные требования болгар. Однако положение осложнялось тем, что два народа были слишком сильно перемешаны территориально. В самом Константинополе болгар проживало лишь немногим меньше, чем греков. Патриарх Кирилл VII, который правил два раза, с 1855 по 60 год и потом с 63 по 67, он пошел на значительные уступки, позволил проводить во многих церквах богослужения на двух языках, по-гречески и по-славянски, хиротонисал нескольких болгарских епископов, самым известным из них был Иларион Галатский. В Фанаре даже, в самом Фанаре была открыта болгарская церковь. Однако в 1866 году Кирилл VII отказал болгарам в удовлетворении их требований предоставить болгарской церкви финансовую и организационную автономию. А в ответ Иларион Галатский и его епископы перестали поминать вселенского патриарха и провозгласили полную автокефалию болгарской церкви. Фанару пришлось употребить все свое влияние в турецком правительстве. Мятежные болгарские епископы были арестованы и сосланы. Во время правления патриарха Иоакима, который правил вслед за Кириллом, группа болгарских клириков вошла в унию с Римом. Один из них отправился в Рим и

проект устроения автокефального болгарского экзархата. Но ему казалось, что этот вопрос может решиться только на Вселенском соборе, который он решил созвать. Однако против этой идеи выступила Российская Церковь, что, естественно, сделало идею неосуществимой. Наконец, в 1870 году в тяжбу вмешался султан, который выпустил фирман об учреждении болгарского экзархата. То есть, по существу, это значило, что болгары объявлялись отдельным милетом. Экзарх проживал в Константинополе и имел церковную и гражданскую юрисдикцию над всеми болгарами в империи. В 1872 году в Константинополе собрался собор под председательством патриарха Анфима VI в присутствии Александрийского и Антиохийского патриархов. На нем была осуждена болгарская схизма, и новый экзархат обвинен в ереси филитизма, от греческого «фили», что значит «племя». Формальный собор был совершенно прав. Болгары нарушили территориальный принцип устройства церкви. Но при этом, конечно, нельзя не отметить, что осудившие филитизм греческие иерархии проявили определенные лицемерие, двойной стандарт. Во-первых, потому что они сами во многом спровоцировали эту ситуацию. А во-вторых, потому что греки и тогда, и особенно впоследствии, при случае нередко прибегали к национальному принципу церковного устроения. Скажем, после революции в России, в Америке они тут же выделились из американской церкви, из американской митрополии Русской Православной Церкви и создали свою собственную юрисдикцию как раз по национальному устроению. Но из-за этого церковного осуждения, которое действовало уже после того, как греки в Америке делали то же самое, из-за этого церковного осуждения болгарская церковь в течение последующих 70 лет была изолирована от всего православного мира. В 1878 году, по окончании русско-турецкой войны, Болгария получила независимость, и экзарх переехал в Болгарию. Раскол был окончательно залечен лишь в 1945 году, когда Константинополь признал автокефалию болгарской церкви, но в строго оговоренных территориальных границах, и лишь после того, как болгарская церковь официально запросила Константинополь о снятии прещения. В 1953 году было учреждено болгарское патриаршество. Сербия. Как мы помним, сербская церковь получила независимость в XIII веке благодаря усилиям святого Саввы. В 1346 году был создан Печский патриархат. В 1375 году Константинополь официально его признал. И просуществовал патриархат до 1755 года, когда он был понижен до статуса автономной митрополии, а в 1766 году, через 11 лет, и она была отменена. В конце 17-го, начале 18 века две крупные группы сербов переселились в Венгрию. Группа переселенцев 1690 года возглавлялась митрополитом Арсением III, а группа, которая переселилась в 1737 году, она возглавлялась митрополитом Арсением IV. На новом месте они организовали свои собственные церковные структуры. Таким образом, к началу 19 века существовало 5 отдельных сербских церковных образований. Первое. Это церковь Черногории. Как уверяют сами черногорцы, турки никогда не были хозяевами их страны, и, соответственно, она всегда оставалась независимой. Ну, естественно, такие утверждения не совсем доказуемы или совсем недоказуемы. Но, по всей видимости, партизанская война в Черногории действительно не прекращалась никогда. С 1516 года Черногорская церковь возглавлялась, и, собственно, черногорское гражданское управление, которое было вне турок, возглавлялось цетинскими архиереями, которые, помимо своих духовных функций, занимались также и гражданскими, и военными делами. Как мы знаем, власть в стране была в руках епископской династии Негашей, где племянники наследовали своим дядям и епископам. Негаши были очень способными полководцами. Например, в ходе военной кампании, которая проходила в 1712 году, воинственному черногорскому владыке удалось истребить 20 тысяч турок. Как владыки воевали с оружием в руках, но вот в Черногории это было, очевидно, принято. Но постоянные военные действия, конечно, сказывались на численности народа. К началу XIX века оставалось всего 55 тысяч черногорцев. Одним из наиболее значительных лидеров Черногории был епископ Петр I Петрович Негаш. Дата его жизни с 1782 по 1830 год. При нем Черногория получила официально независимость от Турции, от Отаманской империи. Он перевел Новый Завет на сербский язык, кодифицировал законы страны, основал множество школ. После своей смерти святитель Петр был канонизирован своей церковью. Его преемник Петр II Петрович Негаш – основатель и классик современной сербской литературы. Его замечательная поэзия до сих пор считается непревзойденной по мастерству.
Он был хиротонистом епископа.

0: Санкт-Петербурге в возрасте 20 лет. Следующий негуш, Данила Петрович, с 1752 года отделил церковь от государства. Так было создано княжество, а затем королевство Черногория, которое просуществовало до 1918 года. В XIX веке церковь Черногории возглавлялась митрополитом, кафедра которого находилась в городе Цетинье. Вторая часть сербской церкви была церковь королевства Сербии. Сербия, то есть область вокруг Белграда, она добилась политической автономии в 1829 году. В 1832 году получила автономию, наконец, и сербская церковь. В 1879 году церковь провозгласила себя автокефальной во главе с собственным митрополитом. И именно этой церкви в будущем суждено будет объединить вокруг себя все сербские церковные образования. Третья часть – это Карловацкий патриархат. Эта церковная группировка была создана сербскими эмигрантами в Венгрии. В 1848 году начал существовать патриархат для всех православных в пределах Венгерского королевства. Поначалу в него входили и румыны, но вскоре им удалось отделиться. Патриаршая кафедра находилась в городе Сремские Карловцы, который сейчас он на территории Сербии, тогда он входил в Венгрию. В 1873 году патриархат Сремских Карловцев воссоединился с сербской церковью. Четвертая часть – это Далматская епархия, которая располагалась на Адриатическом побережье, там, где сейчас Хорватия и отчасти кусочек Черногории. До 1873 года она входила в Карловацкую юрисдикцию, но затем перешла в юрисдикцию митрополита Черновцов и Буковины. И после того, как сремские карловцы передали Сербии, как раз она объединила под собой большую часть сербов и румын в Австро-Венгерской империи. И, наконец, митрополия Боснии и Герцеговины. Она находилась на территории, которая была аннексирована Австро-Венгрией у турок. Церковь, тем не менее, оставалась в юрисдикции Константинополя. В 1920 году, после создания королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже получило название Югославия, все эти пять групп объединились в единую сербскую церковь, глава которой занимал Белградскую кафедру. А Вселенский патриарх признал это положение 9 марта 1922 года и провозгласил главу сербской церкви патриархом. До Второй мировой войны в сербский патриархат входили также и епархии Тимишвары, которая сейчас находится в Румынии, и Мукачево. Тогда Мукачево входило в Чехословакию, сейчас это Закарпатская область Украины. Румыния. Как мы знаем, в XIV веке появилось независимое румынское княжество Валахия и Молдавия. С XVI века они номинально перешли под власть турок, но им удалось сохранить известную долю автономии под управлением местных господарей. В 1711 году русский царь Петр I вторгся в Молдавию со своей армией, но потерпел поражение. Армия отступила, а румын, которые поддерживали русских, сурово наказали. Местных господарей лишили власти, и власть была передана в руки фонариотов. О том, как фонариоты правили в румынских княжествах, мы говорили во время наших предыдущих бесед. Фонариоты основали греческую академию в Ясах в Бухаресте, открыли в княжествах несколько типографий и целый ряд школ. Но в то же самое время, опять же, как мы говорили, произошла значительная эллинизация епископата. В XVIII веке третья часть современной Румынии, Трансильвания, отошла к Австрии. В то же самое время начался процесс зарождения национального самосознания румын. Местная интеллигенция все больше обращается к своим корням, появляется румынская литература, публикуется множество книг на румынском языке. А эллинизация, которая привносится фонариотами, начинает восприниматься резко враждебно. В результате русско-турецкой войны 1806-12 годов Россия аннексировала Молдавию, но из-за наполеоновских войн была вынуждена вывести оттуда свои войска. В 1822 году к власти в Валахии пришел местный князь Стурдза, который начал работу по объединению обоих княжеств. В 1829 году под русским давлением Турция признала автономию Валахии и Молдавии. В 1862 году было провозглашено единое независимое княжество Румыния под правлением князя Кузы. В 1881 году Румыния преобразовалась в королевство, которое объявило себя светским государством. В 1865 году румынская церковь провозгласила автокефалию. Она тоже организовалась по русской модели, все воспринимали русскую модель, с синодом во главе. Константинополь признал румынскую автокефалию, соответственно, через 20 лет, в 1885 году. Однако в церковь входили лишь митрополии Молдавии и Валахии. Что же касается церкви в Трансильвании, то она состояла из двух частей. Митрополия Сибио, которая первоначально находилась под юрисдикцией карловцев и лишь в 1864 году стала автокефальной, и Черновицкая митрополия, которая также ранее признавала карловацкое управление, но в 1873 году тоже получила автокефалию. Паства обеих митрополий была по преимуществу румынской, но с весьма значительным славянским, сербским, словацким, русинским и так далее меньшинством. В 1925 году все эти митрополии объединились в единую церковь Великой Румынии, и тогда же архиепископ Бухарецкий воспринял титул патриарха. Было только одно исключение, это после Второй мировой войны черновцы отошли к СССР, и, соответственно, епархия Черновицкая была включена в Русскую православную церковь. Кипрская церковь. В 431 году Эфесский собор провозгласил автокефалию Кипрской церкви, которая до этого находилась в некой зависимости от Антиохии. Это решение собора шло несколько вразрез с такой общей централизаторской тенденцией, которая в то время преобладала в церкви. Конечно, святой Кирилл, поддерживая эту автокефалию, отчасти был заинтересован в том, чтобы уменьшить влияние своих оппонентов на антиохийской кафедре. Но, тем не менее, решение собора являлось возвратом к древней практике. И таким образом эта автокефалия стала единственной автокефалией, которая была провозглашена Вселенским собором. С 8 по 10 век остров находился под арабской оккупацией, а в 10 веке его отвоевал император Никифор Фока. Византийское правление на острове продолжалось до 1191 года, когда остров захватил Ричард Львиное Сердце, английский король, и передал крестоносцам. Латинское правление на острове, крестоносцы в конце концов передали его венецианцам, и вот крестоносное и венецианское правление продержалось до 1571 года, когда остров был оккупирован турками. Берлинский конгресс, прошедший в 1878 году, решил передать остров Великобритании, которая и владела им до 1960 года, даты провозглашения независимости Республики Кипр. Все время турецкой оккупации православный архиепископ Кипрский, носивший титул этнарха, официально был главой христианского населения острова. Фактически он находился под властью Фанара. После освобождения острова он автоматически возглавил правительство. Это был архиепископ Макарий, который был одновременно архиепископом и президентом Кипра. Правление его оказалось не совсем удачным экспериментом, который закончился разделением острова на греческую и турецкую части. Это разделение продолжается до сих пор. И с тех пор остров перешел на гражданскую форму правления. И, наконец, последняя из древних церквей – церковь Грузии. Мы уже говорили о том, как Грузия обратилась в христианство в IV веке благодаря усилиям невольницы святой Нины. Обращение Грузии было во многом связано с обращением Армении, которое произошло приблизительно за пару десятков лет до этого. В начале своего существования грузинская церковь зависела от Антиохии. Именно оттуда происходит весь корпус христианских документов, которые были переведены на грузинский в самом начале существования грузинской церкви. Первые два века грузинско-армянская церковь представляли собой единое целое, которое возглавлялось католикосом в городе Двин. В VI веке католикос Грузии провозгласил свою независимость и приверженность к Халкидонскому собору. И с тех пор до конца Средневековья он находился в некой номинальной зависимости от Константинополя. На 10-11 века приходится период расцвета грузинского царства. Во время правления царицы Тамары в церкви была проведена унификация литургических обрядов. За образец приняли византийскую практику. Грузия, которая испытала на себе постоянное давление от арабов, сельджуков, монголов, атаманов, персов, удавалось с большим трудом сохранять свое существование. Но при ослаблении очередной империи вновь им удавалось обретать независимость временно, до нападения следующей империи. Таким образом, она оставалась более или менее независимым православным царством вплоть до начала XIX века. В течение всего средневекового периода и вплоть до XVIII века грузинское царство поддерживало множество православных институтов по всему Ближнему Востоку. Особенно много Грузия жертвовала на святые места в Палестине и на Афон. Особенно там на грузинский монастырь, Иверский монастырь, который там находился. В конце XVIII века Грузии пришлось особенно тяжело во время мощного персидского наступления. Царь Ираклий обратился к России со слезной просьбой о вхождении царства в Российскую империю. И в 1801 году просьба его была удовлетворена. Католикоса Грузии пригласили в Санкт-Петербург, где он оставался до своей смерти в 1812 году. После этого католикосат был отменен. Грузинская церковь вошла в российскую, а в Грузию назначался митрополит с титулом «экзарх», который всегда бывал русским по культуре и по языку. Грузинского экзарха, как мы уже говорили, включили в постоянный состав Святейшего Синода. И система эта оставалась в силе до 1918 года, когда грузинская церковь провозгласила свою автокефалию и восстановила католикосат. Русская церковь признала это положение лишь после Второй мировой войны, и так были восстановлены отношения между двумя церквами. Автономная Синайская церковь, которая по древней традиции игумен монастыря Святой Екатерины на Синае, имеет архиепископский сан. Его монастырь автокефальный в древнем византийском значении этого слова. Сегодня он называется автономным. Он не подчиняется никакому митрополиту, лишь напрямую Иерусалимскому патриарху. Архиепископ избирается монахами монастыря, и дальше его хиротонисает Иерусалимский патриарх. Юрисдикция его распространяется на монастырь и на бедуинов, которые живут поблизости. В начале XX века Вселенский патриарх, несмотря на мощную исламскую реакцию, номинально по-прежнему оставался главой христианского милета и видным сановником Отаманской империи. Например, в 1908 году он вместе с другими иерархами занимал почетное место на церемонии открытия парламента, который после победы революции младотурок был вынужден учредить султан Абдул-Хамид II. Однако восторжествовавшие младотурки больше не нуждались в системе милетов. В их планы входила их отмена. Антанта победила в мировой войне в 1918 году, и Константинополь был оккупирован союзными силами. Все это, конечно, возбудило новые надежды в Фанаре. Однако там надеялись не на восстановление прежнего положения патриархата, а на окончательное воплощение в жизнь великой идеи – переход Константинополя к грекам и восстановление Византийской империи. Следом началась греко-турецкая война. Она продолжалась с 1919 года по 1922 год. Поначалу греки одержали в ней ряд блистательных побед и заняли ключевые города на Эгейском побережье и даже продвинулись вглубь Малой Азии. Но в униженной, разгромленной Турции произошла революция, к власти пришел молодой и очень талантливый генерал Мустафа Кемаль, в будущем получивший прозвание Ататюрк. Он смог реорганизовать армию своей страны. Греческие войска были разгромлены и сброшены в море. Антанта, как в случае с белым движением в России, предпочла не поддерживать свою союзницу. Более 1,5 миллиона греков, избежавших резни, должны были покинуть свои родные места и переселиться в Грецию. Оттуда, в свою очередь, изгнали турецкое население. Поражение Греции означало, что турки вернутся в Константинополь. Ататюрк начал глубокие реформы турецкого общества, и Милет в них никак не предусматривался. Отныне патриарх имел лишь исключительно церковную власть и церковный авторитет. Он стал главным епископом, постоянно сокращающейся религиозной общины в светском государстве, правители которой относились к нему с подозрением и недоверием. Теперь греки могли проживать только в Истанбуле. Название Константинополь было запрещено. Город, даже называть город старым именем, было приравнено к государственному преступлению. И также им позволялось проживать на острове Имброс. Даже в самом Константинополе православным клирикам, за исключением патриарха, было запрещено появляться на улицах в духовной одежде. Правда, справедливости ради нужно сказать, что появление на улицах в духовной одежде запрещено в современной Турции также и мусульманам. Православное население, оставшееся в Турции, могло обращаться к патриарху за нравственным советом или за духовной поддержкой. Больше он им ничего дать не мог. И именно вот в такой атмосфере произошли почти незамеченные миром события, которые воспринимаются многими как тяжкое падение Вселенского патриархата. История эта, в общем-то, весьма темная, известно про нее немного. В немногих публикациях на эту тему раскрыта только лишь одна точка зрения на происходившие события. Это точка зрения Фанара. Так что мы можем попытаться восстановить истинную картину происшедшего лишь на основании устных рассказов и догадок. И вот, по некоторым сведениям, Кемаль Ататюрк, он действительно ненавидел ислам и считал ислам проклятием своей страны, которая отодвинула Турцию от Европы и во многом замедлила ее развитие. И все реформы Кемаля Ататюрка были направлены на устранение ислама из общественной жизни, на его ослабление. И вот, по некоторым сведениям, он одно время размышлял об обращении Турции в христианство, чтобы сделать свой народ полностью европейским. Тогда он еще понимал, что, собственно, необходимым условием принадлежности к европейской семье народов является принадлежность к христианству. Так как, будучи диктатором, он не мог помыслить, чтобы турки управлялись неким зарубежным властителем, он сразу отмел для себя идею Рима-католичества. Идея автокефальной православной турецкой церкви со своим патриархом нравилась ему гораздо больше. Но для того, чтобы православие могло быть принято турецким народом, для этого ему требовалось стать турецким. Именно тогда, при поддержке турецкого правительства, но без благословения, вполне вероятно, даже без ведома Фанара, появилась миссионерская турецкая православная церковь, которая активно занялась переводами и начала служить на турецком языке. Вселенский греческий патриархат не мог этого перенести. Легитимная турецкая церковь в Истанбуле означала, что сам патриархат должен быть стать турецким. Церкви пришлось бы отказаться от эллинизма и уступить место новому видению и новым горизонтам. В общем, ей предстояло стать в этом случае тем самым евангельским зерном, которое, умерев, могло принести много плодов. Но константинопольские патриархи на это пойти не могли. Они встали в резкую оппозицию к попытке создания турецкого православия. Страсти накалились. Обе стороны активно прибегали к политическим интригам в борьбе друг против друга. Методы этих интриг были весьма и весьма неприглядными. В конце концов, священников, которые пытались вести миссионерскую работу против турок, запретили в служение, затем всех, кто не подчинился запретам, извергли из сана и анафематствовали за непослушание церковным властям и за ересь филитизма. Так великое миссионерское дело было убито в самом зародыше. Без изначальной поддержки Фанара, точнее, при его активной оппозиции, браться за него не имело никакого смысла. Как говорят, Ататюрк вскоре охладел к своей экспериментальной идее, забросил ее и занялся другими проектами. Великая возможность была упущена раз и навсегда. Впрочем, нужно повторить еще раз, мы очень мало знаем о том, что же происходило тогда на самом деле. Непризнанная Фанаром турецкая православная церковь теоретически существует в Стамбуле и сейчас. Во всяком случае, я лично видел несколько раз вывеску с этими словами в Стамбуле, в нескольких местах города. Правда, ворота, на которых она висела, явно очень давно не открывались. Такие были весьма заржавленные ворота с заржавленным замком, но надпись там была «Тюрк Ортодокс Килеси», турецкая православная церковь. Итак, турецкая православная церковь не состоялась. Интересно, жалеют ли об этом сейчас вселенские патриархи? Сейчас, когда они сталкиваются, живут в микроскопическом этническом анклаве и все чаще сталкиваются с проявлениями растущего и крепнущего исламского фундаментализма. На это уже, наверное, не ответит никто. Ну, в общем-то, как мы уже говорили, еще давно, еще в начале нового времени, центр православия прочно переместился, как писал английский историк, далеко на север, на заснеженные русские равнины, где русская православная церковь как раз в те же самые 20-е годы расцветала никогда ранее по размерам невиданным цветом мученичества. Сотни тысяч и миллионы ее верных чад кровью доказывали свою верность Христу Спасителю.
1: Вот фонариоты не являются ли, что ли, для нас предупреждением, потому что они, так сказать, сделали уже церковь знаменем национальной борьбы, национальной идентификации и, в общем, такой, ну, немножко маскарадную такую роль.
0: Ну, конечно, в общем, вся история церкви служит определенным предупреждением, и вот эта трагическая история существования греческой церкви под турецким владычеством, конечно, очень многому может нас научить. Необходимо помнить, что церковь — это гораздо шире любой национальности, гораздо шире любой страны. Церковь — это вселенский организм, и цели его в конечном итоге совсем иные, чем у любого государства или чем у любой национальной политики. Конечно, да, церковь призывает к патриотизму, и, несомненно, мы живем на территории нашей страны, которую мы любим, и за которую мы болеем, и за которую мы работаем. Но, тем не менее, конечно, нужно помнить, что цели церкви другие. Церковь ведет народ в Царство Божие. И в конечном итоге Царство Божие важнее любых национальных идентификаций.
2: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил общемосковский крестный ход. В Тверской области открыт памятник Три игумена. Об этих и других событиях более подробно. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом крестного хода предстоятель Русской Церкви совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божией Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, который прошел от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стен Новодевичьего монастыря был совершен молебен московским святым. По оценке официального представителя МВД России, в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил в концертном зале «Зарядье» торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города. 6 сентября одновременно с общемосковским крестным ходом в Иркутске состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В шествии по центральным улицам города приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба Иркутской епархии. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии также пронесли мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед началом крестного хода митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались с литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавили митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. Участниками шествия также стали представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жители города. На площади графа Спиранского для паломников были открыты для поклонения мощи святителя Спиридона Тримифунского и святителя Иннокентия Иркутского. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и представители греческой делегации. Святыня будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября. В Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка установили памятник Три игумена, созданный семьей скульпторов Плохотских. Памятник осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью: первому патриарху московскому и всея Руси, святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Германия – страна великой культуры. Мы знаем также, что ее коренные жители – в основном протестанты и католики. А существует ли сегодня на немецкой земле православие? О ее многочисленных православных приходах и пойдет речь в цикле передач «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя передача посвящена храму-памятнику святого Александра Невского в Потсдаме, о котором расскажет протодиакон отец Даниил Коляда. Но перед этим давайте прослушаем отрывок из монографии «История русской православной церкви в Потсдаме с 18 по 21 век», которая была написана настоятелем Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме Анатолием Колядой. После защиты этой диссертации отцу Анатолию была присвоена степень кандидата богословия. Соприкосновение с почти трехвековой историей православия в немецком городе Потсдаме вызвало стремление глубже изучить ее, понять ее значение как в судьбе отдельного человека, так и в жизни церкви в целом. Учеба в духовной академии, знакомство с русскими и немецкими архивными материалами сделали возможным на научном уровне провести исследовательскую работу по изучению истории Русской Православной Церкви в Потсдаме. На примере жизни потсдамских православных приходов мне хотелось показать спасительную миссию Православной Церкви Христовой в инославном государстве, которая на протяжении трех веков реализовывалась в духовном окормлении русских солдат, а впоследствии привела к постоянному духовному источнику, из которого и сегодня православные местные немецкие граждане черпают живую воду. Появление в XVIII и XIX веках русских православных заграничных церквей, в частности и в Германии, мы обязаны в первую очередь дипломатическим и родственным связям между российским и прусским дворами. Это были, как правило, церкви либо при дипломатических миссиях и посольствах, либо домовые для членов российской императорской семьи. В конце XIX века усилиями протоиерея Алексея Мальцева были устроены церкви для многочисленных русских, приезжавших на курорты Германии. Одним из немногих исключений из этого правила был Потсдам, где история православной церкви начинается в начале XVIII века и связана с присылкой Петром I из России на службу прусскому королю Фридриху Вильгельму I солдат высокого роста, большая часть которых находилась в гарнизонном городе Потсдаме. Для их духовного окормления в городе по приказу короля и за счет королевской казны было построено двухэтажное здание, в котором была устроена православная церковь, освященная в 1734 году во имя праведного Симеона Богоприимца и святой пророчицы Анны. Церковь просуществовала до 1750 года. Военно-политический союз России и Пруссии в освободительной войне против Наполеона, тесные родственные связи между двумя дворами были причинами, вызвавшими строительство второй в истории Потсдама православной церкви, старейшего в Западной Европе православного храма, церкви святого благоверного князя Александра Невского. Храм был возведен в 1829 году по инициативе и на средства прусского короля Фридриха Вильгельма III как часть русской колонии Александровка, построенной для русских военных певчих. Первого гвардейского прусского пехотного полка в память российского императора Александра I и дружественного союза с ним. Настоятель храма святого Александра Невского, отец Анатолий, благословил меня взять интервью у протодиакона отца Даниила. К сожалению, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, мы провели нашу беседу по телефону. Здравствуйте, отец Даниил.
1: Добрый день.
0: Вы служите в храме памятника на исторической территории русской колонии Александровка. Каким был ваш путь служения в этом храме?
1: Я приехал в Германию вместе с моим отцом, который был направлен настоятелем в этот храм в 1986 году. То есть с тех пор я в этом храме сначала прислуживал, потом был рукоположен, сначала пострижен в чтеца, диакон, и потом в 2004 году был рукоположен в диакон.
0: Готовясь к нашему интервью, я интернете посмотрела ваши биографии, у вас такая наследственная любовь к математике. Ваш отец, отец Анатолий, который является настоятелем этого храма, и вы получили также и светское образование.
1: Мой отец физик, а я уже информатик. Схожие инновательные науки, но немного другие направления. Но то, что мы получили сначала светское образование, это да, факт, который нас объединяет.
0: Вас также объединяет и духовное служение. Вы преемственно служите в этом храме. И нас иподьякон тоже из вашей фамилии.
1: Иподиакон, да, это мой брат Сергей, он дальше помогает нам в служении.
0: После обучения Московской духовной семинарии вы сразу стали служить, или сначала вы начали служить, а потом уже получили духовное образование?
1: Я был сначала рукоположен, и потом поступил Сергей Посад.
0: Я нашла статью, где написано, что русские православные церкви существуют в Германии более 300 лет. И первый русский приход, по данным богослова Андрея Головня, возник уже в Кёнигсберге. Это так?
1: Тогда еще на территории Пруссии, может быть, в Кёнигсберге. Но я знаю, что в Потсдаме первый приход еще был в 18 столетии, то есть 1734 первый приход, потому что когда Петр I ездил в Голландию, он по пути останавливался у короля Фридриха Вильгельма I и подарил ему своих солдат, так называемых гренадеров, которые потом составили костяк вот этих гренадеров Потсдамского города Гарнизона, и для них был прислан священник. Это все можно прочитать в работе моего отца. Он в Сергиевом Посаде защитился на кандидатов богословия как раз по истории Русской Православной Церкви в Потсдаме.
0: Очень многое, оказывается, связывает Потсдам и прусскую землю с Санкт-Петербургом. Оказывается, что во время посещения Петром I Пруссии ему очень понравился замечательный янтарный кабинет, который был потом и подарен Петру I.
1: Да, эта история также имела место быть.
0: Вернемся к вашему служению в церкви. Вы посещали русские приходы? Когда вы приехали, вы еще были молодым человеком, да?
1: 12 лет. Мы из семьи потомственных священников. У нас очень много родни служат и в России, и в Белоруссии, в частности. И у меня много родственников, которые служат. Саня, двоюродных братьев, родных. Дяди и сестры замужем за священником. Естественно, в любой момент, когда мы приезжаем в Россию или в Белоруссию, мы сослужим вместе, и я вижу, как живет и Русская Православная Церковь и в России, и в Беларуси, участвует там тоже в богослужениях. Даже в то время, когда я еще находились, мы здесь с железным занавесом при Советском Союзе, каждый отпуск я проводил в России, в Белоруссии.
0: А можете ли вы сказать, чем отличаются, допустим, вот приходы российские, белорусские от прихода, в котором вы сейчас служите?
1: Сейчас, на данный момент, в первую очередь, наверное, все-таки численностью и вовлеченностью людей в общинную жизнь. Потому что тут все-таки мы диаспора русскоязычных прихожан, которая является, так сказать, каким-то не очень родным для немецкого общества явлением. Историческим, да, но сейчас в основном наши прихожане – это бывшие люди, которые переехали из Советского Союза или там уже здесь выросли, но у них родители из Советского Союза или России. Потому что мигрантов первой волны, вот после революции и гражданской войны осталось очень мало, и они уже старенькие, поэтому их единицы насчитывают. А в России, естественно, это, ну, привилегирующая церковь, которая посещается, и это считается традицией уже, традиционная религия.
0: Могли бы вы немного рассказать о самом храме-памятнике, в котором вы служите? Это очень интересный сам исторический феномен, его возникновение.
1: Интересно то, что его построили не русские цари, не там какие-то меценаты, которые здесь отдыхали в Германии, для своих родственников построили храмы, чтобы они там окормлялись. А это построил прусский царь Фридрих Вильгельм III. И он это построил в честь своей дружбы с царем Александром I, с которым они вместе воевали против Наполеона. Сначала он, конечно, был на стороне Наполеона, но потом ситуация изменилась. Они воевали против Наполеона, и там в первой стадии этой войны он взял в плен некоторых русских солдат, и когда они победили Наполеона, Александр I этих солдат им подарил. Он из этих солдат выбрал 12 человек, которые хорошо пели. Когда Александр I умер, он назвал площадь в центре Берлина Александерплац, знаменитую в честь царя Александра, и построил вот Александровку. А так как русская деревня не могла быть без храма, построил потом еще на горке Капленберг наш храм. Еще примечательно, что царь Николай I был женат дочери русского короля, Фридрихе Вильгельмфрице, принцесса Шарлотта, которая потом стала русской царицей. Эта связь, так сказать, послужила тем, что он попросил своих королевских садовников, своих архитекторов разработать план и попросил также планы из Петербурга для храма, который ему прислал знаменитый архитектор Стасов. По этим планам из Петербурга был построен наш храм.
0: Интересно, что это замечательное поселение, русская колония, образец ее также находился в Павловске. Там было тоже такое образцовое военное поселение, которое еще Александр I замыслил. То есть воплотился он здесь, в Потсдаме, эта колония Александровка.
1: Там была эта деревня, просто она не сохранилась. А вот в Германии такая деревня сохранилась, как она была задумана. Это, да, интересно.
0: И также, как Десятинная церковь в Киеве, который строил Стасов, и по проекту которого, по чертежам, потом выстроен был ваш храм. Она тоже не сохранилась, да, в Киеве, а вот в Потсдаме,
1: да,
0: стоит.
1: К сожалению, да, ее разрушили во время Второй мировой войны. Ну, у нас осталась, так сказать, уменьшенная копия этой церкви.
0: Практически вся утварь, иконостас, иконы, ордена и медали, которые получали солдаты, которые служили и во время французского похода, и в русской гвардии, и в немецкой, это все подарки русских царей?
1: Сам царь Николай I подарил внутреннее убранство церкви, как иконы были написаны петербургскими мастерами, профессорами школы искусства. Это у нас есть данные. И, например, в Преображенском соборе в одном притворе точно такие же иконы сейчас тоже можно увидеть в Петербурге, потому что они писались, так сказать, и для этого храма, и для притвора. Уже потом, впоследствии, люди, которые приезжали, были проездом, тоже дарили иконы там русского посольства, других людей, которые ездили в Баден-Баден на курорты.
0: У вас в церкви служили замечательные священники, в том числе и знаменитый протоиерей Алексей Мальцев, который в свое время явился инициатором создания православного Свято-Владимирского братства и также очень много сделал и для тех потомков, вот этих гренадеров в Александровке. Он там создал церковно-приходскую школу.
1: То, что он служил в Потсдаме, да, и когда он служил в Потсдаме, он уже тогда понял, что для поддержания православия в Германии надо какие-то инициативы, и он выкупил тогда участок в Тегеле для русского кладбища, и там потом усилиями Владимирского братства была построена тоже церковь, сейчас на кладбище, и там она тоже. Что интересно, что он был прислан в 1886 году, и ровно через 100 лет был прислан мой отец.
0: Замечательное совпадение. Скажите, пожалуйста, вот сам статус храма-памятника не мешает вам во время богослужения? Наверное, много экскурсантов посещает храм, или он закрыт во время богослужения, и его можно посетить уже в другое время?
1: Как любой православный храм, мы открыты для всех и не закрываем. Естественно, сейчас во время пандемии у нас все по предписанию местных властей, то есть люди должны записываться, у нас ограниченное количество может только зайти в храм, потому что храм маленький. В любое другое время он открыт для посещения любого человека, для частной молитвы. Во время богослужения до пандемии у нас, так как приход, ну, всех сразу вместить не может, то даже если туристы захотели, они могут только заглянуть и выйти, потому что храм полный обычно в воскресенье.
0: Но в основном ваши прихожане – это жители Потсдама, соседних деревень?
1: жители Потсдама и окрестностей. У нас Потсдам — это пригород Берлина, и поэтому некоторым берлинцам удобнее ездить в наш храм. И так как в Германии не так много храмов православных, к нам приезжают за 100-150 километров на службы люди.
0: У вас службы ведутся только на церковно-славянском языке, или есть же, наверное, семьи смешанные, да, где один человек говорит на немецком, другой на русском, или только ведутся службы на церковно-славянском?
1: Службы идут в основном на церковно-славянском, но некоторые ектении, Евангелие, апостол и проповедь переводятся на немецкий язык при потребности. Если мы, например, видим, что сегодня только люди, которые понимают церковнославянский, мы служим на церковнославянском. А если мы видим, что есть прихожане, которые не понимают все, то мы предлагаем им сразу перевод.
0: Как храм-памятник, он имеет статус принадлежности к русской православной церкви, это понятно, но сама земля, она тоже принадлежит русской православной церкви? Или...
1: Так как храм был построен из средств короля, то сейчас владельцем является земля Бранденбург, ну, то есть наследница прусского короля, то есть немецкое государство. Храм и земля, и окружающая территория, это все под... охраной памятников и является наследием ЮНЕСКО, было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживается немецким государством. В 92 году, к тысячелетию Потсдама, храм был полностью за бюджетные средства немецкого государства отреставрирован, проведена полная санация, и нам там можно просто служить, и все внутреннее убранство, литургические сосуды и иконы, это уже принадлежит общине. Как...
0: Сама община имеет ли возможность общаться после литургии, проводить какие-то совместные трапезы, мероприятия? У вас очень маленькое помещение, и мне показалось, что нету каких-то подсобных помещений. Идет ли у вас какая-то вот работа общинная?
1: К сожалению, у нас рядом только дом настоятеля, и, естественно, он не подходит к совместному общению после литургии или проведению праздников. Мы уже несколько лет, уже почти 10 лет, добиваемся от города разрешения построить общинный центр. У нас уже совместно с городом был проведен архитектурный конкурс, и одно архитектурное бюро его выиграло. И мы этот проект думаем реализовывать. И вот сейчас с городом находимся в стадии переговоров о покупке того места, где мы это можем построить. Ну, в шаговой доступности от храма там 250 метров. К сожалению, из-за пандемии и из-за даже, можно сказать, политики немного замедлилось, потому что и спонсорские деньги не поступают так, как раньше. И помощи нет такой и со стороны властей, пока выжидающая позиция рассматривается. Но мы маленькими шажками все-таки двигаемся. Подали полтора года назад уже на запрос на разрешение на строительство, и вот сейчас юридический вопрос решается.
0: Дай бог, чтобы это было решено скорее.
1: Собрать деньги, чтобы построить, но... так сказать, одно за другим. Сначала решим одну проблему, потом будем решать вторую.
0: Мы наткнулись в интервью на самое часто употребляемое в последнее время слово «пандемия». Видите ли вы конец этого испытания? Как вы к этому относитесь? Смотрите ли вы положительно, что в конце концов это испытание кончится?
1: Конечно, это уже длится слишком долго и напрягает, конечно, и нет такого живого общения. У нас... воскресная школа уже сколько месяцев общается только через компьютеры, и там встречаются перед службой, нельзя друг друга обнять, нельзя друг за друг другом побегать, и вот это все, конечно, мешает, но мы понимаем, что ситуация такова, что надо все-таки потерпеть, и мы думаем, что будем уже тогда общаться в полном объеме.
0: Отец Даниил, вам приходится работать, очевидно, по своей специальности, или вы все время отдаете только службе в храме?
1: Я еще работаю на гражданской работе, потому что ситуация в Германии такая, что не все приходы могут содержать полный штат клириков.
0: У вас маленькие дети, они уже тоже ходят в церковь? Они посещают вашу воскресную школу?
1: У меня не только маленькие дети, у меня 6 детей, и 2 уже учатся в университете, 2 в гимназии, а 2 в детских садиках. И посещали, естественно, воскресную школу, маленькие еще нет, а старшие помогают за службой. Девочки поют, мальчики читают, прислуживают, продолжают традицию.
0: Мы затронули немножко тему колонии, поселения Александров, и, конечно, я попытаюсь сделать целую передачу, потому что это очень интересная история. Но вы как-то ощущаете присутствие этой колонии, или там уже никого не осталось? Просто коротко вот такой вот рассказ о соседстве вот с этим образцовым поселением.
1: Русского в колонии сейчас только русский ресторан. А остальное все, естественно, уже давно распродано. В прямых потомках там не живет. А если они и жили, как фамилия Яблоков и Шишков, это последние, они уже полностью онемечились, они не православные, они по-русски не говорят, поэтому из русского, самого русского в русской колонии там наш храм и плюс вот ресторан. Сейчас организовали музей русской колонии, там тоже можно интересно посмотреть о истории. Мы с ним немного сотрудничаем, но такового тесного общения с жителями колонии у нас нет. В момент, когда там жил мэр города Потсдама Ян Якобс в доме номер 8, и тогда мы ходили на его на новоселье, и было интересно, что мэр города Потсдама живет в русской колонии.
0: Это просто сейчас, это замечательно, под открытым небом музей. Самое ценное, кроме ресторана, мне кажется, это русская, действительно, аутентичная архитектура, которая осталась во всей своей красе.
1: Ну, это не совсем русская архитектура. Там хоть и дома выглядят как рубленые, а это построены обычные немецкие фахверки, то есть заложенные кирпичом деревянные каркасы, а они просто обшиты вот этим горбылем, чтобы выглядело как русская рубленая изба. Вот, например, в Никольском, которое было построено чуть раньше, колония Александровка, там еще настоящие срубы. В Александровку король решил немного сэкономить, потому что это было дороговато строить полностью из дерева, и он построил немецкие фахверки, и поэтому внутри там, ну, русская печка была, но комнаты, несущие все эти перекрытия, они уже современные на то время были.
0: Даниил, приезжайте со своими детьми к нам. Мы живем в русском настоящем срубе. У меня муж немец, но не только перешел в православие, но и поставил русскую избу.
1: У нас тут есть тоже соседи, которые срубу поставили. Я себе дом построил нормально.
0: Это в Потсдаме?
1: Территориально считается Потсдам, но 8 километров от храма.
0: Ну, замечательно. Азиз Даниил, огромное вам спасибо за беседу. Всего вам самого доброго, благодатного. Мир вашему дому и благоденствие семье вашей многочисленной и храму, и вашему служению.
1: Всегда рад. Приезжайте к нам на службу. Будем рады увидеться и очно.
0: Завершат нашу передачу слова настоятеля Свято-Александра Невской церкви в Потсдаме, отца Анатолия, которые написаны им в заключении своего замечательного научного труда, посвященного истории Русской Православной Церкви в Потсдаме 18-21 века. Русская Православная Церковь Московской Патриархии в земле Бранденбург в лице Берлинской и Германской епархии, а следовательно и входящая в нее Потсдамская община, получили в 2004 году юридический статус корпорации публичного права. В 2006 году городские власти передали общине безвозмездно в собственность участок земли, на котором устроено православное кладбище и ведется подготовка к строительству духовного центра. Особенностью Александра Невского храма являлась и является

духовно-нравственно, в надежде на спасение и жизнь вечности. Вы прослушали беседу с отцом Даниилом, протодиаконом общины Русской Православной Церкви храма-памятника святого Александра Невского в городе Потсдаме. Община относится к Московской Патриархии Берлинской епархии. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Умка хочет летать. Маленький Умка, белый медвежонок, сказал маме: «Я хочу летать». «А ты попробуй», — ответила большая медведица. «Может, у тебя и получится». «Но я же не умею», — вздохнул Умка. Большая медведица ласково потрепала сынка за ухо и показала на гагар, сидящих на скале. «Смотри, как летают птицы. У них это получается, а я пойду рыбу ловить». Ушла большая медведица, а маленький Умка остался один и стал наблюдать за гагарами. Гагары сидели, гагары кричали. Гагары летали над медвежонком, а он провожал их грустным взглядом, задрав к небу свою остроносую мордочку. «Наверное, можно взлететь с разбегу», — решил Умка. Он быстро-быстро засеменил лапами по снегу, но вместо того, чтобы взлететь, перекувернулся столько раз, что у него даже голова закружилась. «Нет, что-то не то», — подумал Умка, встал, отряхнулся от снега и заковылял к той самой скале, на которой гагары шумели. «Попробуй лучше со скалы взлететь, как эти самые гагары. Со скалы-то каждый полетит», — расхрабрился Умка. Кое-как удалось медвежонку вскарабкаться на скалу. Закрыл он от страха глаза, замахал лапами и прыгнул. Хорошо еще, что угодил Умка прямо в сугроб и не очень ушибся. Выбрался он из сугроба и ворчит: «С этой скалы можно полететь только на землю, а я хочу в небо». Постоял Умка, постоял, за ухом лапой почесал и говорит сам себе: «Эти птицы, видно, потому летают, что у них есть крылья. Подожду, когда у меня вырастут, а пока пойду поучусь у мамы рыбу ловить». Тюлентяй. Тюлентяй – это тюлень. Он в стране тюленей живет, далеко-далеко на севере, где голубые ледяные горы по студеному океану плавают, где холодная пурга свистит свою протяжную песню, где от снега вся земля белая-пребелая. Тюлентяй не злой, не кусается, никого не обижает, только очень ленивый. Такой ленивый, что об этом стоит рассказать. Ныряют его друзья в воде, рыбу ловят, а тюлентяй лежит на льдине, не шевелится даже. Откроет пасть и ждет, чтобы рыба сама в нее прыгнула. «Эй, тюлентяй!» — кричат тюлени. «Хватит спать, ты так всю рыбу проспишь». «Не просплю», — отвечает тюлентяй. Зевнет, на другой бок повернется и продолжает дремать. Однажды с ним такая история случилась. Пригласили тюлентяя на именины. Все гости собрались, только его нет. «Опять проспал, наверное», — решила именинница. Тут один маленький тюлененок пришлепал и пищит: «Льдину в океан унесло, льдину в океан унесло». «Какую льдину?» — сполошились тюлени. «Ту самую, на которой тюлентяй спит». Поспешили тюлени на помощь, но льдины и след простыл. Ни льдины, ни тюлентяя. «Жалко беднягу», — сказал старый-престарый тюлень. «Хотя он и лодырь порядочный, но жалко все-таки». Но через полгода льдину снова к берегу прибило. Смотрят тюлени, глазам не верят. Лежит на боку тюлентяй и посапывает, как ни в чем не бывало. Даже усом не ведет. «Здравствуй, тюлентяй, с возвращением!» – закричали наперебой тюлени. Тюлентяй только зевнул разочек и пробурчал сонно: «Не мешайте спать!» Вот такой лентяй-тюлентяй. Даже за полгода не выспался. Сердитый док Були. всегда рычал. Кого не увидит, сразу свои зубы скалит и глаза таращит. Это значит, чтобы его все боялись. Подзывает он как-то к себе утенка Крячика. «Иди сюда». «А не укусишь?» – спросил утенок. «Очень мне надо тебя кусать». Остановился утенок возле Буля, а тот и спрашивает. «У тебя много друзей?» «Много. Вот считай, цыпленок Фью, корова Муренка, козленок Мармеладик, поросен...» «Хватит», – перебил док Буль. «Ты скажи мне лучше, почему это так получается? У тебя, такого крошечного и слабенького, столько друзей, а у меня, такого большого, храброго и сильного, нет ни одного». «Вот еще», – замахал крылышками утенок, – «кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот если ты прекратишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело». Прыгающий домик. На переменке в звериной школе первоклашки знакомиться стали. Каждый из них о себе рассказывал, где живет, что любит. «Я в поле живу», — сказал кролик. «Больше всего на свете люблю маму и морковку». «А моя квартира на ветках кокосовой пальмы», — сказала обезьянка. «И мне очень нравятся бананы». Потом говорили слоненок и мышонок, ежик и лягушонок. Только кенгуренок молчал, будто воды в рот набрал. «А где ты живешь?» – спросил его кролик. «Может быть, ты бездомный?» «Я не бездомный. Я живу у мамы в сумке», – обиделся кенгуренок. «В сумке?» – недоверчиво покачал головой слоненок. «А когда твоя мама прыгает-скачет, ты тоже там сидишь?» «Конечно, я в этой сумке сплю», – ответил кенгуренок. «Значит, ты живешь в прыгающем домике? Вот здорово!» – крикнул ежик. «Кваквая прекрасная кваквартира!» – проквакал лягушонок. И все звери-первоклашки с этим согласились. Мышонок-крошка выходит на лед. После того, как по телевизору показывали фигурное катание, мышонок-крошка твердо решил освоить этот красивый вид спорта. «Купи мне коньки, мама», – сказал он. «Я хочу стать фигуристом». «Куда тебе?» – замахала мама лапками. «Упадешь, разобьешься». «Это я упаду? Это я разобьюсь?» – настаивал на своем мышонок. «Вот увидишь, я еще чемпионом стану в одиночном катании». Купила мама своему крошке новенькие блестящие коньки, и отправился он на каток. Вышел на лед, а лапки разъезжаются в разные стороны. Не удержался крошка и растянулся на льду. Поднялся и снова шлеп, встал, отряхнулся и покатился. Катится, а остановиться не может. «Посторонись!» – кричит. «Зашибу! Уходи с дороги!» А на катке в это время соревнования юных фигуристов проходили. Мышонок вовсе не знал об этом. Он летел без остановки. Все кружилось, мелькало, плыло у него перед глазами. Крошка ничего не видел, ничего не слышал, ничего не соображал. Кролик-кочерышка как раз заканчивал выступление, когда на него, откуда ни возьмись, наскочил мышонок. Кролик чуть не упал, но все-таки успел подхватить и поднять над собой маленького крошку. Скорость мышонка передалась кролику, и они стремительно закружились под веселое одобрение публики. Спортивный судья ослик-алфавит растерялся, так как вместо одиночного катания кролика-кочерышки вдруг получилось что-то другое. Но судья быстро нашел выход из трудного положения. В парном катании чемпионами ледяной конькиниады стали кролик-кочерышка и мышонок. «Мышонок, как тебя зовут, мышонок?» «Крошка». «И мышонок-крошка», под аплодисменты зрителей объявил судья. «Победители награждаются памятными подарками. Оркестр, тушь». Тут заиграла музыка. Все стали поздравлять кролика и мышонка. А потом, когда зрители успокоились и наступила тишина, Мышонок Крошка подошел к микрофону и пропищал тоненьким голоском: «Несмотря на то, что мне повезло стать чемпионом, я все равно научусь на коньках кататься. Вот увидите!» Как ослик алфавит учился уважать старших. Шел по дороге ослик алфавит, шел и плакал. Встретил его козленок Мармеладик и спрашивает: «Ты почему плачешь? Может, тебя обидели?» «Нет, никто меня не обижал. В чем же дело?» «Бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался до тех пор, пока не научусь уважать старших. А как я могу научиться, если нигде нет такой школы?» «Вытри слезы, ослик, я помогу тебе». «Правда поможешь?» «Правда, помогу». «Ты должен запомнить несколько правил. У тебя хорошая память?» «Не жалуюсь». «Вот и чудесно. Значит, запоминай, старшим надо уступать дорогу, пропускать их вперед, вежливо разговаривать с ними, не дерзить, не пререкаться, не похлопывать по спине, как равных. А самое главное, не забывай прислушиваться к их советам». «Ой, сколько правил, и как ты смог их все запомнить? Я воспитанный козленок, вот и все». «А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да?» «Ничего такого я, кажется, не говорил», — смутился Мармеладик. «Однако мне пора». И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. Догнал ослик алфавит по дороге старенькую лошадь Тпру, нагруженную разными покупками, и думает: «Сейчас проверю, научил ли меня козленок старших уважать». Поравнялся ослик с лошадью и говорит: «Здравствуйте, лошадь Тпру! Не бойтесь, я вам дерзить не буду, и похлопывать по спине, как равную, тоже не буду». «А еще что?» – улыбнулась старая Тпру. «А еще я вас вперед пропускать постараюсь. А еще, если вы вдруг мне что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь». «Прекрасно!» – похвалил Тпру. «Но для чего ты мне об этом говоришь?» «Видите ли, бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался, пока не научусь уважать старших. Как вы думаете, я уже научился?» «Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке. Но хочешь, я дам тебе все же один совет?» «Конечно, хочу». «В следующий раз, когда встретишь пожилую лошадь, нагруженную разными покупками, ты помоги ей их нести, ладно?» «Обязательно», – пообещал ослик, а потом подумал немного и добавил: «А можно я сейчас вам помогу?»
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть соната для клавира «Фа-мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. 6 сентября египетский мост, перекинутый через Фонтанку, отметил свое 200-летие. Переправу несколько раз перестраивали и переименовывали. Изначально сооружение носило название «Большой цепной мост». Из-за пышного египетского декорирования оно обрело привычное наименование в 1867 году. Отличительная особенность переправы – это сфинксы, установленные на гранитных пьедесталах и обелиске. В прошлом году скульптуры увезли на реставрацию. На свое прежнее место они должны вернуться этой осенью. С египетским мостом связано резонансное происшествие. В январе 1905 года переправа обрушилась во время прохождения конногвардейского полка. По одной из версий, это случилось из-за колебаний, вызванных шагающими в ногу военными. На время ремонта через реку перекинули деревянное сооружение. Новый египетский мост отстроили в 1955 году. Спустя год по нему запустили трамвайное движение. В Мариинском дворце состоялась лекция о системе образования в Российской империи начала 20 века. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга. Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта «Лекторий Мариинский». Организатором выступил информационно-просветительский парламентский центр. Слушателям представили программу «Хочу учиться», посвященную истории становления начального, среднего и высшего образования в Петербурге. Ведущий научный сотрудник музея «Разночинный Петербург» Елена Техова детально разобрала устройство учебных заведений того времени. Она объяснила, чем руководствовались ученики, поступая в училище, и по каким принципам строилось обучение в классических гимназиях. В концертном зале музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной стартовал первый органный сезон. Он посвящен 150-летию органа фирмы Brindley & Foster. Это единственный сохранившийся в России британский инструмент. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, после серьезной реставрации зал на Английской набережной превратился в современное культурное пространство с особой акустикой и мультимедийным сценическим оборудованием. Мастера из Петербурга восстановили исторический облик помещения, отреставрировали фасад, мозаики, росписи и витражи. Уникальный орган – один из самых крупных и старейших в городе. После десятилетий тишины вновь обрел звучание благодаря работе российских специалистов. Орган Brindley & Foster создали в 1877 году. Изначально в России было два таких инструмента – в Москве и Петербурге. До сегодняшнего дня дошел лишь петербургский. Открывать сезон доверили Даниэлю Сальвадору, титулярному органисту папской базилики Святого Михаила в Мадриде и доценту Московской консерватории. В парке 300-летия Петербурга отметили 220-ю годовщину первого русского кругосветного плавания. В честь юбилея исторической даты прошел музыкальный фестиваль под стягом русской державы «Вера, Отечество, Флот». В концерте участвовали народный артист России Николай Копылов, заслуженный артист России Иван Беседин, народный артист России Дмитрий Певцов, певцов-оркестр, детский хор, телевидение и радио Петербурга, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа, хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии и образцовый ансамбль танца «Вдохновение». Для гостей работали интерактивные площадки. В Петербурге с 7 по 9 октября проведут Всероссийский форум экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Городского комитета по развитию туризма. Форум станет главной профессиональной площадкой страны для обсуждения будущего отрасли, обмена лучшими практиками и формирования новых стандартов качества на годы вперед, подчеркнул глава ведомства Евгений Панкевич. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание в Гранд-отеле «Европа». Профессионалы отрасли обсудят главные тренды экскурсионной деятельности, а также роль гидов в развитии креативных индустрий. В Музее современного искусства «Эрарта» развернется практическая часть форума. Для участников подготовили тематические секции и воркшопы. Краеведческий музей Мариуполя получит около 100 живописных работ российских авторов. Полотна уже готовят к отправке из Санкт-Петербурга. Инициаторами благотворительной акции «Единое пространство любви» выступили галерея «Мастер» и Международный фонд «Мастер-класс». Проект поддержали Государственный Эрмитаж и арт-бюро «Матрешки». Логистику взяла на себя петербургская компания «Модуль-центр». В коллекции собраны разнообразные полотна от уютных петербургских дворов и парадных улиц до морских побережий и узнаваемых видов самого Мариуполя. Восьмого сентября в 17 часов в Малом зале Санкт-Петербургского союза художников состоится открытие фестиваля «Акварельный город», на котором представят лучших мастеров водной живописи. В экспозиции будет представлена 271 акварель от 170 художников, среди которых 32 приглашенных мастера. Также в рамках фестиваля состоится более 20 демонстрационных мастер-классов от лучших акварелистов России. Выставка будет работать до 20 сентября включительно. Посещение демонстрационных мастер-классов возможно без регистрации по билету. 8 сентября в Соляном переулке состоится традиционная памятная акция, посвященная 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. В год единства народов России концерт будет посвящен теме помощи разных народов осажденному городу. Начало мероприятия в 15 часов, вход свободный. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. Во вторник, 8 сентября, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 9 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13. В среду без существенных осадков плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 13. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы беседуем с доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, историком Никитой Андреевичем Ломагиным. Здравствуйте, Никита Андреевич.
5: Добрый вечер.
4: Мы пригласили Никиту Андреевича не случайно, а именно потому, что он является специалистом по блокаде Ленинграда и написал большой труд «Неизвестная блокада», который вот сейчас передо мной из двух больших томов. Ну, а также вот только что вышла тоже книга, сборник документов, еще накомментированных, который называется «План Д». О специальных мероприятиях, которые предпринимались в дни блокады с тем, чтобы в случае сдачи города, вероятно, подготовить его к довольно существенному разрушению. Поэтому речь наша сегодня пойдет о блокаде Ленинграда, трагических событиях, которые в сердце каждого коренного жителя этого города, да и не только, наверное, отдаются болью. И вот Никита Андреевич предложил сегодня поговорить нам на тему, может быть, менее известную, менее широко обсуждавшуюся, не только о тех событиях, собственно, которые были, но о социальном контексте, о том, как переживали люди эти события, что они думали, что они чувствовали, как менялись настроения людей в течение вот этого большого периода 900 дней. Ну и все-таки, я думаю, начнем мы традиционно с общего контекста, а именно с вопроса о том, почему, собственно говоря, наш город попал вот в такое страшное положение так быстро, в самом начале войны.
5: Я думаю, что ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным. На самом деле, ни немецкая военная команда, ни советская не предполагала, что блокада возможна. Немцы стремились, как известно, из плана Барбаросса достаточно быстро реализовать свои военные планы, и Ленинград был одной из важнейших целей Гитлера по ряду соображений, по политическим, поскольку воспринимался как один из символов советской власти. Ленинград занимал чрезвычайно важное стратегическое положение, в нем впоследствии базировался и Балтийский флот. Ленинград был центром оборонной промышленности, более 10% советского ВПК сосредотачивалось здесь, и производство самых современных видов техники также осуществлялось в Ленинграде. То есть было достаточно оснований Гитлеру ориентироваться на быстрый захват города, но этого не произошло. Не произошло по ряду обстоятельств, связанных и с достаточно серьезным сопротивлением, которое было организовано группе армии «Север», организовано в том числе и гражданским населением Ленинграда, которое в массовом порядке участвовало в строительстве оборонительных сооружений, которое участвовало в обороне города с оружием в руках, будучи частью армии народного ополчения. И то, что во время войны, кстати говоря, воспринималось некоторыми горожанами как абсолютно бессмысленная вещь.
4: А насколько действительно ополчение эффективно было в военном отношении?
5: Ну, ополчение было, безусловно, не самым эффективным инструментом, но в условиях разгрома регулярных частей, значительной части регулярных частей, мне оставалось иного выбора, нежели обратиться к народу с призывом защищать город. И на самом деле был достаточно большой патриотический подъем в начале войны. И несмотря на все те серьезные деформации социально-политического характера в довоенное время, несмотря на те законы, которые принимались и носили, по мнению многих рабочих, несправедливый характер, это вот ужесточение законодательства рабочего июня 1940 года, когда многие горожане, ленинградцы в том числе, пострадали, это наступление на многие достижения революции, как считалось тогда, в том числе бесплатное образование.
4: Что вводилось платное образование?
5: Ну, накануне войны в 1940 году, да, были внесены соответствующие нормативные документы, принимались постановления Совнаркома, в частности, в вузах. Студенчество протестовало против этого. Проводилось огромное количество других кампаний, включая займы, носившие большей частью принудительный характер. Так вот, несмотря на все эти вещи, несмотря на репрессии, несмотря на коллективизацию, ведь в Ленинград до войны для участия в развитии, в том числе оборонного комплекса, пришло огромное количество людей из деревни, со всеми их настроениями, со всеми их предубеждениями. И в этом смысле, конечно же, можно было бы ожидать, что вот эти гетерогенные, неоднородные настроения в условиях кризиса, они проявятся. Так вот, когда началась война, мы можем с вами абсолютно точно утверждать по огромному количеству разных источников, прежде всего по мобилизации, по желанию участвовать в армии народного ополчения, что народ был вместе с властью с самого начала. Так вот, сопротивление, которое оказывали ленинградцы, оно задержало на значительный промежуток времени немецкие войска. Они потеряли темп, они потеряли время, и они потеряли значительное количество собственных солдат. И все это привело к тому, что планы в отношении Ленинграда и в отношении всего восточного похода немецкому командованию приходилось корректировать. Вот у нас с вами есть в распоряжении документы командования отдельных и дивизий, и корпусов немецких, и армий, и 18-й, в частности, армии. И командующий докладывал фельдмаршалу фон Лейбу, который находился во главе группы армии «Север», что по состоянию там, на 28-29 августа 1941 года треть унтер-офицерского состава, который, собственно, является основой армии, они выбиты в боях, и без какой-то дополнительной помощи говорить о продолжении, эффективном продолжении наступления нельзя. И вот эта совокупность обстоятельств, плюс опыт взятия крупных городов Советского Союза, когда немецкое командование сталкивалось с ожесточенным сопротивлением и уличными боями, да не только в СССР, да и в Европе в целом, в той же самой Варшаве, убедительно показало, что потери неизбежны. И по большому счету взять город гипотетически можно, но это будет первая победа. Армия существенно пострадает, и по большому счету другие задачи так называемого восточного похода, они реализованы не будут. И вот в начале сентября Гитлер принимает для себя решение, что фактически основные части Красной армии уже разбиты, эта армия не является боеспособной, не является серьезным препятствием для продвижения дальше, что можно иными средствами решить проблему Ленинграда, что Балтийский флот фактически блокирован, и нет смысла приносить в жертву жизни немецких солдат, можно использовать голод, и рано или поздно город падет, город обратится с просьбой о помощи, капитуляции, и, собственно, судьба Ленинграда предрешена. То есть, когда-то решение о блокаде принималось, Гитлер был уверен, что проблема Ленинграда решена. Это с одной стороны. И с другой стороны, для советского руководства также было совершенно очевидно, что Ленинград имеет колоссальное стратегическое значение. По тем же самым причинам. Это город-символ. Ведь события в советской истории в основном были связаны с двумя столицами. С Петербургом, Петроградом, Ленинградом, Москвой. И от того, каким образом развивается ситуация вокруг этих городов, и, собственно, развивалась ситуация в целом политической истории, социальной истории и так далее. То есть это тоже символ, с одной стороны. С другой стороны, это колоссальный военно-промышленный комплекс. Я уже говорил про эти 10%, но если мы с вами будем иметь в виду, что в Ленинграде производились «Катюши», это системы залпового огня, которые были сюрпризом для немцев, которые были впервые использованы под Ельней и навели ужас на немецкое командование, дали возможность одержать одну из первых побед в годы Великой Отечественной, серьезных побед, что здесь производились самые современные танки, огромное количество приборов и так далее. А вот принимая во внимание все это и то, что до конца эвакуировать предприятие оборонной промышленности не удалось, конечно же, имело смысл бороться за Ленинград до конца. Далее. Безусловно, части Ленинградского фронта которые насчитывали более 500 000 человек, они сковывали значительную по силам немецкую группировку, которая, будучи переброшенной на то же самое московское направление, могла решить главную задачу взятия Москвы. И этого допускать было нельзя. Мы знаем, что под Москвой ситуация развивалась стремительно и крайне в нежелательном направлении для советского командования. Мы знаем о бегстве из Москвы 16 октября, когда, презрев все предостережения, независимо от рангов и званий, начался большой исход. И настроение, собственно, москвичей, они были вполне объяснимы, поскольку немцы находились непосредственно под Москвой. Если к этому добавить, что ситуация вот под Москвой висела на волоске, и немецкие дивизии, там 10 дивизий, которые остались под Ленинградом, могли бы быть переброшены под Москву, то судьба Москвы, возможно, всей кампании была бы решена. И это нельзя не иметь в виду. Далее еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Это то, что сохранение Ленинграда давало возможность контроля над Мурманской железной дорогой, по которой впоследствии осуществлялись поставки по Ленд-лизу. Вот, в советской историографии традиционно преуменьшалось значение помощи союзников, но в наиболее критический период 1941-1942 года, несмотря на то, что не все обязательства союзники выполняли, но они поставляли самолеты и танки, и они поставляли огромное количество машин, более 90 тысяч грузовиков, которые превратили нашу армию в мобильную армию, позволили решать многие задачи уже в 1943-1944 году и позднее. Они поставляли продовольствие, стратегическое сырье. Это был чрезвычайно важный ресурс победы. Мы можем, конечно же, говорить о тех процентах, которые в совокупном валовом продукте, произведенном нами за время войны, эта помощь составляла. Можно там спорить об этих процентах, 4 или 5. Всегда важно, когда. Всегда важно, когда. И эта помощь, она была существенной. Мы сейчас, 60 лет спустя, не можем ее недооценивать, и мы, естественно, благодарны за эту помощь. То есть вот эта совокупность факторов предопределила неизбежность блокады. Неизбежность того, что немцы, по крайней мере, в 41-м году, сентября месяца, середина сентября, отказались от планов взятия города и постепенно перешли к позиционной войне. А Советский Союз не мог позволить себе оставить Ленинград. И было принято решение сделать все возможное для того, чтобы удерживать город как можно дольше. Вот книжка, которую вы упомянули в начале нашей передачи, вот «План Д», она показывает трагизм ситуации. Советская команда не исключала того, что немцы могут взять город. И на этот случай готовились мероприятия по выведению из строя наиболее важных объектов. С тем, чтобы ресурсный потенциал Германии в результате захвата Ленинграда не увеличился. Вот прежде всего подлежали выведению в строй, конечно же, объекты энергетики, водоснабжения, то есть ту инфраструктуру, которая могла усилить противника. Это было совершенно естественно. И Ленинград в этом смысле не был первым. Вот так аналогичные планы разрабатывались в отношении всех городов, которые могли оказаться в руках немцев, в отношении всего имущества, которое могло оказаться в руках немцев. Поэтому тут ничего сенсационного и нового нет. Просто мы отказывались говорить о том, что такая угроза реально существовала, что была вообще гипотетическая возможность сдачи города. Это воспринималось бы как пораженчество. Но реалии войны были таковы, что из двух зол нужно было выбирать меньше. И если бы городу суждено было пасть после борьбы с противником, то, естественно, вся вот эта инфраструктура, она должна была быть выведена из строя. Вот, таким образом, блокада, она не планировалась никем, но она стала самой продолжительной осадой в истории 20 века, которая привела к самым крупным жертвам. Если мы будем говорить о войнах, в годы блокады погибло больше, нежели за всю американскую историю. Когда мы пытаемся поставить вот эти потери в какой-то общий контекст, то, что всегда вот вызывает знак вопроса, а во имя чего были принесены такие жертвы, как люди себя вели, что они думали, да, каков был смысл этих жертв. Ну, о смысле я уже сказал. Но это уровень стратегический, это уровень Сталина, что думали люди, как они себя чувствовали. Вот это то, что составляло предмет моих исследований, поскольку, как мне кажется, наша традиционная советская историография, она больше уделяла внимание верхам, тем, кто правил, тем решениям, которые принимались, причем В большинстве случаев эти решения воспринимались как некие божественные откровения, которые, так сказать, вот обязательно были правильными во всех случаях, и новое быть не могло.
4: Ну, конечно, нас больше интересует, как людей, верующих, прежде всего, человек, что он чувствовал и как он переживал вот эту трагедию, какие изменения происходили с человеком вот в этих экстремальных, в общем, условиях. Итак, вот, значит, уже с какого времени? С августа?
5: Сентября. 41-го года, да. Это новое качество, абсолютно новое качество.
4: Да. Ну вот по воспоминаниям, которые до меня дошли, семейным, в общем, это был, конечно, тоже шок очень большой для людей, да, потому что сразу обнаружилось, что нет продуктов. Вот блокада почувствовалась очень быстро. Вот первая осень, да, уже и зима, как я себе представляю, они были ужасно тяжелыми, невероятно, может, даже самыми тяжелыми за все годы.
5: Нет, безусловно, это так. Но, понимаете, было бы, наверное, неправильно говорить о том, что ленинградцы впервые почувствовали проблемы со снабжением. Любой кризис, который возникал, включая финскую войну, показал, что наша система обеспечения, снабжения, она очень уязвима. И тогда жили в условиях дефицита, и дефицит был колоссальным. Страна была вот с точки зрения обеспечения потребностей населения всем необходимым. Ну, сказать не обеспечено, это мало сказать. Вот когда началась финская война, ноябрь 1939 года, тогда в течение нескольких дней было сметено все. Вся система торговли, она пришла в упадок. И тогда уже люди стали вырабатывать некие стратегии поведения на случай кризиса. Кстати говоря, это одна из ошибок власти, что вот этот опыт финский, он не был учтен, что не было принято решение, по крайней мере, и это, я считаю, можно было бы сделать, если мы попытаемся проделать какую-то работу над ошибками, да, вот что можно было бы сделать иначе, исходя из того опыта, который был понятен ленинградскому руководству. Это введение карточек с самого начала войны. Это было сделано только в середине июля. И сокращение норм выдачи продовольствия, контроль за выдачей продовольствия. Это то, что можно было сделать. Кстати говоря, Любимов, бывший нарком торговли, в своих воспоминаниях еще в 60-е годы об этом писал. О том, что вот это надо было сделать. Ведь посмотрите, элита ленинградская за последние годы, 2 года до войны, она не изменилась. Все те люди, которые были в Ленинграде практически в 39-м году, в 40-м, они остались. То есть они должны были это сделать, но, по всей видимости, не хватило мужества, не хватило настойчивости.
4: Может быть, не ожидали, конечно, того, что будет блокада.
5: Нет, ну нет, понимаете, не надо ожидать блокады. Во время войны с Финляндией никакой блокады не было. Но, тем не менее, это привело к ажиотажному спросу, к нарушению торговли, к нарушению продовольственного обеспечения. Ведь Ленинград, он всегда с колес снабжался. У нас не было больших запасов. Не было. Вот был, существовал миф, что у нас есть там где-то в закромах Родины запасы на 10 лет. На самом деле этого не было.
4: Бадаевские склады.
5: Вот ну, Бадаевские склады, они... это еще один миф, да. Которым...
4: Существенно это не сыграло, видимо.
5: Да, да. На Бадаевских складах был запас продовольствия там максимум на несколько дней, 2-3 дня. Вот. И власти было очень выгодно говорить о том, что вот смотрите, вот Бадаевские склады немцы разбомбили. У нас оно было, но вот... такой плохой супостат, который лишил нас последнего. Да, безусловно, это так. Немцы сознательно носили удары по продовольственным складам с тем, чтобы решить проблему как можно быстрее. Но были другие возможности. Вот в воспоминаниях Микояна Анастаса Ивановича, так это было, они называются, упоминается в эпизоде, когда он, Микоян, Жданову предлагал еще в июле месяце 41-го года значительные продовольственные ресурсы, которые эвакуировались из западных районов страны, как раз складируют в Ленинграде. Поскольку в Ленинграде были большие помещения, это и школы, это и вузы, это, извините, и музеи, да, куда можно было вот это продовольствие складировать, но Жданов от этого отказался. Полагаю, что, по всей видимости, угроза не столь серьезная, с одной стороны, с другой стороны, боясь показаться, опять же, паникером, вот, пораженцем, вот, неверящим в силу Красной Армии. Зачем делать эти запасы, да, была логика его рассуждений, если не сегодня, завтра или послезавтра, да, вот, произойдет то, что, о чем говорила пропаганда еще до войны, тот же самый товарищ Жданов. Угу. То есть, вот эта проблема. Конечно же, кризис начался. И факторами, которые влияли на настроение населения, прежде всего, были военные неудачи. Война, которой готовились, Красная Армия, ради которой жертвовали практически всем, в которую верили, она оказалась в начале войны несостоятельной. Это факт. То есть вопрос был о смысле тех жертв, которые были принесены с 17 года по 41 год. Первый момент. Второй момент, который оказывал воздействие на настроение населения, это неспособность власти обеспечить продовольственное обеспечение. То есть две самые важные функции. Обеспечить безопасность и накормить. Для советского человека, русского человека, патерналистски ориентированного, это то, что имеет наибольшее значение. И вот эти мифы о сильной власти, о власти эффективной, способной выполнять те функции, которые от нее ожидаются, они повлияли и влияли на настроение населения.
4: Это настроение каким-то образом обратилось против этой власти. Нет, вы говорите, что подъем все равно был патриотический, тем не менее.
5: Понимаете, это две вещи, которые не нужно противопоставлять друг другу. Патриотизм, он не исключает негативного отношения к власти. Власть или институты власти, они могут быть те или иные, а отношение к стране, оно может быть некой константой. Ну, вот, и поэтому...
4: То есть к власти отношение существенно ухудшилось?
5: Я думаю, сказал бы так, конкретным представителям этой власти. Понимаете, не говорили о власти как таковой, говорили о конкретных нераспределительных чиновниках, говорили о вредительстве, говорили о командирах, которые не очень хорошо воюют и так далее. Но вот таких обобщений философского характера или политологического характера, как мы вообще с вами бы сейчас сказали, на самом деле люди не делали, или делали их редко. Или делали их представители только старшего поколения, которые видели и другую власть, другой режим, может быть, более эффективный и так далее, у которых было с чем сравнить нынешнее состояние.
4: Ну, в Ленинграде их не так много, наверное, оставалось к этому моменту.
5: Да, было проведено несколько разного рода операций, но, тем не менее, они были. Вот у нас есть с вами в распоряжении дневник Остроумовой-Лебедевой, которая была художницей и к миру искусств принадлежала, и, кроме того, она была супругой создателя синтетического каучука, академика, выдающегося русского ученого, и она знала очень много, и, собственно, советской власти у нее были основания к ней быть в известной степени расположенной, поскольку она пользовалась благами и льготами, у нее был там, скажем, личный шофер, но вот в ее дневнике отношение к этой власти, оно было вот в этот период времени весьма негативным. И не только потому, что она не смогла защитить, всякое может быть на войне, да, не только потому, что быстро исчезло все. Это тоже можно было объяснить. То, что эта власть не хотела объяснять ничего. То, что она не общалась с народом. Она не разъясняла причин создавшегося положения. И в результате этого основным каналом информации были слухи. А источниками информации были военные, которые приходили с фронта. Ясно, с какими вестями они приходили. Это были дезертиры, которых было достаточно много. Там, скажем, служба коменданта города регистрировала в некоторые дни в сентябре месяце, до того момента, как приехал сюда Жуков, порядка 1500-2000 дезертиров, можете себе представить. Это огромное количество людей, и с какой скоростью слухи распространялись, и о превосходстве немецком военной техники, и всякие разные небылицы. И все это влияло на настроение, безусловно, это все надо иметь в виду. Плюс немецкая пропаганда достаточно активна. Немцы были мастерами пропаганды, они использовали пропаганду как оружие с начала Второй мировой войны против Польши, против Чехословакии, против Франции, против других стран. И это оружие было достаточно серьезным, поскольку вот инструменты этой так называемой социальной демагогии, этими инструментами немцы овладели блестяще. Вот, и они утверждали, что мы воюем не против русского народа, мы воюем против, собственно, большевиков и евреев. И все беды русского народа от этого, и вот этот нерв чрезвычайно такой чувствительный, вот он был задет. И не только из-за немецкой пропаганды, и ряда других причин в городе стал распространяться антисемитизм, и об этом существует достаточно много свидетельств, не просто на уровне каких-то дневников или отдельных высказываний, на уровне решения районного комитета партии, предположим, Кировского района. Там было принято решение в конце августа об антисемитизме, антисоветских слухах и мерах борьбы с ними. Жданов выступал на Ленинградском партактиве в августе месяце, в конце августа, заявляя о том, что необходимо бороться с антисемитизмом, что традиционная пропаганда врага бей жидов, спасая Россию. И, безусловно, нужно по-революционному относиться к подобному роду агитации, не давать ему распространять. Ленинградская правда неоднократно обращалась к этой проблеме в сентябре месяце. То есть это серьезная угроза, Это серьезная идеологическая альтернатива. Это объяснение причины неудач. Видимая внешняя причина, да, которую немцы пытались, нацисты пытались навязать населению Ленинграда. Плюс разного рода идеи выхода из кризиса, идеи открытого города. Немцы пропагандировали эту идею, они говорили, что посмотрите, что произошло с Парижем, который был объявлен открытым городом. Вот город удалось сохранить, гражданское население удалось сохранить, посмотрите, что было с Варшавой. Такие листовки публиковались, вот посмотрите, Варшава оборонялась, она полностью...

0: понимали стратегического значения. Что домохозяйка может понимать стратегического значения города? Она даже не, могла и не знать, какое количество предприятий здесь находится, какое количество кораблей. Это дело высокой политики, не конкретного человека. Да? О немцах, как о варварах, человеконенавистниках, да, знали очень мало. Ведь не было...
1: Только что были союзники.
0: Во-первых, только что...
1: объясняли, что это наш лучший друг.
0: Да, только что были союзники, да, всякая антинацистская пропаганда была прекращена после подписания пакта Молотова-Риббентропа с конца августа, 23 августа 1939 года. А с другой стороны, непосредственного соприкосновения с немцами не было. Был миф о немцах, как об эффективных военных. Да, они доказали свою эффективность тем, что они были под стенами Ленинграда. И кроме того, понимаете, в сознании людей, особенно старшего поколения, да и не только старшего, было знание о том, что однажды с немцами подписывали похабный мир, Брестский мир, март 1918 года. Вот это большевистское учение о компромиссах, о том, что мы можем пойти на этот компромисс ради сохранения власти, ради сохранения революции, достижения революции. Он был в сознании людей, его никуда было, нельзя было деть. В кратком курсе, который преподавали в вузах, об этом говорилось. Ну и почему нет? С одной стороны, мы не знаем, по большому счету, ничего о немцах, того, что мы узнали потом. И вот этот миф о немцах, он существовал. Миф о том, что с ними можно договариваться. Миф о том, что действительно они предлагают выход, по крайней мере, вывести нетрудоспособное население, и недооценивать это нельзя. Посмотрите, опять же, «Ленинградская правда» как зеркало страхов власти. Передовые статьи в «Ленинградской правде» и те материалы, которые они публиковали, они свидетельствуют о том, что действительно вот эти настроения, они существовали, поскольку с ними велась практически открытая полемика. Понимаете? А и вот я советовал бы тем, кто интересуется историей, вот обратиться к «Ленинградской правде» с этой стороны, посмотреть, о чем она писала, какие страхи были у власти. И, по всей видимости, эти страхи, они имели под собой основания. Они имели под собой основания в виде спецсообщений УНКВД, Управления наркоматом внутренних дел, партийные сводки, те материалы, которые готовились политотделами соединений, вот, политорганами, в целом армии и флота, определенные тенденции, с которыми нужно было бороться.
1: Ну вот вы говорите, что какие-то люди собирали подписи, готовы были идти куда-то там к представителям власти с такими предложениями. Казалось бы, довольно странно предположить, что народ, который уже был таки здорово придавлен всеми предшествующими годами советской власти, когда всякая вообще инициатива там политическая, которая исходила снизу, она была априори уже уголовно наказуема, тем не менее, находились такие вот смельчаки, или
0: нет,
1: не
0: понимаете,
1: понимали.
0: Нет, вы понимаете, о чем
1: или
0: речь?
1: Ситуация была какая-то немножко другая. Всё-таки.
0: Ну, во-первых, речь шла о ситуации критической. Речь шла о том, что первая попытка эвакуации детей из Ленинграда, она закончилась неудачей. Детей эвакуировали навстречу немецким войскам, и вы знаете, что на некоторых узловых станциях эти составы с детьми были разбомблены немцами, женщины бросились вот еще в июле месяце 1941 года, спасать своих детей и так далее. То есть проблема вот эта существовала. В городе осталось огромное количество нетрудоспособного населения, в том числе из-за вот этих ошибок начального периода войны, первых недель войны, связанные с направлением эвакуации. Кто мог предположить? Ведь наши, мы же думали, что мы будем вести войну на чужой территории, и наше планирование все в случае войны, оно исходило из того, что мы будем воевать там, поэтому никто не думал, что, скажем, эвакуация в сторону Новгорода, она может быть опасной, верно ведь? Женщины прекрасно понимали свою ответственность, прежде всего, перед своими детьми. Ведь у каждого человека есть несколько идентичностей, несколько функций. Есть ответственность перед страной, есть ответственность перед собственной семьей. И это тот выбор, с которым люди всегда сталкиваются. И, собственно, героизм, наверное, в том числе и состоит в том, что человек готов пожертвовать собственной жизнью во имя страны. Но дети тут при чем? Если был компромисс раньше, если он был возможен, если мы ничего не знаем, собственно, о немцах, а что мы знаем? Ничего не знаем. То почему этот компромисс невозможен еще раз? Я бы не хотел, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что практически все ленинградцы как один выстраивались, подписывали эти письма. Нет, конечно же. Но просто как тенденция, как явление, о котором мы раньше не говорили. И вот в августе 1941 года немцы представляли собой альтернативу слабеющей власти. Для части, по крайней мере, населения. Да? Если мы согласимся с тем, что традиционным отношением к власти были высокие ожидания, патернализм, то на смену слабеющей власти может прийти иная власть, или, по крайней мере, те, с кем можно договариваться. Да, эти настроения были достаточно быстро

0: оккупированы. Естественно, наркомат внутренних дел, секретно-политические отделы, практически все оперативные отделы пытались с этим бороться. Те люди выявлялись. А вот те люди, которые писали анонимные письма в органы власти, количество анонимных писем такого критического антисоветского содержания, оно достаточно резко увеличилось. Там 150 писем в месяц, там в сентябре. Ну, вроде бы, что такое 150 писем для города, где только по официальным данным, без там беженцев, без дезертиров находилось на начало блокады более 2,5 миллионов человек. Да ничего. Но для НКВД это существенный рост. До войны количество анонимных писем в месяц это примерно 30, а тут 140, а в июле 280. Да, это в 7 раз. Конечно же, мы не должны быть с вами заложниками этих цифр, но то, что какие-то ожидания, какое-то недовольство, оно достаточно быстро выплеснулось, это тоже надо иметь в виду. И поэтому вот это проявление настроений, да, рассуждение о выходе из кризиса, ну, вполне естественно. Мы не должны говорить о том, что это были не патриоты. Мы мало знали про немцев, мы мало знали об их планах, о том, что они из себя представляют. И, кстати говоря, узнавали достаточно долго. Узнавали достаточно долго. Это не касается, конечно же, Ленинграда. Ленинградцы поняли сущность нацизма быстро, когда началась, собственно, блокада, когда начался голод и началась массовая смертность. Но надо иметь в виду, что в этом обвиняли не только немцев. И власть, и нераспорядительность власти. Что еще появилось, кстати говоря, вот коль скоро мы находимся в вашей студии, сама внешняя атмосфера, она вот как бы побуждает нас к этому. Религиозное чувство. Ведь на начало войны, по данным Союза военнослужащих безбожников, был такой союз, который работал, да, в тесном контакте с партией и с соответствующим отделением секретно-политического отдела. Была регистрация людей, которые посещали религиозные праздники, Пасху прежде всего. Так вот, на начало войны, последняя Пасха, которая обследовалась Союзом военнослужащих безбожников и с оперативными службами госбезопасности. Вот в Ленинграде было где-то примерно 50 тысяч человек, которые посещали церковь во время праздников, религиозных праздников. Значит, начиная с сентября, начиная с периода вот этого кризиса, резкий рост религиозных настроений. Я бы даже сначала сказал фатализма. Фатализма. А постепенно, вот пробуждение вот этого религиозного чувства. Люди чаще стали посещать церковь, поскольку они увидели слабость собственной власти, на кого можно было надеяться. И, конечно же, кризис стимулировал вот этот интерес к церкви. Это тоже чрезвычайно важное обстоятельство, о котором редко говорили и до сих пор немного пишут. Есть хорошая публикация, есть книжка, и не одна, Михаила Витальевича Шкаровского о Русской Православной Церкви в годы войны. Но, по большому счету, изучение настроений, в том числе религиозных настроений, до сих пор нет. Мало источников.
1: Ну и дальше тогда, как же развивались события и настроения людей? Значит, вот в начале было такое сомнение в возможностях собственной власти, некоторые надежды на то, что можно каким-то образом договориться с немцами, сдать город вот на каких-то условиях и так далее.
0: Я думаю, что, наверное, речь не шла, собственно, о сдаче города, речь шла о достижении некого компромисса с тем, чтобы вывести людей, то есть об этом шла речь. То есть можно было продолжать сопротивление, но вот прийти к какому-то разумному компромиссу с тем, чтобы спасти нетрудоспособных, это разные вещи. Я понимаю, что мы можем сейчас, так сказать, говорить о нюансах и говорить о том, а какие факты у нас есть для этого, достаточно ли они. Ну, по крайней мере, как одна из тенденций. Вот я бы просто...
1: Почему, скажем, власть не откликнулась на такую возможность? Попытку договориться с немцами?
0: Да нет, вы понимаете, ну, это было просто исключено. Это было просто исключено идеологически. Но надо сказать, что и немцы, они абсолютно были не готовы к этому. Сейчас вот есть дневник боевых действий фон Леба, который перевел Юрий Михайлович Лебедев и опубликовал в одной из своих книжек. Леб прямо пишет, что... не было у него никакого решения на случай обращения населения или командования. Ну, не было. Немцы не могли прокормить, у них не было собственных ресурсов.
1: Нет, дать вывести.
0: Ну, дать куда вы вывести?
1: Вглубь страны.
0: Да, но немцы говорили об этом только в том случае, если была бы капитуляция. То есть для них должна была быть капитуляция. Сначала все, по крайней мере, то, что пишет Леб, сначала должен город капитулировать, а только потом можно говорить об условиях этой капитуляции и так далее. Кстати говоря, Гитлер говорил о том, что нельзя никакую капитуляцию принимать. То есть то, о чем говорил Леб, то, о чем Леба спрашивали командиры дивизии, что делать, если вот, будут прорываться из города, из блокады, из блокированного города. И то, что немецкая команда не говорила, расстреливать, стрелять. Угу. Вот, то есть, по большому счету.
1: То есть уничтожать мирное население.
0: Выхода не было на самом деле. Выхода немецкая сторона не предлагала никакого. То есть вот эти все рассуждения, они, конечно же, носили умозрительный характер, они носили характер предположений. Леб на допросе в период Нюрнбергского процесса говорил о том, что у нас просто не было для этого никаких ресурсов. И Ахиллесова пята, собственно, не только группа армии Севера, всего вермахта состояла в том, что вот это транспортное плечо было очень большим. Транспортные коммуникации были очень уязвимы и с точки зрения необходимости их оборонять, и пропускной способности железных дорог. Всего вот этого было крайне недостаточно. Почему, кстати говоря, вермахт там уже с 1942 года особенно перешел к так называемым экспроприациям продовольствия местного населения, и, собственно, чем вызвал недовольство населения оккупированной территории. Вот. И вместо системы колхозов немцы предложили ту же самую систему экспроприации, поскольку и цель, собственно, войны, она была захватническая. Мы всегда упускаем это из виду, когда вот пытаемся обсуждать какие-то другие материи, в том числе и социальные. Цель-то была другая. Это освоить большой пирог, так Гитлер говорил, уметь им распорядиться с тем, чтобы успешно закончить войну против Англии и обеспечить экономическую безопасность, стабильность Великой Германии. Так вот, вы говорите о сентябре. Началась эта блокада, и, конечно же, вот с сентября одним из важнейших факторов развития настроения – это голод. Поэтому не случайно, что управление наркомата внутренних дел по Ленинградской области стало фиксировать изменение настроения в связи с голодом. Огромный том документов вот есть в архиве ФСБ, который посвящен этой проблематике. Кстати говоря, мы его уже опубликовали, эти документы. Это сводки о настроениях в связи с изменением продовольственного снабжения. И здесь, конечно же, органы НКВД регистрировали нарастание так называемых негативных настроений, нарастание преступности среди обычных категорий граждан, которые никогда не были ранее замечены в совершении каких-либо преступлений, прежде всего хищения. Это, начиная с декабря месяца, каннибализм, который не носил такого массового характера, но случаи каннибализма, они регистрировались, они докладывались советскому руководству Берии, о них знал Сталин, и массовая смертность. Это то, что влияло на настроение в наибольшей степени. Военный фактор присутствовал, конечно же, немцы бомбили город. И, конечно же, вот этот миф о немцах, он постепенно развенчивался. Не только они организовали блокаду, но они и наносили мощные бомбовые удары, особенно в сентябре месяце, подвергали город артиллерийским обстрелам, терроризировали население. И, конечно же, отношение к немцам оно достаточно быстро изменилось, и, по большому счету, ленинградцы поняли, что немцы никакого избавления принести не могут. Во-первых, они не хотят город штурмовать, они не хотят решить проблему так или иначе. По крайней мере, те, кто рассчитывал на немцев, они в этом убедились. Кстати говоря, советская власть эксплуатировала эту идею, что немцы не собираются город брать. Нечего, так сказать, ждать. И ну, самое главное, это массовая смертность населения в результате этой блокады и террор посредством бомбежек и артиллерийских обстрелов. Еще чрезвычайно важный новый фактор, который стал оказывать воздействие на настроение населения, это прекращение деятельности большинства ленинградских предприятий. А когда вы работаете, вы думаете о той пользе, которую вы приносите государству. Вы участвуете в реальной борьбе с врагом, который к вам пришел, который пришел на вашу землю. Вы производите оружие, или вы производите, там, не знаю, шьете одежду для красноармейцев. У вас есть чувство сопричастности, оно чрезвычайно важно. Так вот, ноябрь, декабрь, особенно, когда ресурсы были практически истощены, когда не было электроэнергии, не было горючего. Для того, чтобы предприятия ленинградской промышленности работали, они привели к тому, что население утратило вот это чувство сопричастности. И многие писали в своих письмах, Вот вы называете нас героями. Какие же мы герои? Вот мы были героями тогда, когда мы боролись, когда мы рыли траншеи, когда мы работали на заводах. А сейчас и радио молчит, и газет мы не получаем. Мы ничего не знаем, что происходит. Понимаете, и вот это чувство того, что я ничего не могу сделать, чувство бессилия, оно, безусловно, оказывало негативное воздействие на настроение населения. И неспособность собственной власти прорвать кольцо блокады. Это тоже было весьма очевидным. А население города видело обессилевших бойцов, которые здесь были в составе Ленинградского гарнизона, около 50 тысяч человек. Видели, что они тоже плохо обуты, плохо одеты, что они просят хлеба, что достаточно высокая смертность среди вот тех, кто в шинелях защищает Ленинград. Это, безусловно, тоже оказывало определенное воздействие. Поэтому постепенно рождается новый миф о новой альтернативе. Вот он получает распространение где-то февраль-март 1942 года о том, что Ленинграду будет там новый международный статус, что якобы где-то ведутся переговоры между союзниками, немцами, о том, чтобы там передать Ленинград под контроль то ли Англии, то ли Америки и так далее. Миф. Немецкая власть, она себя как потенциальная власть обанкротила вот той политикой, которую она реализовывала в отношении Ленинграда. Мы не можем ничего сделать сами, мы не можем прорвать кольцо блокады. Даже по данным НКВД, официальным данным, там в январе-феврале умирало по 100 тысяч человек в месяц. На самом деле эти цифры намного больше. То есть все видели эту массовую смертность, все понимали, что действительно в этом смысле происходит гуманитарная катастрофа, о которой никто и никогда подумать не мог. И совершенно естественно, что рождаются мифы о выходе. А что может быть? Какая может быть альтернатива? У нас есть союзники. Ну что, какой толк от них? Ну может быть вот это. И причем эти разговоры велись и среди военных, и среди краснофлотцев, и среди гражданского населения.
1: Продовольствие каким-то образом все-таки распределялось? Было что-то, что да вообще распределялось?
0: Нет, безусловно.
1: Какие-то граммы хлеба в этот период?
0: Да нет, безусловно. Нет, конечно же, мы должны иметь в виду то, что, во-первых, работала дорога жизни. По ней осуществлялась доставка продовольствия. Но его было мало. Понимаете, все-таки город многомиллионный, огромный город, огромная армия. Я вам сказал про 500 000 человек. На самом деле, несколько больше. 2,5 миллиона только зарегистрированных горожан, плюс беженцы. Да, примерно 3,7 миллиона человек, которых надо кормить. А пропускная способность дороги жизни, ну, к сожалению, она не была очень большой. Да и машины, которые выделялись изначально, они не были самыми надежными. Все самое лучшее отдавалось армии, как вы понимаете. Вот, организовать эту работу было чрезвычайно сложно. И надо сказать, что мы должны отдавать должное тем людям, кто смог это сделать, кто организовал снабжение Ленинграда. Вот коммуникации, они сыграли исключительно важную роль.
1: А когда заработала дорога жизни?
0: Конец ноября. Ну вот фактически декабрь месяц. Но вот что называется на полную мощность, это январь. Январь, февраль. И именно тогда и удалось повысить норму выдачи хлеба. Но, к сожалению, вот эти процессы дистрофии, они уже приняли во многих случаях необратимый характер. И те прибавки продовольствия, они не повлияли существенным образом на улучшение самочувствия ленинградцев. Это был не только голод, был и холод чрезвычайный, не было топлива в городе. Система социальная вся фактически была разрушена, плюс не работали заводы, большая часть заводов, не было возможности вот этой горизонтального общения, да. И было чрезвычайно тяжело, это самый тяжелый период времени. Немцы в своих материалах разведки, службы безопасности, СД и военной разведки писали о том, что в Ленинграде с конца августа развивается апатия. Что единственный вопрос, который беспокоит людей, это продовольствие. Это совершенно понятно. Мы все люди. Люди, которым нужно выживать, которым нужно кормить детей. Но, опять же, мы с вами должны иметь в виду, что те люди, которые имели возможность трудиться, они трудились исключительно самоотверженно. Вот я обнаружил в Мемориальном музее обороны Ленинграда на Соляном переулке дневник рабочего Евдокимова. Человек, который не уходил, как и многие другие рабочие из цеха. Он работал на одном из оборонных предприятий, естественно. И 15 февраля он был удостоен ордена Красной Звезды. Боевой орден. Орден, которым В то время мало кого награждали за трудовую доблесть, за то, что вот его труд способствовал продолжению обороны за Ленинград. То есть, конечно же, те, кто мог трудиться, трудился, но ситуация была абсолютно нечеловеческая.
1: Спасибо, Никита Андреевич. Время нашей передачи подошло к концу. Мы вынуждены, к сожалению, прерваться на этом драматическом моменте блокады Ленинграда. Но в следующей нашей программе мы продолжим рассказ об этих трагических событиях и, надеюсь, доведем их до конца. Я благодарю Никиту Андреевича Ломагина, доцента экономического факультета Санкт-Петербургского университета, историка, автора книги «Неизвестная блокада», за такой содержательный, глубокий рассказ. И прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующей передачи. Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Ми минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Смоленском кладбище почтили память жертв красного террора. В Святодуховском центре Александра Невской лавры обсудили празднование перенесения мощей святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. В этот день отмечалась 48-я годовщина кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Его высокопреосвященству сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, епископы Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиереи Геннадий Зверев, Александр Ранный, Даниил Ранный, Никита Зверев, братья в священном сане и другие священнослужители. Пели хор обители под управлением иеродиакона Александра Урбановича и мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Была совершена панихида. На Никольском кладбище лавры у могилы преснопамятного владыки Никодима епископ Кронштадтский Вениамин совершил заупокойную литию, были возложены цветы. Также епископ Тихвинский и Ладинопольский Мстислав отслужил литию у могилы преснопамятного митрополита Владимира Котлярова. 5 сентября у храма Воскресения Христова на Смоленском кладбище прошла акция памяти, приуроченная к 108-й годовщине издания декрета о начале красного террора. Северная стена храма, которую в народе называют «расстрельной», до сих пор хранит следы пуль. Здесь в годы лихолетия совершались расстрелы и безымянные захоронения. Панихиду совершил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. После богослужения состоялся краткий митинг с возложением цветов к мемориальной стене. Память невинно убиенных почтили минутой молчания и зажженными свечами. В канун праздника перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского, 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме, посвященном святому, на проспекте Стачек. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель иерей Павел Куликов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был ктитор, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Храму была подарена Почаевская икона Божией Матери. В неделю 14 по Пятидесятнице 6 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе осветил храм Иверской иконы Божией Матери в поселке Лисино, корпус на подворье Новодевичьего монастыря и совершил в нем божественную литургию. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиереи Александр Румянцев и Николай Волков, старший священник монастыря иерей Дионисий Харин и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами, а также игуменья Константина Еленинского монастыря Илариона Феоктистова. Было зачитано послание святейшего патриарха Кирилла в связи со вторым обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Храму была подарена Иверская икона Божией Матери. За усердные труды во славу Святой Церкви игуменья София Силина была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Строительство деревянного храма Иверской иконы Божией Матери началось в 2022 году. Первое богослужение было совершено 25 февраля 2025 года. Также на территории подворья находится храм происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, построенный в 1862 году по проекту Николая Бенуа для воспитанников служащих учебного лесничества и учащихся егерского училища, водосвятная часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник», часовня-купальня «Богоявление», дом паломника и трапезная. 7 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области Александром Федоровым. Во встрече принял участие председатель отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались вопросы сотрудничества регионального подразделения и епархии. 7 сентября в Святодуховском центре Александра Невской лавры прошла пресс-конференция, на которой обсуждали программу праздничных мероприятий 12 сентября в день перенесения мощей святого Александра Невского, а также порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы. Пресс-конференцию провела руководитель сектора коммуникации епархиального информационного отдела Наталья Радоманова. Наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин рассказал, что главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе, Александра Невской лавре и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов утра у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Присоединиться к крестному ходу можно будет только у Казанского собора. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божией Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней будет специально доставлен из Москвы. Также к празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На территории Александра Невской лавры состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского и праздничные гуляния. Концертная программа начнется в 14 часов. В этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Он напомнил, что нельзя приходить с водой, алкоголем, ножами и другим оружием. Окончание входа в колонну в 11 часов 45 минут. После этого по Невскому проспекту будет пущено движение. Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого на кораблях паломники отправятся по Неве до Александра Невской лавры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным» церковная катехизация в современных православных приходах.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 204-е зачало послания к Галатам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень важный отрывок из Священного Писания, из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь с учениками пришел в Отечество свое, в город Назарет. И когда наступила суббота, то начал учить в синагоге. И слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Разве не плотник он? Разве не сын Марии? Разве не брат он Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» С одной стороны, мы видим, что иудеи видят явные чудеса Господни. Они понимают, что те слова, которые Господь говорит в своих поучениях, это истина, это премудрость. Но в то же самое время у них это вызывает возмущение. Как же так? Откуда? Как он это может делать? Ведь мы с детства знаем его. Мы с детства знаем его родственников. И, как сказано, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И дальше еще более интересная фраза: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немощных, на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверствию их». Почему так? Почему даже не просто не сотворил, а не мог сотворить? Возникает вопрос: разве Господь не всемогущ? Конечно же, всемогущ. Почему же Он не мог сотворить чудес? Вот именно это слово использовано. Один из ответов заключается в следующем. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему, потому что мы поверили Ему. Но Он не хочет нас заставлять какой-то силой, каким-то чудом верить в себя. Это очень важно. И вот если бы Господь употребил свою божественную силу и сотворил чудеса на глазах у всех, вопреки неверию окружающих, он бы, конечно, заставил людей верить в себя. Но это была бы не вера, вызванная любовью к Богу, но это была бы вера, вызванная страхом. А эта вера Богу не нужна. Он хочет, чтобы мы полюбили Его, потому что Сам Он любит нас, братья и сестры. Поэтому некоторых больных все-таки Он исцелил, но многих чудес не мог сотворить. Причина — не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Вы знаете, так получилось в жизни, что и мне доводилось сталкиваться с такими ситуациями лично, и среди моих близких были люди, которые, когда, например, приезжали куда-нибудь за границу, их встречали, как известных личностей, им предлагали работу, деньги, карьеру. Но когда этот человек пытался вернуться сюда, в Россию, здесь он был, ну, как будто просто никто. И обычно это очень горько и печально, что тебя туда зовут, но ты любишь свою страну, а когда приезжаешь сюда, ты здесь как бы не востребован. Может быть, через какое-то время про тебя будут говорить, что вот как много ты мог сделать или как много ты сделал, вопреки всему окружающему. Но при жизни происходит именно так. Но мы видим, что это не только проблема нашей страны. Это проблема извечная. Эта проблема зафиксирована даже в Евангелии. Как часто мы считаем, что какие-то праведники, какие-то великие люди живут где-то далеко, за морем. Причем даже в православной среде такое бывает. Когда люди бросают свои дела, работу, уезжают куда-нибудь далеко, за море, за озера, на какие-то острова, в далекие леса, ищут праведников, старцев, которые знают будущее, которые им предскажут, что им нужно в жизни делать, примут за них все ответственные решения. И вот я знаю, что действительно есть люди, которые буквально жизнь свою посвящают таким странствованиям и считают, что чем дальше ты заберешься, тем более праведных людей ты найдешь. Я вот помню, когда были тут такие известные брожения на тему «принимать ННН или не принимать», «принимать паспорт или не принимать», по народу ходили такие всякие листовки, подписанные афонскими старцами, кавказскими старцами, без указания имен. Но почему так эти листовки действовали на души неокрепших христиан? А потому что там упоминались хоть и абстрактные, но зато какие-то далекие старцы. А раз они далекие, раз они с Афона или с Кавказа, значит, они точно самые что ни на есть праведные. И при этом, что удивительно, некоторые монахи с Афона ездят в Россию в поисках святости. И здесь у нас в России можно встретить даже в наших краях людей, которые оттуда, с Кавказа приезжают в поисках праведников. И такое бывает. И вот ездят люди по всему свету, и порой они замечают, что светильник, который они ищут, который Господь им послал, находится рядом с ними, а они его просто не замечают. Так что будем, братья и сестры, более внимательны к тем, кто живет рядом с нами, чтобы нам не оказаться среди тех людей, или, скажем так, подобными тем людям, о которых Господь с удивлением сказал, удивляясь их неверию, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, в дому своем, у сродников своих. Будем же мы внимательны к тем, кто рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Песнопение всеночного бдения «Свете тихий» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: 8 сентября, 26 августа по старому стилю празднуется память святых мучеников Адриана и Наталии, молодых супругов, живших в Никомедии в конце III века. Адриан был богатый и знатный язычник, а Наталия – тайная христианка. Увидев христианских мучеников, Адриан уверовал во Христа и принял мученический венец при императоре Максимиане в начале IV века. Он явился святой Наталии во сне и сказал, что она вскоре последует за ним. Наталия скончалась на гробе своего мужа и была вместе с ним прославлена церковью как бескровная мученица. Сегодня вспоминается еще один святой с именем Адриан, преподобный Адриан Андрусовский, живший в первой половине XVI века. Преподобный Адриан был духовным чадом преподобного Александра Свирского. Под влиянием его наставления он принял иночество в Валаамской обители. Через несколько лет святой поселился на Андрусовском полуострове в восточной стороне Ладожского озера, где впоследствии основал монастырь. Святостью жизни преподобный стал известен далеко за пределами монастыря. Царь Иван Грозный приглашал его быть восприемником его дочери Анны. В 1549 году, возвращаясь из Москвы, преподобный был убит злодеями близ селения Обжи, а тело его было брошено в болото. Спустя 2 года преподобный Адриан явился ночью нескольким старцам Андрусовской пустыни, рассказал о своем ученической кончине и повелел перенести тело в обитель. Так были обретены святые мощи преподобного. В этот день совершается память блаженной Марии Дивеевской. Мария Захаровна Федина, не имея постоянного пристанища, странствовала между Саровым, Дивеевым и Ордатовым, неся подвиг юродства. После смерти блаженной Прасковьи Ивановны она поселилась в Дивеевском монастыре. Скончалась блаженная в 1931 году. Сегодняшний день украшен особым торжеством в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Прославляется Божья Матерь в этот день и в другой иконе Псково-Печерской, именуемой «Умиление». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Петра Иулева, убитого в 1918 году, и Виктора Элланского, погибшего в 1937 году, священноисповедников протоиереев Георгия Косова и Романа Медведя, мучеников Дмитрия Морозова и Петра Бордона, пострадавших в 1937 году. Священноисповедник протоиерей Георгий Косов родился в 1855 году в селе Андросово Орловской губернии в семье священника. Закончил Орловскую духовную семинарию, успешно трудился на педагогическом поприще. Затем женился и в возрасте 29 лет стал священником Спасо-Преображенского храма в селе Спас-Чекряк Болховского уезда. Здесь и прошло все его служение с перерывами на аресты до самой смерти в 1928 году. По кончине его отец Константин Равинский так напишет об отце Георгии Косове. В Болховском уезде, в довольно глухом отдаленном селе Спас-Чекряк, скончался отец Георгий, оставивший о себе самую светлую память, как человек и как пастырь, несомненно отмеченный перстом Господним. Он, как великий молитвенник и святой безупречной жизни человек, принадлежал к числу таких подвижников благочестия, как покойный отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев, отец Валентин Амфитеатров и оптинские старцы, отец Амвросий, отец Анатолий, отец Нектарий и многие другие пастыри, на которых почила особая благодать Господня. К отцу Георгию за пастырской молитвенной помощью стало приезжать множество людей, его известность вскоре переросла пределы Болховского района. Отец Георгий приехал служить в сельский храм в 1784 году. Начинал он свою пастырскую деятельность в разваливающейся деревянной церквушке. Через несколько лет он построил большой каменный храм, приют для сирот, богадельню, гостиницу, несколько школ, ремесленные мастерские. Отец Георгий служил каждый день, что было большой редкостью в деревнях. По его молитвам совершались многие чудеса. Вода, освященная им, исцеляла болящих. Отец Георгий имел от Бога дар прозорливости и предсказал грядущие бедствия. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спас-Чекряке посетил епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Красноармейцы приехали за отцом Георгием уже осенью 18 года. В заключении отец Георгий находился в городе Болхове, в уездной тюрьме, но вскоре был отпущен. Советская власть постоянно посылала к нему уполномоченных, они устраивали обыски, описывали вещи, прихожан ставили на учет. В 22 году протоиерея Георгия вновь арестовали. В заключении он был в тюрьме города Орел. Но и на этот раз заключение было недолгим. Обвинение сфабриковать не удалось, и священника пришлось отпустить. Скончался протоиерей Георгий Косов мирно 8 сентября 1928 года. Священный исповедник протоиерей Роман Иванович Медведь родился в Холмской губернии в 1874 году. Получив духовное образование, он посвятил себя пастырскому служению, во всем стараясь следовать примеру своего духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1900 году отец Иоанн Кронштадтский повенчал Романа Ивановича с девицей Невзоровой, которая также стала его духовной дочерью. В том же году Роман Иванович Медведь был рукоположен в иерее. С 1907 года отец Роман был настоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирского собора в Севастополе. Как протопресвитер Черноморского флота он пользовался огромным авторитетом среди моряков. В его подчинении находились 50 священников на кораблях флота. Чтобы развеять революционную атмосферу на флоте, отец Роман выпустил брошюру об основах православия и соблазнах революции. С помощью проповеди ему удалось прекратить волнение в 1912 году на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый». Там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов. В 1918 году отцу Роману пришлось уехать в Москву. Некоторое время он окормлял осиротевший после расстрела священномученика протоиерея Иоанна Восторгова приход храма Василия Блаженного, но вскоре храм закрыли, и отец Роман был переведен в храм святителя Алексия. В эти тяжелые годы он сумел наладить глубокую духовную жизнь общины, основал братство ревнителей православия в честь святителя Алексея Московского. Отец Алексей Мечев говорил отцу Роману: «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». В 30-е годы отец Роман был арестован, а храм разрушен. Священника приговорили к 10 годам лагерей на Соловках. Из-за полученной инвалидности срок заключения был сокращен. Вернувшись из ссылки, отец Роман жил в городе Малоярославец. Скончался священноисповедник Роман Медведь в 1937 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Адриана и Натальи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Мученики Адриан и Наталья вступили в брак молодыми всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклоняться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился к здравому разуму. Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепила мужа. За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила ее в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно скоро приставилась к Богу.

0: Наш церковный календарь продолжится рассказом о Владимирской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Владимирская икона Божьей Матери по церковному преданию в вере наших славных предков написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат мя все роды. Благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божьей Матери скрепились

Рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянии. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась величавая жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая жена есть Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречная икона, построили Сретенский монастырь.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», его ведущая Елена Обланская. Встретилась с Юрием Сучковым. Здравствуйте, Юрий!
1: Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Юрий Сучков, театральный художник, сотворил выставку «Мастерской художника». Выставка проходит в Шереметьевском дворце, и влечет она меня уже давно, но вот попала сюда только сейчас. Юрий! Я знаю, что любую свою выставку вы делаете по театральным законам, что вы художник театра. Очень интересно, а что же вы сотворили здесь вы, какую здесь вы написали свою пьесу, интерпретацию?
1: Тут такая тема благодатная, благодарная, что, в общем-то, ничего особенно придумывать было и не надо. Нужно было просто как-то очень органично дать возможность разместиться художникам в этих залах. И эта задача, конечно, была моя основная, да, как органично разместить таких разных и не похожих друг на друга художников. Мне кажется, мы справились с этой задачей, и художники как-то смотрятся очень отдельно, и это очень радует нас и наших зрителей.
0: Для вас это было органично, потому что вы сами художник петербургской школы этих театральных замечательных мастеров.
1: Конечно, этот мир мне очень близок. Искренне люблю я этот мир, мир этих художников, таких где-то незаметно художников

0: о которых не все помнят и знают, ходят в театр многие, а мало кто задумывается о работе художника на сцене. И, к сожалению, мало кто знает по-настоящему имена этих художников, работы этих художников, а они очень разнообразны, и хотелось бы еще раз напомнить о существовании таких людей с такой уникальной профессией, профессии театрального художника. Действительно, эта выставка не только о художниках, о конкретных, это еще выставка немного такая ликбезная, она дает возможность зрителям, которые не знакомы с этим жанром, пройти такой путь от первых буквально художников 19 века начала, которые, в общем-то, и создали эту школу петербургскую театрально-декорационную, и проследить линию развития вот этого петербургского театрально-декорационного искусства. Мы создали отчасти какую-то ленту времени. И выставка называется «Мастерской театрального художника». И здесь дело даже не о мастерской, как о пространстве, где есть количество квадратных метров, а о пространстве мастерства и о мастерстве, которое передает мастер своему ученику. И, в общем-то, это линия такая преемственности, линия мастерства. И действительно существует такое понятие, как петербургская театральная школа, школа петербургских художников. Они отличаются от московских художников, и это совершенно отдельная история, очень интересная. Наша задача была зрителю открыть эту такую страницу интересную, необычную и очень действительно важную страницу искусства петербургского, потому что без театрального художника театр практически не существует. Даже если на сцене стоит табуретка, это уже решение. Это может быть пустая сцена, и зачастую пустая сцена – это тоже решение. Это тоже решение даже, возможно, художника. Предлагает, давайте не будем делать никаких декораций, оставим просто пустоту. Вот. Тут у нас еще такой хороший, мне кажется, сюжет появился. Мы показали лица художников. Мы собрали лица художников. И тоже для нас это важно показать лицо человека. Начиная с первых художников, с Адама Роллера, который приехал в Петербург и был таким фундаментом этой школы театральной. Дальше нынешних наших художников прекрасных мы сфотографировали в пространствах мастерских, чтобы они смотрели на наших зрителей. Очень интересные лица.
1: Можно сложные. Тогда про имена? Наверное, Головин там же, дореволюционный.
0: Да,
1: и Бакст. Какие у вас присутствуют персоны?
0: Начинаем мы, как я сказал, уже с самых ранних художников. Это вот Андреас Роллер. Это вторая половина 19 века. В общем-то, начало один из самых ярких театральных художников, который начал работать в Большом каменном театре. Театр, который располагался на месте консерватории нынешней. И вот он привез в Россию вот этот удивительный романтичный мир пространственных этих кулисных декораций, вот эти иллюзии, все эти волшебства, полеты, водопады, все эти театральные сказочные эффекты. До сих пор зритель, когда открывает занавес Мариинского театра, он видит какую-то классическую живописную декорацию, эти дали, замки, он как-то, мне кажется, по-настоящему удивляется этой красоте и театральному чуду настоящему. До сих пор эффект этих декораций кулисных, живописных, их никакая технология современная не победит. Того эффекта, которым обладают вот эти декорации классические, такие, да, живописные. И вот эта школа живописных декораций этой, она у нас в Петербурге была очень сильной и мощной.
1: Эти макеты и эскизы,
0: да,
1: они
0: да,
1: подлинные.
0: Подлинные макеты, да? Да, подлинные макеты 19 века. И как раз это очень любопытный материал. Зритель может как раз увидеть эти старинные макеты, макеты 19 века театральные, эскизы театральные, эскизы там первого Щелкунчика, например, Чайковского 1892 года.
1: И впечатление, что эти краски, они даже ничуть не потухли,
0: нет, они не
1: погасли.
0: Потухли, они звонкие, они яркие. Надо еще понимать, что освещение в театре было не такое мощное, как сейчас, поэтому все немножко ярче, все насыщеннее. Костюмы были такие, где-то в чем-то, может быть, даже перегруженные, но надо не забывать, что свет был не таким ярким, и зрителю надо было все увидеть, и поэтому где-то цвета более насыщенные, возможно, чем могло бы быть, но сейчас. Да, они яркие, сочные, очень.
1: И очень благородные.
0: Благородные, да,
1: да,
0: очень. В общем, линия театрально-декорационного искусства очень интересна тем, что искусство меняется, меняются и декорации в театре, и вот тут и импрессионизм возникает, и мир искусников приходят в театр, приносят свой язык. Линия интересная.
1: И фотографии тоже совершенно уникальные.
0: Фотографии, да? Мастерских Мариинского театра как раз.
1: И здесь и красят ткани.
0: Красят, шьют, расписывают. Вот портрет незнакомки, как раз она сидит на фоне вот этой мастерской Головинской, которая до сих пор существует. Это мастерская живописная над зрительным залом Мариинского театра. Там пишут большие декорации до сих пор. Называется Головинский зал. Потому что долгое время было пространство Головина, где, в общем-то, и была его мастерская, и мастерская как художник, и мастерская, где писали декорации. декорации под его надзором. И вот портрет незнакомки как раз написан в этой мастерской. Мы видим на фоне ее лежащие вот эти холсты, нерасписанные холсты, вот мягких декораций.
2: Пожалуйста. Вот Бакста, уникальный макет Бакста.
0: Единственный макет, дошедший до нас, работа Льва Бакста.
1: Он сам его делал?
0: Возможно, да, расписывал точно сам. Возможно, кто-то из подмастерьев, но живопись Бакста, конечно, то есть цветовое решение. Это отдельная профессия, макетчик, и тоже уникальная профессия таких людей. Просто можно по пальцам пересчитать. Люди, которые до сих пор создают театральные макеты. И недавно ушел один из лучших макетчиков, может быть, даже в стране, Михаил Гаврилович Николаев. Сейчас есть несколько человек, которые занимаются театральным макетом. Один из них – это Павел Колотилов, который, в общем-то, можно его считать учеником Михаила Гавриловича. Тоже такое мастерство, которое передается от учителя к ученику. И вот он продолжает дело Михаила Гавриловича. Удивительная профессия. Макетчик в театре до сих пор нужен. Несмотря на все технологии, макет дает очень точное представление о будущей декорации. До сих пор пользуются активно макетами.
1: Это как такой немножко бумажный ювелир.
0: Такие ювелиры, да, которые дают возможность режиссеру понять, в чем ему придется существовать, в чем ему придется репетировать, в какой декорации. Ну и мастерским будущим, которые будут изготавливать декорации, они представляют себе объем будущей работы.
1: Вот я вижу эскиз Бенуа.
0: Да, это эскиз Бенуа. Здесь и макет Бенуа как раз, и эскиз костюмов, который создал Бенуа к опере «Гибель богов» Вагнера. И вот здесь такая же бумажная так называемая привеска. Это плоская такая, простой макет. По планам разбивает свой эскиз на кулисы падуги в глубину. И тоже можно представить иллюзию, которая возникнет на сцене. Потом вот этот очень интересный момент. Это к балету «Петрушка» подбор тканей, который сделал сам Бенуа. И вот тоже можно представить, какие звонки они были на сцене, какие цвета, светлые, звонкие цвета. Как вот,
1: это да? Совершенно подлинные,
0: да,
1: ткани.
0: Да, подлинные ткани. Так,
1: а берет?
0: Берет его даже тоже Бенуа.
1: И он его оставил здесь?
0: Бенуа. Это нам Петергоф предоставил экспонат, это не нашего музея. И вот линия дальше идет, вторая половина 20 века. Начинаем мы с ранних эскизов. Здесь эскиз костюма балет «Болт» 31 года, такой конструктивизм, авангард такой Татьяны Бруни.
1: И эта художница, она смогла работать именно в этом стиле? Это...
0: Она начала как такой, в общем, авангардный художник, потом стала таким странным, классическим таким художником 60-х. Вот она такой типичный художник 60-х годов с таким странным немножко где-то упрощением, сочностью, лаконичными поверхностями. Ну, интересный художник.
1: Очень необычный макет, он как будто из дерева.
0: Он деревянный есть, да, это макет Альтмана к Гамлету. Но в центре нашей экспозиции, все-таки посвященной театральным художникам первой половины 20 века, такая реконструкция мастерской Николая Павловича Акимова. И это, в общем-то, центр нашей выставки, от которого тянутся разные линии, на наш взгляд, очень любопытные линии. Николай Павлович Акимов основал постановочный факультет, факультет в театральном институте. Акимов является основателем традиции Петербургской театральной школы второй половины 20 века. И художники, которых вы увидите на нашей выставке, это в основном выпускники этого факультета.
1: И вы в том числе?
0: Я тоже, да.
1: И в этой мастерской очень уютно, надо сказать.
0: Ну, это мы практически воссоздали ее пропорции. Это все вещи Николая Павловича Акимова из его настоящей мастерской. То есть это подлинные вещи, обстановка мастерской, которая вот до недавнего времени была просто практически нетронута. Она сохранилась, к счастью, практически в нетронутом виде в квартире, в которой последние годы жил Николай Павлович Акимов. Это была такая квартира, в которой часть стала мастерской. И вот эта часть, которая стала мастерской, мы ее сюда и перевезли практически в полном объеме. Мастерская художника, которая приехала практически в нетронутом виде к нам музей, с полным набором вещей, которые там были.
1: Здесь ты очень чувствуешь творчески счастливую жизнь, которую он создавал вокруг себя, для своих коллег, для актеров и для близких людей. Очень много красивых вещей, красивых портретов. И очень необычно выглядит абсолютный порядок рабочего стола.
0: Вы знаете, все эти краски и все эти наборы карандашей, все это действительно дошло до нас в таком практически идеальном состоянии. Я думаю, что у него все было очень аккуратно, и это была, наверное, такая мастерская очень аккуратного, точного человека.
1: Человека с хорошей головой,
0: да, с хорошей,
1: наверное,
0: да? Да, абсолютно точно.
1: Вы знаете, меня очень удивили предметы культа. Здесь одно раз пять, сайте, и другой, и еще.
0: Да, это вот... святой какой-то католический, да, такая наивная культура, видимо, или польская, или прибалтийская. Но у него понятно, что не все вещи дошли до нас в полном объеме, потому что деталей было гораздо больше. Вы видите сейчас только часть деталей, которые были в его мастерской, их было гораздо больше. И складни старообрядческие, здесь была целая коллекция у него, видимо, как будто собирал. Возможно, это был какой-то отдельный сюжет, который его интересовал. Старообрядческие вот эти вот медные, вернее, латунные образы. Здесь целых два таких больших планшета с этими иконами.
1: Вот эту собаку делал Акимов сам?
0: Нет, это собака из спектакля «12-я ночь». Конечно, ее делали в мастерских, но по его эскизу. Такая собака, скамейка. Вот она была в его мастерской, но она из спектакля, часть декорации. Мы что-то, конечно, дофантазировали. Понятно, мы повесили работы не в той последовательности, в которой они висели у Николая Павловича. Работы уже из наших фондов. Достаточно много портретов висело. Все равно это все-таки наш где-то взгляд. Вот это удивительный шкафчик, в котором просто все было наполнено вот его предметами, красками, инструментами, карандашами.
1: Мы идем дальше.
0: Это Геннадий Сотников, кстати, мой мастер курса. Тоже ученик Акимова. Тогда Геннадий Петрович Сотников, тоже он уже сейчас не здесь. Удивительный, тонкий художник. И как раз вот факультет, который основал Николай Павлович Акимов, каким-то образом он давал возможность художникам быть самим собой. Как-то давал возможность проявиться чему-то индивидуальному, что есть в каждом человеке. Поэтому школа театрального института всегда отличалась от Академии художеств, Мухинской академии. Там были очень жесткие такие линии школы. Ты понимал, это школа Академии художеств, это школа Мухинская. Да? А в театральном институте всегда была какая-то свобода. Все равно, что-то там происходило очень индивидуальное. Когда ты видишь работу студентов театрального института, они очень разные. Это очень здорово, потому что художник все-таки обладает каким-то своим потенциалом, и этому потенциалу надо каким-то образом раскрыться. Вот школа театрального института, она, мне кажется, позволяла раскрыться внутреннему потенциалу индивидуальности человеческой.
1: Ну уж, наверное, если вы так говорите, вы на себе это испытали. А Сотников, он в каких театрах служил до того, как стал мастером курса?
0: Сотников в 70-е, 80-е годы спектакли были на сцене Мариинского театра, тогда Кировского, и на сцене Малого оперного театра. То есть он много работал в Петербурге, но в какой-то момент для театрального художника очень важно найти своего режиссера. И художник без режиссера ему очень сложно, потому что это такой, ну, твой сподвижник. Ты должен найти этого человека. И он нашел своего режиссера, режиссер Борисов, который был художественным руководителем Саха-театра в Якутии. И он уехал в Якутию, и, в общем-то, лучшие свои спектакли он поставил в этом театре. Самый удивительный спектакль, который до сих пор идут. И он приезжал, уезжал. Художнику не обязательно сидеть прямо в театре, он может создавать эскизы и уезжать. Это вот фрагмент, посвященный художнику Игорю Иванову. Это удивительный художник, слава богу, жив, здоров. Это главный художник после Акимова театра комедии. Это художник самых знаменитых балетов, опер Мариинского театра. «Жизель», которую мы видим сейчас на сцене, «Лебединое озеро», все эти уже ставшие классикой. И мы даже не знаем, кто художник, мы думаем, что это художник 19 века.
1: Да,
0: прекрасный.
1: Да, да.
0: А это художник Игорь Иванов. Художник этих балетов, вот этого классического белого балета. Художник Игорь Иванов, удивительный, который мог создать и что-то острое, и такое современное. И вот также он мог создать на сцене вот такой удивительный иллюзорный мир. И мы смотрим и думаем, что это художник 19 века. Это художник Игорь Иванов.
1: Дорогие радиослушатели, наша встреча с Юрием Сучковым, театральным художником и создателем выставки «В мастерской художника», которая проходит в Шереметьевском дворце, надеюсь, продолжится через неделю. Саму экспозицию вы можете посмотреть до 28 сентября и погрузиться в миры театральных мастеров Петербургской школы. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучал романс опус 118 номер 5 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости культуры, у микрофона Валентина Пас. В Набережных Челнах восстановили мозаичную скульптуру «Метеорит братьев Хановых». Монумент получил вторую жизнь благодаря усилиям активистов, реставраторов и городских властей. Скульптура изначально была частью фонтана. Ее установили в начале 80-х годов прошлого века. 12 лет назад композицию едва не демонтировали вместе с самим фонтаном. После вмешательства музейных работников удалось добиться переноса скульптуры на новое место, к Центральной библиотеке. Инициаторами восстановления выступили кураторы фестиваля «Том Сойер Фест». По словам реставраторов, сложнее всего было очистить поверхность от множества слоев краски. На это ушло 70% времени. 8 сентября в нашей стране впервые отметят День языков народов России. Новый государственный праздник учрежден указом президента в год единства народов России. Он также приурочен ко дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. Основное мероприятие Дня языков народов Российской Федерации состоится в Национальном центре «Россия», где пройдут диалоги с экспертами о языковом наследии народов России и прозвучат произведения, ставшие шедеврами мировой культуры. В музее Москвы открылся мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения». Выставка приурочена к онлайн-премьере документально-анимационного сериала «Ученые дамы». Проект посвящен женщинам-ученым, жившим и работавшим в разные периоды за последние 150 лет. Сериал строится прежде всего вокруг личностей и биографий, а выставка выводит на первый план процессы исследований и движения к открытиям. Основная идея нашего документального проекта в том, чтобы сделать женщин-ученых видимыми для большого числа людей и обратить внимание молодой аудитории на возможности развития в науке, говорят продюсеры Анастасия Корецкая и Анна Колчина. Экспозиция охватывает 8 научных направлений – физику, математику, химию, геологию, микробиологию, когнитивистику, климатологию и астрономию, в которых великие открытия прошлых столетий связаны с работой современных ученых. Среди главных исторических действующих лиц выставки – физик Александра Глаголева-Аркадьева, математики Софья Ковалевская и Ольга Ладыженская, химик Юлия Лермонтова, геолог Наталья Кинт, микробиолог Зинаида Ермольева, зоопсихолог Надежда Ладыгина-Коц, климатолог Евгения Рубинштейн и астроном Нина Субботина. Современную науку представляют ученые из разных регионов страны, победители стипендиальных и грантовых конкурсов фонда Потанина. Выставка будет работать до 10 ноября. Пермская художественная галерея полностью сформировала постоянную экспозицию. Последний раздел «Народное искусство» открылся 4 сентября. Экспозиция построена по принципу открытого хранения. Здесь можно увидеть коллекцию прялок, сундуков, домашней росписи, а также текстиль, керамику и резьбу по дереву. Пермская галерея в этом году переехала в новое здание на заводе Шпагина. За несколько месяцев коллектив собрал 13 постоянных экспозиций. Изначально на обустройство всех отделов и кабинетов отводили 2 года. Первые выставки открылись для посетителей в апреле. С тех пор в музее побывало почти 200 тысяч человек. Киностудия «Мосфильм» представила книгу «Мосфильм. Национальное достояние». Презентация состоялась на Московской международной книжной ярмарке. Издание за авторством историка Гайне Амбарцумян стало первым масштабным исследованием, посвященным производственной и технической стороне работы студии. В 14 глав вошли редкие архивные материалы, кадры из фильмов и уникальные фотографии со съемок. Также издание содержит полный список фильмов и режиссеров Мосфильма за всю его историю. Как показал совместный опрос ВК музыки и платформы
платформой uchi.ru отличники чаще других слушают классическую музыку. Классику предпочитают 27% отличников, среди хорошистов таковых 20% и 18% среди учеников с низкими оценками. Самыми популярными направлениями у школьников, которые показывают самые высокие результаты, стала музыка из социальных сетей, вирусные треки, а также саундтреки из фильмов и игр. В целом 42% школьников говорят, что музыка в той или иной степени помогает им во время учебы. Российская оперная певица Валентина Правдина «Сопрано» завоевала первую премию на 7-м международном конкурсе вокалистов имени Эвы Мартен, который прошел в Венгерской музыкальной академии. Также солистке театра «Геликон опера» был присужден приз зрительских симпатий и специальная премия за лучшее исполнение песен Ференца Листа. В финале Валентина Правдина исполнила арии из оперы «Верди Травиата» и оперетты Штрауса «Летучая мышь». Вторую премию получил корейский певец Ким Сок Джун, третье место у певицы из Армении Арпи Симонян. Личный приз 83-летней Эва Мартен вручила грузинской сопрано Тате Размадзе. Театральные коллективы из семи регионов России соберутся в Барнауле, где впервые пройдет Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех на Алтае». Участников ждут конкурсные показы спектаклей и творческие лаборатории. Зрители увидят постановки из Красноярского края, Тувы, Якутии, Хабаровского края, Новосибирской области и других уголков страны. Смотр приурочен к юбилею Союза театральных деятелей России. Торжественная церемония открытия состоится 16 сентября. Через 4 дня жюри объявит победителей. Проект направлен на поддержку любительского театрального движения и обмен творческим опытом. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. Во вторник, 8 сентября, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 9 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, температура плюс 11, плюс 13, в среду без существенных осадков плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: «У нас в гостях» передача на волнах радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Звукооператор прямого эфира у нас сегодня Даниил Варламов. Наша передача выходит в режиме прямого эфира, дорогие друзья. Как всегда, у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. И ВКонтакте мы сможем принимать от вас сообщения, если такие будут. Но я напомню, телефон прямого эфира 328-29-32. И мы будем рады, если вы также примете участие в нашей сегодняшней программе. Ну что ж, у нас началась осень. А по традиции осенью открываются музыкальные залы нашего города, начинаются интересные концерты, и сегодня речь в нашей передаче пойдет о музыке. Дорогие друзья, может быть, вы со мной согласитесь, что одним из самых таких загадочных, таинственных и самых сложных инструментов музыкальных является орган. Вот об органе и пойдет речь у нас сегодня. И я представляю гостю нашей студии Юлия Глазкова, кандидат искусствоведения, лауреат международных органных конкурсов, концертирующий органист. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Я, может быть, неправильно сказала, может быть, надо говорить не органист, а органистка.
1: Можно и так, и так, и так говорить. И так.
0: Да. Это не будет ошибкой.
1: Нет. Хорошо.
0: Ну вот основное, что я про вас нашла вот в доступных мне средствах информации, я произнесла. Если вы хотите что-то добавить к своей, к вашему представлению, вы можете добавить.
1: В основном все назвали вы совершенно правильно, да. Я, ну да, три в основном у меня сферы деятельности. Я в первую очередь концертирующий артист, педагог, преподаю орган и... В последние годы все больше занимает наука, изучение, да, история органного искусства, это очень интересно.
0: Да, но кое-что из, может быть, научных ваших исследователей мы сегодня затронем в ходе нашей встречи. Но первый вопрос, конечно, хотелось бы о вас немного подробнее узнать. Вы наш гость, и, наверное, первый вопрос такой традиционный, который мы задаем музыкантами. Как вы стали музыкантом, и почему именно орган стал вашей вот... специальностью?
1: Музыкантом я стала, наверное, в первую очередь благодаря маме. К музыке, к фортепиано меня привела мама. Мама сама всю жизнь мечтала стать музыкантом, но у нее не получилось, к сожалению. Она ребенок войны, она родилась в 1945 году. Да, время было сложное. Отец ее потерял здоровье, работая фельдшером в военном госпитале, и поэтому он умер вскоре после войны. Мама воспитывала одна, двоих детей. И несмотря на то, что мама, имеется в виду моя бабушка, мама очень хотела играть на фортепиано, это прямо была ее мечта. Она говорит, рисовала на бумаге клавиатуру, раскладывала на подоконнике. К сожалению, никакой возможности не было приобрести пианино, отдать ребенка в музыкальную школу. И поэтому мама вот свою детскую мечту воплотила во мне. Меня в 6 лет она привела в музыкальную школу, и я стала заниматься. Вот. Сначала, естественно, было фортепиано, потом как-то по окончании, вот когда подошла к концу учеба в музыкальной школе, я как-то особо и не планировала музыкой заниматься. Но когда я осознала, что вот сейчас все закончится и больше не будет музыки в моей жизни, я поняла, что я не могу. Ну, я не могу без музыки остаться. И вот, и к удивлению моих учителей в общеобразовательной школе, где я хорошо очень училась, я вот после 9 класса ушла в музыкальное училище. Вот, а уже после музыкального училища...
0: По классу фортепиано,
1: да? По классу фортепиано, да, в Кирове я училась, Кировское училище искусств закончила. После этого я поступила в Нижегородскую консерваторию, и уже поступая в консерваторию, я знала, что я буду учиться на органе. Там была возможность уже заниматься на органе. Я первым же делом, вот в сентябре как раз-таки, как поступила, пошла, сдала экзамен на обучение на факультативе и стала заниматься параллельно уже на фортепиано и на органе. Меня всегда очень тянуло к органу. В 90-е годы в Кирове в здании бывшего католического костела установили орган. немецкой фирмы Hugo Mayer. Там исключительная атмосфера просто. Я считаю, что это жемчужина Кирова вообще, этот органный зал. Вот эта атмосфера, витражи на окнах, кованые люстры, жесткие скамейки, вот как в церкви все, да. Вот. И вот это звучание органа потрясающее. Музыканты к нам приезжали, замечательные органисты туда всегда. И вот с тех пор просто очень... Я воодушевилась этой идеей, и в консерватории у меня уже, скажем так, приоритеты сместились на орган.
0: А вот ваша первая встреча с органом, когда вы самостоятельно впервые сели к этому инструменту?
1: А вот это было в консерватории, да. Первоначально я занималась, у нас в классе стоял учебный инструмент, ну, трубный инструмент немецкой фирмы Александр Шуке. А в большом зале там уже концертный орган стоит. Собственно, это мой любимый родной инструмент. Да, когда я уезжала из Нижегородской консерватории, когда я ее закончила, я оба этих органа обнимала, целовала, плакала. Мне так было жаль с ними расставаться.
0: Вот. Юлия, вот орган – это очень сложный инструмент, как мы уже вот отметили в самом начале. Я думаю, что все и слушатели, и музыканты это, наверное, понимают. Это и духовой, и клавишный инструмент. Там нужна невероятная координация всего. И вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать органист, чтобы справляться с этой задачей? Вот, может быть, кто-то нас слушает из пианистов, там, которые люди обучаются, и имеют вот такую цель попробовать орган. Какими качествами нужно обладать, чтобы с ним справиться?
1: Качествами, наверное, если говорить об особенностях именно органа, да, ну, то есть мы не говорим о базовых, да, об эмоциональной отзывчивости на музыку, да, это главная музыкальная способность, чувство ритма, там все такое, музыкальность. Орган, наверное, органист – это по натуре музыкант-исследователь, потому что, конечно, играя на органе, нужно много знать об истории этого инструмента, о том, как органы звучали в предыдущей эпохе, для того, чтобы воссоздавать это звучание на современных инструментах. Нужно знать законы исполнительства, тоже все это идет еще из 17-18 веков, и вот как играют, собственно, не зная этого, ну, трудно очень найти подход к этому инструменту, потому что инструмент, конечно, специфический. Его самая главная особенность – то, что он достаточно инертный, потому что нажатие на клавишу органа, как известно, если мы нажимаем на клавишу фортепиано, можно сыграть более сильным нажатием, звук будет более громкий, мощный, либо, наоборот, более тихий, нежный, мягкий. С фортепиано можно даже разные темпы извлекать, мастерски, если владеть да, этим инструментом. Орган – это инструмент достаточно, вот хорошее слово, да, инертный. Он, на нем невозможно тонкую выразительность отражать, да. То есть, вернее, это возможно, но нужно очень быть пытливым, много знать. И вот еще одно качество, наверное, это высокая очень требовательность к себе. Потому что на органе легко спрятаться за звук. Вот ты достал регистры, нажал аккорд, и он звучит, собственно, сам. Вот, как говорится, если ты умеешь нажать кнопку включения, мотор заработал, воздух пошел, вытянул регистровые рукоятки, и он уже звучит, пожалуйста. Но для того, чтобы заставить этот инструмент говорить, для того, чтобы заставить его петь, для того, чтобы люди, которые слушают это исполнение, чтобы они что-то почувствовали, не просто гору звуков, да, а чтобы они услышали смысл в этом исполнении. Вот это очень сложно, и здесь нужна очень большая требовательность к себе.
0: Юлия, вот вы женщина, а орган такой мужской инструмент, он такой большой. Вот сложнее женщине справляться с физически, может быть, с этим инструментом, или нет разницы?
1: В чем-то да, да, потому что, ну да, здесь помимо координации требуется, конечно, и сила, потому что многие органы, ну, конечно, все зависит от системы передачи, вот, значит, от клавиши к трубе. Есть инструменты, на которых играть физически очень тяжело. Да, такие инструменты есть. Ну, недаром в средние века там существовало выражение даже бить по органу. Тогда это было И до сих пор исторические инструменты, некоторые очень тяжелые, да, инструменты 17-18 веков, но есть и современные инструменты. Вот, в частности, в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в концертном зале орган, если на нем соединить звучание всех трех клавиатур, всех трех мануалов, как это называется, на органе сразу, то играть очень тяжело, да. Это скорее для мужчин.
0: Да.
1: И тем не менее... нам приходится не отставать, да.
0: Я думаю, сейчас наступило время, когда мы можем послушать музыкальный фрагмент в вашем исполнении, трек 8. Это будет сейчас Бах звучать, насколько я помню, да?
1: Да.
0: Ну, давайте включим музыку.

0: Дорогие друзья, органист Юлия Глазкова, гость сегодняшней студии. Юлия, что сейчас мы слышали?
1: Это Иоганн Себастьян Бах, хоральная прелюдия, прелюдия на хорал, Господь единственный, Иисус единственный Сын Божий. Вот.
0: Да, спасибо. Вы сказали, что вы начали играть на органе, который расположен был в католическом костеле. Отличается ли манера исполнения, отношение к музыке, когда вы играете в костелах, в храмах и когда играете в светской концертном зале? Есть отличия в исполнении?
1: Я думаю, в исполнении практически нет, потому что вся органная музыка, практически вся, она так или иначе, это духовная Церковь, музыка, да. Она связана, в общем, с самыми глубинными, да, смыслами нашей жизни, с размышлениями о вечности, о Боге, о смысле жизни. Поэтому главная задача везде, ведь и в храме, и в филармонии сидят люди, которые пришли, чтобы что-то получить, да, что-то испытать, что-то пережить. И в любом концертном зале или в церкви ты стараешься в первую очередь донести смысл.
0: Давайте поговорим об органе. Теперь настала его очередь. Органы Санкт-Петербурга, когда они появились в нашем городе? И как распространялось искусство органного исполнительства в нашем городе? Насколько я помню, в XVIII веке Петербург считался органной столицей России. Вот, может быть, немножко об этом.
1: Да, ну я думаю, что он как тогда, так и остался органной столицей России. Вообще органы на Руси-то появились очень давно, в XI веке. Но поскольку сам Петербург сформировался недавно, говорят, что даже до основания Петербурга здесь были органы, конечно, потому что здесь были шведские поселения. Вот. А в Петербурге органы звучали, да, с XVIII века, и это было как бы две ветви. Во-первых, конечно, органы существовали всегда в иноверческих церквях, в лютеранских, в католических. В XVIII веке это были преимущественно небольшие инструменты, в XIX веке стали строить уже концертные инструменты, да, вот такие органы, которые сейчас находятся в концертных залах у нас. И была другая ветвь, салонное музицирование. Вот об этом говорят мало, но вообще-то еще с традицией царей московских, и эта традиция перешла потом к нашим императорам и к дворянству, да, орган был в России всегда очень популярен как салонный инструмент, как инструмент для домашнего музицирования. Удивительно, существовали у нас мастерские, и отечественные мастера строили органы, и были у нас зарубежные мастера здесь находились. Сам Петр I любил органное звучание, и он даже известен факт, что он заказал немецкому мастеру, выдающемуся Арпу Шнитгеру, это такой столб немецкого органостроения, он заказал инструмент 16 или 17 регистров, сейчас точно не помню. Этот инструмент приехал, есть документы, что он был у Петра I. Вот куда он делся, к сожалению, неизвестно. То есть это был вот для домашнего музицирования себе, значит, наш император заказал.
0: Но это какие-то кабинетные, небольшие, да, органы?
1: Да, ну, это был кабинетный, но довольно большой инструмент, скажем так, больше, чем крупный шкаф, если так вот сравнивать. Да, 16-17 регистров – это такой полноценный инструмент, на котором уже очень разнообразный репертуар можно играть. В XIX веке, как я сказала, стали строиться уже крупные органы, тоже преимущественно немецкие, в церквях. Концерты со второй половины XIX века уже стали у нас происходить регулярные. Концерты довольно-таки частые в немецкой реформатской церкви, которая сейчас, к сожалению, не сохранилась. Она перестроена в дворец культуры работников связи. Это вот на Мойке, вот это здание.
0: Да, такое здание
1: Да. Конечно, в Петрикирхе. В Петрикирхе в 1840 году был установлен уникальный совершенно инструмент, совершенно уникальной историей. Это вот второй такой столб немецкого органостроения Эберхард Фридрих Валькер. Это уже романтическая эпоха, да, романтическое органостроение. Удивительно, это был первый зарубежный заказ Валькера, вот почему-то немецкая община именно ему, ну, он уже в 40-х годах уже был такой прославленный мастер. Огромный инструмент, приехал морем сюда, здесь почти год его монтировали, был, конечно, там концерт, инаугурация, Этот инструмент дожил здесь до Великой Отечественной войны. В церкви в Великую Отечественную войну он был демонтирован, его перевезли в концертный зал имени Чайковского в Москву. Несколько лет он постоял там, но поскольку инструмент был очень большой, как и была война, как-то его, видимо, там неудачно собрали, и он, ну, вкусом московской, там, скажем так, органной элиты не удовлетворял. И, в общем-то, его решили разобрать, заменили его уже другим инструментом чешской фирмы в конце 50-х годов. Но трубы от него некоторые эта же чешская фирма использовала при постройке органа в Донецкой филармонии. Это просто невероятные какие-то путешествия этого органа из Петрикирхи нашего, да. И вот сейчас, если приехать в Донецкую филармонию и посмотреть на орган, который стоит на сцене, вот фасадные трубы, главные, так называемые, принципальный тембр органа, вот эти трубы, это трубы вот того органа, который стоял у нас в Петербурге, в Петрикирхе.
0: Это все, что от него осталось, можно сказать.
1: Да, к сожалению, к огромному сожалению, это все, что от него осталось.
0: Ну какая связь невероятная между Петербургом и Донецком оказалась.
1: Да, так что...
0: А в Петрикирхе что теперь стоит?
1: А в Петрикирхе, как и во всех остальных церквях, к сожалению, во многих были, конечно, церквях органы, в церкви Святой Анны, Анненкирхе, то, что мы сейчас называем, да, Финской церкви Святой Марии, вот, на Васильевском острове, в церкви Святого Михаила, в церкви Святой Екатерины на Большом проспекте, везде были органы. К сожалению, все они... Ну, по крайней мере, вот как бы они не сохранились в этих церквях, где-то они также были перемещены, где-то просто утеряны. Вот сейчас, конечно, есть потребность, и тем более, что Петербург у нас город туристический, и, конечно, есть потребность в органной музыке, в органных концертах, ну и церкви, конечно, существуют как общины, да, и инструменты новые установлены, уже во всех этих церквях установлены новые, где-то трубные, где-то электронные инструменты. Вот, ну вот какие-то инструменты продолжают, условно говоря, звучать. Например, вот из церкви на Васильевском острове инструмент, да, церковь Святой Екатерины, который инструмент там стоял до революции, он был перенесен и тоже частично переделан, и сейчас находится на старой сцене Мариинского театра. Вот там вот, вот он как принимает участие в оперных спектаклях, да. Вот такие вот метаморфозы.
0: Ну вот еще можно вспомнить Голландскую церковь, которая находится, находилась, вернее, Мойка 20, Невский 20, да. И оттуда орган тоже недавно был как бы извлечен, да.
1: И оказался в капелле, да.
0: Вот это вот тот родной орган без всяких переделок, да. И говорят, что звучание хорошее. Как вы как специалист?
1: Ну конечно, немножко он, понятно, все равно был реконструирован, но в целом это можно сказать о сохранившемся историческом инструменте, да, того же Валькера. Вот, да, это, конечно, одна из жемчужин у нас Петербурга, да, исторический орган на романтической эпохе, в общем-то, довольно-таки хорошо сохранившийся. И также еще интересная история связана с императорским повивальным институтом, который сейчас, значит, Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Дмитрия Скарчаотта, да, тоже опять Васильевский остров. Да, там вообще уникальная история. Дмитрий Оскарович хотел изучать, как, значит, органное звучание воздействует на рожениц. И для этой цели при поддержке императорской семьи он построил в актовом зале института орган. Все той же фирме «Валькер» был заказан, большой орган, 40 с лишним регистров. И более того, для того, чтобы роженицы, которые, например, не могут встать с постели, могли бы все-таки, чтобы они могли слушать органную музыку, была в институте сделана первая в Санкт-Петербурге телефонная станция. И роженицы, значит, просто сняв трубку телефона, могли слушать звучание органа, которое им передавалось из актового зала. Вот такие уникальные, да. А, и это

0: На многих наших органах, которые находятся в Петербурге, я запомнила, что вы плакали об органах Нижнего Новгорода. Но вот здесь у вас появился любимый орган, на котором вам больше всего комфортнее давать концерты?
1: Не могу сказать, что есть какой-то любимый орган, нет. Могу несколько назвать, конечно. Люблю очень орган церкви Святой Екатерины. Он замечательный, там недаром там располагается студия звукозаписи мелодии, это замечательный зал с прекрасной акустикой, и орган изумительно звучит. Люблю очень наш исторический английский инструмент в католическом храме на Первой Красноармейской. Вот, он, несмотря на то, что ему тоже больше 100 лет, и, конечно, он нуждается в реставрации, но там потрясающе, очень красиво звучат регистры. Это тоже орган, построен в романтическом стиле, но уже менее традиционном для нас, в английском. Он отличается от немецких романтических инструментов. Вот, пожалуй, вот эти инструменты могу назвать, да.
0: Юля, кроме того, что вы являетесь исполнителем, концертирующим органистом, вы также являетесь организатором фестивалей, связанных с органной музыкой. Когда начались ваши фестивали? И, может быть, мы, когда вы расскажете об этом, прослушаем фрагмент одного из фестивалей ваших.
1: Идея вообще проводить фестивали, мы уже провели первый Ленинградский областной органный фестиваль, родилась, когда я начала изучать историю органного искусства вообще в нашем регионе в целом, не только в Петербурге. Дело в том, что на территории Санкт-Петербургской губернии, Кронштадта и территории, которые после Северной войны, вот 39-40 года, Карельский перешеек, были присоединены к Ленинградской области, на этой территории было около 100 трубных органов. То есть это была настоящая органная страна. Павел Николаевич Кравчун, такой у нас исследователь истории органостроения в нашем регионе, называет ее органной Атлантидой. Почему органной Атлантидой? Потому что вся вот эта огромная органная страна, она исчезла полностью из всего вот этого огромного пласта инструментов и органной культуры. Конечно, эти органы звучали, там и концерты проводились, и все. Инструменты были до 26 регистров, то есть это большие практически концертные инструменты стояли в большинстве католических и лютеранских церквей вот у нас на территории современной Ленинградской области. Они исчезли все, к сожалению, в результате... во-первых, в результате политических катаклизмов 20-30-е годы прошлого века, потому что церкви закрывались, следить за этими инструментами было некому, и они либо сами разрушались, там металлические трубы растаскивали на переплавку, вот. Потом уже какие-то инструменты еще пострадали во время Великой Отечественной войны, какие-то были уже даже под конец войны, то же самое металлические трубы переплавлены просто для нужд военных. И ни одного инструмента не сохранилось, поэтому органная Атлантида. И мы решили, в общем-то, видите, в Петербурге, собственно, все равно как-то органная культура возрождается, да. В области, можно сказать, некий провал в этом отношении. И мы решили возродить культуру звучания органной музыки вообще вот на Ленинградской земле. К сожалению, конечно, идея поставить трубные органы, установить сейчас, она утопична, потому что эти инструменты стоят, конечно, баснословных денег. Вот. Но сейчас нам на помощь пришли современные технологии, цифровые. Мы вот с моим мужем Павлом Глазковым, который меня во всем поддерживает, он экологический журналист, вот насколько я знаю, собирается к вам в гости на следующей неделе, тоже на беседу. Мы с ним приобрели цифровой орган итальянской фирмы, орган, построенный уже по последнему слову техники, да, он отличается, например, от старых электронных органов. Вообще электронным органам около 100 лет, а это довольно тоже уже такие древняя история, но инструменты прошлого века были аналоговые, то есть инструмент, там звук синтезировался искусственно. Да, звучание органа. А в современных инструментах используется технология сэмплирования. Что это такое? Это звукорежиссеры записывают звучание лучших органов Европы по одной трубе.

0: И потом вот эти вот звуковые файлы, то есть звучание каждой трубы закладывается в современный инструмент. Таким образом, мы получаем звучание очень близкое к звучанию трубных органов, причем лучших образцов этих трубных органов. Да? Вот такой инструмент мы используем, и вот возникла идея провести фестиваль. Мы ездим по городам Ленинградской области, практически по всей области уже. Ездим, где еще не были у нас уже планы проводить. Вот второй фестиваль мы будем этой осенью проводить. Поедем в Кингисепп, например, во Всеволожске у нас будет концерт, вот регионы, где еще мы не были. По второму разу уже поедем в Сланцы, то есть у нас такие отдаленные районы присутствуют в нашей географии. Открывать будем в Отрадном Кировского района, а завершать в Приозерске этот фестиваль. Мы, конечно, на этих концертах звучит не только органная музыка, там обязательно принимают участие солисты, орган в ансамбле с саксофоном, даже с тремя саксофонами у нас вот такая программа, органы и три саксофона, то есть разные инструменты из семейства, там же их много, по тесситуре саксофон сопрано, альт, тенор и баритон, да, есть, вот. И, кроме того, еще у нас программа с замечательным барочным скрипачом Владимиром Шуликовским, орган и барочная скрипка. Да, на саксофонах у нас играет Серафима Верхолад. И программа с дудуком, такая больше уже в этническую сторону. Вот, ну, мы играем и классические произведения, безусловно, и музыка Баха звучит в этой программе, и армянская народная музыка. На дудуке играет замечательный музыкант Хачатур Саркисьянц.
1: Ну, а в прошлом фестивале вы исполняли органную музыку в сочетании с домрой, да?
0: В сочетании с домрой на фестивале у нас еще не было такого сочетания. Мы планируем это в будущем. Да, да, да. Ну вот я предложила бы послушать. Да, это очень интересное сочетание. В том числе вот мы в качестве такого этнической, да, вот сейчас на фестивале в качестве этнической нотки предлагаем дудук. А вообще удивительно, как с органом могут сочетаться народные инструменты. И вот я бы сейчас предложила послушать, как с органом звучит домра.
1: Да. Так, сейчас мы включаем этот фрагмент.

0: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Юлия Глазкова, органист, кандидат искусствоведения. И вот сейчас мы услышали совершенно замечательное такое сочетание домбры и органа. Партия органа – это вы исполняли, да?
1: Да, партия органа – я, партия домбры – замечательная домристка, я считаю, выдающийся музыкант. Это Светлана Мусафина.
0: Да, и прозвучал фрагмент.
1: Прозвучал фрагмент концерта Марчелло для гобоя и струнных.
0: Это замечательно. Да. А идея совместить домбру и орган – это ваша идея? Неожиданная такая.
1: Ну, может быть, это будет чересчур, да, заявлять, что моя идея, в общем-то, есть, играет, выступает. Вот, в частности, в Москве профессор Паршин, недавно, к сожалению, скончавшийся, он тоже очень много экспериментировал с народными инструментами, с домрой, с балалайкой. Я, может быть, вдохновившись вот его идеями, тоже решила провести такой эксперимент. Но, на самом деле, нечастое сочетание, да. Вот, а орган, кстати говоря, тоже вот в записи прозвучал. И в первой записи тоже вот хоральную прелюдию Баха мы слушали. Это один из лучших наших современных уже петербургских органов, я считаю, орган Таврического дворца.
0: А, вот еще, да.
1: Замечательный, да, и там купольный зал с замечательной акустикой, в котором тоже исторически, скорее всего, стоял небольшой орган у князя Потемкина. Да, вот, то есть тоже в какой-то степени восстановлена историческая справедливость и, конечно, прекрасно звучащий инструмент сейчас там стоит, да.
0: Вот когда проходят ваши фестивальные концерты по Ленинградской области, вы с собой перевозите вот этот орган современный, электронный,
1: да,
0: а он
1: да.
0: большой орган?
1: Небольшой, размером примерно с пианино. Поглубже немножко он получается благодаря тому, что педальная клавиатура есть, да, ведь на органе играет ногами, вот.
0: Вы стараетесь включать в маршрут своих поездок вот именно те места, где когда-то звучали органы, вот именно эти поселки, города, которые теперь лишены этих храмов и органов?
1: Безусловно, да, безусловно. Вот в частности, открытие первого фестиваля у нас было в Гатчине. Гатчина – это вообще и Гатчинский район, это, можно сказать, столица этой культуры, да, регион, в котором прямо было несколько до революции больших трубных органов. Самый большой, кстати говоря, был в деревне Скворицы. Вот как раз-таки 26 регистров, да. В Приозерске мы, конечно, вот часто выступаем, тоже там кирха ожидает реставрации, ожидает, что когда-нибудь там, возможно, будет вновь установлен орган, возможно, даже трубный, посмотрим. Вот, так что, да, конечно, для нас это тоже знаковые такие точки.
0: Ваши слушатели, кто они, кто к вам приходит в Ленинградскую область на концерты?
1: Публика очень разная. Очень разные. Конечно, справедливости ради надо сказать, что больше женщин. Да, женщины как-то, наверное, к искусству больше тянутся. Да, да, да. Традиционно. Но совершенно разных возрастов. Вот. Есть и молодежь на органных концертах, что радует. Дети. Вот, я стараюсь, то есть обязательно все концерты наши проходят в просветительском формате. То есть я не просто играю, а я еще рассказываю, обязательно рассказываю и вот об этой истории, да, у нас нашей органной Атлантиды, рассказываю и в целом об органе, о композиторах, о музыке, которая звучит. Вот, то есть таким образом, да, у нас мы сотрудничаем с музыкальными школами, часто к нам прямо группами большими приходят дети из музыкальных школ слушают. На самом деле не только органная культура, у нас, к сожалению, в области вообще классической музыки не достает. Вот люди, конечно, голод у людей, поэтому, да, вот услышать какой-то концерт любой академической музыки, да, классической, ну, в большинстве регионов, в большинстве районов это максимум, вот, знаете, отчетные концерты музыкальных школ.
0: Точно.
1: Да, и вот это тоже заставляет нас как-то восполнять эту традицию. Да. Да.
0: То есть получается такое миссионерство. Вы
1: в какой-то степени,
0: с таким
1: да.
0: словом приходите о классической музыке, тем более об органной классической музыке. Ну и вот по отзывам, по реакции аудитории, вот что вы можете сказать? Это трогает людей, которые, может быть, вообще не сталкивались с классической музыкой. Ну, понятно, Гатчина – это такой, можно сказать, исторический наш центр, там все в порядке. Но приезжая, вот как вы говорили, карельские всякие вот эти бывшие городки.
1: Да, да, юг области, вот в частности, да. Сланцевский регион, вообще да. Такой отдаленный у нас, да, регион. Вы знаете, меня поражает, иногда меня саму удивляет, как непосредственно и живо люди откликаются на это, на все, да. Потому что я прекрасно осознаю, что органная музыка, она во многом сложная для восприятия. Ну, вот кроме каких-то самых популярных сочинений, да, но она требует какой-то, мне кажется, работы над собой, да, вот концентрации, чего-то такого. Но удивительно, вот как люди бывают в восторге. Вот услышать орган, это вот просто для них, я не знаю, как к чему-то космическому, к чему-то волшебному, вечному прикоснуться, да. Поэтому отзывы исключительно восторженные и даже иногда вот неожиданно бывает.
0: Это очень приятно, да. Вот сейчас начнется второй фестиваль ваш, да, по Ленинградской области. Да, когда он у вас открывается?
1: Он открывается 17 октября в Отрадном, как раз-таки концертом «Орган и дудук при свечах», да. Мы используем еще свечи в своих концертах, ну, как вот говорит Серафима Верхолад, они создают атмосферу особую, какой-то уют и расслабляющую атмосферу, поэтому у нас такой есть немножко элемент театрализации еще в наших концертах, да.
0: Отрадно.
1: Вот, потом будут концерты в Ломоносове, в
0: Кинки... А там где, в каком помещении?
1: В ДК. В основном это у нас в Дворцах культуры проходит, да, в Кингисеппе, во Всеволожске, в Сланцы мы опять поедем, потому что очень там отклик был людей в прошлом году серьезный. И завершение в Приозерске, закрытие фестиваля программой вот как раз-таки с Владимиром Шуликовским, с барочной скрипкой.
0: Да. Ваши ожидания от этого фестиваля какие? Что бы вам хотелось? Вот?
1: Хотелось бы в первую очередь, чтобы люди пришли. Конечно, это самое главное. Как правило, у нас полные залы, аншлаги. Хотелось бы, чтобы так и дальше продолжалось, да, потому что мы как бы делаем такую, скажем так, ну, достаточно доступные цены на билеты, да, чтобы максимально, чтобы это не было препятствием для людей, чтобы вот кто хочет прийти и послушать, чтобы могли себе позволить там, даже пенсионеры, условно говоря, да. Поэтому главное, хотелось бы, чтобы люди пришли и чтобы состоялся вот этот контакт с аудиторией, потому что в том числе вот то, что, кстати говоря, вот обе записи, которые мы прослушали, это все живые записи с концертов, это не студийные записи. И вот недавно я слышала интервью с выдающимся пианистом Григорием Соколовым. Да, и вот он сказал, что он не приемлет записи в студии, вот записи. У него вот любые записи, которые можно найти в интернете, это только записи с концертов, с живых концертов, потому что он считает, что подлинное исполнение рождается только во время концерта, и потому что это оно рождается во взаимодействии с публикой. И вот это взаимодействие с публикой – это самое ценное для меня.
0: Вы ощущаете это?
1: Да,
0: взаимодействие.
1: Да.
0: Да, это очень важно. Давайте мы послушаем еще один музыкальный фрагмент, трек 10, также вот в сопровождении органа и домбра.
1: Да, Бакерини, минуэт Бакерини,
0: да.

0: Ну, такая замечательная музыка прозвучала в исполнении нашего гостя Юлии Глазковой в сопровождении Домры. Мы слушали «Минуэт Бакериня». Очень интересно. Юлия, конечно, я надеюсь, что нас слышат сегодня не только жители Петербурга, но в том числе и Ленинградской области. И они обратят внимание на этот фестиваль. А где вот можно подробнее узнать о программе фестиваля? На каком-то сайте это можно увидеть?
1: У нас есть группа ВКонтакте. Называется «Органное искусство России». Вот. Ну и плюс мой супруг в своем блоге «Каждой твари по паре» тоже размещает всю информацию о нашем концерте.
0: Так да, что... при желании можно найти. Вот наша передача подходит уже к концу, уже последние секунды пошли этой передачи. Вот мне остается только поблагодарить вас за эту встречу. И Юлия Глазкова, я думаю, наши слушатели запомнят это имя. Кандидат искусствоведения, лауреат международных органных конкурсов, концертирующий исполнист, были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам. До новых
1: вам
0: встреч.
1: Спасибо, да. До новых
0: До
1: встреч.
0: Свидания.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», международные новости, религиозные жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Италии проходит первый всеевропейский съезд православной молодежи. Московские католики отметили начало нового пасторского года. Об этих и других событиях более подробно. Около 100 молодых православных людей из разных стран Европы, Великобритании и других регионов собрались в Италии на первый всеевропейский православный молодежный съезд Русской православной церкви за границей. Форум продлится до 8 сентября, сообщает сайт Великобританской и Западноевропейской епархии Русской зарубежной церкви. Идея форума заключается в том, чтобы объединить молодых православных, которые живут в разных странах Европы, помочь им укрепить церковную жизнь, познакомиться друг с другом и создать устойчивые связи между молодежными общинами разных стран. Ранее организаторы сообщали, что ожидали участников из 18 стран. В работе съезда участвуют епископ лондонский и западноевропейский Ириней и епископ штутгартский Иов. В программу вошли беседы с архиереями и священнослужителями, тематические занятия, мастер-классы, дискуссии, занятия церковным пением, спортивные и другие совместные мероприятия. Организаторы рассматривают съезд как дополнение к ежегодным молодежным конференциям, которые проходят в отдельных епархиях Русской зарубежной церкви. Молодежный отдел Великобританской и Западноевропейской епархии отмечает, что подобные мероприятия должны помогать молодым людям не только укрепляться в вере, но и создавать долгосрочные дружеские и церковные связи. С приветствием к участникам съезда обратился патриарх Московский всея Руси Кирилл. Он отметил, что форум призван объединить православную молодежь в совместной молитве, братском общении и осмыслении христианского свидетельства в современном европейском обществе. Патриарх Венеции архиепископ Франческо Морале выразил обеспокоенность в связи с принятием регионального закона об ассистированном самоубийстве в итальянской области Венето. По его словам, таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которая может привести к трудно контролируемым последствиям. Венето уже четвертая область Италии, продвинувшая подобный закон после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, сообщает Vatican News. По мнению архиепископа, достоинство человеческой жизни становится менее защищенным, и особое беспокойство вызывает положение слабых, одиноких людей, сталкивающихся со старостью и ее последствиями, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Патриарх Венеции также призвал для облегчения боли использовать технические средства паллиативного ухода и достижения науки. 6 сентября апостольский администратор епископ Николай Дубинин совершил в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве торжественную мессу начала пастырского года, сообщает сайт Римо-католической архиепархии Божией Матери в Москве. В проповеди епископ зачитал тезисы из своего пастырского послания духовенству, монашествующим и всем верующим, выделив несколько основных пунктов. В послании, в частности, упомянуты два события, которые предстоит отметить архиепархии. 13 декабря исполнится 200 лет со дня кончины первого могилевского митрополита Станислава Богуша Сестринцевича, а 11 февраля 2027 года исполнится 25 лет с момента возрождения структур католической церкви в России. В своем послании епископ Николай также призвал верующих включаться в подготовку к всероссийской встрече семей в Новосибирске и выразил надежду на участие представителей российских молодых католиков во Всемирном дне молодежи в Сеуле. После мессы в здании Курии прошла встреча с епископом, посвященная началу пастырского года. На встрече была затронута тема литургии, ее музыкального сопровождения, служения чтецов, канторов и постоянных диаконов. Также обсуждалось совершение крестных ходов и процессий по улицам города, которые прекратились во время пандемии. Епископ Николай выразил надежду, что такое решение будет получено, и верующие перед Страстной неделей смогут совершить крестный путь по улицам Москвы. Встреча завершилась общей молитвой, участники также имели возможность лично побеседовать с епископом. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Глава 4. Новые друзья и новые враги. Часть 3.

0: Это были трудные дни для Мартина. Нужно было и лечить Нильса, и кормить его. Сменив примочку из мокрых листьев и поправив подстилку, Мартин бежал в ближний лесок на поиски орехов. Два раза он возвращался ни с чем. «Да ты просто не умеешь искать!» — ворчал Нильс. «Разгребай хорошенько листья. Орешки всегда на самой земле лежат». «Знаю я. Да ведь тебя надолго одного не оставишь. А лес не так близко. Не успеешь добежать, сразу назад надо. Зачем же ты пешком бегаешь? Ты бы летал». «А ведь верно!» — обрадовался Мартин. «Как это я сам не догадался? Вот что значит старая привычка». На третий день Мартин прилетел совсем скоро, и вид у него был очень довольный. Он опустился около Нильса и, не говоря ни слова, во всю ширь разинул клюв. И оттуда один за другим выкатилось 6 ровных крупных орехов. Таких красивых орехов Нильс никогда еще не находил. Те, что он подбирал на земле, всегда были уже подгнившие, почерневшие от сырости. «Где же ты нашел такие орешки?» — воскликнул Нильс. «Точно из лавки». «Ну, хоть и не из лавки», — сказал Мартин, — «а вроде того». Он подхватил самый крупный орешек и сдавил его клювом. Скорлупа звонко хрустнула, и на ладонь Нильса упала свежая золотистая ядрышко. «Эти орехи дала мне из своих запасов белка Спирли», — гордо проговорил Мартин. «Я познакомился с ней в лесу. Она сидела на сосне перед дуплом и щелкала орешки для своих бельчат, а я мимо летел. Белка так удивилась, когда увидела меня, что даже выронила орешек. Вот, думаю, удача, вот повезло. Приметил я, куда орешек упал, и скорее вниз. Белка за мной, с ветки на ветку перепрыгивает и ловко так точно по воздуху летит. Я думал, ей орешка жалко. Белки ведь народ хозяйственный. Да нет, ее просто любопытство разобрало. Кто я, да откуда, да отчего у меня крылья белые? Ну, мы и разговорились. Она меня даже к себе пригласила на бельчат посмотреть. Мне хоть и трудновато среди веток летать, да неловко было отказаться. Посмотрел. А потом она меня орехами угостила. И на прощанье вон еще сколько дала. Едва в клюве поместились. Я даже поблагодарить ее не мог. Боялся орехи растерять». «Вот это нехорошо», — сказал Нильс, запихивая орешек в рот. «Придется мне самому ее поблагодарить». Часть четвертая. На другое утро Нильс проснулся чуть свет. Мартин еще спал, спрятав по гусиному обычаю голову под крыло. Нильс легонько шевельнул ногами, руками, повертел головой. Ничего, все как будто в порядке. Тогда он осторожно, чтобы не разбудить Мартина, выполз из-под вороха листьев и побежал к болоту. Он выискал кочку по суше и покрепче, взобрался на нее и, став на четвереньки, заглянул в неподвижную черную воду. Лучшего зеркала и не надо было. Из блестящей болотной жижи на него глядело его собственное лицо. И все на месте, как полагается, нос как нос, щеки как щеки, только правое ухо чуть-чуть больше левого. Нильс встал, отряхнул мох с коленок и зашагал к лесу. Он решил непременно разыскать белку Спирли. Во-первых, надо поблагодарить ее за угощение, а во-вторых, попросить еще орехов про запас. И бельчат хорошо бы заодно посмотреть. Пока Нильс добрался до опушки, небо совсем посветлело. «Надо скорее идти», — заторопился Нильс, «а то Мартин проснется и пойдет меня искать». Но все получилось не так, как думал Нильс. С самого начала ему не повезло. Мартин говорил, что белка живет на сосне, а сосен в лесу очень много. Поди-ка угадай, на какой она живет. «Спрошу кого-нибудь», — подумал Нильс, пробираясь по лесу. Он старательно обходил каждый пень, чтобы не попасть снова в муравьиную засаду. Прислушивался к каждому шороху и чуть что хватался за свой ножичек, готовясь отразить нападение змеи. Он шел так осторожно, так часто оглядывался, что даже не заметил, как наткнулся на ежа. Еж принял его прямо в штыки, выставив навстречу сотню своих иголок. Нильс попятился назад и, отступив на почтительное расстояние, вежливо сказал: «Мне нужно у вас кое-что разузнать. Не можете ли вы хотя бы на время убрать ваши колючки?»
1: «Не могу», — буркнул еж
0: и плотным колючим шаром покатился мимо Нильса. «Ну что ж», — сказал Нильс, — «найдется кто-нибудь посговорчивей». И только он сделал несколько шагов, как откуда-то сверху на него посыпался настоящий град. Кусочки сухой коры, хворостинки, шишки. Одна шишка просвистела у самого носа, другая ударила по макушке. Нильс почесал голову, стряхнул мусор и с опаской поглядел вверх. Прямо над его головой на широколапой ели сидела остроносая, длиннохвостая сорока и старательно сбивала клювом черную шишку. Пока Нильс разглядывал сороку и придумывал, как бы с ней заговорить, сорока справилась со своей работой, и шишка стукнула Нильса по лбу.
2: «Чудно, прекрасно, прямо в цель!» — затараторила сорока и шумно захлопала крыльями, прыгая по ветке.
0: «По-моему, вы не очень-то удачно выбрали цель», — сердито сказал Нильс, потирая лоб.
2: «Чем же плохая цель?» «Очень хорошая цель. А ну-ка, постойте здесь минутку, и я еще с той ветки попробую».
0: И сорока вспорхнула на ветку повыше.
2: «Кстати, как вас зовут? Чтобы я знала, в кого целюсь», — крикнула она сверху.
3: «Зовут-то меня Нильсом. Только право, вам не стоит трудиться. Я и так знаю, что вы попадете.
0: Лучше скажите, где тут живет белка Сирли? Мне она очень нужна».
2: «Белка Сирли? Вам нужна белка Сирли? О, мы с ней старые друзья. И я с удовольствием вас провожу до самой ее сосны. Это недалеко. Идите за мной следом. Куда я, туда и вы. Куда я, туда и вы. Прямо к ней и придете».
0: С этими словами она перепорхнула на клен, с клена перелетела на ель, потом на осину, потом опять на клен, потом снова на ель. Нильс метался за ней туда и сюда, не отрывая глаз от черного вертлявого хвоста, мелькавшего среди веток. Он спотыкался и падал, опять вскакивал и снова бежал за сорочьим хвостом. Лес становился гуще и темнее.
3: а сорока все перепрыгивала с ветки на ветку, с дерева на дерево. И вдруг она взвилась в воздух, закружилась над Нильсом и затараторила.
2: «Ах, я совсем забыла, что Иволга звала меня нынче в гости. Сами понимаете, что опаздывать невежливо. Вам придется меня немного подождать. А пока всего доброго, всего доброго. Очень приятно было с вами познакомиться». И сорока улетела.
0: Часть пятая. Целый час выбирался Нильс из лесной чащи. Когда он вышел на опушку, солнце уже стояло высоко в небе. Усталый и голодный, Нильс присел на корявый корень. Вот уж посмеется надо мной Мартин, когда узнает, как одурачила меня сорока. И что я ей сделал? Правда, один раз я разорил сорочье гнездо. Ведь это было в прошлом году, и не здесь, а в Вёстменхёге. Ей-то откуда знать? Нильс тяжело вздохнул и с досадой стал носком башмачка ковырять землю. Под ногами у него что-то хрустнуло. Что это? Нильс наклонился. На земле лежала ореховая скорлупа. Вот еще одна. Еще. Еще. Откуда это здесь столько ореховой скорлупы? Удивился Нильс. Уж не на этой ли самой сосне живет белка Сирли? Нильс медленно обошел дерево, всматриваясь в густые зеленые ветки. Никого не было видно. Тогда Нильс крикнул, что было силы. «Не здесь ли живет белка Сирли?» Никто не ответил. Нильс приставил ладони ко рту и опять закричал: «Госпожа Сирли! Госпожа Сирли! Ответьте, пожалуйста, если вы здесь!» Он замолчал и прислушался. Сперва все было по-прежнему тихо. Потом сверху до него донесся тоненький приглушенный писк. «Говорите, пожалуйста, погромче!» — опять закричал Нильс. И снова до него донесся только жалобный писк, но на этот раз откуда-то из кустов, около самых корней сосны. Нильс подскочил к кусту и притаился. Нет, ничего не слышно, ни шороха, ни звука. А над головой опять кто-то запищал, теперь уже совсем громко. «Полезу-ка посмотрю, что там такое?» — решил Нильс и, цепляясь за выступы коры, стал карабкаться на сосну. Карабкался он долго, на каждой ветке останавливался, чтобы отдышаться, и снова лез вверх. И чем выше он взбирался, тем громче и ближе раздавался тревожный писк. Наконец Нильс увидел большое дупло. Из черной дыры, как из окна, высовывались четыре маленьких бельчонка. Они вертели во все стороны острыми мордочками, толкались, налезали друг на друга, путаясь длинными голыми хвостами. И все время, ни на минуту не умолкая, пищали в четыре рта на один голос. Увидев Нильса, бельчата от удивления замолкли на секунду. А потом, как будто набравшись новых сил, запищали еще пронзительнее.
2: «Тирли упал, Тирли пропал! Мы тоже упадем, мы тоже пропадем!» — верещали бельчата.
3: Нильс даже зажал уши, чтобы не оглохнуть. «Да не галдите вы! Пусть один говорит, кто там у вас упал!»
2: «Тирли упал, Тирли! Он влез на спину Дирли, а Пирли толкнул Дирли, а Тирли упал!»
1: «Постойте-ка! Я что-то ничего не пойму.
3: «Тирли, дирли, дирли, тирли!
0: Позовите ко мне белку Сирли! Это ваша мама, что ли?»
2: «Конечно, это наша мама, только ее нет, она ушла, Тирли упал! Его змея укусит, его ястреб заклюет, его куница съест! Мама, мама, иди сюда!»
0: «Ну вот что!» — сказал Нильс. «Забирайтесь-ка поглубже в дупло, пока вас и вправду куница не съела.
3: И сидите тихонько,
0: а я полезу вниз, поищу вашего Мирли.
2: Или как его там зовут? Тирли, Тирли, его зовут Тирли».
0: «Ну, Тирли так Тирли», — сказал Нильс и осторожно стал спускаться.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении оркестра «Новая филармония» прозвучала вторая часть симфонии номер 3 до мажор Луиджи Боккерини.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу Набережной обводного канала, дом 116.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Радиостанция «Град Петров» в эфире «Пастырский час». У микрофона протоиерей Максим Плетнев. Я вас всех приветствую. И у нас с вами начинается душевный разговор, друзья. Но поскольку у нас разговор, желательно, чтобы был в форме диалога, а здесь требуется какая-то ваша активная реакция, ваше участие. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю вас, участвуйте. Вот. И как можно участвовать? А можно участвовать в формате, вот, в формате, друзья, сайт у нас есть, и на сайте отображаются ваши вопросы. Насколько я сейчас понимаю, похоже на стук сайта. WhatsApp у нас работает? WhatsApp не работает, друзья, поэтому сайт и трансляция ВК-видео. То есть вы можете нам писать, адрес нашего сайта grad-petrov.ru, и там есть страница «Вопросы в прямой эфир». Вот, и там нажимаете, приходите на эту страничку, задаете свой вопрос, тот или иной. И также, друзья, сейчас началась уже трансляция на платформе ВК-видео. Там есть наш канал «Радио Град Петров», естественно, он называется. И там тоже можно в комментариях, там есть чатик. Вот в этом чате можно писать какое-то свое сообщение, что-то спросить, что-то уточнить, о чем-то поговорить, друзья. Вот, пока у нас только один вопрос. Давайте пока поговорим на общие темы. У нас вчера, друзья, в Стольном Граде, Москва, прошел крестный ход, уже второй год. Мы, конечно, здесь, в Петербурге, подозреваем, что он такой крестный ход, немного как бы повторяющий наш крестный ход, который будет через неделю. Но, тем не менее, эта традиция появляется, переходящее празднование всех святых московских, соборов московских святых. И в этот день, уже второй год, проходит крестный ход в городе Москва. Что, конечно, на мой взгляд, замечательно. И удивительно, что этой традиции или какого-то подобного крестного хода не было все эти годы. Мы видим по Санкт-Петербургу, что, конечно, крестный ход – это такое благословение Божие. И есть разные данные, но вот предполагают, что было не менее 100 тысяч человек, шли от храма Христа Спасителя. Сначала там, естественно, проходило богослужение, божественная литургия, и потом вот от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, естественно, московского, друзья. У нас тоже в Петербурге есть Новодевичий монастырь. Вот. Такое, ну, я бы сказал, явление, по крайней мере, для православной Москвы однозначно, вообще для Русской Православной Церкви. И это очень хорошо. И подобный крестный ход, тут даже, наверное, правильно говорить, что московский подобен нашему, поскольку наш уже проходит более 10 лет. Такая добрая традиция в день перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербурге проходит вот крестный ход в день его памяти.

первый раз этим крестным ходом в честь вот памяти Александра Невского. Но это было настолько удивительно. Прямо, я бы сказал, со слезами на глазах, что такая, не знаю даже, как это, знаете, с чем сравнить. Это, с одной стороны, было что-то из зарисовок XIX века. Вот. И в то же время сама колонна крестного хода и по ходу движения стояли, ну, по сути, толпы народа, которые приветствовали крестный ход. И чаще всего это приветствие было «Христос воскресе». Вот, люди стояли с иконами в окнах, на балконах Невского проспекта. Тоже люди приветствовали крестный ход. И такая вот какая-то радость и единение прямо народа православного. Ну и, по сути, русского народа, друзья. Поэтому приглашаю всех к участию в нашем крестном ходе уже в Санкт-Петербургском. А этот крестный ход, как всегда, пройдет 12 числа. Собственно говоря, в субботу, через несколько дней уже практически. Колонна крестного хода формируется у Казанского собора, где проходит божественная литургия. И ну, там где-то вот с 10 часов начинается формирование колонны, может, даже пораньше. И само движение пойдет по Невскому проспекту с 11 часов. То есть крестный ход начинает свое движение в 11 часов. И крестный ход от Казанского собора с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери, которая хранится в Казанском соборе, шествует до площади Александра Невского. Параллельно в это же время служится литургия и в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры, и уже первосвященные архиереи, владыка-митрополиты, иногда и сам святейший участвовал вот и в молитве, и в крестном ходе. И они уже таким малым крестным ходом, малым по, так сказать, количеству метров и километров, да, но не по значению. Вот они таким крестным ходом уже идут от Троицкого собора Александра Невской лавры на площадь Александра Невского с мощами Александра Невского, друзья. Вот такая добрая традиция. И там встречаются вот две колонны, и уже проходит такой торжественный молебен на площади Александра Невского. Конечно, на мой взгляд, это главное городское событие. У нас, знаете, такая некоторая через полосица, да, в государственных праздниках и в каких-то церковных событиях. Имеется в виду, что пока, вот, например, этот день, это государственный праздник в нашем городе, ну, однозначно большой городской. Но он не является светским, он не входит, скажем, в какой-то, в календарь светских праздников, например, да, или там городского праздника, насколько я понимаю, да, вот такого именно города, праздник города. Хотя в то же время и входит. Ну и всегда, конечно, участвует губернатор Санкт-Петербурга, губернатор области, говорят приветственные слова, то есть высшие государственные лица нашего региона тоже участвуют в этом событии. Поэтому, на мой взгляд, действительно, это самое главное событие года. Года вот в нашей городской жизни. Очень знаменательное, очень светлое, всегда радостное. Не знаю, как по погоде, друзья, вот сейчас, если посмотреть, то обещают погоду так себе в этот день, но каждый год, вот я каждый год ходил, только в один ковидный год не было крестного хода, друзья. Все остальные годы крестный ход был, и мне удавалось, вот Господь благословлял каждый раз участвовать в этом крестном ходе, и, друзья, и каждый раз с большой радостью, вот, и с таким благоговением, и с каким-то особым чувством мы идем этим крестным ходом. Ну, а мы, друзья, трезвенькие Санкт-Петербурга, и те люди, которые вот неравнодушны к трезвости, как-то стараемся об этом говорить и пропагандировать, у нас в это время начнется параллельно празднование
Дня трезвости, и в нашем городе проходит уже 8-й

Санкт-Петербургский фестиваль «Трезвая волна». Друзья, напомню, что мы в эфире прямом. Вы можете нам писать, задавать свои вопросы, что-то комментировать. В эфире радиостанции «Град Петров», пастырский час, у микрофона протоиерей Максим Плетнев. Вы можете с нами общаться или через наш сайт, где есть страничка «Вопросы в прямой эфир», или через нашу трансляцию ВКонтакте, друзья, ВК-видео, наш канал, и там идет трансляция, пожалуйста. Там есть чат, тоже можно написать, я прочитаю ваше высказывание. Вот, у нас уже есть два вопроса, пока мы их копим, друзья. Ну и расскажу вам, пока есть опять-таки время, о нашем фестивале. Это уже восьмой фестиваль будет, «Трезвая волна». Он у нас состоит из нескольких мероприятий. Ну, мы так громко назвали, но, с другой стороны, а как назвать, да? И сам День трезвости, 11 сентября, такой день особый, он, как вы знаете, это день постный и строгого поста, это день усекновения главы пророка Притечи, крестителя Господня Иоанна. Вот, и в русской православной церкви, ну, не только, наверное, в русской, естественно, вообще, вот в церкви есть такой обычай, очень хороший, мне он нравится, праздник, который отмечается строгим постом. Это настолько не вписывается вот в мирское понимание праздника и праздничного, и такой, знаете, прямо яркая констатация победы духа над плотью, потому что день строгого поста, и в то же время это праздник. Вот, друзья, и мы празднуем, что? Переход в вечность пророка Божьего, крестителя Господня. Да, это усекновение главы Иоанна Притечи. Но не только этот день строгого поста является вот таким праздничным. Есть и другие праздники, которые тоже, в то же время строгий пост и праздник одновременно, друзья. Вот есть такая практика в православной церкви, что, конечно, на мой взгляд, имеет как глубокое духовное значение. Именно в этот день, в 1914 году, был установлен Всероссийский день трезвости. И этот праздник, он, соответственно, в советские годы был забыт, и он был установлен как такой государственный праздник Российской империи, и уже восстановлен был через 100 лет ровно. В 2014 году первый раз вот снова праздновался этот Всероссийский день праздник, но уже именно как сугубо церковное мероприятие. Вот. И государство как-то его не поддерживает активно, в разных регионах по-разному, но тем не менее вот такого явного какого-то обращения 11 сентября к теме трезвости нет у нас пока на государственном уровне. Но тем не менее мы этот день отмечаем, празднуем и... Друзья, как мы будем праздновать? Ну, во-первых, каждый год традиционно в храмах служится, естественно, литургия в сам день усекновения главы Иоанна Притечи. И уже после литургии благословляется огласить слово святейшего патриарха Кирилла, посвященное трезвости и этому дню. И далее тоже есть благословление святейшего отслужить молебны по храмам, да, молебны, вот есть специальный чин молебна о тех, кто страждет от винопития и наркомании. Но мы не успокаиваемся на этом, и мы уже служим отдельно, не только после литургии, но такой соборный молебен установили традиционно уже из года в год в храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала в 3 часа 11 сентября в 15:00. Служим большой соборный молебен. Всех приглашаю, приходите, примите участие. Там участвуют кто? Естественно, те священники, которые неравнодушны к этой теме и к этому вопросу, и занимаются вот, помощью зависимым. Вот. И, соответственно, сами трезвенники, которые вот, входят в наше общество трезвости, города и области. Ну и все неравнодушные, друзья, приходят на этот молебен. Пожалуйста, приходите. После молебна в трапезной храма Воскресения Христова Варшавского вокзала традиционное чаепитие.
Вот. Это у нас 15 число. А вот уже 12 числа мы маленькой такой колонной идем от храма Спаса Нерукотворного образа, это храм, в котором я служу. Мы, это кто, трезвенники, собираемся и традиционно участвуем в крестном ходе. Опять-таки, крестный ход, движение колонны от Казанского собора по Невскому проспекту начинается в 11 часов. Вот мы где-то в 10:15, в 10:20 отойдем от нашего храма с такой маленькой колонны. Ну вот в прошлый раз, в прошлом году у нас было порядка 30 человек. И идем, и вливаемся в большую колонну, уже вместе с этой колонной шествуем до площади Александра Невского. Вот, друзья, такая история. Я бы даже сказал, такая традиция уже. Вот. И также у нас еще две истории запасено в фестивале трезвости. Это следующий день, это воскресный день, 13 сентября, друзья. У нас тоже традиционно проводится такой большой концерт, мы называем его такой праздник трезвости. Вот, поэтому предлагаю тоже присоединиться. Где он будет? Мы хотели провести его в формате концерта у... Вот, у Казанского собора, но, друзья, не получилось все-таки согласование. Хотели сцену поставить, и, ну, так непростая история, согласование с администрацией там центрального района и так далее. Вот, поэтому мы перенесли этот концерт в главный зал нашей митрополии. Это синий зал в епархиальном управлении 13 числа в 18:00. Пройдет концерт, всех приглашаю, друзья, приходите, участвуйте, будем вместе с вами праздновать трезвость, да, это именно, знаете, мы собираемся, чтобы показать вот этот праздник трезвости. А трезвость — это добродетель, одна из таких аскетических, да, по сути, упражнений, не употребление вот алкоголя и других веществ, да, это такое вот хорошее аскетическое, на мой взгляд, и правило, хорошо бы, чтобы все не пили, но, тем не менее, кто дерзает, тот дерзает. Вот, и праздник трезвости, друзья. И у нас концерт в 6 часов вечера, в 18:00, 13 сентября, в синем зале епархиального управления. Главный, так сказать, гость нашего концерта – это рок-группа «Маша и Медведи». Уже третий год мы будем вместе с Марией Макаровой проводить этот концерт. Мария Макарова трезвенница, она, у нее были проблемы с зависимостью в свое время, и она их преодолела. И вот тоже такой человек с нами единодушный, единодушный. Вот, друзья. И также будет еще две группы, даже не две группы, а три группы. Это «Атриум», такая интересная группа. Вот, ребята, это православная группа, ну, они такие, православные группы наши, вот, тоже приходите, интересный коллектив. Потом «Гривичи», такое новое имя, может, не все его слышали, но тоже очень интересно, и, в общем, так интерактивно ребята, можно сказать, поют и зажигают. Естественно, тоже православная такая рок-группа. И «Прода», «Прода», вот, Роман Филиппов с дочкой тоже отдельно выступают, поют, и споют нам гимн «Трезвые волны», ну вот, ну так тоже интересные ребята. Ну вот, друзья, такая программа, и также будет «Хороводы России», вот, так что приходите, такой концерт. И уже последняя история, последнее мероприятие нашего фестиваля, это «Круглый стол». Мы его обозначаем 22 сентября в 11 часов. Он обязательно будет в онлайн-режиме. Если получится, мы найдем площадку и офлайн, чтобы был такой комбинированный формат. Если не получится, тогда только в онлайн-режиме. Ну, в общем, тоже возможно. Да, круглый стол на тему «Зависимость, грех и болезнь». Такая специфическая тема. Вот, но специалистам, мне кажется, будет полезно в ней поучаствовать, поговорить, обсудить. Так, друзья, ну вот у нас появилось уже три вопроса, давайте начну зачитывать. Первый вопрос от Александра.
Александр из Санкт-Петербурга. Почему Господь говорит, я послан к овцам Израиля? Спасибо. Ну, потому что он действительно послан к овцам дому Израилева, да? Прежде всего, к иудейскому народу, к иудеям, ну, а потом и ко всем народам земли. И ну, вот эти овцы Израиля, это же не только иудеи, как мы с вами видим, но потом это сам по себе иудейский народ, он был таким образом Божьего народа. А Божий народ — это Церковь Христова. Вот. И границы Церкви, они, с одной стороны, есть такое каноническое понимание границы Церкви, это таинство причастия. Кто причащается, тот в Церкви, да, там, кому нет, ну, кто анафематствован, тот не может причащаться. Вот. И вот это разделение с одной стороны, а с другой стороны, порой люди недостойно причащаются. Мы не знаем, а кто вот в церкви, кто истинный христианин, скажем так, да? Вот эти границы, да? Они не совсем в этом смысле понятны. Канонически понятны, четкие, да? А духовно, вот, а кто вот в полноте в церковь вошел, а кто остался вне церкви, не совсем понятно. Поэтому, друзья, Господь пришел, конечно, ко всем людям и к дому Израилева одновременно. Знаете, мне очень нравится понятие антиномии. Кант вот, вводит это понятие, а уже отец Павел Флоренский, он это понятие соотносит с религиозным взглядом. Он говорит, что истина религиозная обязательно содержит в себе антиномию. Антиномия — это когда в одном утверждении два противоположных. Или два противоположных утверждения по Канту, да, логически доказуемы, и они являются истинными. Но они противоположны. Критика чистого разума вот в этом, так сказать, творении Кант и приводит четыре антиномии, показывающие, вот, ну, критикующие, да, логическое мышление и разум как таковой, как инструмент познания. Так вот, друзья, и в этом смысле Господь пришел и к овцам Израиля, и ко всем народам земли одновременно. Одно другого не отменяет. И действительно, религиозное сознание, оно вот основано на антиномии. Мы исповедуем Бога Троицу, Единицу, Богородица Невеста, не Невестная и так далее, друзья. Вот, Христос, Бог и человек одновременно. И еще много-много можно привести примеров религиозных, которые вот основаны на антиномии Канта Павла Флоренского, скажем так. Друзья, задает вам вопрос Алексей из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Является ли одной из причин злоупотребления алкоголя у мужчин то, что жены им, мужчинам, выносят мозг? Слушайте, дорогой Алексей, но не является. Но вот бывает, что жены, ну, скажем так, взаимные отношения между супругами в семьях приходят к какому-то кризису, и они порой у сторонних людей просто вызывают недоумение, почему эти люди вместе. Они постоянно собачатся, кусают друг друга, ругаются друг с другом. И не только женщины мужчинам выносят мозг, но и мужчины тоже достаточно умеют, так сказать, проявлять эти же свойства. Вот. Одна история. Семейные отношения. Конечно, мы, верующие люди, должны к семье относиться серьезно, с трепетом, и наши семейные отношения – надо, друзья, сохранять и о них заботиться, и их поддерживать сознательно. Они сами по себе не сохраняются, потому что мир лежит во зле, мы с вами часть этого мира и разрушены грехом. В нас, в каждом из нас есть зло. И нам, конечно, надо осознавать вот эту энтропию, постоянное скатывание, постоянное. То есть если мы не движемся вперед, то мы падаем. И понимая это, мы, конечно, должны делать усилия для того, чтобы
добро, свет, опять-таки мир в семье, как проявление добра, света и истины, и христианства, чтобы все это дело сохранялось. Само по себе не будет. Здесь необходимо наше прямое участие и активное участие. Да. А следующий момент, то, что вы говорите, как причина злоупотребления, здесь, конечно, Алексей, вот я уже как специалист в этой области, что вам скажу, дорогой Алексей, в области не злоупотребления, друзья, а в противодействии злоупотреблению. Вот скажу, что есть такое явление у алкоголя, наркозависимых, это рационализация своего употребления. То есть человек придумывает массу причин, почему он употребляет. И как раз-таки вот ваш пример. Не жена меня ругает, потому что я употребляю, как, скорее всего, и происходит. А я употребляю, потому что жена ругается. Не жена от меня ушла, потому что я употреблял и довел до того, что наша семья распалась и брак распался. А я пью, потому что жена от меня ушла. Не на работе меня выгнали, потому что я пил, пропускал и так далее. Плохо относился к своим обязанностям. А я пью, потому что меня выгнали с работы. И пошло-поехало, друзья. Вот. И вот это такой прям перевертыш, да, видение ситуации совершенно с обратной стороны. Конечно, мы понимаем, что злоупотребление алкоголем – это страсть, это грех, то есть за ним стоят и бесовские силы, это и болезнь. И они, конечно, паразитируют в человеке и используют каждую возможность для того, чтобы привести человека к падению. Вот каждую возможность. Да, там, за что только можно зацепиться? О, какой ты несчастный. И, конечно, у алкоголезависимых это часто такая позиция. Я бедный, несчастный, никто меня не любит. И скатиться в уныние и начать пить. Ну, вот, или просто начать пить, а потом уже уныние. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, друзья. Конечно, страшное состояние духовное. Падение вот в эти страсти страшно и приводит к каким-то ужасным событиям. Ужасным, прямо такая тьма. И у нас есть такое в нашей программе, друзья, напоминаю, да, что у нас в епархии есть координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму, и я его руководитель. И у нас есть программа «Фавор». И благотворительная организация, программа «Фавор», мы занимаемся помощью зависимым и их родственникам обязательно. Отдельная тема – это вот оказание помощи созависимым. Давайте телефон наш назову. Для того, чтобы с нами, друзья, связаться, мы помогаем. Принципиальная позиция – бесплатно. Бесплатно, друзья. Это наша принципиальная позиция. И профессионально. Вот наша помощь, наша программа имеет такой вот высокопрофессиональный уровень. Одна из лучших в городе однозначно. Это такая прямо интересная история. Так вот, но она требует от того, кто входит в реабилитацию, да, мотивации. И есть такое выражение у специалистов: человек с высоким реабилитационным потенциалом. Вот это, друзья, те люди, которые у нас проходят реабилитацию, да, то есть у нас такой мотивированный реабилитант. Вот такая история. Вот. И у нас целый ряд заданий письменных, там, и эти задания сдаются на группах. Последнее задание – моя духовная биография. По сути, это такое осознание своей жизни, биография, да, но с точки зрения духовного бытия. И это задание сдается на духовных группах, которые веду я, и это задание, вот последнее, принимаю только я. И, соответственно, я слушаю эти судьбы, друзья, это очень порой поразительно. И они такие, вот последнее задание, там, знаете, женщины рыдали, слушая, вот раба Божия, да, женщина задавала задание, ей позже порядка 50 лет, она рассказывала о своей жизни. Женщины рыдали, мужчины вытирали скупую слезу. Настолько было, оно было очень тяжелым, конечно, но настолько поразительным и настолько... в этом духовном задании, в этой духовной биографии была видна рука Божия и помощь Божия и действие Бога в жизни вот нашей реабилитантки.
друзья, прямо удивительно. Но в то же время и очень хорошо была показана и тьма, которая сопутствует употреблению. Но не только употреблению. Ведь наша реабилитация, она же прежде всего такая церковная и духовная, и мы понимаем, что за употреблением стоит тьма, стоят бесы, бесовский мир. Поэтому и этот бесовский мир не обязательно проявляется через алкоголь и наркотики. Эта тьма, она погружает человека и в другие искушения. И в частности, например, вот в этой биографии, о которой я рассказываю, да, там одно из искушений было, что люди, там муж и жена пили, перестали пить, посыпались на них деньги. И трезвыми, как вот эта женщина повествовала, да, они сделали еще более страшные грехи, чем пьяными. Друзья, поэтому, конечно, сатана не дремлет. Вот. А мы тоже не дремлем. А мы тоже боремся, а мы боремся и сопротивляемся. Опять-таки, нас найти можно легко, можно наш телефон найти. Я сейчас его назову. Это телефон организации «Фавор». Надо просто позвонить, и родственники могут проходить и получать помощь от созависимости. У нас там целый ряд групп, там в неделю порядка 15 групп для созависимых проходит. В основном они в онлайн-режиме. И, соответственно, зависимые, да, тоже у нас две группы, онлайн-группа, группа тех людей, которые ходят в Лавру, вот, активные такие, интересные, да. Наш телефон плюс 7 911 170 5404, плюс 7 911 170 5404, друзья, это телефон организации «Фавор». Можно позвонить и уже войти с нами в контакт и начать работать. Нас, опять-таки, легко найти. Можно просто набрать в интернете, если забыли телефон, «Фавор реабилитации». Или «Фавор 78». Это наш регион, наш сайт 78. Ну, так его адрес, favor78.ru. И нас легко найти. И там, прежде всего, вот этот телефон, это, так сказать, возможность выйти на связь. После этого сначала первый разговор с нашим специалистом, потом, если вы готовы поступить на программу и войти в реабилитацию, тогда уже собеседование с другим специалистом, такая предваряющая беседа, и уже после этого мы готовы вводить человека в реабилитационный процесс. А реабилитация проходит, опять-таки, в каком формате? Амбулаторная программа. Человек живет дома. Или ходит, ну, каждый день ходит к нам на занятия, или ногами в Александро-Невскую лавру, или в интернете программа Zoom, онлайн-конференции, видеоконференции проходят. Но надо ходить каждый день несколько месяцев. Обычно примерно человек проходит программу 3-5 месяцев в среднем, да, вот такой период. Каждый день. В воскресенье нет вечернего занятия, но в воскресенье все идут в храм на молитву, на литургию. В нашем храме, соответственно, местные, да, те, кто в нашем регионе, ходят в храм, где я служу в воскресенье. И там после этого чаепитие, беседа. Вот такая история. Что еще сказать о нашей программе? Ну, дерзайте, друзья, да. Что, я, знаете, что бы еще сказал бы? Очень хорошо помогает программа. То есть есть, ну, совершенно удивительные результаты. То есть это реальный шанс изменить свою жизнь и выйти вот в какое-то другое инобытие. Не буду рассказывать там про всех особенности нашей реабилитации, да, но прямо это такое мое любимое, естественно, детище. Я как, вот, как главный организатор и столько сил вложил во всю эту работу. И, конечно, очень трепетно к этому отношусь. Но она и приносит плоды, друзья, поэтому все, так сказать, призываю, у кого есть беда, а беда есть у многих. Беда есть у многих, к сожалению. Сколько этого горя, сколько людей пьет. И наркотики тоже эти современные, тоже, ну, прямо беда же. Чуть ли не в каждой семье есть те, кто так или иначе опален этой страстью, этой бедой. Ну, давайте, друзья, пойдем дальше. Большой вопрос у нас Александр. Может, один тот же Александр задает. Я сначала на маленький вопрос отвечу, который он задал только что. Как относиться к учению ведам и к роду? Спасибо. Ну, наверное,
есть какие-то, друзья, неоязычники, да? Есть неоязычники, веды, но сама по себе литература, если это входит в какой-то канон индуизма, то это, в общем-то, ну, такой памятник исторический, в том числе и религиозный. Это индуизм. Но часто веды или какие-то подобные уже по мотивам, скажем, написанные произведения, это такое творчество неоязычников. И, конечно, родноверы есть какие-то, или родноверы. Вот, друзья, такие новые язычники у нас появились. Радноверы, да, по-моему. Ну и другие есть. Все это, ну, неоязычество, это, конечно, не возвращение какой-то религии дохристианской на Руси, потому что эту религию никто толком не знает. И даже потому что не осталось никаких письменных источников, и не осталось самого сословия, оно было достаточно неорганизованным и малочисленным сословием жрецов. И вот эта жреческая корпорация, она не смогла противодействовать. Всей этой истории христианства, друзья. Такая история. Вот спрашивает меня Алексей, почему я постоянно рассказываю про алкоголиков. Ну, во-первых, был такой вопрос, дорогой брат Алексей. Мне кажется, вы сами его и задали. Ну вот. Ну, может, не вы, а какой-то другой Алексей. Но задал вопрос про алкоголиков. Я поэтому говорил, сам на эту тему не уходил. Ну, а почему я рассказываю постоянно о нашей рекламе, ну, делаю рекламу нашей организации, друзья, ну, а как иначе? Да, я сознательно рассказываю о том, что происходит. Мы наблюдаем огромный дефицит в информации. Например, у нас на приходах, на соседних, не знают, что происходит на приходах. Есть очень много интересных проектов церковных, и люди о них не знают. И поскольку эта проблема есть, и есть проблема не в том, что информации мало, а ее очень много. И в этом море информации, информация нужная теряется. Поэтому есть единственный какой-то выход, это все чаще и чаще говорить о том, что есть, и призывать людей к участию. Я, да, призываю, но как иначе? И не только на этой площадке, на всех площадках. Вот, друзья, поэтому уж извините. Но мне кажется, что люди должны знать. И потом, опять-таки, Алексей, не знаю, может, вас эта история не трогает, но я знаю людей, семьи. Алкоголизм – это не какая-то запредельная история. Это, к сожалению, ну, история, которая касается многих и многих. Это, знаете, есть такой парадокс. С одной стороны, к алкоголикам относятся как к какому-то отребью, какой-то проказе, там, к наркоманам. А с другой стороны, если так копнуть, то сам этот человек оказывается вдруг, оказывается, что он вдруг сам невольно связан с этой историей. Или его родственники употребляют, или он употреблял и так далее. И опять-таки в оправдание, так сказать, моих слов об этом, просто есть многие люди, которые не знают, что делать. Это же огромная беда, люди страдают. И, может быть, как раз-таки через радио «Град Петров» кто-то услышит, кто-то до кого-то... А потом, это, знаете, информация, она же так действует. Я бывал на радио, там, «Вера», телеканал «Союз». Там же люди услышат, и потом, через полгода, они делают себе такую зарубочку у себя там в сознании, и через полгода потом эта информация прорастает и дает хорошие, благие плоды. А наша работа, друзья, направлено на то, чтобы помочь человеку встать на путь спасения. Это не просто там, опять-таки, тема трезвости. Да нет. Трезвость – это как один из элементов, самое это главное – это именно обрести веру во Христа. Поэтому, если кто-то в результате вот нашей сегодняшней программы через какое-то время обратится к Богу, да, и через, в том числе, там, нашу программу трезвости, друзья, ну, так это будет вообще... Замечательно, мы этим и спасаемся. В этом и можно полагать вот вообще на основание нашего спасения. А как еще? Ну вот как вот, дорогой Алексей, мы собираемся спасаться? Ну вот, да. Друзья, было бы у вас много вопросов, я бы побольше ваш вопрос читал. А поскольку... Вопросов было мало, и в основном два человека участвуют со мной в беседе, то да,
Это разговор. Он такой долгий и может действительно... Я вам помогаю достичь святости. Как говорит Александр, пишет, да, если проповедник читает проповедь меньше 10 минут о святой, ну, наверное, о святом, или о, в общем, не суть важно. Если больше, то святые слушают его. А, он святой, если... Ну, не все, кто меньше 10 минут читает проповеди, являются святыми. Ну, давай еще... Так, про... на Алексея я ответил. Ну, вот что... Давайте теперь большой вопрос у Александра. Сегодня читался фрагмент Евангелия о исцелении кровоточивой. Мне представляется, что исключать воскрешение дочери Иаиры из этой притчи нельзя. Но почему исключать? Но это не притча. Притча – это другое, да. То есть притча – это какое-то насказание, то, что Господь рассказывал, это чудо, это чудеса, который творил Господь, исцеление и воскрешение дочери. Потому что здесь говорится о ветхозаветной, новозаветной церквях. Когда 12 лет назад была дана заповедь о принесении кровавых жертв, родилась дочь Иаира. Эти жертвы не принесли никакого исцеления, хотя было потрачено много средств. Практически одновременно произошло исцеление ветхозаветной церкви и пробуждение новой. В лице дочери Иаира Господь сказал, что она не умерла, но спит. Слушайте, ну я вот, Александр, первый раз встречаю такое толкование. Оно, собственно говоря, ваше толкование, да. И, ну, такое, надо о нем порассуждать, но так мне оно кажется таким как бы неоднозначным, да, скажем так. Ну, наверное, возможно, друзья, вообще толкование текста – это такая все-таки некоторая свобода, но мы стараемся наше толкование основывать на святоотеческом опыте, все-таки на писании к святых отцов. Не только от себя тяну давать, но и какую-то вот все-таки основу там в Александрийской школе или Антиохийской школе толкования священных текстов, что, мне кажется, очень хорошо и полезно. Ну и вообще поверяем. То есть наше толкование тоже возможно, но они только, так сказать, наше толкование, не более того. Поэтому Александр, ну тут мы беседуем с Александром, да? Как можно считать святым человеком? Спасибо. Человека, наверное. То есть как-то тут все вот с падежами не очень правильно, с окончаниями. Как можно считать святым человека? Ну а как? Так и считают. Естественно, друзья, святых считают чаще всего уже те, кто отошли ко Господу. Вот. И такая есть традиция, что, ну, прославление в лике святых где-то там через 30 лет. Да, вот есть такое, как бы такое даже правило некоторое, не раньше. 30 лет после кончины того или иного человека. И, конечно, прославление основывается не на прославление основывается не только на, ну, каком-то, какой-то идее. Давайте вот какой-то был хороший человек, и как-то будем бороться за его прославление в лике святых. А чаще всего основывается, там есть такие важнейшие, друзья, моменты. Это, конечно, чудотворение. По молитвам к этому, к тому или иному почитаемому, да, подвижнику благочестия, и само почитание народа. То есть, если, скажем, в какой-то епархии народ там годами почитает того или иного старца, и происходит по молитвам к этому человеку там целый ряд исцелений, и они порой, друзья, и фиксируются, что очень важно. Вот, то, друзья, это такая, как повод для, конечно, прославления и канонизации. Вот, но есть и другая традиция. Иногда святым называют уже при жизни, и в русской церкви не очень это распространено. Вот, скажем, греки, у них гораздо проще. И они прямо-таки описывают чудеса старца, рассказывают подробно, как он там в молитве поднимался над, так сказать, землей там и так далее. Ну, какие-то такие вещи там пророчествовал. И уже при жизни порой говорят о своем там наставнике, может быть, духовном, как о святом.
возможно и так. Так, друзья, Галина спрашивает. Добрый вечер, можно уточнить по поводу концерта, адрес проведения, время и дату? Дорогие друзья, вот еще раз у нас концерт будет 13 сентября, в воскресенье. Вот в это воскресенье, следующее. 13 сентября, 18:00, адрес. Это Александр Невская Лавра, официальный адрес, река Монастырка, дом 1. Митрополичий корпус епархиального управления. Синий зал, друзья. Вот такой как бы официальный адрес. Это главный зал нашей митрополии. То есть вот там проходят все праздники, все там, скажем, собрания духовенства и так далее. Вот. Это главный зал нашей епархии, нашей митрополии. Это вот синий зал в епархиальном управлении. И тоже, может, не все знают, но в Александро-Невской лавре она как бы разделена на две части. Есть сам монастырь, и там есть свой владыка, ну, он викарный, он относится, естественно, к нашей епархии, но, тем не менее, наместник монастыря и так далее. А есть епархиальное управление, где отделы епархиальные, прием осуществляет владыка-митрополит, наши службы епархиальные и так далее. Вот, так вот, в епархиальном управлении будет эта история, еще раз повторюсь, 13 сентября, 18:00, концерт, главный наш гость — это Маша и Медведи, Маша Макарова, часть ее песен будет с таким религиозным характером, да, значением, она, в общем-то, что замечательно, обратилась к вере и к трезвости, друзья, и вот, ну, наш друг, можно сказать, уже третий год будет проходить наш концерт с ее участием. Ну и также еще группа «Атриум», «Гривич» и «Прода». Вот три таких еще коллектива. Вот, друзья. Ну, Александр тут тоже продолжает беседовать. Дорогой Александр, я уж не зачитал сейчас ваше сообщение, но вы, если что, пишите еще. Я его прочитал про себя. Но вот мы же насчет этой темы проповедовать, говорить про борьбу, не говорить, друзья, уже много говорили. Опять-таки, почему говорю? Ну, потом это мне близко, друзья, задавайте какие-нибудь вопросы. Я поговорю на те темы, которые вас интересуют. Эта тема меня очень интересует, я этим живу. Вот стараюсь помогать людям зависимым. Вот, дорогие братья и сестры, ну, а если на общецерковные темы, мы начали с вами с праздников, с крестных ходов. Такая замечательная традиция. Я очень рад, что такие многочисленные крестные ходы, они теперь есть, опять-таки, в Москве, в Санкт-Петербурге. И, дорогие братья и сестры, кто не участвовал, вот Александр, Алексей, опять-таки, приходите на молитву 12 числа, вставайте в крестный ход, и вместе с вами пойдем по Невскому проспекту. Еще раз, крестный ход, друзья, это молитва, и через это освещается город. Освещается город, улицы городские. Десятки тысяч православных людей идут молиться, славословят Бога, Богородицу и святых, и также шествуют в святыни вместе с крестным ходом, да, в частности, как я уже сказал, святыни нашей епархии Казанской иконы Божьей Матери. Вот, и через это освещается город. И это настолько важно, потому что вот эта духовная какая-то борьба, она продолжается, к сожалению. Мы видим, что не все еще обратились ко Христу, дорогие братья и сестры. Недавно удалось мне побывать на Валааме, такой мой возлюбленный монастырь, наверное, вот самый любимый. И, ну, раз в год мы стараемся там с матушкой побывать, помолиться. И нам очень понравилось в начале сентября это делать. И буквально 1, 2, 3 сентября мы были на Валааме. Очень хорошо. То есть, с одной стороны, еще погода более-менее. Прямо Господь благословил. Погода была хорошая. И там же важно есть бури, да, на Ладожском озере. Это очень важно. Погодные условия для путешествия на Валаам необходимы. Хорошие погодные условия.
Вот. Ну и само по себе, знаете, Валаам, он все-таки, в отличие от многих других монастырей, он огражден самой природой, водой, его территория. И когда попадаешь на Валаам, ты попадаешь в то место, где вокруг одни христиане. Ты попадаешь в мир, где все за Христа. И это настолько здорово, и это чувствуется прямо такой дух особый на острове Валааме, в монастыре, да, в центральной усадьбе, в скитах, ну и не только сам остров Валаам, но и весь архипелаг, он освящен молитвой, опять-таки, многих и многих христиан из века в век. Там творилась христианская молитва. Это, конечно, такая по-настоящему, можем сказать, святая земля. И если люди туда приезжают, какие-то туристы, то они четко понимают, что они приезжают в гости. В гости к христианам. Прежде всего, монашествующим и другим христианам, друзья. И это чувствуется. То есть это земля, опять-таки, она еще огорожена водой, где все славят Христа. Где все за Христа. И очень яркая перемена, когда после Валаама попадаешь, вот буквально мы приехали в Приозерск, вышли на бензоколонки, и ты смотришь, а вокруг тебя люди, которые не за Христа. Они неплохие, но вот чувствуется, что они, ну, неверующие, да, они вне церкви. И вот этих христиан, там такое значительное меньшинство среди обычных людей, наших с вами сограждан. Вот. И дух совсем другой, друзья. И поэтому наша молитва и в храмах, когда мы молимся у нас, наших городских, и вот эти крестные ходы, мне кажется, это очень важное действие. Кому-то оно кажется таким каким-то некоторой демонстрацией, да, там, но на самом деле советские демонстрации являлись подражанием крестным ходам. А не наоборот. Я вот недавно прочитал там в одном православном канале про этот московский крестный ход. Вот что-то они там сравнили с советскими демонстрациями. Друзья, так наоборот, демонстрации были подражанием крестным ходам, а не крестные ходы подражание демонстрации. Но вот даже можно сравнить крестный ход и бессмертный полк, шествие бессмертного полка. Ну вот шествие бессмертного полка, оно какое-то... Мне оно очень нравится, я ходил, и это очень интересное явление, особенно вот в самом начале, такое, знаете, какое-то единение народа. Вот. Но оно такое, какое-то, ну, бессодержательное. То есть там явно не хватает молитвы. То есть это очень похоже на тот же крестный ход. Там есть какая-то мистическая такая основа, да, там живые и мертвые, да, живые и образы ушедших. Да, там героев войны над этой колонной, над колоннами бессмертного полка. Очень интересно, но молитвы не хватает. Вот религиозного сознания, религиозного смысла, религиозного наполнения, да, вот такой глубины. Получается, молча идут, там, ну, вот мы по Невскому проспекту, да, идем, в обратную сторону уже, от площади Александра Невского, да. И как-то вот пустовато в душе, понимаете? А крестный ход – это молитва. Это святыня, это святость, обращение к Богу и так далее. Поэтому, друзья, еще опять снова всех зову. Приходите, участвуйте, молитесь, не пренебрегайте. Особенно, если вы еще ни разу не были. Ну, прямо-таки посмотрите, как это проходит. Поучаствуйте в этом таком прекрасном народном движении, в молитвенном действии. И вы через это и сами освятитесь. И получите такую благодатную помощь. И возможно, наверное, как бы и с молитвой прибегать и просить у Бога помощи и какого-то вот духовного вразумления. Вот, но и опять-таки молимся друг за друга. Ну, дорогие братья и сестры, давайте все-таки напомню расписание нашего фестиваля. Трезвости, опять-таки, поскольку есть такая возможность. Итак, дорогие братья и сестры, у нас день трезвости 11 сентября, и в этот день самое такое большое трезвенническое мероприятие будет, это соборный молебен
Он будет проходить 11 сентября в 15:00 в храме Воскресения Христова Варшавского вокзала. Приходите, там вот будет духовенство, которое в нашей епархии занимается трезвеннической деятельностью. 12 числа наша маленькая колонна трезвенников вливается в большую колонну крестного хода, идет крестным ходом, а 13 числа, и мы уже об этом говорили, состоится большой концерт 13 сентября в 18:00, Александра Невская лавра, епархиальное управление, синий зал. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за внимание. Конечно, хотелось бы, чтобы вы поактивнее участвовали, задавали бы вопросы. Может быть, я тогда буду и где-то в своих соцсетях собирать вопросы, потому что, конечно, хотелось бы какого-то диалога. И я согласен с вами, что мне тоже хотелось бы отвечать на ваши вопросы, а не говорить то, что мне только интересно. Храни всех Господь, помощи Божией.

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и того, кого ты послал, Иисуса Христа». В этих словах Христа, записанных в Евангелии от Иоанна, дано, пожалуй, самое точное, самое полное, самое глубокое определение самой сущности христианской веры. Я говорил в прошлой моей беседе о необходимости различать веру как знание от того знания, или вернее той части знания, которая сейчас называется знанием научным. Я говорил, что главной и поистине трагической ошибкой многих современных людей нужно признать это постоянное сведение всего знания именно к этому научному знанию, то есть редукцию, сведение всего доступного человеку знания к одному лишь дискурсивному и эмпирическому методу естественных наук. Только признав ограниченность этого типа знания одной, хотя и очень важной сферой, а именно сферой эмпирического опыта, опыта доступного измерению, повторению и математическому анализу, только признав эту ограниченность, можно заняться другими видами и сферами знания, и прежде всего верой. Ибо, конечно, вера есть знание, и по христианскому утверждению самое высшее и всеобъемлющее знание. Больше того, такое знание, которое дает жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают. Но это знание недоступно эмпирическому расчету, анализу и даже описанию так называемых научных категорий. Но в чем же оно, это знание, состоит? Как может оно, если оно нерассудочно, передаваться от одного к другому? И, наконец, как может показать или доказать, что такое знание вообще есть? Я думаю, что в первую очередь нужно попытаться ответить на последний из этих вопросов, потому что в той путанице слов и понятий, в которой мы живем, и которую поддерживает примитивная антирелигиозная пропаганда, вопрос этот вызывает обычно больше всего сомнений и возражений. В самом простом виде вопрос этот известен каждому человеку. Есть или нет Бога? Это знаменитая проблема так называемых доказательств бытия Божия. Я говорю, Бог есть. Вы говорите, Бога нет. Но что, собственно, означает как это утверждение, так и это отрицание? Оба они предполагают, очевидно, какое-то знание. Одно можно раскрыть в формуле «я знаю, что Бог есть». Второе «я знаю, что Бога нет». Но что же это знание? Что значит это «я знаю, что Бог есть», «я знаю, что Бога нет»? Отрицательная формула доказывается, как я уже говорил, редукции знания к научному знанию. В еще более раскрытом виде оно звучит так. Так как знание есть всегда знание научное, то есть знание о чем-то, что можно измерить, изучить, связать с другими существующими предметами, и так как далее никакая наука, никакой опыт и никакое измерение никогда не могли найти предмет, именуемый Богом, такого предмета нет. Если ни физика, ни химия, ни биология, ни экономика и никакая другая наука не могут даже помыслить нечто, именуемое Богом, а с другой стороны, в нем не нуждаются, у нас имеется достаточное основание сказать, что Бога нет и что мы это знаем. Вот в кратком виде вся сущность и все содержание доказательства несуществования Бога. И с этой точки зрения заявление космонавта, что он был на небе и не видел там никакого Бога, вполне логично, ибо небо всегда мыслилось как место пребывания Бога. Отче наш, иже еси на небесех. Но если я прав, отрицая законность простого отождествления знания с таким вот научным знанием, если я прав, утверждая, что не только Бог, но и многие другие и очень реальные стороны и человека, и мира не умещаются в объекты естественных наук, то тогда все это доказательство рушится, теряет всякую цену, оказывается иллюзорным. Тогда и утверждение «я знаю, что Бог есть» необходимо относится к другому плану знания и к другому плану опыта. Я сказал «опыта». И действительно, нет и не может быть знания без опыта. Знание, так сказать, в себе. Знание – это всегда отношение субъекта к объекту и отношение, вызванное действием объекта на субъект. Я вижу. Но для того, чтобы я мог видеть, должно быть то, что я вижу. И для того, чтобы я слышал, должно так или иначе звучать то, что я слышу. И вот первым и самым важным шагом в сторону понимания опыта веры как знания, понимания того, что означает «я знаю, что Бог есть», является, конечно, универсальность религиозного опыта. Универсальность не только в том смысле, что всегда и всюду были люди, верующие в Бога, но и в смысле глубочайшего единства этого опыта. Ведь даже самый чинноесть, естественно, научной точки зрения, если одно и то же явление повторяется и наличествует в самых разных условиях, и фактически вне зависимости от времени и пространства, можно законно утверждать, что у явления этого есть одна и та же причина. Если столько людей, самых разных происхождений, живших и живущих на самых разных ступенях культурного, экономического и политического развития, верили и верят в Бога. Если далее их опыт в основном совпадает, его можно свести к нескольким основоположным утверждениям. Если, наконец, никакие перемены внешних условий не привели к радикальному прекращению этого опыта, как универсального явления, не может не быть, чтобы у него, у этого опыта, не было причины, и не может не быть, чтобы эта причина была совсем иной, чем та, которую признают и которой живут все этот опыт имеющие. Вот опять-таки в кратком виде основное доказательство формулы «я знаю, что Бог есть» или по-другому объяснение веры как знания. Правда, остается несколько существенных возражений. Так, вы говорите об универсальности и единстве

0: суть различия внутри некоего изначального единства. Так же и с религией. Различия между ними существуют внутри основного единства. А про единство это, выраженное в формуле «я знаю, что есть Бог», мы только что говорили. Мы приходим, следовательно, к ряду очень важных выводов. Религия или вера есть знание, также основанное на опыте, как и знание, естественно, научное. Опыт этот не единичен, а как и опыт природы, опыт универсальный. И, наконец, этот опыт всегда и всюду приводит к одному и тому же утверждению «я знаю, что есть Бог». Только теперь мы можем пойти дальше и попытаться заглянуть уже внутрь этого опыта.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина». Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока. Что сказать остается о последних неделях, о последних днях его жизни? Блоку в это время жилось крайне трудно, очень тяжело. И одно из последних писем его к Корнею Ивановичу Чуковскому содержит в себе горестные, страшные слова. Блок пишет: «Дорогой Корней Иванович, на ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует, но сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Жар не прекращается, и все всегда болит. Итак, здравствуем и по сейчас сказать уже нельзя. Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. В вас еще очень много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме надорванная струна. Объективно говоря, может быть, еще поправимся. Ваш Александр Блок». Ну, понятно, что вот эти последние слова, выражающие надежду на то, что он, может быть, еще поправимся, это скорее жест вежливости по отношению к адресату письма, который только что услышал, прочел эти страшные слова про то, что слопала поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. Эти слова очень перекликаются с пушкинскими про то, что догадал же меня черт родиться в России с умом и талантом. Действительно, наша страна обладает каким-то удивительным свойством губить лучших людей. Ну, потом, конечно, их оплакивают всячески, вспоминают,

Но вот умирают поэты рано, и умирают они страшно. И вот Блок, он действительно сожран вот этой самой матушкой Россией, которая оказывается ему не родной матерью, а хуже, чем мачехой. Блок умирает, мы с вами об этом уже говорили, и от голода, и от травли, потому что ему приходилось невероятно тяжело. Были вещи, которые, ну, мы с вами, может быть, и не очень понимаем, как страшные, потому что мы уже привыкли, мы в этой стране уже сколько живем и в самые, что ни на есть, советские времена жили. А для них, для нормальных людей, которые жили-то еще в какие-то нормальные времена, это было очень тяжело. Ну, чего стоит, например, уплотнение квартир, когда вот просто взяли и вселили в квартиру Блока еще каких-то людей. Коммунальные квартиры — это что такое? Это вот тоже изобретение советской власти, которое, между прочим, было направлено на то, чтобы отнять у людей частную жизнь. Да, человек уже не может сам спокойненько в своей, не знаю, ванной принять душ. А за дверью этой ванной стоит сосед, и он дуболомит в дверь и говорит, что вы задерживаете очередь. Они в последний раз предупреждают, чтобы свет гасили. Вот эти самые 10 примусов, да, на одной кухне. И бронящиеся хозяйки. Это все чудовищные изобретения, которые направлены на то, чтобы частной жизни у человека не было, чтобы он с работы пришел не в свою родную домашнюю тихую атмосферу, а чтобы пришел он туда, где вечный бой и покой только снится, да, чтобы там стояли 3 соседки коммунальных, и у всех у них было настроение боевое. Так вот, Блока слопала вот эта самая матушка Россия, которая в тот момент сорвалась со всех ограничителей и пошла писать «Губерния», как говорил Николай Васильевич Гоголь. Другие слова, не менее страшные, хотя, может быть, не такие жесткие, это слова, которые Блок записывает в своем дневнике. Вот письмо к Корнею Чуковскому помечено 26 мая 21 года, а 18 июня в дневнике Блок записывает очень коротко: «Мне трудно дышать. Сердце заняло пол груди». Мы сразу с вами вспоминаем те слова, о которых недавно вели речь из статьи о назначении поэта. Не пуля Дантеса убила Пушкина, его убило отсутствие воздуха. Пушкина убило отсутствие воздуха, полицейская травля, в которой и Бенкендорф, и Белинский примерно одинаковую роль сыграли. И Блок тоже говорит: «Мне трудно дышать, сердце заняло пол груди». Может быть, врач скажет, что это симптомы стенокардии, там, грудной жабы. Но все, что Блок говорит, имеет значение не только физическое, но и метафизическое. Это не только симптомы сердечного заболевания, но это еще и симптомы культурной ситуации. Блок испытывает недостаток воздуха. Другой русский поэт скажет: «Отравлен хлеб, и воздух выпит». Вот это состояние вакуума духовного, состояние гибели культуры, невозможности нормально по-человечески дышать. И, наконец, в воспоминаниях издателя Блока, создателя издательства «Алконост», Самуила Мироновича Алянского. В его воспоминаниях есть слова, он приводит слова Блока: «Я почти ничего уже не слышу». И Алянский подчеркивает, что речь идет не о состоянии, опять же, физическом, а вот об этой отторгнутости от музыкального напора, который находится в глубине бытия. Блок настолько измучен, настолько затравлен, что он ничего уже не слышит, потому что поэту для того, чтобы погрузиться вот в эту божественную, тайную глубину вещей, все-таки ему нужны силы. А если ему нечего есть и негде жить, и все время его травят, то этих сил взяться уже ниоткуда не может.
Ну и завершая наш разговор о смерти Блока, нужно сказать, что все знали в Петербурге, что он тяжело болен, и в Москве тоже знали. И все его друзья, и все люди, которые любили его стихи, тревожились за него. И все равно, когда Блок умер, это было ударом. Мне хотелось бы предложить вам две цитаты из воспоминаний современников о том, как это было. Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа. И только во вторник, 9 августа, стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа. Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно. Оно в лучшем случае появилось бы в день похорон. Организации, взявшие на себя похороны поэта, Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драматический театр и издательства «Всемирная литература», «Гржебина» и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока. 1000 экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Маховой за 4 часа. И к 7 часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета. Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекла внимание прохожих. Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча поспешно расходились. А примерно с 9 часов вечера в канун похорон на офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту. Очередь к гробу растянулась далеко по офицерской. Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба. Низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим. Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать. Это пишет Самуил Алянский, создатель издательства «Алконост». А вот отрывок из воспоминаний Константина Федина. «И вот последний день Блока, последний земной день, очень синий, ослепительный, до предела тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на усталь. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. Итак, до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял, любивший по многу ходить Блок». Вот действительно из последней квартиры поэта на Офицерской улице, которая недавно в советское время называлась улицей Декабристов, гроб с телом поэта несут на Васильевский остров, на Смоленское кладбище. Несут люди на руках. На похоронах Блока особенно отмечали скорбную Ахматову, которая стоит с неподвижным лицом. И Ахматова, так же, как и многие другие люди, близкие к кругу петербургских поэтов, скорбит не только о смерти Блока. Ее бывший муж Николай Степанович Гумилев, равновеликий Блоку поэт, по мнению многих современников, в эти скорбные дни находится в тюремном заключении. Николай Гумилев, напомню вам, был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. И это вторая смерть, которая
отмечает август 21-го. Но прежде чем об этом мы с вами начнем говорить, мне хотелось бы прочесть вам несколько стихотворений Блока. Для того, чтобы мы не только о философии его поразмышляли, но и напомнили себе его поэзию, чтобы мы поняли, кого мы потеряли тогда, в августе 1921 года. Кого именно матушка Россия слопала, как шелудивого поросенка. Александр Блок в сознании многих людей — это прежде всего лирический поэт. И многие помнят его прекрасные, таинственные, очень сильные стихи о любви. Но для Блока любовь к женщине никогда не существует просто так, сама по себе. Блок, так же, как и все великие поэты во все времена, прекрасно понимал, что смысл любви — это вовсе не наслаждение и не ублажение человеческого тела. Это необходимо для рождения духа. Как говорил Владимир Соловьев в своей статье «Смысл любви», тот, кто научается любить одного человека, женщину любимую, скажем, он будет способен потом любить и других и будет открыт для любви самой высшей, любви к Богу, любви к человечеству. Но мы с вами начнем с одного из этих любовных стихотворений Блока, которое входит в цикл, написанный в 1914 году. Этот цикл называется «Кармен», посвящен он Любови Андреевне Дельмас, замечательной оперной певице, которую Блок увидел сначала на сцене, и она исполняла роль Кармен в опере «Безе», и он был покорен ее голосом, ее пением и всем ее образом. А потом оказалось, что она живет на той же самой улице, что и он. И между ними возникли некие отношения, очень значительные. Так вот, цикл «Кармен» закрывает такое стихотворение. «Нет никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную, постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит. И этот мир тебе — лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость, все музыка и свет. Нет счастья, нет измен, мелодией одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя, я сам такой, Кармен». Мы видим с вами, что в этих стихах не только любовь к человеку, к женщине, но переживание причастности к той тайной гармонии мира, где все музыка и свет. И Блок очень чувствителен был вот к этим тайным музыкальным ритмам бытия. И вторая очень важная грань его творчества позднего — это уже совсем даже и не любовная лирика, а это стихи, написанные о России. Блок
создает цикл стихов под названием «Родина». Это удивительные стихи, в которых, кстати сказать, очень сильны христианские мотивы, что неудивительно, потому что Россия — это страна, где вопрос веры всегда был центральным вопросом. И в самом начале вот этого самого цикла, этой книги, даже можно сказать, которая называется «Родина», находятся стихи под общим заглавием «На поле Куликовом». Понятно, что речь идет о Куликовской битве. И это событие такое мифологическое уже для блоковских времен. И для него размышления о противостоянии России и татаро-монгольского мира оказываются очень современными, потому что у Владимира Соловьева, старшего современника Блока, есть множество размышлений о желтой опасности. Эта желтая опасность есть некая опасность, которая идет из Азии. Причем, ну, речь идет не столько о военном противостоянии каком-то, да, сколько о том, что другие принципы жизни надвигаются на старую европейскую культуру и грозят ее смыть и уничтожить. И для Блока, таким образом, вот это противостояние татарам на поле Куликовом, оно имеет некое символическое культурное значение. Я не буду читать весь этот цикл, но мне хотелось бы процитировать два стихотворения. «В ночь, когда Мамай залег с ордою, степи и мосты, в темном поле были мы с тобою. Разве знала ты? Перед доном темным и зловещим, средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали остремя билась, голосила мать. И, чертя круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась туманом, что княжна Фатой, и с туманом над непрядвой спящей. Прямо на меня ты сошла, в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда». Эпиграф к этому стихотворению из Владимира Соловьева: «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой, но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней. Над вражьим станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись». Это стихотворение называется «Россия». Написано в 1908 году. «Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу.
пускай заманит и обманет. Не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный до бровей. И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Вот удивительно то, что Блока упрекали в изощренном культурном поиске, в таком символистском отрыве от народной культуры. А вот посмотрите в этом стихотворении: Россия такая, какая она была, и такая, какая она есть. Потому что если мы с вами отъедем от Москвы, от Петербурга на 2-3 сотни километров, то мы увидим вот эти самые избы серые, песни ветровые. Все как было, так оно и есть. И все мотивы русской поэзии в этом стихотворении собраны. Да, и взор из-под платка, и песня ямщика, который летит вот по этому простору. И Блоку все это было очень внятно. И это еще раз говорит о том, что настоящий поэт, при том, что он идет глубоко личным путем, хранит свою личную тайную свободу, это голос народа, это голос для народа. Из того же цикла «Родина» стихотворение «Осенний день». Идем по жнивью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим. За летом журавлиным летят, летят косым углом. Вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком. И светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна! Что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Другое очень известное стихотворение из цикла «Родина», называется оно «Новая Америка». И для нас это особенно актуально, потому что в блоковские времена только-только начавшийся экономический подъем был прекращен, оборван войной Первой мировой. А мы, люди, жившие в советские годы, мы помним, что действительно наша держава — это была новая Америка. Это была страна невероятной технической, промышленной, военной мощи, технологической мощи. Не знаю, насколько это сейчас так. Думаю, что, к сожалению, уже нет. Но это так было. И Блок это тоже провидит. Так вот, «Новая Америка», стихи 13-го года. Праздник радостный, праздник великий, да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе, ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты. Глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный проскользит мне порою иным. Нет, не старческий лик и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи, Ектеньи, Ектеньи, Ектеньи, шепотливые тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем.
Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью горючей свободной, слышны гуды в далекой дали. Иль опять это стан половецкий и татарская буйная крепь, не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпают дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода, степь да ветер, да ветер, и вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта. Черный уголь, подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених. Но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и соль забелелась, и железная воя труда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Эти стихи Блока удивительны тоже, потому что в них есть вся, во-первых, русская литература от слова о полку Игореве и все образы народной поэзии, и церковная, между прочим, струя такая, да, очень мощное знание богослужения, как оно происходит. И это богослужение охватывает как бы всю русскую землю, да. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. И вместе с тем здесь что-то новое рождается. Вот он, тот самый черный уголь, песня руды в земных недрах. Восходит новая звезда. Загорелась Америке новая звезда, говорит Блок. И мы тоже должны это как-то осмыслить и вспомнить, потому что сейчас как-то я не очень знаю больших предприятий, которые бы работали, да, и рабочий класс, он куда-то делся, растворился. Раньше рабочие люди, квалифицированные рабочие, это были такие прекрасные люди, потому что они умели, и они творили, и на них действительно многое держалось. Настоящий рабочий человек, ведь это же тот, кто не меньше, чем крестьянин, да, который работает на земле, создает прочный фундамент, на котором может строиться здание национальной культуры и государственности, и церковности, и отношения между людьми. И где он сейчас, этот рабочий? А вот и где он был тогда, в 13-м году? Но для Блока вот фигура рабочего, корпус завода, который стоит в степи, это какая-то новая надежда. Он понимал, что за этим может очень многое стоять. И это тоже стихи о родине, которая уже не крестьянская, есенинская такая деревенская Русь, а это новая Америка. Загорелась Америке новая звезда. И вот стихотворение, которое стоит последним во всех собраниях Блока, это стихи, написанные в феврале 21 года, связанные, опять же, с той самой пушкинской темой, которая оказывается для Блока завещательной, последней. Стихотворение называется «Пушкинскому дому». «Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звоны ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века, пропуская дней гнетущих, кратковременный
обман, прозревали дней грядущих, сине-розовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. И, наконец, мне хотелось бы прочесть вам два фрагмента из поэмы «Возмездие». Это незаконченная поэма Блока, в которой он собирался рассказать о своей жизни, о своем отце. И поэма эта глубинно, корневым таким образом связана тоже с пушкинской традицией, несомненно. И вот из этой поэмы, наверное, мы бы с вами могли прочесть вторую главу, вступление ко второй главе и ее финал этой поэмы. Вступление ко второй главе поэмы «Возмездие». В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, взглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти. Но и под игом темных чар ланиты красил ей загар, и у волшебника во власти она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кадил, и струйкой синей, и кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно. В те незапамятные годы был Петербург еще грозней, хоть ни тяжели, ни серей, под крепостью катила воды необозримая Нева. Штык светил, плакали куранты, и те же барыни и франты летели здесь на острова. И также конь чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, и черный ус, мешаясь смехом, глаза и губы щекотал. Я помню, так и я бывал, летал с тобой, забыв весь свет. Но права проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало. Востока страшная заря в те годы чуть еще алела. Чернь петербургская глазела подобострастно на царя. Народ толпился в самом деле, в медалях кучеру дверей, тяжелых горячил коней. Городовые на панели сгоняли публику. «Ура!» — заводит кто-то голосистый. И царь, огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо, до Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель, уже за воротник мой тупо сползает, спину холодя. Куда ни повернись, все ветер. Как тошно жить на белом свете, бормочешь, лужу обходя. Собака под ноги суется, калуши сыщика блестят, вонь кислая с дворов несется, и князь орет «халат, халат». И, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарей необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Ты помнишь, выйдя ночью белой, туда, где в море сфинкс глядит, и на обтесанный гранит, склонясь головой отяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря, звук тревожный, для Божьей тверди невозможный и необычный
для земли, провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном, и вот сон или явь, чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате. Так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены! Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны, да и народу не бывало на площади всей дивный миг. Один любовник запоздалый спешил, поднявший воротник, но в алых струйках за кормами уже грядущий день сиял, и дремлющими вымпелами уж ветер утренний играл, раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. И последний фрагмент поэмы «Возмездие». Поэма незавершенная, поэтому говорить о том, что это ее окончание, наверное, нельзя. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушенным садом, и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном, ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис, бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот эти слова о благодарности, любви, любви к Богу, любви к этому миру, это тоже завещание Блока, потому что всякая истинная поэзия учит любви, смирению и благодарности. И в этом смысле, вне зависимости от того, насколько часто церковная лексика встречается в словаре поэта, любой истинный поэт — это воин Христов, тем более в России, где вся наша культура строится на прочном христианском основании. Вот, пожалуй, на этом мы закончим с вами наш разговор о смерти Блока, о его завещании, о том, какие темы для размышления он нам с вами предлагает до сих пор, поскольку классики — это наши собеседники, это наши современники.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы хотели бы предложить вашему вниманию начало цикла передач, посвященных церковной катехизации. Вот это не отвлеченное, не абстрактное рассуждение и свидетельство этому наше сегодняшнее общение, потому что в аудитории рядом со мной собрались люди, которые нуждаются в этом, хотя и по-разному. Не секрет, что катехизация касается не только людей, которые собираются креститься, но и тех, которые уже крещены, но не воцерковлены. Поэтому для них начатки церковного вероучения также необходимы, как и для людей, ищущих непосредственного первого вступления в церковь через крещение. Вот поэтому сегодняшняя передача, она, как я уже сказал, положит начало целому циклу катехизических бесед, которые могли бы применяться и священнослужителям в подготовке к таинству крещения, и людьми, которые хотели бы ему помочь на этом поприще, несмотря на то, что они не облечены церковным саном, потому что катехизацией в Древней Церкви наряду с клириками занимались и подготовленные миряне. Вот. Поэтому то, что я сегодня начну, это одна из возможных схем катехизации. Но сразу же оговорюсь, что без катехизации нельзя. И когда мы смотрим на современную церковную жизнь, то невольно у людей, далеких от церковного вероучения, от жизни в церкви, возникает вопрос, не новшество ли это? И если новшество, насколько оно соотносится с самой сутью церкви? По одной простой причине, что огромное количество людей и уже крещено, и продолжает креститься без всякой подготовки. Я скажу, что это досадный недостаток, и чем быстрее мы этот недостаток преодолеем, тем лучше будет и тем, кто собирается креститься, и тем, кто их крестит, и обществу в целом. Но связано это не с такой, знаете, корпоративной, клерикальной, институциональной выгодой. Это связано с заповедями Божьими. Почему? Потому что люди, собирающиеся принять таинство крещения, мыслят о себе как о христианах. Значит, возводят свое решение войти в церковь с Иисусом Христом. Именно с Его именем и с Его повелениями. Поэтому, когда мы размышляем над тем, почему, с одной стороны, священник не имеет права отказать в крещении тому, кто его просит об этом, а с другой стороны, почему он не имеет права крестить без катехизации, мы обращаемся к первоисточнику, к книге, которая у христиан пользуется статусом абсолютно достоверной и абсолютно значимой. Вот это Священное Писание Ветхого и Нового Завета, но нас в первую очередь интересует Новый, потому что именно в Новом Завете Христос говорит о крещении. И вот там, среди прочего, сказано следующее. Господь, обращаясь к апостолам, говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедую вам». Поэтому мы видим, что изначально из уст Христа ранняя церковь не мыслила введение нового человека в общность христиан, иначе как по той схеме, которая последовательно изложена из уст самого Спасителя. «Идите, научите, крестите». Но «идите» связано с миссией церкви. И поэтому в том случае, когда общество, другие народы, люди другой веры нуждаются в этой миссии, то здесь слово «идите» выступает во всей своей рельефности и полноте. Но когда мы говорим о нынешней Российской Федерации, мы понимаем, что формально идти некуда. Люди сами приходят и сами просят о том, чтобы их крестили. Поэтому, отставляя за ненадобностью в наших условиях возможность и необходимость куда-то идти, мы ограничимся двумя другими словами. «Научите, а потом крестите». Мы видим, что Христос и ранняя Церковь предполагают подготовку важнейшему событию духовной жизни каждого человека, участию в таинстве. Но вот для того, чтобы понять, почему это так, посмотрим на проблему с другой стороны. Вот если нашу жизнь попытаться рассмотреть в разных ее аспектах, что мы увидим? Мы увидим, что чем серьезнее выбор или какое-то событие в нашей жизни, тем серьезнее предшествующая подготовка к нему. Потому что если эта подготовка будет отсутствовать, само это событие, особенно если это праздник, вот само это обстоятельство может просто не сложиться. Или сложится не так, как мы планировали. Ну вот, допустим, самый почитаемый в нашем народе, несмотря на формальную христианизацию общества, праздник еще с советских времен, Новый год. Я думаю, что если бы проводили передачу не «Имя России», а «Праздник России», я думаю, Новый год опередил бы и Рождество, и Пасху, и какие угодно другие праздничные даты. Вот. Почему? Это другой вопрос. Я сейчас не хотел бы об этом рассуждать, но посудите сами. А радость праздника связана с датой в календаре или еще с чем-то? Достаточно дождаться 31 декабря, чтобы сказать «Ура! Ликуй, душа!» Приблизилось то, чего я ждал в течение целого года. И Новый год вместе с новым счастьем ворвутся в мою жизнь. Наверное, нет. Мне кажется, что это иллюзия, особенно если рассуждать не о сути, абстракции Нового года, которые привносят в нашу жизнь счастье, само собой, да? А если рассуждать на тему того, как праздник делится с людьми радостным состоянием, радостным настроением духа. Ну вот, мне кажется, что я даже достаточно сложно, философично излишне на эту тему рассуждаем, но вот если проще говорить, если мы, достигнув 31 декабря, не приведем себя в порядок, если мы не накроем стол, если мы празднуем дома, если мы не уберемся в квартире, то гости, которых мы пригласили, придут и очень разочаруются. Ну, допустим, у нас шаром покати, мы встречаем их в трениках, в домашней одежде с драными коленками, и они понимают, что мы их просто не ждали. Вот, скорее всего, формально они нам раскланяются, вот, пожелают нового счастья, но скажут, мы, пожалуй, пойдем. Потому что увидят, что мы к этому не готовились. Возьмите другую ситуацию. Допустим, я семейный человек и вижу, что мой сын растет не героем. Он осторожен, если не сказать больше, трусоват. И вот я, как отец, понимаю, что недостаточно всякий раз разрешать школьный конфликт своим присутствием. Недостаточно ходить и заступаться за своего сына перед его одноклассниками. В конце концов, растет мужчина, и он должен уметь постоять за самого себя. Что я делаю? Я записываю его в секцию каких-нибудь единоборств с тем, чтобы воспитать мужественность. Но ведь очевидно, что, скажем, боксером или дзюдоистом мой мальчик становится не после того, как я его туда записал. Нужно на тренировки походить. Вот, нужно проявить силу духа, научиться держать удар, если хотите. Только после этого что-то получится. Да даже если брать на бытовую сферу, мы ведь не купим утюга, прежде чем не выясним, какие гарантии нам обещает фирма-изготовитель. И только ознакомившись с этими гарантиями, мы говорим, да, мы согласны. Вот мы берем, это нам подходит. Почему-то, когда речь идет о крещении, а люди по сей день считают, что это их личное дело. И церковь, я имею в виду церковь как институцию, она негласно соглашается с такими представлениями. Приходят люди и говорят, что мы хотим креститься. Священник говорит, хорошо, идите, оформляйте крещение.

без подготовки. Но история длительная. Во всяком случае, церковь древняя не предполагала возможности крестить без подготовки никого, кроме нескольких категорий людей. Это смертельно больные, которые в случае выздоровления получали свою долю научения, как бы задним числом. Это люди, крестившиеся по факту рождения от церковных родителей. Если у моих прихожан рождается ребенок, и они просят его крестить, я, конечно, их не научаю. По одной простой причине, они и так научены. Они плоть от плоти того церковного сообщества, к которому я сам принадлежу. Поэтому здесь о научении речи не идет. И, наконец, мученики. Те, кто крестился в своей собственной крови. Это категория людей, которая, в общем-то, была в основном распространена в Древней Церкви. Конечно, были новомученики XX века, но специфика их мучений несколько иная. Так вот, если человек, скажем, римский воин, видя, как умирают христиане на арене Колизея, вдруг говорил «и я христианин», его сразу же или через какое-то время казнили. Ну, как правило, отруба ему голову. Возможности катехизироваться и принять крещение у него не было. По сути дела, человек умирал без катехизации и без крещения как таинства. Но церковь не только признавала его крещенным, но даже почитала как святого, который исповедовал свою верность Христу и крестился в своей собственной крови. Во всех остальных случаях, независимо от того, взрослый или ребенок, независимо от того, интеллектуал или простец, человек, принадлежащий к какому-то высокому социальному статусу или простолюдин, всех людей церковь проводила через более или менее длительную катехизацию. Но основой для этой катехизации были слова апостола Павла, то есть сказанные на заре христианского церковного формирования. А он сказал следующее. «Помните, что я 3 года со слезами учил каждого из вас». То есть мы сталкиваемся с длительной катехизацией. И суть ее была не в том, чтобы предложить людям какую-то информацию, которая бы наложилась на уже существующие представления об этом мире. Еще одно знание. Суть была в том, чтобы, рассказав о Боге, поделиться своим опытом жизни в этом Боге. Поэтому катехизаторы внимательно следили за тем, что происходит с душами тех, кто собирается вступить в церковь. Во всяком случае, срок катехизации мог быть сокращен, если человек уже созрел и живет вполне религиозно, вполне преданно Христу, а мог быть и удлинен, если видно, что у человека возникают затруднения, если он не готов, или причина, по которой он собрался принять таинство крещения, носит не церковный, скажем, меркантильный характер. А это распространено и сейчас. Потому что, когда мы спрашиваем людей, зачем они собираются креститься, то часто слышим ответы, которые очень ментальны, очень вживлены вплоть современного российского общества, как бы растворены в таком витающем в воздухе коллективном сознании россиян. Зачем пришли креститься? Ну, я русский. Мои предки жили в этой стране и были христианами. Поэтому я хочу получить еще одну черту к национальной самоидентификации. Я тоже хочу быть русским. До конца, в полноте. Ну, совершенно очевидно, что это ошибочный посыл. Потому что церковь, по выражению того же апостола, не знает ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Конечно, национальности сохраняются, но они не приближают ко Христу. Человек ближе к Богу не в меру своей национальности, половых различий или социального статуса, а в меру своей преданности, верности. Вот только этот критерий делает человека церковным, христианином и вообще сыном или дочерью Божьими. Вот. Поэтому вот этот критерий, он отпадает. Ну, другие говорят о том, что болею я или болеет ребенок. Поэтому надеемся, что крещение поможет. Мы видим здесь желание использовать Бога для того, чтобы решились какие-то проблемы, в данном случае физиологические. Есть тот же самый способ решить проблемы социальные. Зарплату не выплачивают. Значит, я неудачник, на мне клеймо проклятия. Крещусь, и все пойдет как по маслу. Да нет же. Очень часто после крещения дьявол набрушивает на человека всю зависть, всю злобу с тем, чтобы дать ему понять, видишь, ты крестился, а тебе стало только хуже. Вот, но человек в этом искушении, преодолевая себя, становится только крепче. Его верность Богу проверяется этим испытанием. Поэтому те, кто крестился для того, чтобы удача стала изливаться с небес, как этого не было до крещения, те, конечно, глубоко заблуждаются. Ну и масса других, в том числе и магических

0: посылов. Люди хотят получить телохранителя, видимо, путая его с ангелом-хранителем. Вот. И все это церковь должна отсекать и всегда отсекала. К сожалению, сейчас, когда катехизации не происходит, представления, мотивы, по которым люди пришли и желают принять таинство крещения, так и остались их собственностью. Какими они ушли, такими остались. Хорошо, если священник скажет еще несколько слов по ходу крещения или после него. А если нет? С чем пришел, с тем и остался. Хотя таинство совершено, оно является действенным и действительным. И вот чтобы этого не было, мне кажется, не имея возможности в современных условиях везде совершать древний принцип о длительной подготовке или длительной катехизации, мы обязаны на местах не со страха за совесть, а крестить людей, исполняя Божью заповедь. Вот, с предварительной подготовкой. Но это опять не устраняет дилеммы. А почему получилось так, что людей перестали готовить, если в Древней Церкви это было? Ну, по разным причинам. В Византии это произошло где-то к VI веку, потому что все общество сделалось христианским. Сама жизнь стала заменять катехизацию. Вот, нечто подобное наблюдалось в Древней Руси, которая приняла веру от Византии. Вот, хотя, конечно, там с катехизацией особо не возились. Отсюда наше пресловутое двоеверие. Русь крещена, но не просвещена. Но самый трагичный период — это, конечно, период советского 70-летия, когда на огромном пространстве исчезли не только потенциальные катехизируемые, но и катехизаторы. Людей просто уничтожали за всякую попытку проповедовать Слово Божие, готовить людей к вступлению в церковь так, как это заповедано Иисусом Христом. И поэтому сложилась традиция, которую можно было бы назвать крещение людей страха ради смертного, вот тех самых больных. Потому что действительно, когда человек был болен, его крестили, если он выздоравливал, его задним числом оглашали. А в советское время это стало распространенной практикой. Людей, приходящих для крещения самих себя или своих детей, крестили по формуле страха ради смертного. Не в том смысле, что крещение было сокращено, как над больным человеком, а в том смысле, что им отказывали в катехизации. И это было связано с тем, что малейшая попытка катехизировать жестко преследовалась властями. Ну вот, например, моя мать, я все время об этом рассказываю, чтобы не предоставлять в церкви, в регистрационном помещении своих паспортных данных, а именно этого требовал уполномоченный по делам религии, от всякого человека, который приходил креститься, она поехала в другой город. Компьютерной системы не было, поэтому можно было креститься по паспортным данным в другом городе, но тебя в твоем городе не преследовали. Уполномоченный занимался только своим городом. И вот это показывает, через что люди проходили. И это была значительная жертва. Человек ставил себя под удар, свое материальное благополучие, подчас свободу, ставил под удар священника, который, в общем-то, решался креститься не старушку, ее внучка, а взрослого, деятельного человека, ну, скажем так, полноценного гражданина советской родины. Поэтому все это вот приводило к такому не очень массовому, но постоянному крещению людей без всякой подготовки. И когда разразилась перестройка, церковь русская православная встала перед дилеммой. Как быть? Ведь сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы людей вводить в свое естество, внутрь самой себя, по той формуле, которая изложена Спасителем и практиковалась в древности. Как быть? И вот выяснилось, что за десятилетия безбожной власти в стране церковь, приученная к миссионерскому и катехизическому безмолвию, просто не смогла в достаточном количестве выделить из самой себя тех людей, которые могли бы на достойном должном уровне рассказывать людям элементарные вещи. В церкви просто не нашлось кадров. А когда эти кадры все-таки стали находиться, то возник конфликт между людьми, привыкшими крестить по старинке, что называется, по первому обращению, а с теми, кто все-таки настаивал на том, что катехизировать нужно. Я не забуду разговор почтенного, маститого священнослужителя, отца протоиерея, который упрекал молодого священника, недавно пришедшего в церковь, принявшего сан, загоревшегося миссионерской, катехизической, благотворительной деятельностью. Он упрекал его за то, что он, простояв 50 лет перед престолом, не мог и помыслить о том, что человека, пришедшего в церковь, нужно еще перед крещением к чему-то готовить. На что этот молодой священник смиренно, но обстоятельно в общем-то, достаточно аргументированно возразил. Да, в советское время сам приход уже был жертвой. А сейчас, когда этой жертвы от человека не требуется, отказывая людям в катехизации, мы на самом деле умножаем церковные болезни. Потому что период богословского упадка, жесткого давления светской системы на церковную организацию не должен стать периодом новой традиционности. А именно так происходит и по сей день. Поэтому вы можете встретить храмы, где катехизируют. Их, кстати, немного. И там число прихожан только растет. Вот почему? Потому что все-таки люди, сознательно принявшие веру, предпочитают не увлекаться Богом, а оставаться с Ним и в Его церкви. Вот и число храмов, где не падает церковный доход за счет крещений, потому что они крестят всех по первому обращению, но не растет число сознательных прихожан. Потому что эти люди с чем пришли, с тем и ушли. Ничего не изменилось. И вот этот феномен церковных мертвых душ, который во всех статистических опросах свидетельствует о том, что они православные христиане, но жизнь которых христианской не может быть названа ни в коей мере, он вызывает трагическую, болезненную ситуацию и в церкви вообще, и в российском обществе в целом. Вот, и чтобы это преодолеть, мне кажется, нужно просто последовательно совершать то, что нам заповедано. Вот сейчас широко дискутируется вопрос о образовательной деятельности Русской Православной Церкви в светской школе. Программы, круглые столы, конференции. Я ничего не имею против, но мне кажется, что мы достигли бы не худшего, если не лучшего результата, если бы с самого начала, то есть после начала перестройки, стали бы крестить с необходимой предварительной подготовкой. Потому что люди приходили бы либо сами, желающие принять таинство крещения, либо желающие крестить своих детей, и проходили бы через эту подготовку. Конечно, какая-то часть и тогда бы отсеивалась. Может быть, даже отказалась бы от крещения, понимая на каком-то этапе, что им это просто не надо. Но зато те, кто остался бы, они, конечно, составили бы ядро. Не какую-то, знаете, маргинальную часть современного российского общества, 3-4%, а все-таки такое значительное христианское ядро, влияющее на общественную жизнь. Вот этого нет, поэтому, повторяю, внешние процентовки очень обнадеживают, удовлетворяют. Ох, как много в этой стране православных христиан. А реальность оказывается куда более плачевной. Вот, поэтому, повторяю, катехизические схемы и в древней церкви, и сейчас могут быть разные. Одного не должно быть. Крещение без катехизации. Вот, а это происходит. Вот, священники по старинке крестят, привыкнув к этому. Священники выискивают объяснения, которые предполагают возможность покрестить небольного взрослого человека без катехизации, объясняя это такими вольно, да, искусственно подогнанными евангельскими текстами. Дескать, вот Христос сказал, если не крестишься, не наследуешь Царство Небесного, поэтому боюсь греха. Вдруг этот человек умрет некрещенным, хотя просил о крещении, а я его не покрестил. Как быть в этом случае? Боюсь ответственности. Что я скажу Богу? Но я всегда возражаю и говорю, ты боишься одной ответственности, одного греха, и игнорируешь другую ответственность. Потому что нельзя выдергивать из Евангелия одни фразы, игнорируя другие. Вот, потому что тот же, кто сказал рождение от воды и духа, как о условии наследования Царства Небесного, тот же сказал о необходимости подготовки. Поэтому должен быть такой вполне оправданный, разумный синтез. И, в общем-то, вот это такая коротенькая история, которая важна вообще и в русской специфике в частности, она приводит нас к размышлениям, касающимся, в общем-то, необходимости каждым священникам исполнять свой христианский долг. Поэтому, когда мне говорят, что же вы осуждаете других священников, которые крестят без катехизации, я говорю, нет, не осуждаю. Вот. Но мне перед Богом отвечать за тех, кого я ввел в церковь, за тех, кого я крестил. Поэтому я это буду делать. Несмотря на то, что меня мои собратья не всегда поддерживают. Иногда не по лени, а принципиально. Вот я считаю эту принципиальность мнимой. Поэтому на нашем приходе будет крещение с катехизацией. Вот. И мне кажется, что сейчас достаточно благоприятная ситуация, потому что уже и священноначалие всячески поддерживает рядовое духовенство, которое на свой страх и риск уже 20 лет катехизирует. Поэтому вот дело только во времени. И здесь больше всего меня обнадеживает то, что хотя второе крещение Руси после перестройки и не состоялось, всегда приходят люди, которые как бы заново, по второму разу, уже будучи крещенные сами, возвращаются в церковь и могут получить недополученную катехизацию. По одной простой причине. Они пришли крестить своих детей. В качестве крестных, в качестве родителей. Почему? Потому что детей учить нечему. Они крестятся по вере физических и духовных родителей. И вот здесь самый повод, самый момент предложить им то, что они недополучили. Ну вот, давайте на этом общее вступление сегодняшнее наше закончим. И в следующий раз уже перейдем непосредственно к методологии катехизации, к одному из ее вариантов. Спасибо за внимание.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Концерт «Воскликните, Господи!» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Смоленском кладбище почтили память жертв Красного террора. В Светодуховском центре Александра Невской лавры обсудили празднование перенесения мощей святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. В этот день отмечалась 48-я годовщина кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Его высокопреосвященству сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, епископы Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиереи Геннадий Зверев, Александр Ранный, Даниил Ранный, Никита Зверев, братья в священном сане и другие священнослужители. Пели хор обители под управлением иеродиакона Александра Урбановича и мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Была совершена панихида. На Никольском кладбище лавры у могилы преснопамятного владыки Никодима епископ Кронштадтский Вениамин совершил заупокойную литию, были возложены цветы. Также епископ Тихвинский и Ладинопольский Мстислав отслужил литию у могилы преснопамятного митрополита Владимира Котлярова. 5 сентября у храма Воскресения Христова на Смоленском кладбище прошла акция памяти, приуроченная к 108-й годовщине издания декрета о начале Красного террора. Северная стена храма, которую в народе называют «расстрельной», до сих пор хранит следы пуль. Здесь в годы лихолетия совершались расстрелы и безымянные захоронения. Панихиду совершил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. После богослужения состоялся краткий митинг с возложением цветов к мемориальной стене. Память невинно убиенных почтили минутой молчания и зажженными свечами. В канун праздника перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского, 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме, посвященном святому, на проспекте Стачек. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель иерей Павел Куликов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был ктитор, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Храму была подарена Почаевская икона Божией Матери. В неделю 14 по Пятидесятнице 6 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе осветил храм Иверской иконы Божией Матери в поселке Лисино, корпус на подворье Новодевичьего монастыря и совершил в нем божественную литургию. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиереи Александр Румянцев и Николай Волков, старший священник монастыря иерей Дионисий Харин и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами, а также игуменья Константина Еленинского монастыря Илариона Феоктистова. Было зачитано послание святейшего патриарха Кирилла в связи со вторым обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Храму была подарена Иверская икона Божией Матери. За усердные труды во славу Святой Церкви игуменья София Силина была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Строительство деревянного храма Иверской иконы Божией Матери началось в 2022 году. Первое богослужение было совершено 25 февраля 2025 года. Также на территории подворья находится храм происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, построенный в 1862 году по проекту Николая Бенуа для воспитанников и служащих учебного лесничества и учащихся егерского училища, водосвятная часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник», часовня-купальня «Богоявление», дом паломника и трапезная. 7 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области Александром Федоровым. Во встрече принял участие председатель отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались вопросы сотрудничества регионального подразделения и епархии. 7 сентября в Святодуховском центре Александра Невской лавры прошла пресс-конференция, на которой обсуждали программу праздничных мероприятий 12 сентября в день перенесения мощей святого Александра Невского, а также порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы. Пресс-конференцию провела руководитель сектора коммуникации епархиального информационного отдела Наталья Радоманова. Наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин рассказал, что главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе, Александра Невской лавре и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов утра у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Присоединиться к крестному ходу можно будет только у Казанского собора. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божией Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней будет специально доставлен из Москвы. Также к празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На территории Александра Невской лавры состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского и праздничные гуляния. Концертная программа начнется в 14 часов. В этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Он напомнил, что нельзя приходить с водой, алкоголем, ножами и другим оружием. Окончание входа в колонну в 11 часов 45 минут. После этого по Невскому проспекту будет пущено движение. Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский и ладейно-польский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого на кораблях паломники отправятся по Неве до Александро-Невской лавры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 204-е зачало послания к Галатам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень важный отрывок из Священного Писания, из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь с учениками пришел в Отечество свое, в город Назарет. И когда наступила суббота, то начал учить в синагоге. И слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Разве не плотник он? Разве не сын Марии? Разве не брат он Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» С одной стороны, мы видим, что иудеи видят явные чудеса Господни. Они понимают, что те слова, которые Господь говорит в своих поучениях, это истина, это премудрость. Но в то же самое время у них это вызывает возмущение. Как же так? Откуда? Как он это может делать? Ведь мы с детства знаем его. Мы с детства знаем его родственников. И, как сказано, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И дальше еще более интересная фраза: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немощных, на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверствию их». Почему так? Почему даже не просто не сотворил, а не мог сотворить? Возникает вопрос: разве Господь не всемогущ? Конечно же, всемогущ. Почему же он не мог сотворить чудес? Вот именно это слово использовано. Один из ответов заключается в следующем. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему, потому что мы поверили Ему. Но Он не хочет нас заставлять какой-то силой, каким-то чудом верить в себя. Это очень важно. И вот если бы Господь употребил свою божественную силу и сотворил чудеса на глазах у всех, вопреки неверию окружающих, он бы, конечно, заставил людей верить в себя. Но это была бы не вера, вызванная любовью к Богу, но это была бы вера, вызванная страхом. А эта вера Богу не нужна. Он хочет, чтобы мы полюбили Его, потому что Сам Он любит нас, братья и сестры. Поэтому некоторых больных все-таки Он исцелил, но многих чудес не мог сотворить. Причина — не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Вы знаете, так получилось в жизни, что и мне доводилось сталкиваться с такими ситуациями лично, и среди моих близких были люди, которые, когда, например, приезжали куда-нибудь за границу, их встречали, как известных личностей, им предлагали работу, деньги, карьеру. Но когда этот человек пытался вернуться сюда, в Россию, здесь он был, ну, как будто просто никто. И обычно это очень горько и печально, что тебя туда зовут, но ты любишь свою страну, а когда приезжаешь сюда, ты здесь как бы не востребован. Может быть, через какое-то время про тебя будут говорить, что вот как много ты мог сделать или как много ты сделал, вопреки всему окружающему. Но при жизни происходит именно так. Но мы видим, что это не только проблема нашей страны. Это проблема извечная. Эта проблема зафиксирована даже в Евангелии. Как часто мы считаем, что какие-то праведники, какие-то великие люди живут где-то далеко, за морем. Причем даже в православной среде такое бывает. Когда люди бросают свои дела, работу, уезжают куда-нибудь далеко, за море, за озера, на какие-то острова, в далекие леса, ищут праведников, старцев, которые знают будущее, которые им предскажут, что им нужно в жизни делать, примут за них все ответственные решения. И вот я знаю, что действительно есть люди, которые буквально жизнь свою посвящают таким странствованиям и считают, что чем дальше ты заберешься, тем более праведных людей ты найдешь. Я вот помню, когда были тут такие известные брожения на тему «принимать ННН или не принимать», «принимать паспорт или не принимать», по народу ходили такие всякие листовки, подписанные афонскими старцами, кавказскими старцами, без указания имен. Но почему так эти листовки действовали на души неокрепших христиан? А потому что там упоминались хоть и абстрактные, но зато какие-то далекие старцы. А раз они далекие, раз они с Афона или с Кавказа, значит, они точно самые что ни на есть праведные. И при этом, что удивительно, некоторые монахи с Афона ездят в Россию в поисках святости. И здесь у нас в России можно встретить даже в наших краях людей, которые оттуда, с Кавказа приезжают в поисках праведников. И такое бывает. И вот ездят люди по всему свету, и порой они замечают, что светильник, который они ищут, который Господь им послал, находится рядом с ними, а они его просто не замечают. Так что будем, братья и сестры, более внимательны к тем, кто живет рядом с нами, чтобы нам не оказаться среди тех людей, или, скажем так, подобными тем людям, о которых Господь с удивлением сказал, удивляясь их неверию, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, в дому своем, у сродников своих. Будем же мы внимательны к тем, кто рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 8 сентября, 26 августа по старому стилю, празднуется память святых мучеников Адриана и Наталии, молодых супругов, живших в Никомедии в конце III века. Адриан был богатый и знатный язычник, а Наталия — тайная христианка. Увидев христианских мучеников, Адриан уверовал во Христа и принял мученический венец при императоре Максимиане в начале IV века. Он явился святой Наталии во сне и сказал, что она вскоре последует за ним. Наталия скончалась на гробе своего мужа и была вместе с ним прославлена церковью как бескровная мученица. Сегодня вспоминается еще один святой с именем Адриан, преподобный Адриан Андрусовский, живший в первой половине XVI века. Преподобный Адриан был духовным чадом преподобного Александра Свирского, под влиянием его наставления он принял иночество в Валаамской обители. Через несколько лет святой поселился на Андрусовском полуострове в восточной стороне Ладожского озера, где впоследствии основал монастырь. Святостью жизни преподобный стал известен далеко за пределами монастыря. Царь Иван Грозный приглашал его быть восприемником его дочери Анны. В 1549 году, возвращаясь из Москвы, преподобный был убит злодеями близ селения Обжи, а тело его было брошено в болото. Спустя 2 года преподобный Адриан явился ночью нескольким старцам Андрусовской пустыни, рассказал о своем ученической кончине и повелел перенести тело в обитель. Так были обретены святые мощи преподобного. В этот день совершается память блаженной Марии Дивеевской. Мария Захаровна Федина, не имея постоянного пристанища, странствовала между Саровым, Дивеевым и Ордатовым, неся подвиг юродства. После смерти блаженной Прасковьи Ивановны она поселилась в Дивеевском монастыре. Скончалась блаженная в 1931 году. Сегодняшний день украшен особым торжеством в честь Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Прославляется Божья Матерь в этот день и в другой иконе Псково-Печерской, именуемой «Умиление». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Петра Иулева, убитого в 1918 году, и Виктора Элланского, погибшего в 1937 году, священноисповедников протоиереев Георгия Косова и Романа Медведя, мучеников Дмитрия Морозова и Петра Бордона, пострадавших в 1937 году. Священноисповедник протоиерей Георгий Косов родился в 1855 году в селе Андросово Орловской губернии в семье священника. Закончил Орловскую духовную семинарию, успешно трудился на педагогическом поприще. Затем женился и в возрасте 29 лет стал священником Спасо-Преображенского храма в селе Спас-Чекряк Болховского уезда. Здесь и прошло все его служение с перерывами на аресты до самой смерти в 1928 году. По кончине его отец Константин Равинский так напишет об отце Георгии Косове. В Болховском уезде, в довольно глухом отдаленном селе Спас-Чекряк, скончался отец Георгий, оставивший о себе самую светлую память, как человек и как пастырь, несомненно отмеченный перстом Господним. Он, как великий молитвенник и святой безупречной жизни человек, принадлежал к числу таких подвижников благочестия, как покойный отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев, отец Валентин Амфитеатров и оптинские старцы, отец Амвросий, отец Анатолий, отец Нектарий и многие другие пастыри, на которых почила особая благодать Господня. К отцу Георгию за пастырской молитвенной помощью стало приезжать множество людей, его известность вскоре переросла пределы Болховского района. Отец Георгий приехал служить в сельский храм в 1784 году. Начинал он свою пастырскую деятельность в разваливающейся деревянной церквушке. Через несколько лет он построил большой каменный храм, приют для сирот, богадельню, гостиницу, несколько школ, ремесленные мастерские. Отец Георгий служил каждый день, что было большой редкостью в деревнях. По его молитвам совершались многие чудеса. Вода, освященная им, исцеляла болящих. Отец Георгий имел от Бога дар прозорливости и предсказал грядущие бедствия. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спас-Чекряке посетил епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Красноармейцы приехали за отцом Георгием уже осенью 18 года. В заключении отец Георгий находился в городе Болхове в уездной тюрьме, но вскоре был отпущен. Советская власть постоянно посылала к нему уполномоченных. Они устраивали обыски, описывали вещи, прихожан ставили на учет. В 22-м году протоиерея Георгия вновь арестовали. В заключении он был в тюрьме города Орел. Но и на этот раз заключение было недолгим. Обвинение сфабриковать не удалось, и священника пришлось отпустить. Скончался протоиерей Георгий Косов мирно 8 сентября 1928 года. Священный исповедник протоиерей Роман Иванович Медведь родился в Холмской губернии в 1874 году. Получив духовное образование, он посвятил себя пастырскому служению, во всем стараясь следовать примеру своего духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1900 году отец Иоанн Кронштадтский повенчал Романа Ивановича с девицей Невзоровой, которая также стала его духовной дочерью. В том же году Роман Иванович Медведь был рукоположен в иерее. С 1907 года отец Роман был настоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирского собора в Севастополе. Как протопресвитер Черноморского флота он пользовался огромным авторитетом среди моряков. В его подчинении находились 50 священников на кораблях флота. Чтобы развеять революционную атмосферу на флоте, отец Роман выпустил брошюру об основах православия и соблазнах революции. С помощью проповеди ему удалось прекратить волнение в 1912 году на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый». Там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов. В 1918 году отцу Роману пришлось уехать в Москву. Некоторое время он окормлял осиротевший после расстрела священномученика протоиерея Иоанна Восторгова приход храма Василия Блаженного, но вскоре храм закрыли, и отец Роман был переведен в храм святителя Алексия. В эти тяжелые годы он сумел наладить глубокую духовную жизнь общины, основал братство ревнителей православия в честь святителя Алексея Московского. Отец Алексей Мечев говорил отцу Роману: «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». В 30-е годы отец Роман был арестован, а храм разрушен. Священника приговорили к 10 годам лагерей на Соловках. Из-за полученной инвалидности срок заключения был сокращен. Вернувшись из ссылки, отец Роман жил в городе Малоярославец. Скончался священный исповедник Роман Медведь в 1937 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Адриана и Натальи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Мученики Адриана и Наталья вступили в брак молодыми всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклоняться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился к здравому разуму». Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепила мужа. За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила ее в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно скоро приставилась к Богу.

0: Наш церковный календарь продолжится рассказом о Владимирской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Владимирская икона Божьей Матери по церковному преданию вере наших славных предков написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат мя все роды. Благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божьей Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. В Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянии. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась величавая жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая жена есть Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречная икона, построили Сретенский монастырь.

0: Песнопение Божественной Литургии, Богородичный прокимен третьего гласа обиходного распева прозвучало в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

и Твои ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже

наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела,
и всей мыслью люблю закон Бога моего, но не вем Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,
и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствы, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Восьмое сентября – день начала страшной эпопеи ленинградской блокады. Для нашей страны и особенно для нашего города этот день навсегда останется одной из самых трагических дат. В 10 часов в рубрике «Непридуманное» вы услышите чтение воспоминаний о блокаде Ленинграда Лидии Загоровской, читает Людмила Зотова. В 10:30 слушайте передачу по книге Лидии Гинзбург «Записки блокадного человека», читает Мария Петько. В 11 часов начнется передача, подготовленная по блокадным стихам поэта Юрия Воронова, читает Чеслав Симонович. В 16:50 начнется передача об истории дневника Тани Савичевой. Рассказывает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан. 7 и 8 сентября в 17:10 слушайте беседы протоиерея Александра Степанова с профессором Никитой Андреевичем Ломагиным о его книге «Неизвестная блокада». Ежедневно в 00:30 книгу «За блокадным кольцом» для вас читает Людмила Зотова.
2: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни. Это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13:00 слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни», читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. «Незамеченные страницы» ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
1: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячева настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Перед причастием. Советы причастникам святых тайн по трудам святителя Феофана Затворника. Передача третья.

Готовясь бороться, не думайте, что всегда будете торжествовать. Часто придется только терпеть, неся одну тяготу. Часто придется видеть, что при всем желании быть исправным подкрадываются и прорываются промахи. Ведайте наперед, что все это в порядке вещей. Встретиться не ужасайтесь. Заранее это предвидя, и не ожидайте впереди иного течения жизни, как среди всяких противлений, волнений и неудач. Одним только запасайтесь — крепким мужеством, ни на что не смотря, стоять в начатом деле. И уж идите, не озираясь, и не слушая никаких внушений, какие будут всевать в вас тогда лукавый. Начнет он разжигать саможаление или навевать на вас то страх за жизнь, то опасение за расстройство быта, то непреодолимость преград к введению новых порядков новой жизни, чтобы отвратить вас от благого намерения вашего. Не слушайте и решительно изреките в себе определение: «Все приношу в жертву Господу, и состояние, и все труды, и самую жизнь. Не отступлю от своего решения, хотя бы жить мне было, как ходить по иглам». Такое безжалостное решение тотчас разгонит всю тучу смутительных помышлений и положит конец всем покушениям врага. Он бессилен бороться с теми, которые на смерть себя определяют для последования Господу, распявшемуся за нас. В решении сём видна тень крестной смерти, разрушившей власть его, и он бежит от него, как от огня. Тут смерть за смерть. Смерть во грехе пагубная заменяется готовностью на смерть в борьбе со грехом. Во спасение. И вот семя новой жизни о Христе Иисусе Господе нашем. Это одно — на всю жизнь должно быть положено и запечатлено обетом и твердой решимостью. А как пойдет жизнь, какие будут успехи и промахи, как встретят то другие, это все отдайте на волю Божию. Из опытов, замеченных в житиях святых, видно, что Господь по-разному ведет к совершенству тех, которые прилепляются к Нему теплой любовью и Ему посвящают жизнь свою. Попускает он и врагу действовать неприязненно, не отдаляя, однако же, при этом и своей помогающей десницы. Все Бог, но пути Его дивны и, главное, сокровенны. Даже сам руководимый узревает их уже после, озираясь вспять. Как уместна поэтому всегдашняя молитва: «Ими же веси судьбами спасимя». А с молитвой и предание себя в руки Божии всецелое, безвозвратное. Опасайтесь же и того, что до конца не доведете, хоть и усердно начнете. Помяните ликование Иерусалима, встречающего Господа Иисуса криками «Осанна», а спустя краткое время вопиющего «Да будет распят». Да, этого надобно бояться. Ибо мы часто сами пред собою и против себя бываем изменчивы. Уж на себя нечего полагаться. Вся надежда на Господа. Страха же не оставляйте, а поддерживайте Его то опасением оскорбить Господа возлюбленного, то боязнью, что ослабевший опять уже не взойдешь к такому воодушевлению, а тут ныне завтра смерть. После страх сей пройдет и заменится верным упованием спасения. Но теперь не оставляйте его. Он будет поджигать ревность и прогонять позывы к послаблениям, которые очень пагубны. Вследствие того у вас в сердце будет постоянное взывание: «О Господи, спаси же! О Господи, благо поспеши же! И ими же веси судьбами спасимя недостойного». Это называется болезненным в сердце к Господу припаданием. Враги сильны, и совнес внутри, не знаешь, как подымутся бури и собьют с толку, падешь и пропал, вот и вопий: «О Господи, спаси!»
Это и есть сердце сокрушенное и смиренное, о коем кающийся пророк Давид говорит, что его Господь не уничижает, не презирает, а внимает ему. Примите сие в мысль. Чувствуйте опасность и взывайте о помощи. Это чувство болезненного к Господу припадания из сознания окружающих опасностей, могущих прекратить течение духовной жизни и заглушить ее, должно быть постоянным чувством. Заметьте, кто имеет такое чувство, тот, значит, идет, и идет прямым путем. Это самый решительный признак. Вы, может, подумаете, дал бы Бог, чтобы решимость жить для Него подольше не ослабевала. Не подольше, а никогда не должно ей ослабевать. Заметьте, что эта готовность, иначе усердие работать Господу или ревность о Богоугождении или решимость посвятить себя на служение Господу точным исполнением Его заповедей, что все одно и то же, слова разные, а дело одно, составляет жизнь духовную. Когда есть эта готовность, жизнь духовная есть. Когда нет ее, нет и жизни духовной. Когда ее не станет, это то же, что дыхание духовное прекратится, и сердце духовное перестанет биться. Дух или умирает, или замирает. Поэтому-то первая забота вступающего на Божий путь и должна быть о том, чтобы всячески поддерживать и подогревать эту готовность, ревность и усердие. Можно этим одним и все последующие правила ограничить. То есть береги только эту ревность и готовность. Она сама научит и постоянно будет научать, что как сделать и как когда поступить. Заметьте это. Это вместе с предыдущим болезненным припаданием к Господу есть корень духовной жизни, охрана и ограждение ее. Врага этому коренному расположению и, следовательно, врага главнейшего определяют так — охлаждение. О, горькая и пригорькая вещь! Но ведайте, что не всякое умаление жара ревности есть пагубное охлаждение. Бывает оно и вследствие излишнего напряжения душевных сил или нездоровья. То и другое ничего пройдет. Бедственное охлаждение вследствие произвольного уклонения от воли Божией с сознанием и наперекор совести, вразумлявшей, останавливавшей, с пристрастием к чему-либо небожескому. Это убивает дух и пресекает жизнь духовную. И вот всего-то паче всего бойтесь. Бойтесь как огня, как смерти. Оно бывает вследствие потери внимания и страха Божия. Их и блюдите, чтобы избежать того страшного зла. Что касается доневольных случайных охлаждений вследствие истощения сил и нездоровья, то для них закон один — перетерпеть, ни в чем не нарушая заведенных благочестивых порядков, хотя они будут исполняемы без всякого вкуса. Кто терпеливо переносит это, от того скоро и отходит охлаждение, и возвращается обычная ревность, теплая, сердечная. Извольте и это принять во внимание и отселе положить, во-первых, никак не допускать произвольно охладиться ревности, во-вторых, в случае случайных охлаждений, тянуть и тянуть заведенные порядки в той уверенности, что это сухое исполнение дел скоро возвратит живость и теплоту усердия. Итак, раскаявшись, отвергнувшись греха, и приняв к сведению возможные на пути к Богу случайности, подвигнемся к желанному обету жить для Господа. Для этого воскресим живую веру в силу крестной смерти Христа Спасителя. Все грехи всех людей пригвождены ко кресту, а следовательно и наши. Оживим эту уверенность, и на сердце повеет отрадой, и возникнет оно к благонадежию тотчас, как согреется этой верой.
К сему приложим крепкую уверенность в том, что силы к исполнению обета нам будут даны, как только приступим к таинствам. В них никому нет отказа. Затем они истяжены Господом, чтобы их раздавать. Эта уверенность приведет в напряжение нашей силы и родит готовность усердно работать при такой помощи. Родится ли обет без уверенности в помощь свыше? Но, с другой стороны, придет ли и уверенность эта, если не помышляется об обете? Тут взаимодействие. И вот когда произойдет внутри нас это сочетание уверенности и готовности, дадим обет прочее единому Богу работать все дни жизни нашей. Сей сердечный обет по вере в Господа нашего Иисуса Христа, искренно произнесенный, развеет весь мрак, облегавший душу, и осветит все нити внутренней и все порядки внешней жизни нашей. Здесь заключается завет сердца с Богом во Христе Иисусе. Когда все это будет исполнено, вот вы и готовы к исповеди. А когда по исповеди получите разрешение во грехах своих, будете готовы и к святому причащению. На ваше искреннее раскаяние и твердую решимость работать Господу придет Господь в святых тайнах своих и вселится в вас, и вы будете в Нем. О велия и неизреченная милость Бога Всещедрого! Прочитав, однако, все, что предлежит сделать, не подумайте, у какая страсть, да где же это все сделать? Хотя бы и так было, нечего упираться ногами, потому что дело это первой важности. Но тут и трудного-то, и громадного ничего нет, все просто. Начните понемногу, и успеете все сделать как следует. Но если и не успеете все сделать, как бы хотелось, сделайте, как сможете. Господь не взыскателен на мелочи. Он ценит усердие и намерение. Ваши усилия всего себя пересмотреть Он примет как дело, уже совершившееся. Только не бросайте его, а имейте в виду продолжать и продолжать, пока доведете до конца. Главное же, то есть решительное намерение всего себя посвятить Господу, вы непременно должны в себе возбудить, укрепить и установить однажды навсегда. В этом неотложное условие к получению благодати, подаваемой в таинствах покаяния и причащения.

кающемуся изрекается всепрощение в таинствах покаяния. После того, как человек-грешник дошел до обета работать единому Богу, он должен спешить к таинству покаяния. Необходимость этого так велика, что все сделанное доселе без исповеди не только остается недовершенным, но и должно пропасть без цены. Весь свой вес, все значение и силу оно получает всем таинстве. Потому-то там, где нет таинства покаяния, нет и живущих истинно по-христиански. Первое, что делает необходимым это таинство, есть некоторая нетвердость, неопределенность и шаткость покаяния и обета внутреннего делания вообще. Перемена жизни внутри только задуманная, одна бывает нерешительная и нетверда. И порядок новой жизни, предначертанный в это время, шаток и неопределенен. Прочную установленность они получают в таинстве покаяния. Когда грешник в церкви откроет свои грехи и утвердит обет быть исправным, растопленный воск разливается неопределенно, но когда его вливают в форму и налагают печать, из него выходит нечто. И на внутреннего нашего человека надо наложить свою печать, чтобы он принял определенный образ. Это делается над ним в таинстве покаяния. Тут запечатлевает его божественная благодать Духа. Духовную жизнь получает человек от Духа Божия. Благодать Духа сорастворяется с нами, начинает жить и действовать в нас и производить жизнь по Духу. В кающемся доселе она действовала совне. Совне возбудила его, совне наблюдала все исправительные движения внутри и содействовала им, но еще не проникла внутрь, не вселилась. Это совершается благодатью в таинстве исповеди, а у обратившегося в первый раз к Господу в крещении. Как томимый жаждой от выпитой прохладной воды чувствует прохладу и подкрепление, так и горящий в огне раскаяния получает в таинстве покаяния окончательную услаждающую его горести и вместе укрепляющую силу. Что особенно делает необходимым таинство покаяния, так это, с одной стороны, свойство греха, а с другой — свойство нашей совести. Когда мы грешим, то думаем, что не только вне нас, но и в нас самих не остается следов греха. Между тем он оставляет глубокие следы и в нас, и вне нас, на всем, что нас окружает, и особенно на небе, в определениях божественного правосудия. В час греха решается там, чем стал согрешивший. В книге жизни он внесен в список осужденных и стал связан на небе. Божественная благодать не низойдет в него, пока на небе не изгладится он из списка осужденных, пока там не получит он разрешение. Но Богу угодно было небесное разрешение, небесное изглаждение из списка осужденных поставить в зависимость от разрешения связанных грехами на земле. Примите же таинство покаяния, чтобы сподобиться всестороннего разрешения и открыть в себя вход Духу благодати. Совесть, очищенная теперь, возвратившая нежность и чутье к нравственному порядку, не даст покоя, пока решительно не уверимся в прощении. Такова она в обыкновенном порядке нашей жизни. Не дает она нам и на глаза показаться к тому, кого оскорбим, пока не уверимся, что Он простил нас. В отношении же к Богу она еще разборчивее. Хотя в то время, когда человек возвышается до решительного обета, возникает в нем чувство, что он теперь не противен Богу. Но эта уверенность своя, и поэтому прочна быть не может. Ее скоро поколеблет сомнение, да так ли? Да не кажется ли мне все это? А сомнение внесет тревогу внутрь, и от тревоги внутреннее расслабление.
При этом жизнь не будет иметь ни твердости, ни стройности. Надо человеку услышать все прощения от лица Бога, чтобы, окончательно успокоившись уверенностью в милости Божией, действовать потом решительнее и тверже в этой уверенности. Пойдите же, исповедайтесь, и получите от Бога объявление о прощении. Твердо убедившись в необходимости сего таинства, идите к нему не как к какому-либо символу перемены жизни вашей или простому обычаю, а с полной верой, что для вас, как грешника, это единственно возможный путь спасения, что, минуя его, вы пребудете в числе осужденных и, следовательно, без всяких милостей, что, не вошедши в сию врачебницу, не возвратите здравия духу своему и останетесь, как были, больными и расстроенными, что не увидите царствия, если не войдете дверью покаяния. Такими убеждениями возродите в себе желание сего таинства. Приступайте к нему не как к месту мучения, а как к источнику благ. Кто живо вообразит себе тот плод, который рождается в нас от исповеди, тот не может не стремиться к ней. Идет туда человек, весь в ранах, от головы до ног, нет целости, а оттуда возвращается здоровым, во всех частях, живым, крепким, с чувством безопасности от будущих зараз. Идет туда под тяжким бременем, вся сумма прошедших грехов на нем, она мучит, отнимает всякий покой у него, а оттуда возвращается облегченный, обрадованный, в отрадном расположении духа, что получил хартию всепрощения. Будут прирожаться стыд и страх. Пусть! Тем и вожделенно должно быть сие таинство, что наводит стыд и страх. И чем больше будет стыда и страха, тем спасительнее. Желая сего таинства, желайте большего устыдения и большего трепета. Когда томились вы в нашедших на вас чувствах раскаяния и порывались приблизиться к Богу, не говорили ли «все готов перенести, только помилуй и прости»? Вот и стало по вашему желанию. Да не смущают вас находящий стыд и страх. Они вашего ради блага сопряжены с этим таинством. Перегоревши в них, вы больше окрепнете нравственно. Горели уже вы в огне раскаяния, погорите еще. Тогда одни горели вы пред Богом и совестью, а теперь погорите еще при свидетели, от Бога поставленном, во свидетельство искренности того уединенного горения, а, может быть, в восполнение неполноты его. Будет суд, и на нем стыд и страх отчаянные. Стыд и страх на исповеди искупают стыд и страх тогдашние, судные. Не хотите тех — испытайте эти. Притом всегда так бывает, что чем сильнее тревога, какую приходит исповедующийся, тем сильнее в нем утешение благодатное после исповеди. Вот где Спаситель воистину являет себя успокоителем труждающихся и обремененных. Такого ли Господа бояться? Искренно покаявшийся и исповедавшийся опытом знает эту истину и уже ни одной верой приемлет. Затем, припомнив снова все содеянные вами грехи и возобновив созревший уже в вас обет не повторять их более, восставите живую веру, что стоите пред самим Господом, приемлющим исповедание ваше, и рассказывайте все, ничего не утаив из того, чем тяготится совесть. Если вы приступили с желанием устыдить себя, то не будете укрывать себя, а изобразите, сколько можете полнее, вашу срамоту в падкостях на грехи. Это будет служить к насыщению вашего сокрушительного сердца. Надо быть уверенным, что всякий сказанный грех извергается из сердца. Всякий же грех утаенный остается в нем в большое осуждение, так как с этой раной грешник был близ врача всеисцеляющего.
Утаив грех, он прикрыл рану, не жалея, что она мучит и расстраивает его душу. Извергните же без утайки все тяготящее вас. Предел, до которого надо довести открытие своих грехов, тот, чтобы духовный отец возымел о вас точное понятие, чтобы он представлял вас такими, каковы вы есть, и, разрешая, разрешал именно вас, а не другого, чтобы, когда скажет он «прости и разреши кающегося», о них же содела согрешениях, в вас не оставалось ничего, что не подходило бы под эти слова. Хорошо делают те, кои, готовясь к исповеди в первый раз после долгого пребывания во грехах, находят случай предварительно переговорить с духовным отцом и рассказать ему всю историю жизни своей греховной. Таким нет опасности забыть или пропустить что-либо в смятении во время исповеди. Всячески стоит позаботиться о полном открытии своих грехов. Господь дал власть разрешать не безусловно, а под условием раскаяния и исповеди. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить «прощаю» и «разрешаю», Господь скажет «а я осуждаю».

0: советы причастникам святых тайн по трудам святителя Феофана Затворника читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

непридуманное. Дневники, письма, воспоминания. Россия, век 20.

За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации. Нина Капустина. Мы чудом вышли живыми из пекла. Я осталась одна из большого рода Капустиных и могу поведать о том, что выпало на нашу долю в войну. Жили мы в деревне Донец Оридежского района. Взрослые работали в колхозе. Я с 7 лет присматривала за детьми. Соберу малышню, носы повытираю, гулять поведу. Родители придут с работы, ищут детей, а мама моя скажет: «Ищите Нинку, и их найдете». Когда открыли ясли-сад, взяли меня, 9-летнюю, в няньки. Надену халат, подвяжу покороче и вместе со взрослыми принимаю детей. Здесь, в яслях, меня и война застала. Женщины разбежались по домам, оставив меня с 15 ребятишками. Домой вернулась поздно вечером, когда родители разобрали детей. Застала плачущую мать и младшего брата. Отца мобилизовали в армию, сестру на оборонные работы. Скоро война подступила и к нам. Через деревню гнали колхозный скот. Мы с ребятами доили коров, сливая молоко в большие бочки. Продукты пригодились, когда мимо нас потянулись толпы голодных беженцев. Запомнилась девочка с куклой на руке, тщетно зовущая маму, погибшую при бомбежке в Луге. Когда беженцы прошли, взрослые запрягли лошадей, нагрузили добром телеги и ушли в лес. Жили в шалашах, заготавливали сено, ягоды и грибы. В небе появились немецкие самолеты. Как было страшно, когда на землю полетели бомбы. За ними листовки, приказывающие жителям возвращаться в деревню. Пришлось вернуться домой, где вовсю хозяйничали оккупанты. Рубили заборы, деревья, гонялись за курами. Началась жизнь в оккупации. Люди копали картошку, собирали в поле колоски и мололи зерно на ручных жерновах. Надо было чем-то кормиться. Фронт отодвинулся далеко, но подступил к нам снова в феврале. На Сретенье 15 февраля 42 года донеслась стрельба и взрывы. Бомбы и снаряды рвались на кладбище, выбрасывая в воздух гробы и памятники. Наши наступали от Волхова, неся большие потери. Мы прятались в колодце на огороде, куда мама набросала мешки с зерном. Спустили вниз лестницу и пережидали бои под накатом из бревен. Но налетели бомбардировщики, и наш накат смело, как пушинку. Было так страшно, что я кричала: «Хоть бы убила!» А мама молилась. Вблизи загорелся скотный двор, и дым заполнил колодец. Мы кое-как выбрались из колодца и побежали в каменный двор, где были уже убитые и раненые бойцы и жители. Ночью, когда все стихло, вернулись в дом. Зима 41-42 года была очень снежной и морозной, но печку мы могли топить только по ночам. Днем над деревней висели немецкие самолеты и расстреливали из пулеметов все живое. Ранила в ногу моего брата, убила соседку. Однажды мама натопила баню, все помылись, а она едва намылила голову, как налетели бомбардировщики. Мама набросила на голое тело шубу и побежала к окопу у родника. Только успела вскочить в окоп, как бомба разнесла баню. Наступила весна, и верховые воды стали заливать колодец. На краю огорода у нас стоял сарай, от которого осталась одна крыша. Мы выкопали под ней землянку и прятались там во время бомбежки. Обстрелы и бомбежки повторялись ежедневно. 20 мая вышел приказ войскам и жителям отходить к Волхову. Мы собрали кое-какие припасы и двинулись вдоль узкоколейки по деревянному настилу. Я на ходу уснула и вместе с заплечным мешком, набитым сухарями, упал в канаву. Сзади шли солдаты. Один из них увидел мешок, потянул и воскликнул: «Да тут не только мешок, а еще и девочка!» В конце концов, я, мама, брат с сестрой, дедушка Вася и бабушка Таня добрели до просеки, ведущей к мясному бору. Здесь скопилась уйма народа. Жили в шалашах. А какая это защита? После каждой бомбежки оставались убитые и раненые. Еда, взятая из дома, скоро кончилась.
Мы вместе с военными искали падаль на болоте, заячью капусту и другую траву. Иногда нам с самолетов сбрасывали мешки с мукой и сухарями, но они чаще попадали к немцам. Милиционер из Рогавки Леонтий Николаевич Туманов распределял продовольствие, главным образом конину. У него были списки жителей, которые он уничтожил, готовясь к выходу из окружения 24 июня. В этот день солдаты с боем прорывались к мясному бору, а 25-го немцы снова захлопнули коридор. Мы блуждали по болоту и не могли найти выхода, всюду натыкались на огонь немецких автоматов. Солдаты с оружием еще могли где-то проползти, а куда было деваться женщинам с детьми? В поисках еды я, например,

Издеваясь, немцы фотографировали нас. На кочке лежала мертвая женщина, по ней ползал грудной ребенок. Женщины хотели его взять, но немцы не подпускали. Детский плач еще долго разносился по лесу. Ночью мы добрели до Керести, где горел костер и что-то варилось в чайнике. Здесь я нашла своих. Наутро, едва передвигая ноги, мы поплелись обратно к Рогавке. Здесь немцы загнали нас в овощехранилище, оцепленное колючей проволокой. Не давали ни еды, ни питья. Ночью я пробиралась под проволокой на станцию, где останавливались немецкие эшелоны, и под вагонами можно было найти корочки хлеба. Конвой направлял на меня автомат, но мне было уже все равно, убьют или нет. Как одичавшая кошка, я бродила по сожженной станции и однажды оказалась перед вагоном кухней. Повар, видно, пожалел страшную девочку и налил мне две консервные банки рисового супа, которую я принесла своим. Взрослые болели тифом, у брата гноилась раненая нога. Вскоре немцы погрузили всех жителей в товарные вагоны и повезли на запад. По дороге бабушка с дедушкой умерли, и нас всех выкинули из поезда на границе с Эстонией. Я очнулась от холода, оттащила маму на сухое место, промыла брату рану болотной водой и перевязала, оторвав подол своего платья. Рядом протекала река, к которой спускалось проволочное ограждение. Держась за проволоку, я переплыла речку. На том берегу старик удил рыбу. Он повел меня к себе на хутор, где меня накормили и предложили остаться, но я не могла бросить маму и брата. Старик дал мне торбу с едой, проводил и помог похоронить дедушку с бабушкой. Когда маме стало лучше, мы побрели лесными тропами к дому. Люди по пути попадались милосердные, делились картошкой, яблоками. До дому мы добрались, но не успели прийти, как немцы собрали всех живых и со станции Оридиш повезли в Прибалтику. Выгрузили нас в Латвии на каком-то полустанке. Сюда подъезжали хозяева и отбирали себе работников. Стоял декабрь, мы дрожали от холода, но нас никто не брал, вид наш был совсем не товарный. Поздним вечером приехала дама на линейке. Мы стали умолять ее взять нас к себе и обещали безотказно выполнять любую работу. Она сжалилась и привезла нас на хутор Симони, большой, богатый. Я стал доить коров, брат подносить им сено, а маму с сестрой ухаживали за свиньями. Но эта спокойная пора в нашей жизни продолжалась недолго. Немцы решили всех русских отправить в концлагерь города Мадены. Сестра подлежала отправке в Германию, но хозяин отвез ее на дальний хутор Язуб. В Мадене мы жили в бараке, месили голыми ногами гравий с цементом. Потом немцы отобрали подростков, и меня в том числе, для сдачи крови раненым офицерам. Привезли на какую-то станцию, а тут началась страшная бомбежка. Горели вагоны, взрывались паровозы, кругом стоял грохот и человеческий стон. Конвойные и узники разбежались в разные стороны. Пробегая мимо вокзала, я увидела вывеску «Динебург», ныне «Даугавпилс». Женщина-латышка схватила меня за руку и отвела в больницу, где меня спрятал старый доктор. Через какое-то время он раздобыл мне пропуск и билет на поезд. Я доехала до Мадены и выпрыгнула из вагона искать своих. Город горел, люди прятались в щели за бараками. Я бегала от одной щели к другой и кричала: «Мама! Мама!» Вдруг слышу: «Дуняша, твоя Нинка нашлась!» Той же ночью мы ушли к сестре на хутор Язуб. Здесь также бомбили и обстреливали. Но мы уцелели, дождались освобождения и осенью 1944 года вернулись на родину.

Лидия Дубровская. Война всколыхнула и зло, и добро. Родилась я в 1933 году в деревне Остров. Отец, Федор Иванович Лукин, был из зажиточных крестьян. В колхоз вступать не захотел и стал железнодорожным мастером на Балтийской дороге.

0: недалеко от Гатчины, в Пудости, построил большой дом, где до войны жила наша семья. Держали корову, птицу, не нуждались. Когда началась война и стали бомбить Гатчину, отец сказал: «Собирай, мать, вещи, отвезу тебя к Ольге. Туда немец со своей техникой не проберется». Мамина сестра, Ольга Петровна, жила в острове. Ее гостеприимный дом все сестры на лето привозили своих детей. Мы с братом Мишей, он был на 2 года старше меня, еще не понимали, что значит война, и радовались переезду. Я складывала свои игрушки в старый Мишенькин портфель, с которым вскоре должна была пойти в школу. Папе дали вагон. Он перегнал его на Витебскую ветку и привез нас в Чёлово. Всех поразила непривычная пустота на станции. Ни одного состава на путях. Идет молоденький боец, видно, отстал. Заросший, оборванный, в обмотках, спрашивает: «Отец, поесть нечего?» А мы как раз выгружали вещи, складывая их возле бомбоубежища. Накормили солдата. Он рассказал невеселое: «Немец уже в бару. Беги отсюда поскорее. Железнодорожников он истребляет в первую очередь». Тут появилась дрезина, со всех сторон обвешанная железнодорожниками. «Давай сюда!» — закричали папе. И он уехал. Мы дождались темноты и лесом пробрались в остров. Деревня была оккупирована, но немцы появлялись только днем. Муж тети Оли, Иван Федорович Гусаров, был до войны председателем колхоза, а теперь считался старостой. Днем немцы придут. «Матка, ку-ку-ко, яиц требуют. Ночью партизаны приходят за хлебом. Как же мне-то быть?» — спрашивал дядя Ваня. «Ты им давай, что просят», — отвечают партизаны. «А нам только хлеба». У прабабушки Домны стояли немцы. Они занимали большую переднюю комнату. Солдаты в зеленой полевой форме никого не трогали, но вели себя непристойно, и бабушка даже убрала со стены иконы, чтоб не осквернили. Иногда днем наезжали каратели в черной форме с буквами «СС», на подводах, запряженных откормленными лошадьми. Шуровали штыками в сараях, отыскивая партизан. Грозили дяде Ване: «Будешь кормить партизан, убьем!» Сколько раз он стоял под ружьем, повторяя одно и то же: «Воля ваша, не знаю никаких партизан». В феврале в деревню пришли части Красной Армии, и остров оказался на переднем крае обороны. Вокруг были болота, и только одна дорога вела в соседние деревни, где стояли немцы. Жители выходили дежурить на дорогу. Мама, помню, отправлялась на дежурство, накинув на себя простыню и наволочку для маскировки. Прожили мы так до весны. А в мае наши части стали отходить. Жителям было приказано уходить с войсками к мясному бору. Мы снова собирали вещи, но много ли унесешь на себе? Все остальное закопали в яме. Дома военные поджигали, чтобы не достались немцам. Помню, как шли по шпалам узкоколейки, ночевали в лесу на кочках, в шалашах из веток. Продукты скоро кончились, ели все подряд. Траву, кислицу, кору деревьев. Где-то нашли конскую шкуру и полили ее на костре. Она скручивалась спиралью, пахла жареным. Постоянно стреляли. Дядя Ваня хорошо определял, куда упадет мина. Бум! Это на нас, бежим! И мы перебегали на другое место. Бум! Не бойтесь, это через нас. Не знаю, сколько мы так прожили, тогда казалось, что очень долго. Но вот настал день, когда от узкоколейки донеслись крики: «Рус, сдавайся!» К нам подошли 2 молоденьких, изможденных красноармейца с коровой и сказали дяде Ване: «Отец, мы все равно решили не сдаваться. Сделай милость, застрели нас». Дядя Ваня растерялся: «Да что вы, ребята, разве так можно?» Бойцы отдали нам корову и отошли в кусты. Раздался выстрел, за ним второй. Мы бросились к ним. Оба были мертвы. Покончили с собой выстрелами в висок. Мама, плача, укрывала их еловыми ветками. Кто-то прирезал корову, разделили мясо и побрели в сторону узкоколейки. Помню разбитый танк на дороге, горящий грузовик с мертвым водителем. К одному большому дереву сползались старушки, они уже не могли ходить. Среди них оказалась и наша баба Домна, опухшая от голода. Мама заплакала: «Ой, баба Домна, что же делать? Панька, спасай детей. А я не сегодня, завтра помру». Мы вышли на поляну и увидели немцев с автоматами и собаками. Они стояли и смотрели, как люди выходят из леса. Один немец подозвал к себе моего брата и дал ему кусок хлеба с маслом. Так и вижу. Возвращается к нам беленький, худенький Миша и осторожно несет хлеб в вытянутых руках. Поплыли дальше, в сторону острова. Встретились еще немцы, спрашивают, «Мыло есть?» У мамы оказался сбереженный кусок мыла, и она обменяла его на хлеб. В острове все было сожжено, а яма с вещами разграблена. Уцелела только выброшенная на обочину швейная машинка. Пошли в бор, где жила дочка бабы Домны, тетя Ксения. Встретила она нас неприветливо. Осенью в бору появились власовцы, расселились в домах. К зиме стало совсем голодно. Мама погрузила машинку на санки и пошла по деревням обшивать людей. За шитье платили продуктами. Вернулась недели через две и привезла кусок парашюта. Дорогой повстречались партизаны и дали шелку на рубашке. Спустя два дня мы сидели с мамой в комнате. Я порола парашют, а она шила, как вдруг открывается дверь и появляются два автоматчика. Маму увели к старосте барону. Наутро мы с Мишей пошли, как обычно, в школу. Школа работала и при немцах, но учили в основном только молитвам. Ребята кричали нам: «Лукины! Вашу мать немцы повезли!» Мы кинулись вслед и увидели в удаляющейся поводе свою маму, без пальто, только шаль на плечи наброшена. Ее увезли в Волость. Оказывается, в бору появились партизаны, и тетя Ириша где-то сказала, кому, как не нашей, их привезти. Даже власовец, живший по соседству, возмутился: «Вот сволочи, своих предают!» Когда маму увезли, она плакала и просила прощения, а тетя Ксения нас выгнала. Мы пошли к тете Оле. Она часто потом вспоминала. Смотрю и вижу, это же копяшечки мои идут. Хоть и своих у нее было четверо, она приняла нас и ни в чем не обделяла. Через месяц пришла мама, но только после войны мы узнали, что с ней тогда произошло, как издевались над ней власовцы и решили казнить. Накануне казни принесли котел картошки, велели вычистить. «Чищу я», — рассказывала мама, — «и плачу, плачу». Сторожил меня немец лет 35, лицо симпатичное, смотрит на меня по-доброму. Я ему и говорю: «Свой киндер, кляйн», мол, «твой детей у меня маленьких». Немец оглянулся, нет ли кого, и говорит по-русски: «Я учился у вас до войны. Мы не все по своей охоте воевать пошли. Отец мой в Первую мировую был в русском плену и мне сказал: сдавайся, если можешь. Напиши, в каких деревнях и у кого ты была, а я постараюсь помочь». Мама все написала, и немец, попросив несколько лыжников, отправился проверять, правду ли говорила мама. Все сошлось, и пришел день, когда отворилась дверь, и ей сказали: «Цурюк, всю жизнь буду молить за тебя Бога», — сказала мама тому немцу и перекрестила его на прощание. Мы вернулись в бор, но жить у тети Ксении не стали. Поселились в зимовке у Маланских. Немцы сказали хозяевам, чтобы эта семья здесь жила. Скорее всего, за нас похлопотал тот власовец, что возмущался тете Иришиным предательством. В октябре 1943 года немцы стали отправлять жителей на запад. Подогнали подводы. Мы погрузили на телегу узелок с вещами, мешок с мукой, сами пошли следом. Подошел немец-конвоир и посадил нас с Мишей на подводу. Дети должны ехать. В Ориде же нас втиснули в товарные вагоны, привезли в Латвию. В моей метрике появился штамп «Военно-пленный из оккупированных областей СССР». 23 ноября 1943 год. Здесь нас раздали богатым латышам в качестве работников. Мы попали на хутор Миздалат, где уже было несколько работников. Хозяйка оказалась доброй, подарила маме красивое платье с передником и поручила готовить. Помню длинный стол, за которым мы обедали. На тарелках творог, а мама приносит огромный таз масла. Еще мама прила шерсть, а Миша работал в свинарнике. Кормили нас хорошо, и мы постепенно стали забывать, что такое голод. Потом нас перевели на хутор Малстолдат, к ветврачу. Хозяева тоже были добрыми людьми. Питались мы вместе с ними. Запомнилась вкусная молочная каша, путра. Здесь и я работала, пасла коров. В конце 1944 года хозяин пришел домой расстроенный. Всех трудоспособных русских увозили в Германию. От первого отряда хозяин откупился, от второго не удалось. И вот мы снова в эшелоне. Привезли в Ригу. Здесь погрузили на пароход на верхнюю палубу. Летают наши самолеты, но не бомбят. Видно, прослышали о нас. Попали мы в Мюнхен-Дахау. Лагерь, огороженный проволокой, лают собаки. Погнали в санпропускник, заставили раздеться. Здесь мы испытали еще одно унижение. Голых женщин охранники подгоняли плетками, как скот. «Шнель, шнель!» Вскоре нас перевели в город Ингельштадт под Мюнхеном. Лагерь располагался возле железной дороги, его часто обстреливали и бомбили. Однажды во время обстрела с верхних нар на нас потекла кровь. Осколками убила женщину с ребенком. Все чаще бомбила американская авиация. С сигналом воздушной тревоги все бежали в убежище. Мама с Мишей работали на железной дороге. Потом маму перевели в столовую, где готовили еду для заключенных. Продукты выдавались плохие, мука с червями, и мама жаловалась, что выбрать их не было возможности. Поварихой работала немка, которая ругала войну и махала поварёшкой перед портретом Гитлера. «Это ты и всё устроил!» Детям разрешалось выходить из лагеря, и мы ходили по Бауэрам побираться. Немецкие женщины всегда подавали. Оглянутся, нет ли кого поблизости, и заведут в дом. Дадут и бротмарки, и пфеннинги, чтобы мы могли выкупить хлеб. Одна только, помнится, сказала: «Сталин накормит». Однажды случился налет. И я оказалась одна на пустой улице. Из дома выбежала женщина, схватила меня за руку и увела в свое бомбоубежище. Во время налета разбомбила наш барак, и мы снова остались без вещей. Нас поселили в первом этаже большого пятиэтажного дома. Рядом были частные дома. Я познакомилась с 9-летним мальчиком Вилли. Он звал меня Литкой-партизанкой и кидал в окно яблоки. Помню высокого худенького мальчика в кожаных шортах с перекрещенными лямками на груди. Жив ли он сейчас, этот Вилли из пригорода Ингельштадта? И помнит ли он апрель 1945 года и русскую девочку Лиду, которую угощал яблоками? У Миши заболели глаза, и его поместили в больницу. Я ходила к нему. Соседями по палате были молодые, красивые греки. Они плели корзинки из соломы, научили и Мишу. Миша сказал: «Передай маме, что мы теперь всегда будем сыты. Я буду плести корзинки, и мы сможем их продавать». Потом случился сильный налет. Американские самолеты летели партиями по 20-30. Мы кинулись в одно бомбоубежище, не пускают, в другое тоже. Вбежали с мамой в беседку и легли на пол. На нас еще люди. Когда налет кончился, люди сверху были мертвы. «Эти немцы нас спасли», — сказала мама и вдруг вскрикнула. «Ой, Мишенька!» — страшное предчувствие не обмануло ее. Во время налета погиб в больничном бомбоубежище наш Миша. 2 дня мама провела на раскопках. Живыми откопали 5, оказавшихся возле дверей. Была среди них и белорусская девочка Аня. Она рассказала, что перед бомбежкой Миша ушел вглубь убежища играть с греками в домино. Все это время мама поддерживал полицейский, участвовавший в раскопках, давал ей хлеб, достал гроб за 10 марок, и мама похоронила Мишу в отдельной могиле, поставив крестик. Остальных похоронили в общей могиле, у кирпичной стены за кладбищем. Через 2 дня пришли американцы, выдали нам значки, отличающие нас от местных, и разрешили брать в магазинах кому что нужно. Было много негров. Они приносили нам одежду, кукол, особенно хорошо относились к детям. Видимо, скучали по своим. Сделали общую столовую, где мы питались вместе с чехами и поляками, хорошо кормили. После обеда устраивали танцы под музыку. А в деревнях еще не знали, что окончилась война. К нам пришли 2 наших летчика, побывавших в плену, предложили вместе объезжать бауэров, крестьян, и собирать русских работников. Мама отпустила меня. Мы ездили по хуторам и спрашивали: «Русские есть?» Нас уговаривали ехать в Америку, но согласились только несколько украинцев и поляков. Большинство не могли дождаться, когда поедут домой. В июне 1945 года мы возвращались на родину. Американцы посадили нас в вагоны, дали с собой пакеты с провизией, столовые приборы. Мама накопила мешок сухарей, которыми часто угощали негры. Едем через Германию, а на обочине стоят немки с детьми и так же, как мы когда-то, просят подаяния. Мама набирала полный фартук сухарей и выносила им на остановках. Я, помнится, еще сказала: «Зачем ты все раздаешь?» А мама заругалась: «А ты забыла, как сама голодала, и люди тебе подавали?» Ехали долго, с перерывами. Помню, что какое-то время жили в румынской Мазанке, и хозяйки угощали шелковицей и сливами. Мы попали, наконец, в состав, следующий к Ленинграду. В пути у нас украли вещи, кое-как добрались до Гатчины. Знакомый железнодорожник рассказал, что нашего дома нет, а отец жив, работает на железной дороге. Мама заплакала, знакомый говорит: «Побереги слезы». Оказалось, что отец не надеялся увидеть нас живыми и женился вторично. Даже упрекнул маму: «Если б ты мне сына сохранила». К нам он вернуться не захотел. Поселились мы с мамой у одной старушки. Холодно, топить нечем. За зиму я трижды болела воспалением легких. Потом мама устроилась работать на подстанции и получила 10-метровую комнату. В 11 лет я пошла в первый класс, а с 16 уже работала на заводе ПТО, подсобной. Я окончила техникум, много занималась общественной работой. Выбрали завком, хотели направить в облсоцпроф, да побоялись, что буду встречаться с иностранцами, а в плену была. Через всю жизнь прошло это военное лагерное детство, и забыть его невозможно. За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации 1941-1944 годов. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил общемосковский крестный ход. В Тверской области открыт памятник 3 игумена. Об этих и других событиях более подробно. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом крестного хода предстоятель Русской Церкви совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, который прошел от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Дигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стен Новодевичьего монастыря был совершен молебен московским святым. По оценке официального представителя МВД России, в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил в концертном зале «Зарядье» торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города. 6 сентября одновременно с общемосковским крестным ходом в Иркутске состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В шествии по центральным улицам города приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба Иркутской епархии. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии также пронесли мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед началом крестного хода митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались с литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавили митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. Участниками шествия также стали представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жители города. На площади графа Спиранского для паломников были открыты для поклонения мощи святителя Спиридона Тримифунского и святителя Иннокентия Иркутского. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и представители греческой делегации. Святыня будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября. В Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка установили памятник 3 игумена, созданный семьей скульпторов Плохотских. Памятник осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью: первому патриарху московскому и всея Руси, святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости. Это мастера Дивеевской глиняной игрушки Майя Лаврова.
1: Здравствуйте.
0: Анна Барабанова.
2: Здравствуйте.
0: Светлана Трофименко.
3: Да, добрый вечер.
0: Ирина Никифорова.
4: Добрый вечер.
0: И Анжела Снежкова.
5: Здравствуйте.
0: Я рада, что мы такой большой компанией сегодня собрались. И, как я понимаю, мы будем говорить о выставке, да, о таком фестивале, можно даже сказать, Дивеевской игрушки, который пройдет прямо в эту субботу, 5 сентября. И называется этот фестиваль «Радость наша». Вот я бы очень хотела, чтобы вы нам рассказали об этом фестивале.
1: Мне можно рассказать?
0: Как
1: я с радостью это сделаю, потому что этот фестиваль родился еще в прошлом году. И мы провели уже в прошлом году первый фестиваль «Радость твоя». И в этом году и он настолько хорошо прошел, он настолько понравился людям, которые на него приходили, и мастерам, которые приехали, и родоначальнице игрушки, которой мы занимаемся, Наталье Григорьевне Крушинской, что совместным советом было принято решение продолжать и продолжать. И, конечно же, как только в прошлом году фестиваль прошел, в этом году мы сразу же начали подготовку к этому фестивалю. Вот. И поскольку мы расширяем пространство, расширяем идеи, расширяем возможности, то название, соответственно, тоже расширилось. И сначала была радость моя, потом радость твоя, а теперь уже радость наша.
0: Ну, это прям такой богословский момент, да, когда вот объединение совершается, да?
1: Да, и вот в этом и названии, наверное, заложена такая вот основная, даже не идея, а такой основной дух этого мероприятия. Потому что вообще вся Дивеевская игрушка, она про радость. Она радостью рождена, ради радости задумана была, ради радости она продолжается, и радость она дарит. И нам, тем, кто лепит, и тем, кто дарит, и тем, кто смотрит. И так вышло, что эта игрушка просто из маленького кусочка земли стала людей объединять. Она стала дарить вдохновение. Вот игрушка дарит вдохновение, например, написать поэзию, написать стихи, издать книгу. Дарит вдохновение подружиться. Дарит вдохновение, например, лепить с детьми, а потом играть в спектакли. И вот это такое какое-то чудо, вообще все это происходит каким-то совершенно чудесным образом. И я практически уверена по благословению Божьему. Поэтому этот фестиваль мы очень ждем, и нам самим интересно, что же из этого всего родится. И мы хотим этим прямо вот насладиться и напитать тех, кто придет.
0: А расскажите мне вот какие вещи. Что будет вот в этот день? Это будет в Федоровском соборе, так же, как в прошлом году. Ну, в доме Причта.
1: Да,
0: в Федоровском соборе.
1: Да. Мы в этом фестивале создали такую многоплановую программу. Он будет проходить в большом зале, где будет постоянно целый день действовать ярмарка, где можно будет посмотреть игрушки и маленькие, и большие, приобрести, если захочется. Но там еще будет выставка игрушек мастеров, которые приезжают со всей России. У нас заявлено 26 участников из разных регионов, и каждый участник везет одну, которая хочет на выставку поставить игрушку. Такого в прошлом году, кстати, не было на фестивале. И у нас есть прекрасный рояль, на котором они будут расставлены. И будет у нас прекрасный экскурсовод Анжела Викторовна, которая проведет экскурсию по этой выставке и расскажет посетителям о философии, его стилистике и вообще вот о Дивеевской игрушке на базе выставки. То есть уже ярмарка есть, выставка есть. Также у нас будут идти мастер-классы. Каждый час с 11 утра до 6 вечера мы готовы проводить мастер-классы для всех, кто захочет, и для детей, и для взрослых. Одновременно по 10 человек каждый час может лепить бесплатно, без ограничений вообще в каких-либо там возрастных.
0: Надо записываться или просто вот как-то стихийно? Просто, кто придет, кто-то...
1: Да, просто можно приходить, но у нас есть расписание, и мы так в этом году сделали, что каждый мастер, который захотел из другого города, из других городов провести, они будут проводить. Потому что с питерскими мастерами наши питерцы могут полепить и так весь год. А вот, например, полепить с мастерами из других городов, то это у них появится такая возможность. Вот. И также у нас еще будет на этом фестивале творческая встреча с Натальей Григорьевной Крушинской, с основоположницей игрушки. А она такой светлый, теплый человек, она так хорошо говорит, и она вот как сердечко мажет прямо маслицем. И поэтому все ждут, люди, которым мы рассказываем про нее, что она приедет. Она не часто бывает в Петербурге, и все ждут, что они придут и смогут с ней познакомиться. И это у нас заявлено.
0: Так, а в котором часу будет встреча?
1: Вот творческая встреча с Натальей Григорьевной. Она прямо в самом сердце дня, 12 часов дня, официальное открытие и творческая встреча с Натальей Григорьевной. Вот. И также мы, конечно же, не смогли обойти вниманием нашу прекрасную, любимую Анжелу Викторовну. Она расскажет обязательно сейчас о том, что она будет. У нас будет творческая встреча с Анжелой Викторовной. Она тоже мастер дивеевской игрушки. Она поэт. И она издала книги, которые вдохновлены как раз дивеевской глиняной игрушкой. Там прям целые сюжеты детского театра. И мы будем и театр показывать по этим игрушкам, и поэтому у нас также будут глиняные спектакли несколько в течение дня. И я взяла на себя смелость заявить несколько мастер-классов по глиняному театру для детей. То есть те дети, которые придут, смогут в определенное время, они там заявлены, и в это время смогут после небольшой репетиции для своих родителей под моим руководством сыграть глиняный спектакль.
3: Полепить и сыграть.
0: А какие сюжеты? Вот расскажите.
3: Я скажу о том, о чем Майя пока еще не сказала, но мне кажется, что это поважнее многих пунктов других программы. В этом году будет работать такое особенное пространство для детей, такой стол, на котором мастера поставят свои игрушечки, которые можно брать в руки. Вот выставка – это когда руками не трогать. Да. Игрушки на ярмарке – это те, которые нужно купить. А вот стол, где выставлены игрушки мастерами, и дети могут прийти, брать в руки, разглядывать,
0: играть.
3: Вот это у нас именно в этом году задумано. Это прекрасная Майина идея. Мы все ее подхватили и поддержали, потому что она просто в воздухе витает, когда с ребятишками работаешь и показываешь им спектакль, предположим, глиняный театр. Видно, как они дожидаются окончания этого спектакля, чтобы уже поскорее подойти поближе к этой сцене импровизированной. И вот здесь вот уже потрогать всех этих героев глиняных. Вот. В этом году будет такая возможность. Мне кажется, это очень хорошая инициатива, и это очень важно, то, что придумано. И ребятишкам можно приходить и не бояться. Вот я возьму и вдруг разобью. Нет, все будет хорошо. Этими игрушками можно будет как раз поиграть. Чудесная история. А про книжечки, да? Ты хотела, чтобы я уже про книжечки рассказала?
1: Ну, конечно.
0: Да, интересно. Принесли книжки, да.
3: Вот книжечки здесь. Я принесу их на фестиваль обязательно. И на этом фестивале будет уже несколько сюжетов из этих книжек, сказочек, разыгрываться в глиняном театре. Вообще, эта идея глиняного театра, она, ну, это мне так казалось, что она для меня такая спасительная. Я в свое время приехала к Наталье Григорьевне, вот вылепила что-то своими неумелыми ручками, и они, эти игрушечки, настолько поразили меня своей живой какой-то сущностью, они вот совершенно живые. Представить себе, что они потом встанут на полочку пылиться, я никак не могла. Надо было им жизнь придумать. И я стала для них сочинять сказки, в которых они могут двигаться, играть и продолжать свою жизнь таким образом. И вот, собственно, первая сказочка родилась именно потому, что я там в первую встречу с Натальей Григорьевной налепила героев для себя.
0: А кто это был, интересно, вот для первого спектакля?
3: Вы знаете, самое главное, что мне хотелось обязательно обыграть, это печка. Вот «Сердце дома». Печка была, на печке сидел такой внучок, и, конечно, кошка на печке, и, конечно, курочка в лукошке, и, конечно, хлеб там вот на этом, как это называется, устье печи, да, и вот все, что нужно, и валеночки где-то сохнут, и чудесное совершенно. Печка – это такое увлекательное занятие было ее делать, это ты вот что гнездо вьешь, честное слово, и...
0: Эту вот печку,
3: а вот еще одна, это маленькая печечка, да, такая у меня вот тогда мы
0: тут лепили ребеночек большую, и котик,
3: вот ребеночек,
0: вместе,
3: котик
0: да.
3: чудесный.
1: Это вот Светлана.
3: И получились герои сказки,
1: Майя.
3: Которые, собственно, мы там лепили с Натальей Григорьевной героев сказки, которую она нам тоже показала. Из лукошка достала. Из лукошка достала, какую-то небыличку прочитала нам, и оказалось, что они так весело живут, выпрыгивая из лукошка прямо вот сюда. И достаточно для глиняной игрушки того, что ее просто достал мастер и поставил. И уже сцена, и они уже как-то играют, и они уже вот освещают все это жизнью своей чудесная. И вот из этих героев, собственно говоря, сложилась сказочка «За весной в зимний лес». А у веселой речки, в домике с крылечком, дед да баба жили, лазили, дружили, людям помогали, горе бед не знали. Помолятся тихо, вот и мимо лихо. Вот, ну и так дальше. В общем, что там, незатейливая история. Зима пришла, стало холодно, весны бы дождаться, а весна никак не хочет приходить, а зима никак не хочет уходить. И пошла внучка в лес, и стала там в лесу эту весну искать. И как она ее раздобыла? Да она просто согрела своим сердечком добрым всех зверей, которые к ней навстречу вышли. Аж снег растаял, и ручеек побежал, и брызнул в окошко. Ну все, весна пришла. Прочитала такую сказочку чудесную. Я, значит, рассказывала детям и показывала уже с этими своими игрушками, когда работала в художественном музее. И они понравилось очень. И они на следующий год тоже решили прийти. Послушать сказочку, но то же самое не станешь рассказывать, да? И тогда с этими же героями мы решили еще и блинов напечь. И блинами заманить солнце и весной. Получилась вторая сказочка из этой книжки. Это сказочка «Как на масляной неделе». Герои те же, печка та же, а история еще с печеньем блинов и с рецептом даже этих блинов. Ну, чудесно. Вот встретили еще раз весну. А еще одна сказочка из этой книжки – это осуществление моей мечты. Мне всегда очень хотелось, чтобы у меня в доме был вертеп. И вот эта возможность слепить вертеп своими руками из дивеевской глины. А когда есть возможность, ну вот это какое-то таинство. Вот я, наверное, не расскажу это словами, но это было здорово. Я его вылепила, этот вертеп, я его выстроила у себя дома. И начала складываться сказка «Рождество». Самая, может быть, дорогая для меня сказка. И я с удовольствием ее показываю. Вот уже «Солнце в ладошках» приглашали меня на Рождество. У них сложился свой проект чудесный. Они налепились ребятишками этих вертепов. И они потом устроили праздник этих вертепов. И только в заключении там вот моя была сказочка, которая была так тепло принята ребятишками и их родителями, что вот, да, Майе пришлось придумать следующий проект, чтобы продолжить
1: эту сказочку. Мы как раз и планируем на фестивале показать.
3: На фестивале покажем «Рождество». Я ее очень люблю, эту сказку, и мы обязательно ее покажем. Если это интересно, то надо приходить и слушать, и смотреть. Еще в этой книжечке есть сказка, собственно, про дивеевскую игрушку. Собственно, потому что нужно было ребятишкам как-то рассказать эту чудесную историю, как вот она родилась, эта дивеевская игрушка у Натальи Григорьевны. Ведь совсем не случайно то, что она приехала в Дивеево из своего Запорожья, вот откуда-то из тех краев, Курские земли, Запорожские земли, там ее корни. И она вот вдруг приезжает все-таки в Дивеево, не вдруг, приезжает к батюшке Серафиму. И детям, конечно, многие вещи как-то по-сказочному лучше представлять, да? Поэтому у меня есть вот добрый старец Серафим, который рассказал людям про то, что землица Дивеевская будет дороже золота, а люди стали из этой глины горшки лепить, икринки. А горшок в печку поставишь, он там закоптится и не блестит уже больше. И не видно всей красоты этой глины. И люди перестали уже эти горшки лепить, стали в магазине покупать кастрюльки и забыли про глинку. А тем не менее глинка-то особенная, дивеевская, да, и батюшкой Серафимом вот как-то оцененная в свое время. И глина лежала там и ждала, когда же придет человек, особенный человек, с красивой душой, и найдет эту глинку, и научится из нее радость лепить. Вот у них договор был такой. Приехала туда Наталья Григорьевна, а он ей шепнул на ушко. Нет, не на ушко, он ей шепнул прямо в сердце, вот в этой сказочке так написано, и шепнул прямо в самое сердце, что никому не слышно, а только ей одной слышно. Я тебе подскажу, где глинку найти, только уж ты научись из нее радость лепить. И вот она нашла эту глинку и слепила ангела первого своего. И стала лепить дивеевскую игрушку. Что это такое, если не радость? Если на эти игрушки смотреть, то совершенно понятно, что это и есть радость. И Наталья Григорьевна ее лепит, и мастера, которые у нее учатся, лепят эту радость. И радости этой нет конца. Вот такие вот сказочки собрались в этой книжке. Называется она, так и называется, «Глиняная радость». Сказки для домашнего театра и дивеевской глиняной игрушки.
0: Чудно. То есть можно хоть вертеп сделать, хоть какую-то свою любимую сказочку, например, да, и конечно, налепить персонажей, конечно, и ее разыгрывать.
3: Конечно. Это очень... Вот дивеевская игрушка – это очень семейная история. И эта сказка, которая может начаться как совместное чтение, чтение вслух, семейное. Кстати, чудесная традиция, да? Вот как хочется, чтобы она жила в семьях, читать вслух. И любимые сюжеты, и любимые герои, конечно, вот ищут какого-то продолжения. Хочется их принести уже в свою семью, вот так, ну, вылепить из глины, предположим. И пока лепишь из глины этих героев, ведь наговориться можно обо всем, о самом главном и о самом важном. Можно поговорить, пока лепишь этих героев, и пока размышляешь об их характерах, об их отношениях. У родителей здесь просто масса возможностей детям сказать что-то очень важное. Очень, в другой ситуации не скажешь. А вот тут как раз с этими игрушечками так и поиграешь в какие-то очень важные вещи. Вот, и поговоришь об этом. Ну и дальше... Кто-то музыкой занимается, кто-то декорации делает, да. Это театр на табуретке. Собрал сцена, это вот у меня, например, так начиналась обувная коробка. А декорации это там, я не знаю, мамин любимый платочек, предположим. Вот, и там начинают жить эти игрушки в любом сюжете, в любой сказке совершенно. Мои только вот для того, чтобы... Вот эти сказки, они для того, чтобы ожили те игрушки, которые вот уже налепились, дивеевские. Но самое большое достоинство этой книжки-то ведь в том, что она проиллюстрирована фотографиями дивеевской игрушки. И можно увидеть, как они живут в доме вот на этих фотографиях. Здесь фотографии замечательных мастеров. Вот, кстати, я открыла сразу на страничке, а это фотография Майяных, Майи Лавровой, вот вертепа рождественского. Вот такая чудесная Мария
0: с младенцем.
3: И вот такой чудесный младенец. У меня тоже есть Мария. Вот эта история рождественская, да? Она здесь, на этой фотографии. Но вот это же какое чудо.
0: Ну да, да, да. Друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире, и у нас в студии мастера дивеевской игрушки. Вы можете задать любой вопрос, дорогие радиослушатели, звоните нам 328-29-32. Это Град Петров, культурная реакция, 328-29-32, наш телефон. А у меня вот какой вопрос есть. Скажите мне, как изменилась ваша жизнь и изменилась ли, когда вы стали заниматься дивеевской игрушкой? Потому что, ну, смотрите, тут ведь обычно как? Вот мы говорим, что, ну, это святой Франциск так, например, говорил, что истинная радость – это то, что ты носишь в своем сердце, и что невозможно разрушить. То есть вот я могу оказаться в ситуации, когда меня там обижают, не понимают, не знаю, что делают, увольняют с работы, там всячески притесняют. А вот у меня все равно внутри есть какое-то такое место, где живет Бог, и с этим ничего нельзя сделать. Ну, человека даже можно посадить там в концлагерь, да, вот были такие христиане, которые прошли через самые тяжелые испытания. И все равно у них вот эта радость внутренняя была абсолютно неразрушимая. Но бывают же и другие истории, когда, ну, какое-то хорошее дело или какая-то такая внутренняя жизнь, которая у нас начинается, она начинает как-то делаться заразной и проникает там в нашу семью, да, в наши отношения с близкими. Вот я когда вас слушала сейчас, дорогие, то я подумала, что дивеевская игрушка – это такая история все-таки очень, ну, какая-то конкретная, да, которая может вовлекать. Поэтому я вот про это и спрашиваю. Вот произошли какие-то в вашей жизни хорошие события, когда вы стали практиковать дивеевскую игрушку? Ну, это, наверное, как ко всем сестрам вопрос.
4: А можно я тогда немножечко скажу?
0: Можно, конечно.
4: У нас недавно вот совсем вышла передача «Вдохновение» с Вероникой Бельковой-Розовой, «Глиняный театр». Это вышло буквально вот в 15:00. Это телеканал «Союз». И мы это смотрели, эту передачу. То есть все вы можете тоже все посмотреть. Очень интересно она показала нас, очень красиво. И я эту передачу отправила своим коллегам по работе. То есть и мне, я сегодня пришла на работу, и мне прям благодарность от всех, что настолько наша вот эта вот передача, она зарядила людей, то есть зарядила на хорошее. То есть вот те вот неприятности, о которых вы сейчас говорили, рабочие процессы, они ушли на второй план. То есть важно все-таки вот что-то такое вечное, что-то такое простое для людей, и уже тогда вот эти вот заботы, невзгоды, они уходят. То есть, глядя вот даже вот на небольшую передачу, которая длится 15 минут, а там просто очень замечательный, Вероника очень замечательно про нас рассказывает, вот, про театр, и все посмотрели, и настолько люди позитивные, что они пришли вот с удовольствием на работу, то есть они ехали в метро, смотрели, и, ну, в общем, сказали спасибо, потому что это очень радостно, то есть это... Свет в душе появляется вот так вот. Угу. Вот. И это вот случается вот прямо вот сейчас, понимаете? Это вот вы сказали, что изменилось, оно меняется.
0: Прямо сейчас.
4: Да, прямо оно меняется вот прямо сегодня, сегодня с утра. То есть оно постоянно идет изменение. То есть вот этот свет, который нам доступен вот в виде лепки, он несет свет и другим людям, даже если они не участвуют в лепке, даже если они просто смотрят на эти игрушечки, и это все уже несет радость.
0: Спасибо, Аня, да.
3: И уже есть понимание, что есть хорошее дело в этой жизни. И можно присоединиться к нему, и можно тоже лепить. Или даже не лепить, а что-то свое придумать. Но есть хорошее дело.
5: Да, ну вот я скажу несколько слов о себе, например, как когда я занялась дивеевской игрушкой, лепкой, это было там около 4 лет назад, совершенно случайно узнав о ней, и приехав в Дивеево и начав лепить, хотя раньше никогда не держала глину в руках, и там мне посчастливо сразу познакомиться с Майей, мы оказались вместе с ней в одном месте. Вот. И с тех пор жизнь моя, конечно, очень изменилась. Она очень стала такой наполненной, насыщенной. И помимо того, что я, значит, посвящаю свои там все свое свободное время, можно сказать, до лепки из глины, это вообще дивеевская глиняная игрушка, как оказалось, это целая философия, полная вот настоящих человеческих ценностей. там, наполненная добром и светом. У нас есть возможность сеять эти семена, да, прежде всего, в детские сердца. Такие вот семена добра и любви. Вот. И еще я хотела сказать о том, что помимо вот непосредственной лепки, жизнь наполнилась новыми знакомствами, новыми встречами с потрясающими людьми. Без деревенской игрушки я бы никогда не познакомилась там с Верочкой из деревни с Ирочкой из города Лыцкого, где мы вот были буквально летом, все вместе собирались, общались на нашей прекрасной Волге. Там с Ямала, например, тоже с Галиной Райчук. В общем, география просто удивительная, и люди, которые приходят в Дивеевскую игрушку, с которыми мы постоянно общаемся, благодаря Наталье Григорьевне, она сумела нас вот так объединить. Мы общаемся непосредственно, собираемся там в Новгороде Великом, на семинаре мы были в этом году, да, вот как я уже сказала, в Лыцково. Сейчас мы ждем гостей к себе в Петербург. Это удивительное сообщество. Ну, без Дивеевской игрушки было бы потеряна очень большая часть моей, например, жизни. Поэтому я благодарна Пересе Наталье Григорьевне и всем моим друзьям. Мы стали такими настоящими друзьями по творчеству и по жизни. Вот, то есть это очень большое, большое такое прям. Очень важно, да, в жизни. Это для меня лично.
0: Спасибо, Светлана, да. Ир, расскажите что-нибудь тоже?
6: У меня тоже появилось очень много друзей. Я их очень люблю. Ну, я не буду сейчас про девочек, которые будут из Питера, как бы мы тут
0: часто... присутствующих.
6: Да, присутствующих не будем. Но у меня вот есть девочки из Сарова, из Клина, из Челябинска, вот Маша тоже есть. И мы тоже стараемся с ними встречаться каждый год по возможности. В этом году мы не встречались, но Маша приезжала в Петербург, я ее видела. Мы культурно, мы честно не лепили, но мы культурно проговорили все, что мы там хотели касательно игрушки и вообще встречи, каких-то планов и еще что-то. Вот я видела пару дней. И вот с девочками там из Сарова, с которыми общаешься, и с Таней Малыгиной, вот тоже мы, ну, дружим. Это я говорю про других, да, которые не здесь. И мы вот с самой первой группы мы как познакомились, вот мы ездили, и мы вот уже сколько, тоже вот так же там 4 года. И мы 4 года стараемся все время пересечься, встретиться. Ну, потому что нам уже близко, и у нас это, ну, как вот дальние родственники, с которыми хочется встретиться. Вот, хочется их увидеть. Вот, дома у меня тоже вот, у меня средний сын лепит. Ну, и младшие, вот они, никак у меня там не мастера, никто. У меня их 4, да. Ну, я сажусь, если лепить, у меня Коля прибегает, ему 9 лет. Вот, сразу тут же садится, говорит, мам, давай лепить, давай быстро. Я тут еще что-то. Дочка тоже прибегает. Ну, и точно так же. А потом он очень говорит, я сейчас вот слеплю ангела, я хочу, например, там ангела подарить вот этому там педагогу. А сегодня я там слеплю там бобра, и бобра мне надо будет тому. У него такие уже
0: планы.
6: Планы, да, он там выставит, какие игрушки он кому подарит. Причем это не обязательно, что я леплю сейчас эту игрушку. Он говорит, давай, говорит, мне сейчас надо слепить вот этого, или там слона, потому что слона он себе уже запланировал, что он будет дарить туда. Угу. И ему нравится потом обжечь, и он приходит и дарит. Я говорю, ну как, понравилось? Да, мама говорит, понравилось, моя игрушка там, мы на столе поставили, там раздал, так что он одаривает уже всех своих знакомых, педагогов, он счастлив от этого, ему это нравится. Ну и результат, на самом деле, вот дети, я думаю, это у всех, и у Светы, и у Майи. Вот когда дети лепят, ну, причем это не целенаправленно, да, как бы, ну, у них все лучше и лучше и лучше получается. Им это нравится. Главное, что, ну, как и настроение повышается. И мне хорошо, дети пристойно шалят. Так что тоже, да, все, ну, как бы хорошо. Как бы много действительно какой-то вот радости и душевного спокойствия. Ну и тут девочки тоже вот все-таки как-то вот собираются, и больше их становится. Там Майя у нас работает Шерепро. В этом направлении. Да. Так что, да, расширяет. Вот. И люди приходят и остаются. Все равно лепят. Как бы и тоже втягиваются в это. Причем не то, что специально, а как-то так вот уже хочется остаться. Вот. Поэтому
5: да. Попробовали,
6: понравилось. Да, понравилось, mm-hmm. и они остаются. Потому что, ну, правда, она очень добрая, она не похожа на другие промыслы. Как бы я ничего не имею против других промыслов, но она какая-то очень, ну, добрая, вот на нее смотришь, она теплая, добрая.

0: никакими красками, никакими глазурями. То есть это вот натуральный цвет глины. Я впервые увидела вот такую игрушку. Вот это меня, честно говоря, вот это было вот самый важный момент.
1: Ну да, как будто землю родную в руках держишь, да?
0: Да, вот это очень, очень важно, да, да. А что касается, хочу дополнить Иру, вот она про детей своих рассказывала. У меня внук Гоша, последний раз, когда ко мне у меня был гостяк, он пришел с новой игрушкой, со львенком, и говорит: «Бабушка, давай лепить моего львенка».
1: Портрет
0: львенка. Да, мы тоже
2: поставили
0: львенка, слепили. Вот он сейчас ждет обжига, уже обсох. Да, то есть, вот да, ребенок сразу, вот уже не первый раз такой у него, что давай лепиться. Там или его собачку любимую, давай Ваву лепить, он так ее зовет. То есть, да, вот дети, они очень
2: отзывчивы,
0: да, вот на это. Им хочется как-то сразу из глины сделать.
1: Ну что же, дорогие слушатели, у вас будет великолепная возможность прикоснуться вот к этому чудесному, радостному миру дивеевской игрушки в Доме Причта Федоровского собора, в культурно-просветительском центре, духовно-просветительском центре, в субботу с 11, да?
3: С 11
1: до 19, наверное.
2: До 20-30.
0: Мы продлили.
1: С 11 до 20-30 будет вот эта удивительная ярмарка под названием «Радость наша».
0: Фестиваль, да.
1: И это фестиваль дивеевской игрушки. Можно будет попробовать слепить игрушку на мастер-классе, поиграть с этими игрушками, посетить экскурсию и посмотреть на игрушки мастеров из разных концов нашей страны, посмотреть спектакль, там, купить себе игрушечку. Ну, словом, прямо вот много всего чудесного и интересного ждет вас, и вот всех приглашаем.
0: Все бесплатно.
1: Все бесплатно, это тоже, ну, как-то по нашим временам драгоценно. Да,
0: мастер-классы.
1: А вот скажите мне, а присоединиться к вашему сообществу можно? Вот если человек, предположим, пришел, полепил, и у него прямо вот сердце расцвело, то он может как-то к вам приходить?
3: Ну, во-первых, у нас есть регулярные занятия в Петербурге. У нас есть такое дружественное место, называется оно прекрасно «Золотник». Это школа, в которой...
1: Мало «Золотник», да дорого.
3: Почти, да. Вот это в Приморском районе. Вот там находится помещение школы, а по выходным в школе, как понятно, дети не учатся. Но там есть чудесная директор Алена Алексеевна Юрковская, с которой я очень давно знакома, и которая откликается вот всему тому доброму, с чем она сталкивается. И когда она посмотрела на дивеевскую игрушку, она сказала: «Майя, это так созвучно тому, чем мы учим детей». И она нас туда опустила, и по субботам и воскресеньям мы всей нашей радостной компанией, кроме Анжелы Викторовны, потому что она в Сосновом Бору живет, мы по очереди лепим, и начинали мы просто с мастер-классов, а потом, ну вот лично моя группа, это уже практический проект, есть люди, которые ходят регулярно в одно и то же время, и мы лепим раз за разом новых персонажей, а потом все это завершается спектаклем, праздником, и приглашаем там всех посмотреть. Вот. И поэтому присоединиться к этому сообществу очень просто. Можно просто прийти с нами, познакомиться на фестивале, или, если не получится, позвонить. Там есть, вот у нас есть визитка, тут есть тоже телефоны. Вот. И вообще у нас есть группа ВКонтакте, называется «Дивеевская игрушка в Санкт-Петербурге». Вот если на нее зайти, очень легко с нами там связаться. Можно прийти попробовать полепить и ходить к нам и заниматься. И если, допустим, есть мастера, которые прям реально хотят потом стать мастерами дивеевской игрушки, они проходят обучение у Натальи Григорьевны или в школах. Вот в Севастополе сейчас школа уже дает сертификаты. Вот, где-то в Ялте, по-моему, да, тоже. Вот, в Екатеринбурге, кстати, в этом году сделали маленькие курсы. Вот, и тогда можно стать сертифицированным мастером дивеевской игрушки.
1: Ну, то есть вы все обучились, да, прошли, там, сдали экзамен какой-то такой.
3: Ну, не экзамен,
2: да? Я не обучилась. Нет, я обучилась, но я не мастер дивеевской игрушки. Я больше из слов леплю. Но немножечко вот в таком содружестве и сообществе что-то лепится иногда.
0: Угу. Да, мы все ученицы Наталья Григорьевна Крушина.
2: Все ученицы.
3: Но на

0: самом деле для того, чтобы лепить игрушку дивеевскую и использовать ее как для своей радости, так и для другой, совсем не обязательно иметь сертификат. Можно просто эти навыки освоить и дальше жить. Как, например, сделала моя подруга и наша уже теперь член нашей команды Екатерина, которая пришла ко мне. Мы с ней поем в хоре вместе в церковном. И она ко мне пришла, сказала, мне нужен ежик. Я не люблю лепить, я не хочу. Но я хочу залепить ежика своей подруге на день рождения. Потому что она ежик. И с этого ежика ей понравился ежик. Она сказала, что там в следующий раз-то у вас? Я говорю, ну, зайчик. Ну ладно, давай еще и зайчик. А мы лепили как раз по проекту сказки Сергея Козлова. А следующий был медвежонок, а потом белочка. И Катя осталась. И она сказала, я теперь от субботы до субботы живу. И кончилось это, знаете, это еще не кончилось, началось. Это началось.
1: Это
0: началось это с того, что она просто пришла слепить ежика, а она работает воспитателем в детском саду. И они с детьми, она лепила целые спектакли, и они с детьми эти спектакли играли в детском саду для родителей.
2: А они лепили тоже из дивеевской глины? Или...
0: Катя лепила у нас персонажей. Приносила этих персонажей, и детский сад играл за
2: игрой.
0: Для детей в День театра у них была премьера, и ставили они, как вы думаете, чью сказку? Анжела Викторовна.
1: Мы с тобой построим дом.
0: Да. В общем, это, знаете, это такое чудо. И вот это вот просто... И у Кати, у нее как раз нет еще пока сертификата, она у Натальи Григорьевны не училась. Но она наша. И Наталья Григорьевна... чудесные мастеры, они вместе. Мы потом поехали в Дивеево, они познакомились. Наталья Григорьевна сказала, Катенька, за вами будущее с детьми. Вы педагог, вам это пригодится. И это же действительно так и случилось.
1: Да.
2: Какая прекрасная история. Знаете, я все время думаю про то, что вот жизнь нам все время предлагает много каких-то возможностей. Но вот у каждого свои какие-то есть такие пути, на которых можно найти и друзей, и какой-то внутренний мир, и красоту, и все-все-все, да, и себя настоящего. Не такого себя, которого там все используют в хост и в гриву, и ты такая клеточка в, не знаю, в чем.
1: Матрица.
2: Кирпичочек такой. А вот там, где ты человек среди людей, да, и, конечно, ваша история – это одна из... Ну, очень вдохновляющих прям историй, когда это все так рядом, близко, доступно. А расскажите мне еще вот что. Вот если, например, какие-то люди захотят слепить вертеп, то у вас есть какие-то специальные рождественские... Вот я так представила себе, что вот рождественский пост, и есть. Вот так берешь за руку внучочков там своих, едешь куда-то. У вас такой бывает?
3: У нас два варианта. Один вариант – это майн вариант. Они лепят, у нее целый цикл занятий, и они лепят персонажа на каждом занятии, у нее такой разборный, вот как раз под стихи. Вот, был вариант, в прошлом году я лепила тоже с девочками, это цельный, это когда мы сразу пещерку лепим, и там вот младенец у нас, и там животные, вот у меня был там ослик, и бычок, и овечки. Ну, это более сложная работа, я честно предупреждаю, потому что там под 6 часов мы его лепили.
2: Девочка, но он уже не разбирается. То есть
3: мой не разбирался. Вот, ну,
2: а у
3: моей
2: разбирается.
1: Можно играть.
0: Да, мы просто придумали эту затею для детей, потому что я поняла, что рассказать детям о Рождестве из раза в раз, начиная со 2 ноября, и начинали мы с животных, то есть мы пошли... И на каждое занятие я готовилась, честно говоря, для меня очень важно слово и идея. Я подбирала стихи, рассказы, какие-то истории из Евангелия, что, почему, как. И мы с детьми всегда начинаем с того, что все садятся, у меня накрыт стол с игрушками, и я им что-то показываю и читаю, и все так тихо слушают, а потом говорю, а сегодня мы будем лепить. вот это. И мы на самом деле в моем вертепном вот этом вот проекте, который как-то он, знаете, сам по себе сложился, ну не сам по себе, а по Божьей воле, угу. Он сложился, и я, конечно, благословилась у батюшки, у своего духовника, потому что, ну, я думаю, как-то с детьми лепить святое семейство. Очень, а он говорит, вы знаете, вы же хорошее делаете, это, угу, наоборот, очень хорошо, правильно. И у меня набралась прям группа человек 8.
2: Угу.
0: Вот. И мы читали книгу прекрасную «Маленький ослик Марии» по главам. И дети прям ждали, mm-hmm, что мы сейчас, а что дальше? Дальше вот там ослик идет. И мы начали пить ослик-переослика, потом теленка, потом овечек, потом мы добрались до Иосифа. Такие вопросы дети же поднимают на занятия. А почему Иосиф старенький, а Мария молодая? И это имеет смысл поговорить об этом.
2: Конечно.
0: И мы так мы долепили до 25 декабря. И 25 декабря у нас был финал, вот, да. И дети вот с этими вертепами пришли, пришли родители, мы зажгли свечи, и они показывали детям. С детьми мы инсценировали разные стихи, и они показывали, у меня они на группу делились. Вот, кто-то Сашу Черного читал, кто-то еще, и, в общем, все рождественские показывали. А потом Анжела Викторовна им вот показала свой, ну, мы с Анжелой
4: вместе
0: показывали. И в этом году... Я очень хочу повторить эту историю.
2: Конечно. Да, потому можно, что, пожалуйста, конечно, повторить?
0: Потому что дети будут, скорее всего, другие, а здесь можно, это бесконечно можно для других разных детей. Я уверена, что Господь подскажет какие-то еще пути, еще какие-то новые даст стихи, еще какие-то новые идеи. Потому что это очень нужно сейчас в нашем мире. Без этого абсолютная темнота иногда бывает, случается.
2: Ну да, и не зря же вот рождественский пост — это же самое темное время, да, когда, ну, там еще и снега даже нету, и вот дожить до Рождества — это уже все, это 100% успеха. А тут как раз в самые темные дни.
0: Да, и знаете, ехать, вот очень интересные случаются истории во время этих процессов, потому что у детей происходят тоже определенные испытания. Например, мальчик у нас 7-летний, Ванечка, он у него случилась беда с его игрушкой. Он слепил теленка, и этого теленка другой мальчик случайно вместо своего исчеркал полосочками. А потом у него отломалась нога. И мальчик, он в церковленной семье, у него папа-батюшка.
2: Угу.
0: И я с ним поговорила, говорю, Ванечка, ну это какое-то испытание тебе, давай будем думать, что с этим делать. И он от него сначала отказался. И говорит, я не хочу его, это не мой. А потом, даже не теленок был, а ослик. Вот, ослик это был. И потом...
2: Одна минута осталась.
0: А потом мы решили, что мы этого ослика все-таки примем.
2: И он такого, взял, какой
0: да,
2: есть.
0: Да, и он его взял и прижал к сердцу. И ради этого, понимаете, стоило все.
2: Слушайте, ну, волшебные истории. Спасибо. Я прям очень рада, что мы сегодня с вами поговорили. Друзья, вот мы сегодня в начале церковного года, да, 1 сентября, такое прям хорошее дело вам предлагаем. 5 в субботу пойти в Федоровский собор, где с 11 до 8:30 вечера будет фестиваль Дивеевской игрушки «Радость наша». И спасибо, дорогие, за то, что вы пришли и так замечательно про это рассказали. И я надеюсь, что вот ваша радость, она действительно как-то будет распространяться и дальше. Вот этого очень всем желаю. Вот, у нас сегодня в гостях, дорогие радиослушатели, были Майя Лаврова, Светлана Трофименко, Анна Барабанова, Ирина Никифорова и Анжела Снежкова, мастера Дивеевской игрушки из Петербурга, с которыми вы можете встретиться через 4 дня в субботу.
0: Всех ждем.
3: Да, всех ждем.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго вечера.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо большое.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волне радио «Град Петров» передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее веду я, Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче прозвучат записи английского ансамбля «Хиллиард». В этот коллектив входят четыре певца. Контртенор Дэвид Джеймс, два тенора Роджер Кови Крамс и Джон Поттер и баритон Гордон Джонс. Назван ансамбль в честь художника-портретиста 16-17 веков Николаса Хиллиарда. Музыканты исполняют как старинную музыку, так и современную, как светскую, так и духовную. В нашей сегодняшней программе будет представлена, пожалуй, самая интересная сторона творчества ансамбля – духовная музыка современных композиторов. И первым прозвучит произведение Айвена Муди «Canticum Canticorum». Это положенные на музыку три коротких стиха из песни «Песней Соломоновых». Текст звучит на латыни, но гармоническая структура музыки основывается на византийском исоне.

Это была «Песнь песней Соломона», композитор Айвен Муди. В нашей сегодняшней программе звучит современная духовная музыка в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И на очереди произведение эстонского композитора Арво Пярта, названное по первой строчке «Некто из фарисеев». Арво Пярт положил на музыку отрывок из Евангелия от Луки, известный как «Притча о двух должниках». То, что сделал композитор, напоминает средневековые мистерии, когда евангельские тексты представлялись в виде драматического действия. Баритон Гордон Джонс поет слова Иисуса Христа, а контртенор Дэвид Джеймс изображает фарисея Симона. Два тенора Роджер Кове Крамс и Джон Поттер ведут текст от автора. Участники Хиллиард ансамбля поют здесь по-английски, поэтому я позволю себе напомнить вам этот евангельский отрывок. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

прозвучала мини-опера Арво Пярте «Некто из фарисеев» на текст Евангелия от Луки. Сегодня мы слушаем духовную музыку современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И нашу программу продолжает мотет Майка Финниси «Стабат аутем юкста круцем» «При кресте Иисуса стояли», написанная на текст Евангелия от Иоанна. Этот мотет является частью цикла Майка Финниси, созданного в стиле средневековых песнопений и посвященного Деве Марии. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.

Это был мотет Майка Финниси «Stabunt autem juxta crucem». Вы слушаете программу из цикла «Антологии христианской музыкальной культуры». Она сегодня посвящена ансамблю «Hilliard» из Англии. Сейчас прозвучит произведение «Here in Hiding» композитора Джеймса Макмиллана. Название «Here in Hiding» взято из первой строчки стихотворения Фомы Аквинского, над текст которого написана музыка. Полностью эта строчка звучит так. «Godhead here in hiding, whom I do adore». «Божество здесь сокрыто, которому я поклоняюсь». Стихотворение посвящено таинству Евхаристии. Музыкальная ткань произведения весьма прихотлива. Соло, дуэты, трио и, наконец, квартет чередуются, соединяются, разделяются. Текст звучит то по-латыни, то по-английски. А финальный квартет объединяет и латинскую, и английскую версию. Произведение Джеймса Макмиллана предшествует короткий куплет средневекового григорианского песнопения на те же слова –

В исполнении английского ансамбля «Хиллиард» прозвучало произведение Джеймса Макмиллана «Here in Hiding» на слова Фомы Аквинского. Продолжаем знакомство с творчеством этого замечательного музыкального коллектива. Большинство из произведений современных композиторов, исполняемых «Хиллиард» ансамблем, написаны специально для него, как и «Глориус Хилл» композитора Гевина Брайерса, который продолжает нашу программу. Вот что писал об этом сам Брайерс. «Глориус Хилл» — это была первая пьеса, которую я написал для ансамбля. И я использовал уникальную способность ансамбля с непринужденностью переходить от старинной музыки к современной. И пьеса движется от пассажей для голосов соло до частей с хроматической гомофонией и почти как если бы музыка двигалась между 12 веком Пиротина и 16 веком Джезуальдо. Музыка написана на слова произведения поэта эпохи Возрождения Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека». Это речь, с которой обращается Бог к Адаму до его падения.

Английский коллектив Hilliard Ensemble исполнил пьесу Гевина Брайерса «Glorious Hill» на слова Пика Деля Миранделла. И завершит нашу программу композиция Элизабет Меткалф «Music for the Star of the Sea» – «Музыка звезде морей». Композитор взяла за основу антифон «Ave Maris Stella», в котором Дева Мария сравнивается со звездой морей. Слова «Ave Maris Stella» составляют весь текст этого произведения Элизабет Меткалф. Участники Hilliard Ensemble тянут отдельные слоги, а вся фраза звучит целиком только в финале.

0: В программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучала духовная музыка современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие друзья.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Иов. Жизнь — это страдание. Продолжение второе.

Проблема для Иова не в том, есть ли Бог. Один лишь безумец говорит в сердце своем, что Бога нет. И не потому, что так подсказали разум и очевидность, а потому, что ему этого очень хочется. Тогда можно грешить без стыда и кары. Такой психоанализ мы найдем и у псалмопевца в 14-м псалме, и у апостола в послании к римлянам.